0: Молитвы на озере.
1: Да преклонится небо и поднимется земля, когда отверзает уста свои разум предвечный, рожденный в пещере души моей от Духа Святого и Пречистой Девы. Слова его живой росой падают на прах кладбищенский, и из праха прорастают цветы и зелень. Отвергнутые миром и мир отвергнувшие спешат ему навстречу, а возлюбившие мир в ужасе бегут от него. Я и Отец одно, прежде человека аз есим, так глаголит мудрость, рожденная тобой в девственности, душа моя. Слушай и разумей вечность свою в прахе времени потерянную. Всякая душа, творящая волю Отца Небесного, может называться Матерью Мудрости Божией. Так говорит мудрость Божия от Духа Святого, рожденная в тебе, душа моя. Аз есим живот и воскресение мертвых. Прерывающий связь со мной прерывает связь с жизнью и становится словно облако дыма несть, в котором ни света, ни влаги. Вы, живыми себя считающие, в самом деле вы лишь облако дыма безжизненное. Гонимое ветрами случайными, приидите ко мне, и я наполню вас светом и водою, светом истинным и водою живою, и станете живыми воистину. Вы, что добровольно притекаете ко мне и моей жизнью наполняетесь, теряете вы облик свой, миром созданный, и становитесь со мной одно, как и я, одно с Отцом Небесным. Воистину, не будете вы бояться времени, ибо время — бич мира, и от мира, а не от меня. Не смутят вас и колебания времени, ибо все колебания — надменный свист бича на ристалище, и от мира, не от меня. Мир мой даю вам, которого зубы времени обглодать не могут, пространство стеснить не может, не поколебать никакое колебание. В наполненных миром выхолощена жизнь, осуждены они миру в рабство. В наполненных жизнью нет мирского, и они суть сыны жизни. Я полон жизни, и смерть не имеет никакой части во мне, даже с острие игольное. Потому мир меня не знает. Мир знает свое, как и жизнь свое. Воистину я — гость миру неведомый. Я пришел отдать, а не получить. От полноты своей предлагаю, от ничего же и брать нечего. Моя полнота — полнота Бога, в мир меня пославшего, чтобы отдал я себя миру и восстановил мертвых и вернул их в царство жизни. Я и жизнь одно, и прежде Адама аз есмь, и после Адама аз есмь. Душа моя, воскресни! Воскресни скорее, пока воскрешающий тебя в тебе. Когда он покинет тебя, ничего уже не сможешь, лишь рожать мертвых и хоронить своих мертворожденных. Превратись в слух, облекись в послушание. Безжизненное порождение души моей, и воскресни из гроба.

0: Вы слушаете радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Нищий. Я проходил по улице. Меня остановил нищий, дряхлый старик. Воспаленные слезливые глаза, посинелые губы, шершавые лохмотья, нечистые раны. О, как безобразно обглодала бедность это несчастное существо. Он протягивал мне красную, опухшую, грязную руку. Он стонал, он мычал о помощи. Я стал шарить у себя во всех карманах. Ни кошелька, ни часов, ни даже платка. Я ничего не взял с собою. А нищий ждал. И протянутая его рука слабо колыхалась и вздрагивала. Потерянный, смущенный, я крепко пожал эту грязную, трепетную руку. «Не взыщи, брат. Нет у меня ничего, брат». Нищий уставил на меня свои воспаленные глаза, его синие губы усмехнулись, и он, в свою очередь, стиснул мои похолодевшие пальцы. «Что же, брат?» – прошамкал он. «И на том спасибо. Это тоже подаяние, брат». Я понял, что и я получил подаяние от моего брата.

0: радио для тех, кто хочет верить. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги дипломата барона Сигизмунда фон Герберштейна «Записки о Московии», 1526 год. Главный монастырь в Московии – Святой Троицы, отстоящий от города Москвы на 12 немецких миль к западу. Похороненный там святой Сергий, говорят, совершает много чудес. И дабы почтить его, туда стекается поразительно много племен и народов. Там бывает часто сам государь. А простой народ собирается туда ежегодно по определенным дням, причем кормится от монастырских щедрот. Рассказывают, будто там есть такой медный котел, в котором варится особая пища, чаще всего овощи. И выходит так, что сколько бы народу там ни собралось, много ли, мало ли, пищи всегда остается столько, чтобы ею была сыта монастырская челядь. И никогда не бывает ни недостатка, ни излишка.
0: Голоса времени.

0: Радио «Вера».
1: Месяц в мутных облаках бледно серебрился. На встревоженных волнах мой челнок носился. Я молвил, коль угожу к пристани защитной, 100 поклонов положу с песнею молитвой. Буря взвыла, в корабле слышны плач и стоны, а я цел в своем угле и кладу поклон.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Молодой человек по имени Евангелос сидел на высокой скале и смотрел на море. На душе у него было тоскливо и грустно. Совсем недавно он приехал на Афон, чтобы стать монахом, и теперь жил на Святой Горе в маленьком скиту под названием Ковсоколивия. Под руководством старших монахов, старцев, Евангелос проходил период подготовки к постригу, который называется послушничеством. Он должен научиться смирению и строго исполнять приказы старцев. Но какой же он теперь послушник, если сделал такое? Вчера старцы, отлучаясь по делам из их маленькой хижины, сказали Евангелосу, чтобы он не брал с полки одну толстую книгу в темном кожаном переплете. «Ты еще мал для этого чтения, ничего там не поймешь, так что не трогай ее пока», — заявили они и ушли. Сначала Евангелос даже не смотрел в сторону полки, где стояла книга. Но постепенно любопытство стало одолевать молодого человека. «Я только одним глазком взгляну», — подумал он. Принес табурет, встал на него и с замиранием сердца взял с полки запретную книгу. Это был старинный рукописный том. Евангелос, едва выучившийся читать печатный текст, действительно не разобрал ни единого слова, выписанного замысловатой вязью. Он поставил книгу на место, убрал табурет, но с этого момента места себе не находил и постоянно думал о том, что не исполнил своего послушания, нарушив приказ старцев. Но душе у молодого человека стало так скверно, что он не мог ничего делать. Мир как будто померк, все валилось из рук. Он пошел на высокий скалистый берег и стал бездумно смотреть на море. Так прошел день. Ночью Евангелос не мог сомкнуть глаз. Душевные терзания не отпускали послушника. Наутро молодой человек не выдержал. После службы в храме он подошел к одному из своих старцев и, опустив голову, проговорил: «Батюшка, я не послушался. Помните, вы велели мне не трогать одну книгу, а я ее взял, и вот с тех пор не могу найти покоя. Простите меня, мне очень стыдно». Старец не стал ругать Евангелоса. Он лишь улыбнулся, положил свою ладонь на голову мальчика и тихо произнес: «Благослови тебя Господь, детка». И на душе Евангелоса сразу же стало легко и радостно. Через несколько лет Евангелос стал монахом, получив новое имя Порфирий. Люди называли его святым афонским старцем Порфирием Ковсоколевитом. Он никогда не упрекал людей в их грехах, но радовался, видя искреннее раскаяние, и говорил: «Не нужны годы, чтобы покаяться. Покаяние приходит как молния. Это дар любви Божией человеку. Если ты раскаиваешься и исповедуешься в своих грехах, ты наполняешься силой, и тебе не страшны никакие жизненные трудности».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на «Радио «Вера».

0: Если ум приложит старания к чтению божественных писаний или потрудится несколько в постах, в бдениях, в безмолвии, то забудет прежний свой образ мыслей и достигнет чистоты, как скоро удалится от скверного житья, однако же не будет иметь постоянной чистоты, потому что как скоро он очищается, так же скоро и оскверняется. Сердце же, достигая чистоты, многими скорбями, лишениями, удалением от общения со всем, что в мире мирского, и умерщвлением себя для всего этого. Если же достигло оно чистоты, то чистота его не осквернится чем-либо малым, не боится великих явных браней.
1: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записей святителя Иннокентия Вениаминова. 1826 год. Алеутские острова. Могу ли я вменить себе в заслугу или считать за какой-нибудь подвиг то, что я поехал в Америку? Могу ли я присвоить собственно себе что-либо из того, что при мне или через меня сделалось доброго и полезного в тех местах, где я служил? Конечно, нет, по крайней мере, не должен. Бог видит, как тяжело мне читать или слышать, когда меня за что-либо хвалят, и особенно, когда сделанное другими или, по крайней мере, не мною одним, приписывают мне одному. Признаюсь, я желал

если бы это было только возможно, чтобы и нигде не упоминалось мое имя, кроме обыкновенных перечней и поминаний. Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: 19 июля 1859 года в Якутии наступила новая эра. Впервые в истории края в Троицком кафедральном соборе города Якутска прозвучало Евангелие на якутском языке. Божественную литургию провел архиепископ Иннокентий Вениаминов. Храм не мог вместить всех желающих. Богослужение так потрясло якутов, что они попросили владыку объявить 19 июля, день, когда они впервые услышали Слово Божье на родном языке, праздником. Иван Попов, так в миру звали будущего святителя Иннокентия, родился в 1797 году в селе Анга Иркутской губернии. Мальчик научился читать в 5 лет, а к 7 годам уже исполнял обязанности псаломщика в церкви. Иван блестяще окончил Иркутскую духовную семинарию и стал священником. А в 1823 году загорелся желанием отправиться на Алеутские острова, тогда их называли Русской Америкой, которым требовался православный священник. На острове Уналашка, а добираться до него пришлось больше года, отец Иоанн жил сначала в землянке, потом своими руками срубил дом. Строил только в свободное время, а его было очень мало – ведь едва появившись на острове, отец Иоанн погрузился в миссионерскую деятельность. Первым его делом стало возведение храма. Опытный плотник, столяр, каменщик и кузнец, а этим ремеслам молодого священника еще в детстве обучил его дядя, отец Иоанн передал свое мастерство и местным жителям. До него они жили в землянках и храмы строить не умели. Спустя 2 года церковь освятили. Отец Иоанн не ограничивался только своим приходом. Самостоятельно выучив алеутский язык, он ездил на байдарке с острова на остров, а это расстояние в 200-300 километров, и обращал в православную веру коренное население тех мест. Службы порой проводил прямо под открытым небом. Историк Барсуков писал об этом периоде жизни отца Иоанна. С каким вниманием слушали алеуты проповедь евангельскую. Некоторые из них, совершенно не зная по-русски ни слова, почти целый день сидели и перелистывали, как будто читая псалтирь славянскую. А когда они увидели на своем языке катехизис, то даже старики начали учиться грамоте. 10 лет прожил отец Иоанн на островах. За это время он построил 10 деревянных домов, открыл больницы, школы, училища и воспитательный дом для сирот. Обучал местных детей грамоте и закону Божью, разработал первую алеутскую грамматику, перевел на алеутский язык Евангелие от Матфея. В 1840 году отец Иоанн принял монашеский постриг с именем Иннокентий. В том же году его назначили епископом Камчатским, Алеутским и Курильским. 28 лет владыка посвятил проповеди христианства на суровых землях Восточной Сибири. Он строил храмы и церковно-приходские школы, устраивал в приюты сирот. Посещая церкви своей епархии, епископ Иннокентий преодолел в общей сложности больше 10 тысяч километров. Путешествовать по Камчатке летом было невозможно из-за непроходимой грязи. Приходилось ездить зимой в 40-градусные морозы на нартах, запряженных собаками. Став в 1850 году архиепископом, Иннокентий создал комитет по переводу священных и богослужебных книг на языки народов Якутии. Это был колоссальный труд, за который в народе владыку прозвали «апостолом Сибири». В его облике, по словам писателя Гончарова, и правда было что-то апостольское. Мощная фигура в синевато-серебристых сединах, с нависшими бровями и светящимися из-под них умными, ласковыми глазами и доброй улыбкой. Даже в преклонном возрасте Иннокентий оставался бодрым, веселым человеком. Но время брало свое, здоровье ухудшалось. Архиепископ просился на покой, а его назначили митрополитом Московским и Коломенским. Управляя новой епархией, он создал православное миссионерское общество, которое обеспечивало всем необходимым новые православные миссии. В Москве святитель открыл общину сестер милосердия, Филаретовское училище для дочерей бедных священников, епархиальное училище, иконописание. Уже во второй половине 20 века митрополит Иннокентий был причислен к лику святых, а 1997 год ЮНЕСКО объявило годом святителя Иннокентия. выдающегося миссионера-просветителя вспоминал и чествовал практически весь мир.
0: Имена, имена милосердия.

непроглядной, туманной мглотой. Ты плывешь, рассуждаешь обо всем и ни о чем одновременно. Ты переживаешь, думаешь о чем-то важном или скорее о ком-то близком. Но в данный момент бесконечно далек. Ты совсем не знаешь, что будет дальше. Впереди полная неизвестность, и видны только ближайшие несколько метров, освещенные светом лампы.

0: Светлое радио.
1: О, Матерь Божья, спади звездой на бездорожье во враг глухой. Пролей, как масло в лоса луны, в мужичьи ясли моей страны. Срок ночи долог, в них спит твой сын. Спусти, как полог, зарю на синь. Окинь улыбкой мирскую весь, и солнце зыбкой кустам привесь. И да взыграет в ней славя день земного рая святой младень. Сергей Есенин.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В подмосковном поселке Черкизово стоит храм в честь покрова Божией Матери. До революции здесь нередко пел на богослужении сам Федор Шаляпин. Ему Покровский храм очень нравился. В особенности знаменитый бас любил бывать в Черкизово на Страстной Седмице, неделе перед Пасхой. Богослужение Страстной Седмицы наполнено проникновенными песнопениями, которые призывают нас сострадать Христу. Одно из них в особенности трогало душу великого певца. Шаляпин исполнял его строго по церковному уставу, стоял посреди храма и пел один, без сопровождения хора. Названо данное песнопение по первым своим словам «Чертог твой вижду спаси». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Песнопение «Чертог твой вижду спаси» – это светилин. Так называются молитвословия, которые в древности исполнялись на рассвете с появлением света восходящего солнца. Отсюда и название «светилин». Полностью текст молитвословия «Чертог твой вижду спаси» звучит так: «Чертог твой вижду спаси мой украшенный, и одежды не имам давниду вонь, просвети одеяние души моей святодавчи и спаси мя». В русском переводе слова песнопения можно передать следующим образом: «Чертог твой вижу спаси мой украшенный, но достойной одежды не имею, чтобы войти в него, просвети одежду души моей, податель света, и спаси меня». Чертогом наши предки называли дворец, обычно царский. В данном песнопении под чертогом понимается не только царское жилище, но и так называемый невестник. Невестником или чертогом невесты именовалось помещение, где проходил свадебный пир. Господь каждого человека приглашает на свое торжество. В церковных текстах душа часто называется невестой Бога. Невеста непорочна и верна своему жениху. Человеческая душа должна быть чистой и преданной Богу, своему Создателю. В Евангелии есть притча о приглашенных на свадебное торжество. Хозяин дома, Бог, зовет своих друзей на брак своего сына. Сын хозяина – Иисус Христос, а брак – торжество Царства Небесного. Но приглашенные отказываются прийти. В итоге хозяин вместо друзей сажает за свой стол всех, кого сумел найти – богачей, бедняков, здоровых и больных. Слушая песнопение «Чертог твой вижду спаси», мы как бы оказываемся на пороге торжества Сына Божьего. На нас нет достойной одежды, но мы просим Бога сделать нас достойными райской радости.
2: Песнопение «Чертог твой вижду спаси» звучит в православных храмах во время вечернего богослужения первых трех дней Страстной Седмицы. По традиции, во время исполнения этого молитвословия открываются царские врата – центральные врата иконостаса. Так церковь показывает людям, что врата Царства Божия открыты перед ними. Войти в него сможет тот, чья душа стремится быть с Богом. А теперь давайте послушаем песнопение «Чертог твой вижду спаси» в исполнении братского хора Троицы Сергиевой Лавры.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О вере и неверии. Однажды отцу-пустыннику пришлось зайти в монастырь, где иноки были заражены еретическими воззрениями. Они сказали, что их начальник предлагает прославленному Аве вместе с ним перейти по воде через реку, чтобы показать, кто из них прав и кто более угоден Богу. Старец на это ответил: «Еретик может перейти через реку по воде, как проходит по суше, по попущению Божию и при помощи сатаны, желающего утвердить его в нечестивом веровании и других склонить к этому верованию. Но мои молитвы, труды и заботы направлены вовсе не к тому, чтобы перейти реку, как по суше, а к тому, чтобы избежать наказаний Божиих и перейти через ту огненную реку, через которую всем нам предстоит пройти перед престолом Господа нашего Иисуса Христа».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Ликуй, душа моя, возрос младенец твой, и силой, что сильнее земли, припоясался. Разрушитель замков воздушных возрос, и мир не заметил и не узнал его. Пустыня была ему другом, мысли молитва связью с небом, отечеством его. Вот бесстрашно шагает он навстречу темным порождениям твоим. В очах его сияет вечность, на челе вечность читается, на руках почивает вечность. Ликуй, душа моя, превзошел он мир в силе и выходит на битву с ним, со всеми призрачными мирами твоими, душа плененная. Спокоен, как воин, знающий неодолимую свою силу и бессилие противника, шагает возлюбленный мой среди зверей, и уклоняются они с пути его, исполненные трепета. Воистину, природа прежде людей его узнала и предалась ему, как слуга истинный, истинному господину своему. Один лишь из людей узнал его и возопил, и вопль его остался гласом в пустыне вопиющего, заглушенного насилием и кровью. Ибо от Каина до Ирода оружие бессильного насилия и путь бессилия — кровь. Отец же всех насильников от сотворения мира искушал его всеми благами мира, только бы Витязь мой пощадил и не затоптал, посев его. Смотрел князь мира сего на возлюбленного моего, как смотрит темная ночная тень на восход солнца, увидев который умирает. Как посланник Троицы Живоначальной стоял любимый мой перед самодержцем мира лжи, и князь тьмы пытался нарушить и помутить олицетворенную в единстве троичность. По обычаю ремесла своего, народе человеческом испытанном, приступил он искушать чрево Витязи моего, чтобы первым уловить чрево и дать ему власть над сердцем и умом, сделав их рабами чрева. Но телесный человек остался в гармонии ненарушенной с человеком душевным и духовным. Чрево Витязи моего сохранило верность единой троичности, в которой трое едины и одно. Тогда князь духов злобы поднебесной приступил искушать сердце возлюбленного моего. Однако сердце его, света светлейшее, не приняло в себя тьмы. И как и чрево осталось верным троической гармонии. Наконец властитель тьмы со всеми силами темными вооружился против разума спасителя моего, чтобы склонить его к искушению Бога чудесами безумными и погибельными. Но разум единородного моего оставался словно факел солнечный, всякую нечистоту сожигающий и исторгающий вон из себя. Так и разум его не вышел из сладчайшей гармонии святого триединства. Так победитель мой одержал первую победу над князем теней и праха, вышедшим на переговоры с воином моим, все ему предлагая, кроме власти над миром.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Простота. Простота, простота. Тебя зовут святою, но святость — нечеловеческое дело. Смирение — вот это так. Оно попирает, оно побеждает гордыню. Но не забывай, в самом чувстве победы есть уже своя гордыня.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Марианны Веховой о своем духовнике, отце Александре Мене, 1980 год. «Отец Александр был для меня ревнителем церкви, примером того, как надо любить и чтить церковь. Он огорчался попыткам многих пылких неофитов приспособить церковь как некое магическое учреждение для удобства и безопасности своей жизни. Он говорил, что нельзя искать в храме духовного самоуслаждения, комфорта, воспринимать его как зонтик или бронежилет для защиты от ударов жизни или даже капище. Я приношу тебе, Господи, в жертву мое время, мой отдых, мои удовольствия, а ты за это дай мне. В храме мы встречаемся с Богом».

Летаем на крылечке до утра, до утра. Поговорим о том, о сём. Та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-да. А за рекой тают огни, тишина не видать, не слыхать. Тают огни, как светлячки.

вернемся домой в орденах. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я

0: Светлое радио.
1: Во всем, о Боже мой, как видно на небе, на земле вокруг и мощный, и благой Твой Дух. И как же нам, земным, не стыдно не слушаться и не любить Тебя,

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Отроку Евангелосу исполнилось 14. Это был уже второй день рождения, который он отмечал на Афоне. Желание монашеской жизни проснулось в нем очень рано. В 12 лет Евангелос приехал на Святую Гору и стал послушником, то есть кандидатом в монахи в маленьком уединенном скиту Ковсоколиве. Евангелос рубил дрова во дворе кельи, когда к нему подошел его старец, старший монах и наставник. «Детка, скажи мне, что ты решил? Остаешься с нами?» – спросил он мальчика. «Да, батюшка, остаюсь», – радостно и взволнованно воскликнул Евангелос. Тогда старец жестом позвал его следовать за собой. Они подошли к деревянному чулану, в котором хранились мотыги, тяпки и другие рабочие инструменты. Старец открыл ржавый замок и нырнул в темноту. Евангелос с любопытством ждал, что же будет дальше. Наконец старец вышел. В руках у него была какая-то старая тряпка. «Детка, раз ты принял окончательное решение и скоро станешь монахом, тебе нужно носить рясу. Вот, возьми». И старец развернул то, что держал в руках. Это оказалось старая, штопанная-перештопанная ряса, в которой обычно работали в огороде. Заплаток на ней было столько, что первоначальный материал практически не просматривался. Манжеты и воротник лоснились от заношенности. Евангелос чуть не заплакал. О такой ли рясе он мечтал? Сколько раз он видел монахов в прекрасных одеждах и с нетерпением ждал, когда сам сможет надеть такие же. Может быть, старец шутит? Но старец, протягивающий Евангелосу старую рясу, был полон торжественности и смотрел на юношу совершенно серьезно. И Евангелос, несмотря на малый возраст, вдруг ясно понял, что происходит нечто совершенно исключительное. Его признают достойным монашеского пути, а все остальное, в том числе и то, как выглядит его первая в жизни ряса, уже не столь важно. «Благословите», — кротко сказал он и с поклоном взял рясу из рук старца. Скоро Евангелос принял постриг. Ему нарекли новое имя — Порфирий. И ряса у него тоже появилась новая, такая, о которой он всегда мечтал, даже лучше. Но до конца жизни афонский старец Порфирий Ковсоколевит помнил тот случай из своего детства и говорил: «Все, что не дается нам, нужно принимать с любовью, добротой, кротостью, терпением и смирением. И тогда Господь многократно нас вознаградит».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Читает священник Алексей Долгов.
1: Когда мы терпим от кого-то несправедливость и нам удается оправдаться, мы радуемся. Но в жизни довольно часто бывает так, что оправдаться не получается. В таком случае мы огорчаемся, печалимся и даже злимся. Но наша задача, как христиан, научиться терпеть несправедливости с радостью и благодарением Богу за все, что с нами бывает. Важно осознавать, что если с нами что-то

Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги писателя Бориса Зайцева «Воспоминания о людях моего времени», 1910 год. Уехал драматург Петр Ярцев однажды с томом братьев Карамазовых, Достоевского всегда глубоко чтил, в Оптину. Монастырь оказал на него великое, удивительное действие. Всегда ища в жизни и в искусстве чистоты, красоты, святости, он нашел их в Оптиной. Образы старцев он застал, отцов Анатолия и Нектария, показались ему ни с чем не сравнимой высоты и красоты. Петр Михайлович специфически гордым не был, но тщету, засоренность, грязь нашего земного рядом с истинно святым почувствовал. Своеобразно он ощутил старцев, беседующих с простым народом, как величайших артистов, полных духовного искусства. Помню, он говорил, что в глазах, руках, благословляющем жесте Анатолия, кроме всего прочего, была несравнимая театральная красота. Она являлась непосредственным выражением духа. Оптина и Святая Русь не прошли даром. В театральный свой труд внес он всю страстность служения, бескорыстного и безоглядного. В мои годы в Москве лишь начинал путь обращения, в изгнании его заканчивал. Редкий и русский случай. Деятель театра, проникнутый церковью.

0: Это дало ему, думаю, особые силы. Все это чувствовали. И маленькая квартирка Ярцевых в Болгарии стала особым центром привязанности, благожелания, любви.
1: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: В 1873 году в Вятке открылось первое благотворительное общество. Как было написано в уставе организации, она имеет целью доставления средств к улучшению нравственного и материального состояния бедных города Вятки. Богатые вятичи вступали в общество, не задумываясь. Одним из тех, кто не скупился на пожертвования, стал пароходовладелец Тихон Булычев. Товарищество Волго-Вятского пароходства было хорошо известно жителям Казани и Нижнего Новгорода, Рыбинска и Астрахани. Оно облегчало жизнь тем, кто предпочитал путешествовать не железнодорожным, а речным транспортом. Соответственно, и на уровень доходов хозяин пароходства Тихон Булычев не жаловался. Он был, как тогда говорили, миллионщиком. Имея такое состояние, 30-летний мужчина мог позволить себе жить в свое удовольствие на проценты с капиталов. Но не таким был Тихон Филиппович. Он работал, не думая о выходных и отпусках. Более того, уже в преклонном возрасте открыл предельную фабрику. С нее в 1911 году в Вятке началось текстильное производство. Тихон Филиппович прославился не только как талантливый коммерсант. Булычев был убежден, его средства гораздо нужнее убежищу для вдов и девиц, детскому приюту, дому трудолюбия, ночлежке и другим богоугодным учреждениям, попечителем которых он являлся. В 1904 году благотворитель выстроил здание для мужской гимназии. Учащиеся между собой называли Булычева Дон Кихотом за его высокий рост, благородные черты лица, а главное – за доброту. Ему действительно было не занимать благородство души. В голодном 1892 году Тихон Филиппович снабдил за свой счет всю губернию хлебом. На судах Булычева вятичи впервые увидели электрическое освещение. Весь город сбегался к пристани посмотреть на сияющие лампочки. Тихон Филиппович содержал местные больницы. Для одной из них он приобрел первый в Вятке рентгеновский аппарат. А городу Орлову, в котором благотворитель родился, он пожертвовал 25 тысяч рублей на строительство здания реального училища и провел в Орлов электрическую и телефонную линии. В Вятке Булычеву принадлежало несколько домов. Один из них был настолько красивым, что в народе его называли «Вятским чудом». В 1915 году, в разгар Первой мировой войны, Тихон Филиппович передал особняк дому инвалидов и сирот. Другие свои дома благотворитель отдал в распоряжение Красного Креста. В них открылись госпитали для солдат. Семьям фронтовиков Булычев каждый месяц жертвовал по 1000 рублей. Спустя год после революции пароходная компания и фабрика Тихона Филипповича перешли в собственность государства. Миллионер и благотворитель остался нищим. О его заслугах перед городом новая власть предпочла забыть. Булычеву было негде жить. 80-летний старик скитался по квартирам своих бывших служащих и целые дни проводил в молитвах. Он умер в 1929 году, но память о нем, сами того не зная, хранили все крупные драматические театры страны. Тихон Филиппович стал прототипом главного героя знаменитой пьесы Горького «Егор Булычев» и другие.
0: Имена, имена, милосердие.

Радио «Вера». Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно. То робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно. Как дай вам Бог любимой быть другим. Александр Пушкин.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В начале 5 века среди духовенства Константинопольской церкви распространилось богословское заблуждение, ересь, получившее название несторианство. Такое именование было дано в честь основателя и лидера ереси – Нестория. Несторий был не просто священнослужителем, а занимал высокий пост патриарха Константинопольского. Он утверждал, что Иисус Христос – не воплотившийся Бог, а просто святой человек. Соответственно, Дева Мария – не Богородица, а Христородица, то есть родившая не Бога, а праведного человека Иисуса. Православная Церковь встала на защиту истинного учения о Спасителе и Его Матери. В результате ересь Нестория была побеждена на Третьем Вселенском Соборе в начале V века. Церковь торжественно провозгласила, что Иисус Христос – одновременно Бог и человек, а Дева Мария – истинная Богородица. Учение о Божией Матери было закреплено в богослужебных текстах, в частности, в тропаре праздника Рождества Пресвятой Богородицы. О содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Тропарем принято называть краткое песнопение, в котором раскрывается значение церковного праздника. Часто византийские поэты вкладывали в тропарь не только историческое, но еще и богословское содержание, чтобы люди в ходе богослужения получали все необходимые знания о празднуемом событии. Вот как звучит церковнославянский текст молитвословия. «Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенней. Из Тебе бо воссия солнце правды, Христос Бог наш. И разрушив клятву, наде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный». Для лучшего понимания этого текста приведем его перевод на русский язык. «Рождение Твое, Богородица Дева, возвестило радость всей вселенной. Ибо через Тебя воссияло солнце правды, Христос Бог наш. И Он, разрушив проклятие, дал благословение, и, уничтожив смерть, даровал нам живот вечный». Автор тропаря, имя его мы, к сожалению, не знаем, провозглашает, что рождение Богоматери стало радостью для всей вселенной. Мария стала Пречистой Девой, через которую пришел на землю Спаситель мира. Христос называется в тропаре «Солнцем правды». Это образ из ветхозаветного пророчества святого Малахии, который называл Бога Солнцем, своими лучами, исцеляющего раны людей. Главной духовной раной человечества стал грех Адама и Евы. Его Спаситель и исцелил.
2: Тропарь Рождества Богородицы несколько раз поется на богослужении в честь этого праздника и во время вечерней службы, и во время литургии. Так церковь не только вдохновляет прихожан, делится с ними радостью о рождении Девы Марии, но и доносит до них главные вероучительные истины случившегося события. А теперь давайте послушаем тропарь Рождества Богородицы в исполнении хора Самарской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В юго-западном округе Москвы работает первая в России благотворительная гостиница «Добрый дом». Здесь живут дети с онкозаболеваниями, приехавшие на лечение из разных уголков страны. В сопровождении близких они останавливаются в добром доме в перерывах между курсами химиотерапии или во время обследований. Некоторым приходится оставаться в столице месяцами. В добром доме немало особенностей, которые отличают его от обычной гостиницы. Одна из них – собственный огород и две теплицы. Небольшое подсобное хозяйство здесь помогли обустроить волонтеры. Дети с удовольствием участвуют в выращивании урожая. Весной они высаживают рассаду, ухаживают за всходами, пересаживают растения в теплицы, поливают и подвязывают подросшие кусты. Самый радостный момент для них – сбор и проба первого урожая. Среди взрослых жителей Доброго дома тоже есть любители поработать на грядках. Родителям юных онкопациентов это помогает снизить тревогу. В этом году в теплицах Доброго дома впервые высадили дыни и арбузы. А еще там растут перцы, томаты, кабачки, морковь и даже клубника. Все это потом отправляется на кухню благотворительной гостиницы. И взрослым, и детям нелегко выдержать трудный путь лечения. Любая поддержка и заботы важны в этот период. Добрый дом навещают волонтеры, которые бесплатно стригут подопечных гостиницы, пекут торты ко дням рождения детей, покупают бытовую технику взамен вышедшей из строя. Вы тоже можете помочь Доброму дому на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Спрашивайте меня о пути, бегуны обессилевшие. Куда спешите, сыны человеческие? Если бы знали, куда торопитесь, знали бы и путь. Многочисленны ваши цели, потому и пути ваши многочисленны. Вот и сталкиваетесь вы и проклинаете друг друга от того, что перекрещиваются пути ваши. Будь вас словно травы на земле, не столкнетесь, если будете иметь цель единую и единый путь. И иссякнут проклятия на устах ваших. Взыскующие истины и жизни имеют одну цель и один путь. Сама цель указывает им путь, как солнце указывает на себя светом своим. Воистину, бегущий от света солнечного и цель, и путь потеряет. И в бесплодном их поиске будет скитаться во тьме. Уклоняйтесь с путей мыслей ваших, ибо кроме себя не знают ни иного пути, ни иной цели, и будут они уводить вас одна от другой. Уклоняйтесь с путей мечтаний ваших, ибо манят они вас тропами протаренными, которые ведут в бездны подземные. Не верьте душе своей, когда она во плоть облегшись, указует вам на нее, как на путь и цель. Разве кого-либо до ныне вела к цели одежда? Путь к царству блаженства не изыскивается, не указывается и не прорубается. Он рождается в душе тогда, когда родятся в ней истина и жизнь. Если же родятся в душе вашей истины и жизнь, радуйтесь и веселитесь, ибо и путь родился. Как жизнь невозможно отделить от истины, так и путь неотделим от жизни и истины. Пока не явятся все три, не явлено ни одно. Не полагайте надежд своих на день грядущий. Не ждите, что ярче осветит он пути ваши искривленные. Ибо день грядущий — лишь новый поворот пути вашего и новая тайна. Не полагайте надежд своих на дни многие, ибо дни ваши — плоды воображения вашего. Но уповайте на день без заката. Господи, Господи мой, Божество мое, Тресолнечное, кто достигнет Тебя? Пути человеческие словно сеть, в которой целый день бьется человек, чтобы вечером оказаться на том же месте. Смущают меня сетчатые пути человеческие, и оттого спрашиваю себя, достигнет ли кто места покоя в Господе моем. Потому кто познает меня как цель похода своего, стану я путем к палатам моим. Господи, Господи мой, Божество мое Тресолнечное, кто посмеет внести в свет Твой? Кто привык созерцать свет мой в себе, тот и войти посмеет в свет мой и не опалиться. Душа моя, ты темнее трех ночей темных. Когда сбросишь личину свою и облечешься в свет тресолнечный? Спасайся, пока луч божественный горит над тобой. Ибо когда отойдет от тебя, исчезнешь, как, посмотри, исчез месяц на глади озерной пляшущей.

0: слушаете радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Фраза. Я боюсь, я избегаю фразы, но страх фразы тоже претензия. Так между этими двумя иностранными словами, между претензией и фразой, так и катится и колеблется наша сложная жизнь.

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний художника Алексея Арцебушева «Милосердие двери». 1933 год. Город Муром. Мама обязана была ежемесячно отмечаться в ОГПУ как ссыльная. Там она и познакомилась в очереди с Леночкой Ильиной. Но дружба их возникла не сразу. Теперь я знаю по своему лагерному опыту, как легко и просто очернить человека. Стоит только одному сказать другому: «А ты знаешь, такой-то стукач». В любом случае, клевета это или правда, она в мгновение ока облетит все уши и застрянет в них, как заноза в теле. Во все времена предатель есть предатель. Кто его ненавидит, кто сторонится. Кто-то в Муроме шепнул кому-то на ухо, что он видел, как Леночка выходила из дверей ОГПУ не в положенный день и час. Этого было вполне достаточно, чтобы кто-то сделал роковой вывод: стукач. Перестали здороваться, стали обходить стороной, перестали заходить знакомые. Мама чутьем своим почувствовала клевету и горой встала на защиту Леночки. Мало того, она демонстративно ходила к ней и с ней по городу, чем, конечно, навлекла на себя неприязнь ссыльных. Но маму все знали, любили и доверяли ей. В конце концов, маме удалось снять своим поведением все подозрения с ни в чем не повинного человека. Они стали друзьями до конца маминой жизни. Голоса

0: Радио «Вера».
1: На Бога возложу надежду. Не Он ли в мир меня облёк? Не Он ли черную одежду, хулу и скорбь с меня совлек? Десницу к звучному органу простру и воскрылюсь душой. Тебя, мой Боже, славить стану. Ты меч и щит и панцирь мой. Вильгельм Кюхельбекер.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Монах Порфирий сломал ногу. Это случилось на одной из улиц Афин рано утром, когда он еще затемно шел в храм служить литургию и упал, спускаясь по крутой лестнице. На Афоне бывали спуски и опаснее, но я все их знал наизусть, с грустью думал отец Порфирий, пока в больнице ему накладывали гипс. Со Святой Горы он вынужден был уехать несколько лет назад по состоянию здоровья. Врачи считали, что какое-то время батюшке следует находиться под их постоянным наблюдением. Он поселился в Афинах, неподалеку от городской больницы, и стал священником в больничной церкви святого Герасима. Нога срасталась тяжело. К тому же оказалось, что с самого начала гипс наложили неровно, и пришлось ломать кость во второй раз. В итоге отец Порфирий почти полгода не вставал с кровати. Да и после того, как гипс сняли, передвигаться без посторонней помощи ему было трудно. Врачи советовали ходить на костылях, но отец Порфирий считал, что привыкнет к ним и потом уже не сможет без них обходиться. Тогда врачи предложили компромисс – хорошую устойчивую трость. На трость отец Порфирий согласился. Оставалось только купить ее, но хорошие трости стоили дорого, а денег у монаха не было. Родная сестра отца Порфирия хотела помочь, но батюшка прекрасно знал, как бедно она живет, и не хотел вводить ее в такие растраты. И вот однажды утром, когда отец Порфирий впервые после выздоровления смог, наконец, кое-как на костылях прийти в храм, туда вошла незнакомая женщина. «Это церковь святого Герасима?» – громко спросила она. Церковная служительница утвердительно кивнула. «Знаете, я видела сегодня такой странный сон», — продолжила женщина. «Мне приснился святой, который назвался Герасимом. Он велел мне срочно идти в его храм и принести с собой трость. Интересно, что у меня как раз была трость. Я привезла ее в прошлом году из Иерусалима. Вот она. Я ее захватила. Вы не знаете, к чему бы это?» И служительница, и монах от этих слов едва не потеряли дар речи. Так у отца Порфирия появилась трость. Своей искренней верой в то, что Господь никогда не оставит человека в беде, мудрый афонский старец Порфирий Ковсоколевит вселял надежду в сердца сотен тысяч людей и говорил: «Бог есть любовь, а не просто зритель нашей жизни. Он промышляет о нас и интересуется нами, как любящий отец, каков он и есть на самом деле. Господь не забывает о нас никогда, и если это нам на пользу, то дает нам то, что нужно и когда нужно».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Долгов.
1: Как часто мы слышим слова «не могу больше терпеть» или «моя чаша терпения переполнена». Иной раз человек терпит какие-то неблагоприятные обстоятельства по много лет, но вдруг срывается, и все его труды оказываются напрасными. Зря, получается, терпел столько времени. Результаты не достиг. Ведь, как сказал наш Господь в 10 главе Евангелия от Матфея, что только тот, кто претерпел до конца, спасется. Хочу поделиться с вами словами архимандрита Кирилла Павлова. Область терпения должна простираться на всю жизнь человека и на все судьбы человечества в всем мире. Терпением человек приобретает благо и сохраняет их, безвредно выдерживает приражение зол. Потеряв терпение, он тотчас оказывается в опасности утратить благо или, что еще хуже, сделать зло. Минута нетерпения может расстроить годы и века. Святые отцы говорят, что терпение потребно было даже и в самом раю, где, по-видимому, нечего было и терпеть.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Варвары Тимофеевой о писателе Федоре Достоевском. 1872 год. Санкт-Петербург. «Какой же у вас идеал?» – начал Федор Михайлович. «Идея-то ваша какая?» «Идеал один. Для того, кто знает Евангелие», – ответила я. «А вы его знаете?» – недоверчиво спросил он. «В детстве я была очень религиозна и постоянно читала его. Потом, под влиянием науки, религиозность эта стала принимать другие формы. Но я всегда и думала, и думаю, что лучше и выше Евангелия ничего у нас нет. Но как же вы понимаете Евангелие? Как, по-вашему, в чем вся главная суть?» «Осуществление учения Христа на земле, в нашей жизни, в совести нашей». «И только», — тоном разочарования протянул Федор Михайлович, «мне самой показалось этого мало». «Нет, и еще не все кончается здесь, на земле», — сказала я. «Вся эта жизнь земная — только ступень в иные существования». «К мирам иным», — восторженно сказал он, вскинув руку вверх к раскрытому настежь окну, в которое виднелось тогда такое прекрасное, светлое и прозрачное небо. Он взглянул на меня. «Вы говорите, что хотите писать. Вот вы и пишите об этом».
0: Голоса

0: хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Встретились однажды музыкант, философ и врач. Поговорили о том о сём, а потом каждый занялся своим делом. Музыкант открыл книгу об органной музыке, философ углубился в томик под названием «Философия культуры», а врач что-то записывал в свой блокнот. Неожиданно философ обратился к музыканту. «Коллега, посмотрите, мы с вами читаем произведение однофамильцев». Действительно, на обложке книги по теории музыки и корешке объемного философского труда было написано одно и то же имя. И правда, любопытное совпадение, согласился музыкант. Но тут в разговор вступил врач. «Коллеги, вы удивитесь, но авторы ваших книг не однофамильцы», – возразил он. «Это один и тот же человек. Кстати, его труды по медицине я успешно использую в своей работе». Эта история, очень похожая на выдумку, на самом деле произошла с тремя преподавателями Чикагского университета. А человека, о котором они говорили, звали Альберт Швейцер. Будущий Нобелевский лауреат и всемирно известный философ, богослов, музыкант и врач родился в Эльзасе в семье бедного протестантского священника. С самого детства в его душе жила искренняя вера в Бога и горячая любовь к музыке. Неудивительно, что, поступив в Страсбургский университет, Альберт стал одновременно изучать философию, теологию и музыку. Швейцер блестяще защитил диссертацию, став доктором философии, и в совершенстве овладел искусством игры на органе. Кроме того, он написал масштабное исследование о творчестве своего любимого композитора Иоганна Себастьяна Баха. На богословском поприще Альберт Швейцер тоже достиг немалых высот. Его работы «Очерк жизни Иисуса» и «Анализ Тайной вечери» стали предметом обсуждения в научных кругах. Большинству этого успеха хватило бы, чтобы всю оставшуюся жизнь почивать на лаврах, но только не Швейцеру. На самом пике славы и научной карьеры он не побоялся начать все с нуля. Альберт решил серьезно изучать медицину. Через несколько лет он получил диплом врача и уехал в деревеньку Ламберене в далекой Африканской республике Габон. Об этом месте он знал лишь то, что там очень много тяжелобольных и совсем нет лечебниц. Приехав в Ламберене, доктор Швейцер на собственные средства открыл больницу. Все это требовало большой отваги и мужества. В деревне не было ни подходящего помещения, ни строительных материалов для новых корпусов. Но Альберт не унывал. Он закупил все необходимые медикаменты и оборудование. С помощью туземцев, весьма обрадованных приезду белого доктора, Швейцер переоборудовал курятник под хирургический кабинет, а несколько крытых соломой хижин превратились в больничные палаты. На протяжении нескольких лет Альберт вместе со своей женой совершенно бесплатно оказывали в этой импровизированной лечебнице медицинскую помощь всем нуждающимся. Супруги Швейцер мечтали о том, что когда-нибудь они построят здесь настоящую больницу. Но в 1914 году, по решению французских властей, которым подчинялись африканские колонии, им пришлось покинуть Габон и вернуться в Европу. Но их не оставляли мысли о том, что они обязательно вернутся. Альберт стал выступать с публичными лекциями и органными концертами, стараясь выручить как можно больше денег на постройку больницы в Ламберене. Приехать в Африку Альберт с женой смог лишь спустя 10 лет. Зато теперь у них было вполне достаточно средств, и строительство, наконец, началось. Вскоре в деревне выросли целых 50 больничных корпусов, где медицинскую помощь оказывали специалисты высокого класса, добровольцы, последовавшие за Швейцером. Сам белый доктор не только лечил, но и рассказывал туземцам о Христе, читал вместе с ними Евангелие. Скоро в ничем прежде непримечательную деревушку Ламберене хлынул народ. В 1952 году Альберт Швейцер был удостоен Нобелевской премии мира. На полученные деньги он построил недалеко от Ламберене деревню-лечебницу для больных проказой. Его любовь к людям была такой же искренней, как его вера в Бога, заповедавшего всем нам эту любовь. «Нельзя допустить, чтобы черствела душа», – говорил Альберт Швейцер, – «ведь только она действительно важна».
0: Имена, имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Склоняясь к юному Христу, его Мария осенила. Любовь небесная затмила ее земную красоту. А он в прозрении глубоком, уже вступая с миром в бой, глядит вперед и ясным оком Голгофу видит пред собой. Алексей Толстой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Заслуга в находке главных исторических доказательств евангельских событий принадлежит святой императрице Елене, матери императора Константина Великого. Святая Елена жила в IV веке по Рождестве Христову. До 60 лет она была язычницей, а затем обратилась в христианство. Евангелие настолько воодушевило императрицу, что, несмотря на преклонный возраст, она отправилась в Палестину, где возглавила археологические раскопки. Их результат оказался поразительным. Благодаря святой Елене был обнаружен крест, на котором распяли Иисуса Христа. Событие случилось 27 сентября по современному календарю. В честь обретения находки реликвии был установлен праздник, названный крестовоздвижением. Крест Христов после обретения воздвигли, то есть подняли и показали всем, кто был в это время рядом. С тех пор в православной церкви существует традиция ежегодно 27 сентября демонстрировать во время богослужения икону креста. Раньше крестовоздвижение занимало в церковном календаре третье место по важности после Пасхи и Рождества Христова. О торжественности этого праздника свидетельствуют богослужебные песнопения. Об одном из них рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Особое место в богослужении праздника крестовоздвижения занимает тропарь. Тропарем принято именовать краткое молитвословие, раскрывающее смысл церковного торжества, и исторический, и богословский, вероучительный. Вот как выглядит тропарь праздника крестовоздвижения. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам, на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». А это перевод текста на русский язык. «Спаси, Господи, людей Твоих, и благослови наследие Твое, победы православным христианам над неприятелями даруя, и крестом Твоим сохраняя Твой народ». В древности на месте выражения православным христианам стояли иные слова «благочестивым императором». Православная церковь Византии имела государственный статус. Император же считался помазанником Божиим, верным защитником подданных. На флаге Византии был изображен крест, поэтому крестовоздвижение являлось фактически государственным праздником Византийской империи. Времена изменились, православных империй больше не существует, но церковь по-прежнему в день крестовоздвижения просит у Бога помощи. Не для императоров уже, а для всех православных христиан.
2: Тропарь крестовоздвижения поется в один из самых торжественных моментов богослужения. Священник выносит из алтаря крест с изображением распятия Иисуса Христа. Крест торжественно поднимается вверх и демонстрируется прихожанам, как знамя победы Бога над смертью и грехом. Затем реликвия полагается на подставку в центре храма. Священник трижды кадит крест. В это время поется тропарь праздника. Давайте послушаем, как он звучит в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О вере и неверии. Жил один старец, великий подвижник. Когда он совершал литургию, то видел ангелов, стоявших по правую и левую руку. Но он был не силен в догматах и по простоте душевной усвоил у еретиков чин службы, которого и придерживался, не сознавая своей ошибки. Как-то на службу к нему пришел человек в сане диакона, сведущий в догматах, и старец при нем совершал литургию. «Отче, то, что ты сказал во время священнодействия, не согласно с православной верой, но взято у еретиков», — сказал диакон после службы. Но старец, который снова видел во время службы ангелов, не обратил на его слова внимания. «Ошибаешься, отче, не принимает этого церковь», — твердил диакон. После всех этих укоризн и обличений старец, увидев на следующий день по своему обыкновению ангелов, спросил их: «Вот что говорил мне диакон, правда ли это?» «Послушайся его, он правильно говорит», — сказали ему ангелы. «Почему же вы сами не сказали мне этого?» «Бог так устроил, чтобы люди были исправляемы людьми же».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Символом христианства является крест Христов. Крест напоминает нам не только о страданиях Сына Божьего, но и о Его жертвенной любви к нам. Любви, которая превосходит все человеческие злодеяния и грехи, а также служит основанием для истинного благородства и достоинства. О том говорит нам отрывок из 19 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
9: «Егда же видяше его архиереи и слуги, возопиша глаголющие».
10: Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестый. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тот стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду, Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось!» И, преклонив главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили.
9: Да вы веру имеете.
8: Прозвучавший отрывок рассказал нам о последних часах земной жизни Христа Спасителя. Это время было наполнено, на первый взгляд, исключительно страданиями. Но все перечисленные ужасные испытания не стали преградой для любви Христовой. Эта любовь проявила себя в самом факте смиренного принятия смерти, которая стала не концом, но шагом к воскресению. И эта же любовь проявила себя в словах, обращенных к Богородице и Деве Марии. Превозмогая боль, Спаситель позаботился о своей матери, поручил ее своему ученику, апостолу Иоанну, который впоследствии заботился о Деве Марии как о собственной маме. Прозвучавший евангельский отрывок в первую очередь напоминает нам о том, какой дорогой ценой досталась всем нам свобода в Боге и возможность стать частью Царства Господня. За нашу вечную жизнь Господь заплатил жизнью Сына Своего возлюбленного. Речь не идет о каком-то безумии наподобие тех, что описывают античные мифы, где отцы убивают своих детей из-за страха или властолюбия. Нет, Отец не без согласия Сына послал его в мир, чтобы соединить божественное и человеческое, чтобы пройти путь человека от рождения до кончины, испытать то, что испытываем все мы, а затем вырвать человеческую природу из плена смерти, подарив нам силу и славу воскресения. Мы уже причастны этому чуду, но любое деяние Божие, даже самое великое, не упраздняет человеческой свободы. Мы вольны выбирать, быть со Христом или без Него. Ко второму нас, бывает, подталкивает обстоятельства жизни. Мы закрываемся и ожесточаемся в страданиях. Но христианин призван быть храбрым, милостивым и великодушным. Как Спаситель, который, несмотря на всю крестную боль, сумел укрепить надеждой свою матерь и апостола Иоанна. Вот и мы призваны не зацикливаться на своих страданиях, но быть открытыми по отношению к любви Божией, и она сможет излечить и утешить нас.

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Клим Палеха. Литературные эскизы. Электричка. Утреннюю дорогу на работу не каждый может назвать прекрасным временем суток. Особенно если ехать придется на электричке, а путь к станции пролегает через автомобильный мост и мимо железнодорожного депо. Но даже такая индустриальная картинка преображается, если отобрать у внешних обстоятельств право влиять на настроение. Сижу в вагоне, слышу за спиной шум раздвигающихся дверей. Раздается приятный мужской голос. «Друзья, всем доброго утра и отличного настроения!» Звучание гитары и узнаваемые аккорды любимой песни, которую давно не слышал. Как же все преображается вокруг! Видишь во всем этом какой-то светлый замысел, который не сразу открывается. Вот что такое электричка? Точное время прибытия, на которое практически не влияет погода. Внутри тепло и, даже если и укачивает, то не так, как в автобусе или в машине. Сидишь, любуешься пейзажами за окном, слушаешь музыку в наушниках или читаешь молитвослов, и на душе как-то спокойно и радостно. –

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 14 августа. Происхождение, изнесение честных древ животворящего креста Господня. Медовый спас. О способах борьбы с зависимостью от сладкого наместник Свято-Введенского Макарьевского Жабынского монастыря в Тульской области игумен Назарий Рыпин.
2: Само название «Медовый спас», наверное, неправильно. Это такое просторечие уже, утвердившееся в народной речи. Но в силу того, что в праздник Всемилостивого Спаса в честь изнесения его честных древ по традиции освящается мед, то и получился «Медовый спас». И в этот день воздаем благодарение Богу за тот новый урожай меда, который Он нам дал. Как избавиться от зависимости от сладкого? Как и любая страсть, она требует, во-первых, признания своей немощи человеческой, потому что начало исцеления с правильной постановки диагноза и осознания своей болезни. Потому что человек, который не считает, что его надо лечить, его не вылечишь, он считает себя здоровым. Поэтому, когда мы видим в себе эту проблему, привязанность к сладкому, то прежде всего нужно к себе в этом признаться, что мы сами не справляемся, и уже прибегать за помощью к Богу, просить Его помочь в этом, исцелиться. Может быть, искреннее покаяние в этом поможет, поможет самоукорение определенное и какое-то воздержание, безусловно, которое необходимо, может быть, если не сразу казаться от сладкого, но ограничить себе каким-то количеством, допустим, сладкого. Вот греховно не само ястие, то есть какая-то пища, но греховно ее безмерное употребление или излишнее услаждение этой сладости. Можно и одну конфету съесть в грех, потому что если ты будешь ее излишне смаковать и наслаждаться этой конфеткой, то, конечно, ты тоже в этом погрешишь, потому что да, это одна из форм чревоугодия. Поэтому будем признаваться самим себе в своей немощи, признаваться Богу в своей немощи, чтобы перед Богом не лукавить и просить Его, как врача душ и телес наших, исцелить нас этой болезни в таинстве покаяния и, собственно, в молитвенном прошении к Богу и во всем строе и круге нашей церковной жизни, используя все разумные и доступные для нас средства духовные.
0: Актуальная тема. Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
3: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
1: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
3: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
1: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
3: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: И пусть лето будет радостным и светлым.
3: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
4: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, Отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
0: Живут такие люди.
5: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Я заметила, что люди, по-настоящему увлеченные, стремятся заинтересовать своим делом как можно больше других людей. Многих не останавливает даже то, что любимое занятие требует материальных вложений. Вот, к примеру, как поступил тренер по айкидо из Пермского края Денис Гатаулин. о котором я прочитала на сайте «Гордость России». Сегодня Денис Фаритович считает айкидо своим призванием и стилем жизни. А лет 10 назад он даже не планировал становиться профессиональным тренером. Просто в свободное от работы в правоохранительных органах время обучал детей айкидо. Чем больше приходило учеников, тем интересней было наставнику. Со временем Гатаулин получил третье высшее образование – педагогическое – и создал клуб айкидо. Так его увлечение превратилось в любимую работу. Клуб Дениса Гатаулина получил известность благодаря проекту «Айкидо детям». Здесь бесплатно тренируют ребят из детских домов, из многодетных и малообеспеченных семей. К 2021 году к благотворительной акции подключилось уже 17 спортзалов в Перми и пригородах, где занимаются более 400 детей. У каждого из них есть кимоно, татами и сенсей, проще говоря, костюм, ковер и наставник. То есть все, что нужно для освоения боевого искусства. Руководитель клуба с теплом рассказывает о своих коллегах-инструкторах, большинство из которых участвуют в проектах не ради денег, а из желания принести пользу. Роль учителя важна в любом преподавании, а для мальчишек, растущих без отцов, она просто неоценима. В клубе Дениса Гатаулина многие детдомовцы называют наставников папами. Еще один благотворительный проект Дениса и его команды «Айкидо без границ» адресован людям старшего возраста и инвалидам. В основе восточных единоборств лежит уважение к партнеру, старшим по возрасту, к сенсею. Айкидо, в частности, направлено на созидание и мир. Здесь главное – защита, а не атака. Сила разума, а не кулаков. В этом и заключается путь к гармонии духа. Именно так переводится с японского название «айкидо». Мне хочется от всей души поблагодарить Дениса Гатаулина, который открывает людям этот интересный и полезный маршрут. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
6: Живут такие люди. Радио Вера.
7: Сегодня, 14 августа, Церковь празднует изнесение честных древ животворящего креста Господня. Сегодня также празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Церковь чтит память семерых святых мучеников Маковеев и священномученика Дмитрия Павского. Сегодня – начало Успенского поста. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице открывает череду августовских торжеств в честь Всемилостивого Спаса. Другие два – праздник Преображения Господня и перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Преображение посвящено воспоминанию евангельского чуда. Этот праздник христиане отмечали с 4 века. Перенесение нерукотворного образа – событие из византийской истории. Оно случилось в 10 столетии. Первое в этом ряду календарное торжество – празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице установил русский князь Андрей Боголюбский. Это случилось в 1164 году. Русская дружина выступила в поход против армии волжских булгар, которые грабили ростовские и суздальские земли. Впереди войска несли икону Богоматери, которую князь привез из Киева. Впоследствии она получила имя Владимирской. Рядом с ней был и честный крест Христов. Перед сражением был отслужен молебен Пресвятой Богородице. А во время сражения все видели, как от иконы и креста исходят огромные огненные лучи. Русские воины одержали победу. В память о чуде было установлено празднество Всемилостивому Спасу. В праздничном песнопении «Тропаре» церковь прославляет Спасителя как милостивого Отца. «С небес милостиво взирая, нищих принимая, посети нас, изнемогших от грехов, Владыка Всемилостивый. По молитвам Богородицы даруй душам нашим великую милость».

0: 1961 году на экраны страны вышел фильм Михаила Калика «Человек идет за солнцем». Сюжет картины прозрачен, прост и необычайно поэтичен. Шестилетний мальчик делает открытие. Если все время идти за солнцем, то можно вернуться домой с другой стороны земного шара. Он отправляется в путешествие и по дороге встречает множество людей. Это продавец лотерейных билетов, ученый из Института Солнца, подросток с увеличительным стеклом, счастливые отцы у роддома, девушка с разноцветными шарами, спешащая на свидание. Глазами ребенка мы видим юную дворничиху, поливающую подсолнухи, и ее начальника, приказывающего их вырвать с корнем, чистильщика обуви, потерявшего на войне ноги, и золотых рыбок в городском фонтане. В фильме немного текста. Видеоряд, запечатленный талантливым оператором Вадимом Дербеневым, без слов обрушивает на внимательного зрителя светлый поток смыслов. А музыка Микаэла Таривердиева помогает погрузиться в него. Работая над фильмом, композитор продумывал музыкальную драматургию каждой мизансцены. Таривердиев сделал основной упор на тембры различных звуков, причудливо сочетающихся между собой. Играл на ассоциациях. Мелодия не доминирует в картине, она прячется в гармоничном шуме. И лишь в конце звучит песня, под которую засыпает переполненный впечатлениями ребенок. Текст для нее написал Семен Кирсанов, ученик Владимира Маяковского, последний из футуристов. Стихотворение выбивается из привычного стиля советской эстрады, но полностью соответствует настроению фильма. После эмиграции Михаила Калика в Израиль фильм «Человек идет за солнцем» был снят с проката и незаслуженно забыт. Сегодня его знают, пожалуй, только знатоки авторского кино 20 века. А вот песню можно услышать в эфире. И в наше время она звучит свежо, способна удивить слушателя.
1: У тебя такие глаза, будто в каждом по два зрачка, как у самых новых машин.

твои глаза. Двух земных полушарий карта, ты когда закрываешь,

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Как известно, те духовные истины, которые содержатся в Евангелии, это самые высокие и светлые истины, которые когда-либо знало человечество. Но почему же тогда многие не принимают их всерьез? Почему не стараются согласовать с ними свою жизнь? Почему не становятся последователями того, кто некогда изрек эти истины? Ответ на эти вопросы находим в первой главе первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Слово бо крестное погибающему бо юродство есть».
3: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость».
2: Божию силу и Божию премудрость.
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел рассказывает о том, чего люди ожидали от апостолов, когда те приходили к ним с проповедью Евангелия. По его словам, иудеи

0: Это крест. Бог умер ради нашего спасения на кресте, говорили они. Для иудеев сама мысль о том, что Мессию могли распять, граничила с кощунством. Поэтому и говорит апостол, что проповедь Евангелия для них была соблазном. Греческий оригинал использует слово, которое можно перевести как «скандал». Для эллинов же весть о распятии Христа воспринималась как безумие, ведь по их представлениям она нарушала все законы рационального мышления. Может показаться, что апостолы провалили свою миссию. Однако Павел говорит о том, что такое восприятие евангельской проповеди не случайно. Сам Бог намеренно устроил так, чтобы центральная истина христианства, которая гласит, что Бог умер за нас на кресте, осталась недоступной для человеческого ума. Он специально делает свое спасение тайной для нашего интеллекта. Наша мысль не способна схватить и удержать эту тайну. Поэтому Павел цитирует изречение пророка Исаии, который от лица Творца пишет: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Зачем же Богу эти сложности? Почему бы не сделать основополагающие истины веры ясными и понятными, как математические формулы или инструкцию по использованию бытовой техники? Проблема в том, что мы, люди, привыкли слепо доверять своему уму. Нам кажется, что если мы достаточно образованы и проницательны, то сможем разобраться в жизни, найти ответы на все вопросы и даже прийти к Богу. Но чем больше мы двигаемся по этому пути, тем сильнее наш ум пытается все контролировать и объяснять. И в итоге нам не нужен уже никакой Бог. В собственных глазах мы сами становимся богами. Наша интеллектуальная гордыня растет, а вместе с ней на душе становится все мрачнее и мрачнее. Жизнь превращается в тяжелую повинность. Поэтому Бог намеренно ставит крест как преграду для нашего ума. Он хочет, чтобы мы перестали полагаться только на свои способности, на свою логику, на свой житейский опыт, на свои представления о жизни в целом и научились полагаться на Его любовь. Пришли к Нему не столько через понимание, сколько через доверие Ему и практическое исполнение Его заповедей. Поэтому проблема не в том, что Евангелие нелогично, а в том, что оно требует особого подхода, не столько интеллектуального, сколько сердечного. Это не означает, что мы должны перестать использовать ум и житейский опыт в своей деятельности. Это означает, что они не должны играть в нашей жизни ту роль, которая отведена нашему сердцу и духовной интуиции. Тот, кто хотя бы однажды ощутил в себе действие этого духовного источника, на собственном опыте убедился в истинности слов апостола Павла, который пишет в послании к Коринфянам: «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия».
1: Апостольские чтения.

0: Социальный волонтер.
1: Частное мнение.
2: Как-то два моих родственника поспорили о том, нужно ли выполнять требования опытных прихожан, которые трудятся при храмах. Первый родственник настаивал на том, что их указания можно игнорировать, так как это не служители церкви. Второй, наоборот, подчеркивал, что они не могут действовать без благословения священников, а значит, нужно их слушаться. С одной стороны, мне понятна боль первого собеседника. У него был негативный опыт. Своими замечаниями церковные бабушки отбивают желание приходить в храм, сетовал он. «Меня застыдили на глазах у всех. Не так руки держишь, не там стоишь, неправильно одет. Хоть бы креститься научился, прежде чем идти сюда». Но и у второго собеседника аргументация была железная. «Эти бабули трудятся в церквях по много лет. Без них батюшкам было бы ой как тяжело, и плохого они не посоветуют». А мне кажется, во всем должна быть золотая середина. Первого собеседника могу понять, ему не повезло. Но бывает и иначе. В храме часто встречают приходящих людей с любовью. А второй собеседник, на мой взгляд, не учел, что если сотрудники в храме и действуют по благословению священника в базовых моментах, то в мелочах они опираются на свои соображения, исходя из своего внутреннего состояния. Я сама неделю трудилась в храмовой службе монастыря на добровольных началах, во славу Божию. По себе знаю, что взаимодействие с прихожанами – тяжелые испытания. С одной стороны, нужно следить за порядком, а с другой – люди разные. Многие просто не знают, как вести себя в храме, но каждому необходимо проявлять любовь. Например, если человек по незнанию решил зажечь свечу от лампадки на иконостасе, нельзя шипеть на него, выговаривать и пытаться пристыдить. Достаточно просто сказать: «Извините, но вам сюда нельзя». Я в таких случаях просто объясняла. Возвышенность возле иконостаса называется солеей. Это особенное место в храме, куда мирянам заходить не благословляется. Это не претензия, просто имейте в виду на будущее. 99% людей из 100 таких слов при доброжелательной интонации достаточно, чтобы они больше не повторяли ошибки. А главное, чтобы такие случаи не отбивали ни у кого желание снова приходить в храм. По моему мнению, человеку, которого смутили замечания в храме, хорошо было бы, не вступая в споры, подойти к священнику того же храма и рассказать, что произошло. Так и сказать: «Батюшка, так и так. Обидно и тяжело на душе». Это стало бы отличным началом для полезной духовной беседы. Мне кажется, священник сделает все, чтобы удержать прихожанина от поспешных выводов, утешит человека, а сотрудникам объяснит, как правильнее поступать в подобных ситуациях. Постараюсь и для себя сделать из этой дискуссии правильные выводы. Главное, чтобы в душе у самой были мир и любовь. Тогда и разногласия не потревожат сердце. И помоги нам, Господи.
1: Частное мнение.
3: Возьмите радио с собой.
4: Радио с собой.
3: Скачайте мобильное приложение «Радио Вера», и ваши любимые программы всегда будут с вами.
4: Всегда будут с вами.
3: Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» – всегда рядом.
4: Подробности на сайте radiovera.ru.
5: Сегодня в 18.00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Анна Леонтьева и Наталья Лангамер, а также руководитель проекта «Академия Фомы» Ольга Зайцева и директор по развитию «Радио Вера» Тамара Захарова. Слушайте сегодня в 18.00.

Сегодня, 14 августа, Церковь празднует изнесение честных древ животворящего креста Господня. Сегодня также празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Церковь чтит память семерых святых мучеников Маковеев и священномученика Дмитрия Павского. Сегодня – начало Успенского поста. Праздник происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня первоначально сложился в Византии. В августе из-за жаркого климата страны там часто случались эпидемии. Для того, чтобы избежать болезни, из церкви стали выносить для поклонения верующих распятие – честной крест Господень. Его проносили по местности крестным ходом. Слово «происхождение» в названии праздника как раз указывает на это и является несколько неточным переводом с греческого. В русской церкви этот праздник соединился с празднеством Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Он был установлен по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Честного Креста. Чудо случилось во время сражения святого благоверного князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами в 1164 году. Это первый из трех праздников Всемилостивому Спасу, которые совершаются в августе. В народе он получил название «Медовый Спас» или «Мокрый Спас» в честь освящения меда и малого освящения воды, которое происходит в этот день. Второй Спас, преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, празднуется 19 августа. А третий – перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа приходится на 29 августа. Эти три праздника как бы связуют весь Успенский пост. Сегодня в храмах звучит праздничное песнопение «Тропарь», прославляющее крест Господень. «Спаси, Господи, людей Твоих, и благослови наследие Твое, победы над противниками даруя, и крестом Твоим сохраняя Твой народ».

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Требуются учителя английского языка, готовые работать в России. Такое объявление прочел однажды в газете 24-летний англичанин из графства Йоркшир Чарльз Сидней Гибс. Чарльз недавно окончил Кембриджский университет и теперь подыскивал работу. Отец хотел видеть его англиканским священником, но протестантизм не находил отклика в душе молодого человека. А вот православная Россия, напротив, очень его привлекала. Чарльз Гибс откликнулся на объявление и в 1901 году приехал в Санкт-Петербург. Он поселился на Невском проспекте, давал частные уроки детям петербургской элиты, дворян Шедловских и промышленников Сухановых. Параллельно преподавал язык в императорском училище правоведения, одном из престижных высших учебных заведений того времени. Молва о педагогическом таланте молодого англичанина достигла царской семьи. Император Николай II и его супруга императрица Александра Федоровна тогда как раз подыскивали учителя английского для великих княжон Татьяны, Ольги, Марии, Анастасии и цесаревича Алексея. И в 1907 году пригласили Чарльза Гибса в царское село. Он быстро стал своим в царской семье. Император с императрицей и дети звали его на русский манер – Сиднеем Ивановичем. Англичанин был поражен тем, какой скромной в быту оказалась венценосная семья. В обеденный перерыв между занятиями цесаревичу Алексею каждый день приносили щи и кашу с солдатской кухни. Младшие великие княжны донашивали платья и обувь старших. Да и сам император годами носил одни и те же костюмы, которые постоянно отдавались в починку. С началом Первой мировой войны государь переехал в Ставку, которая располагалась в Могилеве. Вместе с ним туда отправился и цесаревич. Гибс последовал за ними. За войной наступил февральский переворот 1917 года. Временное правительство арестовало Николая II и его семью. Приближенным по желанию разрешили присоединиться к императору. Среди тех немногих, кто отважился разделить с царской семьей все тяготы, был и Сидней Иванович. Он не был подданным Российской империи, но остался верен русскому царю. А в октябре 1917-го к власти пришли большевики, и события приняли куда более жесткий поворот. Императора с супругой и детьми под надзором выслали из Петербурга в Тобольск. С огромным трудом Гибс добился от новых властей разрешения последовать за царем в ссылку. В Тобольске Чарльз старался скрасить жизни царской семьи. Он устраивал домашние спектакли и продолжал обучать детей английскому. В апреле 1918-го большевики перевезли Романовых в Екатеринбург и поместили под арест в Ипатьевском доме. Гибсу присоединиться к ним не позволили. Чарльз поселился в неотапливаемом вагоне на железнодорожном вокзале. Каждый день ходил он к особняку, в надежде, что его все-таки пустят к узникам, или он хотя бы издали сможет увидеть кого-то из них. Увы, когда Сиднею Ивановичу удалось наконец проникнуть в дом Ипатьева, русский император вместе с семьей уже был расстрелян. Эта мученическая гибель потрясла Гибса, перевернула его мировоззрение. В китайском городе Харбине, где нашли тогда приют многие русские, бежавшие от безбожной власти большевиков, Чарльз принял православие. Произошло это в 1934 году. Его крестили с именем Алексей в честь цесаревича, его любимого ученика. Он так объяснял свой поступок: «Православие для меня – это возвращение домой после долгого странствия». В 1935-м Алексей Гибс принял монашеский постриг с новым именем – Николай, в память о последнем русском императоре, и был рукоположен в священный сан. В Англию иеромонах Николай Гибс вернулся в 1937-м. В Лондоне он был возведен в архимандриты – и стал первым православным англичанином, удостоенным этого сана. На небольшие сбережения владыка Николай купил домик в Оксфорде. В одной из его комнат он устроил маленькую церковь, а в другой открыл музей, посвященный царской семье. В нем он выставил вещи, которые удалось вывезти из России. Ученические тетради великих княжон, иконы, подаренные императрицей, и стихотворение Александры Федоровны на английском языке, которое она подарила Гипсу на Рождество 1917 года. В нем были пророческие строки, которые в переводе звучат так. «Молю, чтоб Христос вас благословил и к святости день ото дня направлял».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, микрофон на священник Антоний Борисов. Символом христианства является крест Христов. Крест напоминает нам не только о страданиях Сына Божьего, но и о Его жертвенной любви к нам. Любви, которая превосходит все человеческие злодеяния и грехи, а также служит основанием для истинного благородства и достоинства. О том говорит нам отрывок из 19 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Егда же видяше его архиереи и слуги, возопиша глаголющие».
3: Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестый. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось». И, преклонив голову, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его – он знает, что говорит истину, дабы вы поверили.
2: Да вы веру имеете.
1: Прозвучавший отрывок рассказал нам о последних часах земной жизни Христа Спасителя. Это время было наполнено, на первый взгляд, исключительно страданиями. Но все перечисленные ужасные испытания не стали преградой для любви Христовой. Эта любовь проявила себя в самом факте смиренного принятия смерти, которая стала не концом, но шагом к воскресению. И эта же любовь проявила себя в словах, обращенных к Богородице и Деве Марии. Превозмогая боль, Спаситель позаботился о своей матери, поручил ее своему ученику, апостолу Иоанну, который впоследствии заботился о Деве Марии как о собственной маме. Прозвучавший евангельский отрывок в первую очередь напоминает нам о том, какой дорогой ценой досталась всем нам свобода в Боге и возможность стать частью Царства Господня. За нашу вечную жизнь Господь заплатил жизнью Сына Своего возлюбленного. Речь не идет о каком-то безумии наподобие тех, что описывают античные мифы, где отцы убивают своих детей из-за страха или властолюбия. Нет, Отец не без согласия Сына послал Его в мир, чтобы соединить божественное и человеческое, чтобы пройти путь человека от рождения до кончины, испытать то, что испытываем все мы, а затем вырвать человеческую природу из плена смерти, подарив нам силу и славу воскресения. Мы уже причастны этому чуду, но любое деяние Божие, даже самое великое, не упраздняет человеческой свободы. Мы вольны выбирать, быть со Христом или без Него. Ко второму нас, бывает, подталкивают обстоятельства жизни. Мы закрываемся и ожесточаемся в страданиях. Но христианин призван быть храбрым, милостивым и великодушным, как Спаситель, который, несмотря на всю крестную боль, сумел укрепить надеждой свою Матерь и апостола Иоанна. Вот и мы призваны не зацикливаться на своих страданиях, но быть открытыми по отношению к любви Божией, и она сможет излечить и утешить нас.
0: Евангелие.

0: молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Кто проложил среди густых зарослей кустарника извилистую, едва видную тропку, поднимающуюся вверх по уступам крутого склона горы? С благодарностью неведомому отшельнику или охотнику одинокий путник медленно движется вверх по направлению к горному перевалу. Узок и притруден путь ко спасению, указанный Господом, и нам потребны великие рассудительность и решимость, чтобы, отвергнув греховные мысли и суетные заботы, с постоянством следовать за Христом на гору Боговедения и Богообщения.

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

Петр Ильич Чайковский всем сердцем любил Россию, русскую природу. Композитору нравилось наблюдать, как яркие, сочные краски весны и лета сменяются золотой осенней патиной, а затем и белоснежной зимой. Но смена времен года вызывала в нем легкую печаль. Как вспоминал брат музыканта Модест, каждый день имел для Петра Ильича значительность. Ему было грустно при мысли, что от всего пережитого не останется никакого следа. Сокровенную прелесть сменяющих друг друга месяцев Чайковский решил запечатлеть в звуках фортепиано, создав цикл из 12 пьес под названием «Времена года». В 1876 году журнал «Новелист» принялся за публикацию этого сборника. В каждом номере выходило по одной пьесе, что напоминало своеобразный музыкальный сериал. Цикл предназначался для домашнего музицирования, однако некоторые пьесы довольно сложны технически и требуют профессиональной сноровки. В образах времен года представлены в основном картины природы, а также занятия, свойственные тому или иному сезону, например, охота или езда на тройке. Так в композиции «Июнь» Баркарола слышится неторопливое движение лодки по спокойной воде, ведь Баркаролой называлась «Песня лодочников». Музыка этой миниатюры звучит размеренно, задумчиво, словно напоминая о редких минутах внутренней тишины и душевного покоя. «Июнь» Баркарола из цикла «Времена года» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Алексея Старикова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Как известно, те духовные истины, которые содержатся в Евангелии, это самые высокие и светлые истины, которые когда-либо знало человечество. Но почему же тогда многие не принимают их всерьез? Почему не стараются согласовать с ними свою жизнь? Почему не становятся последователями того, кто некогда изрек эти истины? Ответ на эти вопросы находим в первой главе первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Слово бо крестное погибающему бо юродство есть».
3: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость».
2: Божию силу и Божию премудрость.
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел рассказывает о том, чего люди ожидали от апостолов, когда те приходили к ним с проповедью Евангелия. По его словам, иудеи требовали чудес, то есть хотели, чтобы апостолы подтвердили свои слова о Боге какими-то сверхъестественными знамениями. В свою очередь, эллины искали мудрости. Эллины – это язычники, воспитанные в рамках греко-римской культуры. Поэтому они хотели, чтобы учение апостолов об Иисусе Христе было чем-то вроде стройной философской системы, чтобы апостолы доказали свое свидетельство рациональными, философскими или научными аргументами. Однако ни иудеи, ни эллины, как говорит Павел, не получили ожидаемого. Все, что им предлагали ученики Спасителя, это крест. «Бог умер ради нашего спасения на кресте», — говорили они. Для иудеев сама мысль о том, что Мессию могли распять, граничила с кощунством. Поэтому и говорит апостол, что проповедь Евангелия для них была соблазном. Греческий оригинал использует слово, которое можно перевести как «скандал». Для эллинов же весть о распятии Христа воспринималась как безумие, ведь по их представлениям она нарушала все законы рационального мышления. Может показаться, что апостолы провалили свою миссию. Однако Павел говорит о том,

0: месте. Почему бы не сделать основополагающие истины веры ясными и понятными, как математические формулы или инструкцию по использованию бытовой техники? Проблема в том, что мы, люди, привыкли слепо доверять своему уму. Нам кажется, что если мы достаточно образованы и проницательны, то сможем разобраться в жизни, найти ответы на все вопросы и даже прийти к Богу. Но чем больше мы двигаемся по этому пути, тем сильнее наш ум пытается все контролировать и объяснять. И в итоге нам не нужен уже никакой Бог. В собственных глазах мы сами становимся богами. Наша интеллектуальная гордыня растет, а вместе с ней на душе становится все мрачнее и мрачнее. Жизнь превращается в тяжелую повинность. Поэтому Бог намеренно ставит крест как преграду для нашего ума. Он хочет, чтобы мы перестали полагаться только на свои способности, на свою логику, на свой житейский опыт, на свои представления о жизни в целом и научились полагаться на Его любовь. Пришли к Нему не столько через понимание, сколько через доверие Ему и практическое исполнение Его заповедей. Поэтому проблема не в том, что Евангелие нелогично, а в том, что оно требует особого подхода, не столько интеллектуального, сколько сердечного. Это не означает, что мы должны перестать использовать ум и житейский опыт в своей деятельности. Это означает, что они не должны играть в нашей жизни ту роль, которая отведена нашему сердцу и духовной интуиции. Тот, кто хотя бы однажды ощутил в себе действие этого духовного источника, на собственном опыте убедился в истинности слов апостола Павла, который пишет в послании к Коринфянам: «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия».
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Мария Чугреева. Журналист, поэт-песенник.
0: Частное мнение.
2: Недавно я прочитала чудесное изречение святителя Иоанна Златоуста. Обиды, несправедливо претерпеваемые нами от кого бы то ни было, Бог вменяет нам или в отпущение грехов, или в воздаяние награды. Мне это духовное упражнение не всегда оказывается под силу. Когда знаю, что сама виновата, допустила ошибку, принять негативную реакцию и даже попросить прощения не составляет труда. Совсем иное дело, когда чувствую, что права и совершила нечто хорошее, а взамен получаю нелицеприятные оценки, осуждения. Первая реакция – обида. У меня были обиды, которые я долго не могла отпустить. Неделями, месяцами. Они мешали с чистым сердцем подойти к причастию, отравляли жизнь, внутреннее состояние. Но не отпускали. Словно срослись со мной, въелись, как мох в древесину. И, казалось, стали частью души. И тут я задумалась над этими словами Иоанна Златоуста. Представила, что прощение обиды Господь вменит в отпущение грехов. А грехов-то столько, и Бог может их отпустить. Просто нужно и мне отпустить груз обид. И все. Это такая мелочь, так нетрудно, так просто и так важно. Я слышала от многих: «Не прощу его или ее никогда». Какие страшные слова «никогда», то есть в вечности. А кто тебя возьмет в Царство Божие с этим грузом, похожим на мешки с гнилой картошкой? И что-то ведь в прошлом соединяло тебя с той или с тем, кого ты собираешься не прощать? Обида, глупая обида становится выше любви, оказывается стеной, препятствием к примирению. Увы, мне знакомы эти ощущения, груз этих обид. Но я знаю и ощущение счастья от прощения, когда ты со всеми в мире, когда ты любишь человека, который, возможно, не знает, что ты его простил, но обязательно почувствует это, и благодать коснется его души. А самое главное, твоя душа расцветет и наполнится животворящей силой любви. Так может быть, это и есть та награда от Господа, о которой говорил Иоанн Златоуст.
0: Частное мнение.

0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
1: Я так устал терять друзей и слез моих уже на несколько

Сегодня, 14 августа, Церковь празднует изнесение честных древ животворящего креста Господня. Сегодня также празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Церковь чтит память семерых святых мучеников Маковеев и священномученика Дмитрия Павского. Сегодня – начало Успенского поста. Священномученик Дмитрий Павский родился в 1874 году в Тверской губернии в священнической семье. Он получил духовное образование, стал священником и получил назначение в Минскую епархию. Впервые его арестовали в 1931 году. Формально священнику предъявили обвинение в агитации против образования колхозов. На деле его пытались склонить отречься от сана священнослужителя. Павского приговорили к 5 годам лагерей. После освобождения отец Дмитрий вернулся на родину в Тверской край. Там в июле 37-го его арестовали по обвинению в шпионской деятельности. Односельчане считали, что чашу терпения властей переполнил молебен о дожде. Весь июнь был засушливым, а после молебна, который отслужил отец Дмитрий, пошел ливень. На допросе священник вел себя спокойно. Его допрашивали всего один раз. Видя предвзятость следователя, он отказался о чем-либо разговаривать с ним. Виновным себя ни в чем не признал и на допросе никого не оговорил. Отца Дмитрия приговорили к расстрелу. Его причислили к лику святых на Архиерейском соборе в 2000 году. Святой долг каждого прихожанина Русской Православной Церкви – хранить память о новомучениках российских. По словам патриарха Кирилла, это будет нашим венком на их могилу. В этот день мы чествуем священномученика Дмитрия Павского и сердечно просим святого. Священномученик Дмитрий, моли Бога о нас –

0: Общие заботы супругов облегчают для них скорби, и общие радости для обоих восхитительнее. Святитель Григорий Богослов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Ранним утром 16 марта 1781 года 25-летний композитор Вольфганг Амадей Моцарт вышел из почтовой кареты на площади Святого Петра в столице Австрии, Вене. Несколько лет назад он уже приезжал сюда с выступлениями и произвел настоящий фурор. Однако на сей раз это был не гастрольный визит, а переезд. Родной Зальцбург стал тесен для музыканта, которого с детских лет называли гением. Столица, полагал Моцарт, могла дать ему больше возможностей для творческого и карьерного роста. Переезд в Вену он планировал давно, поэтому заблаговременно позаботился о жилье. На площади Святого Петра его ждала комната в доме давних друзей – семьи Вебер. Веберы были рады приезду Моцарта. И мать семейства, вдова фрау Цицилия, и ее дочери, особенно средняя из них – Констанция. Так сложилось, что именно она приняла на себя основные хлопоты о госте. Девушка прекрасно понимала, что первое время в чужом городе молодому человеку может быть непросто, и старалась окружить Вольфганга теплотой и ненавязчивой заботой. Будни Моцарта проходили в трудах. Он давал частные уроки и целыми днями бегал по городу от ученика к ученику. Домой возвращался поздно вечером, уставший. Констанция подавала Вольфгангу ужин. За трапезой она старалась развлечь молодого человека непринужденной беседой. И от звука ее голоса, от застенчивой улыбки, усталость Моцарта как рукой снимала. Им было так хорошо, так просто и радостно вместе. Они искренне полюбили друг друга. Августа 1782 года в Венском кафедральном соборе Святого Стефана Моцарт и Констанция обвенчались. В письме отцу Вольфганг рассказывал о том, как прошло бракосочетание. «Когда мы обменялись кольцами, я и моя жена начали плакать. Этим были тронуты все, даже священник, и все заплакали, так как были свидетелями счастья наших сердец», – писал Моцарт отцу. Впоследствии в своих письмах домой композитор часто говорил о любимой супруге. Моцарт называл ее женщиной с золотым сердцем и признавался, что не мог бы желать для себя лучшей жены. Констанция, которая теперь уже носила фамилию Моцарт, понимала и принимала своего необыкновенного, порой эксцентричного супруга во всем. Вольфганг бывало вел себя как ребенок, средь бела дня мог бросить все занятия и пуститься по дому в пляс. Тогда и Констанция оставляла свои дела, чтобы составить ему компанию. Несмотря на свой талант, Моцарт не зарабатывал больших денег и часто влезал в долги. Жена его в этом не упрекала. Констанция восхищалась мужем. Могла пропеть по памяти все женские партии из его опер. А Моцарт, прежде любивший творить в полном одиночестве, теперь мог сочинять музыку, только если супруга была поблизости. Ему не мешал ни звон кастрюль на кухне, ни голоса детей. У Моцартов подрастали сын и дочь. Домашний шум вдохновлял Вольфганга. Именно тогда композитор написал свою «Мессу до минор» – духовное произведение. Это была благодарность Моцарта Богу за то, что он послал ему Констанцию. Увы, семейному счастью Вольфганга не суждено было продлиться долго. 6 декабря 1791 года композитор после нескольких месяцев болезни скончался. В том же году Констанция организовала несколько концертов в память о любимом муже. Почти всю свою долгую жизнь она посвятила написанию мемуаров о супруге. В 1828 году Констанция издала одну из первых биографий Моцарта. В ней она признавалась, что таким способом хочет выразить свою бесконечную любовь к нему.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Протоиерей Константин Харитонов.
4: Одна наша прихожанка рассказала такую историю, что у ее подруги был сын-наркоман. Он опустился до самого дна. И уже было полное отчаяние о его спасении. Но в последний момент он вспомнил про Бога. Пришел в храм. И одна ему женщина дала молитву. И говорит, вот молись, читай молитву. Он стал молиться. Читать эту молитву. И как рассказывают, я уж не знаю, воочию или духовно он увидел беса, который отговаривал его это делать. То есть молиться. Но он все равно продолжал молитву, как мог. И в конечном итоге, с этого дня вся жизнь его изменилась. Он пришел к Богу и выздоровел от своей болезни наркомании. Как же все-таки важно молиться Богу, и самое главное, не опускать руки и не отчаиваться.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Символом христианства является крест Христов. Крест напоминает нам не только о страданиях Сына Божьего, но и о Его жертвенной любви к нам. Любви, которая превосходит все человеческие злодеяния и грехи, а также служит основанием для истинного благородства и достоинства. О том говорит нам отрывок из 19 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Егда же видяше его архиереи и слуги, о запиша глаголющие».
3: Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестый. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тот стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось». И, преклонив голову, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его – он знает, что говорит истину, дабы вы поверили.
2: Да вы веру имеете.
1: Прозвучавший отрывок рассказал нам о последних часах земной жизни Христа Спасителя. Это время было наполнено, на первый взгляд, исключительно страданиями. Но все перечисленные ужасные испытания не стали преградой для любви Христовой. Эта любовь проявила себя в самом факте смиренного принятия смерти, которая стала не концом, но шагом к воскресению. И эта же любовь проявила себя в словах, обращенных к Богородице и Деве Марии. Превозмогая боль, Спаситель позаботился о своей матери, поручил ее своему ученику, апостолу Иоанну, который впоследствии заботился о Деве Марии как о собственной маме. Прозвучавший евангельский отрывок в первую очередь напоминает нам о том, какой дорогой ценой досталась всем нам свобода в Боге и возможность стать частью Царства Господня. За нашу вечную жизнь Господь заплатил жизнью Сына Своего возлюбленного. Речь не идет о каком-то безумии наподобие тех, что описывают античные мифы, где отцы убивают своих детей из-за страха или властолюбия. Нет, Отец не без согласия Сына послал Его в мир, чтобы соединить божественное и человеческое, чтобы пройти путь человека от рождения до кончины, испытать то, что испытываем все мы, а затем вырвать человеческую природу из плена смерти, подарив нам силу и славу воскресения. Мы уже причастны этому чуду, но любое деяние Божие, даже самое великое, не упраздняет человеческой свободы. Мы вольны выбирать, быть со Христом или без Него. Ко второму нас, бывает, подталкивает обстоятельства жизни. Мы закрываемся и ожесточаемся в страданиях. Но христианин призван быть храбрым, милостивым и великодушным, как Спаситель, который, несмотря на всю крестную боль, сумел укрепить надеждой свою матерь и апостола Иоанна. Вот и мы призваны не зацикливаться на своих страданиях, но быть открытыми по отношению к любви Божией, и она сможет излечить и утешить нас».

0: утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. В русском фольклоре душа – одно из ключевых понятий, которое отражает представление народа о внутреннем мире человека, его нравственности, связи с Богом и окружающим миром. Важный момент в понимании души – ее противопоставление внешнему, телесному, мирскому. «Рубашка беленька, да душа серенька», говорит пословица о несоответствии видимой благопристойности и внутреннего разлада. «Хоть шуба овечья, да душа человечья». Эта пословица интересна тем, что человеческая натура в ней противопоставляется овечьей, как волк ягненку. Здесь нелицеприятно и честно показывается, что человек может быть хищником. И народная мудрость предостерегает и от такого поведения, и от встреч с подобными людьми. Также душа в пословицах – это внутренний цензор, как мыслей, так и поступков, голос совести. «Душа меру знает, душу в рай пускают, а грехи в ад тащат». Народная мудрость рисует душу как невидимый стержень человека. Ее нельзя обмануть или подкупить. Хотя есть и предостережение – «лестью и душу вынимают». Русские пословицы точны и образны, потому что народная философия основана на тонком наблюдении за человеком и знании его характера. Согласие в семье, гармония в отношениях, порядок в хозяйстве отражены в таких фразах, как «вся семья вместе, так и душа на месте». «В закроме зерно, на душе тепло». Важным в народе является уберечь человека от ошибок, от греха. «Грешное дело ест душу. Лишнее не бери, карман не дери, души не губи». О том, что и в порывах души необходимо знать меру, говорит такая народная мудрость. «Дай душе волю, захочет и поболе». В русском фольклоре душа – это нравственная категория, средоточие совести, добра и человеческой сути. Пословица о душе учит беречь ее, не продавать за мирские блага и помнить о ее непостижимости для постороннего взгляда. Ведь не зря говорят в народе: «Душа с Богом беседует». С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Радио «Вера». Актуальная тема.
3: Сегодня 14 августа. Происхождение – изнесение честных древ животворящего креста Господня. Медовый спас. О способах борьбы с зависимостью от сладкого наместник Свято-Введенского Макарьевского Жабынского монастыря в Тульской области игумен Назарий Рыпин.
4: Само название «Медовый спас», наверное, неправильно. Это такое просторечие уже, утвердившееся в народной речи. Но в силу того, что в праздник Всемилостивого Спаса в честь изнесения его честных древ по традиции освящается мед, то и получился «Медовый спас». И в этот день воздаем благодарение Богу за тот новый урожай меда, который он нам дал. Как избавиться от зависимости от сладкого? Как и любая страсть, она требует, во-первых, признания своей немощи человеческой, потому что начало исцеления с правильной постановки диагноза и осознания своей болезни. Потому что человек, который не считает, что его надо лечить, его не вылечишь, он считает себя здоровым. Поэтому, когда мы видим в себе эту проблему, привязанность к сладкому, то прежде всего нужно к себе в этом признаться, что мы сами не справляемся, и уже прибегать за помощью к Богу, просить Его помочь в этом, исцелиться. Может быть, искреннее покаяние в этом поможет, поможет самоукорение определенное и какое-то воздержание, безусловно, которое необходимо, может быть, если не сразу отказаться от сладкого, но ограничить себя каким-то количеством, допустим, сладкого. Вот греховно не само ястие, то есть какая-то пища, но греховно ее безмерное употребление или излишнее услаждение этой сладостью. Можно и одну конфету съесть в грех, потому что если ты будешь ее излишне смаковать и наслаждаться этой конфеткой, то, конечно, ты тоже в этом погрешишь, потому что, да, это одна из форм чревоугодия. Поэтому будем признаваться самим себе в своей немощи, признаваться Богу в своей немощи, чтобы перед Богом не лукавить и просить Его, как врача души и телес наших, исцелить нас этой болезни в таинстве покаяния и, собственно, в молитвенном прошении к Богу и во всем строе и круге нашей церковной жизни, используя все разумные и доступные для нас средства духовные.
1: Актуальная тема. Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
0: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы приурочены к 155-летию со дня рождения русского религиозного мыслителя, протоиерея Сергия Булгакова. Сегодня у нас в студии декан философского факультета Московского государственного университета Алексей Козырев. И разговор пойдет о наиболее значимых трудах отца Сергия.
1: Светлый вечер на Светлом радио.

0: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Помню, как-то в беседе со знакомым священником жаловалась ему на то, что меня не устраивает моя работа. Я хотела делать что-то особенное и вместе с тем приносить пользу другим людям. Батюшка нашел для меня самые важные и нужные в тот момент слова, которые дошли до сердца. Я поняла, что где бы мы ни находились, всегда можем потрудиться для Бога и для людей, используя те возможности и навыки, которыми обладаем. Однажды, размышляя на эту тему, я читала новости и увидела историю многодетной мамы Елены Кучеренко. В своей заметке она написала о том, как незнакомый врач, хороший специалист в своей области, по собственной инициативе бесплатно помог ее семье. У Елены заболели дочки. Среди них была самая младшая, новорожденная. Женщина очень переживала за их здоровье. Вызвала районного врача. Он осмотрел больных и прописал много лекарств. Мама с сомнением отнеслась к рекомендациям медика и поделилась своими переживаниями в социальной сети. Знакомые писали ей лишь сочувствующие комментарии, но неожиданно на запись Елены откликнулась незнакомая женщина-врач, которая работает в частной клинике. Она предложила свою помощь и сказала, что может приехать со своим переносным оборудованием и повторно осмотреть детей. Сначала Елена сомневалась, стоит ли снова проверять девочек, но потом подумала, лишним это не будет, и согласилась. Врач пришла, как обещала. Рассказала, что работает в частной московской клинике. Сама она тоже многодетная мама, поэтому с пониманием отнеслась к беде Елены. Доктор очень внимательно осмотрела детей и стала давать рекомендации по лечению. Мама поблагодарила медика за сочувствие и помощь, а потом спросила, сколько необходимо заплатить за работу. Врач отказалась от денег, сказав: «Я дорогой специалист, но позвольте мне потрудиться ради Христа». Видимо, врач, о которой рассказала многодетная мама Елена, относится к своему делу со всей душой и ответственностью и готова с радостью послужить Богу и людям. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 14 августа, Церковь празднует изнесение честных древ животворящего креста Господня. Сегодня также празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Церковь чтит память семерых святых мучеников Маковеев и священномученика Дмитрия Павского. Сегодня – начало Успенского поста. Сегодня начинается многодневный Успенский пост. Он продолжается 2 недели, с 14 по 27 августа. Этот пост установлен перед 2 великими праздниками – Преображением Господним и Успением Божией Матери. Успенский пост дошел до нас со времен раннего христианства. Уже в середине V века богословы писали об особом осеннем посте, учрежденном в воспоминание о Богородице. По строгости соблюдения Успенский пост приравнивается к Великому посту. Церковь в эти дни призывает нас к подражанию Божией Матери. Преснодева Мария непрестанно пребывала в посте и молитве и усилила их, когда узнала от архангела Гавриила о часе своего успения. Успение иногда называют второй Пасхой, ведь сам праздник знаменует победу над адом, подобно воскресению Господню. Пречистая Дева Мария стала вторым в новозаветной истории человеком после Спасителя, избежавшим тления. Она телесно была взята своим Божественным Сыном на небеса. Готовясь встретить праздник Успения Божией Матери, Церковь просит Царицу Небесную не оставить христиан своим попечением. Мы молимся: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

Певец Геннадий Белов был коренным москвичом. Он родился и вырос в большом шумном городе. Но так вышло, что знают и любят его по песням о тихих уголках родины. Дальних станциях, где трава по пояс, бескрайних полях, где шумят хлеба. «Шумят хлеба» – так называлась композиция, которую Геннадий Белов впервые исполнил в 1976 году. Когда композитор Александра Пахмутова и поэт Сергей Гребенников принесли ему протяжную, трогательную песню о солнечных спелых нивах, вновь зазолотившихся после страшной войны, Белов сразу же взял ее в свой репертуар. И когда на первом концерте исполнил, зрители в почтении встали со своих мест. Многие еще помнили голод войны и тяжелое, полуголодное послевоенное время. Сам Геннадий Белов родился в победном 1945-м, но, как и любой другой советский человек, знавший о войне, понимал цену хлеба. И песню «Шумят хлеба» всегда исполнял с большим волнением –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Как известно, те духовные истины, которые содержатся в Евангелии, это самые высокие и светлые истины, которые когда-либо знало человечество. Но почему же тогда многие не принимают их всерьез? Почему не стараются согласовать с ними свою жизнь? Почему не становятся последователями того, кто некогда изрек эти истины? Ответ на эти вопросы находим в первой главе первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Слово бо крестное погибающему бо юродство есть».
3: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость».
2: Божию силу и Божию премудрость.
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел рассказывает о том, чего люди ожидали от апостолов, когда те приходили к ним с проповедью Евангелия. По его словам, иудеи требовали чудес, то есть хотели, чтобы апостолы подтвердили свои слова о Боге какими-то сверхъестественными знамениями. В свою очередь, эллины искали мудрости. Эллины – это язычники, воспитанные в рамках греко-римской культуры. Поэтому они хотели, чтобы учение апостолов об Иисусе Христе было чем-то вроде стройной философской системы, чтобы апостолы доказали свое свидетельство рациональными, философскими или научными аргументами. Однако ни иудеи, ни эллины, как говорит Павел, не получили ожидаемого. Все, что им предлагали ученики Спасителя, это крест. «Бог умер ради нашего спасения на кресте», — говорили они. Для иудеев сама мысль о том, что Мессию могли распять, граничила с кощунством. Поэтому и говорит апостол, что проповедь Евангелия для них была соблазном. Греческий оригинал использует слово, которое можно перевести как «скандал». Для эллинов же весть о распятии Христа воспринималась как безумие, ведь по их представлениям она нарушала все законы рационального мышления. Может показаться, что апостолы провалили свою миссию. Однако Павел говорит о том, что такое восприятие евангельской проповеди не случайно.

0: ясными и понятными, как математические формулы или инструкцию по использованию бытовой техники. Проблема в том, что мы, люди, привыкли слепо доверять своему уму. Нам кажется, что если мы достаточно образованы и проницательны, то сможем разобраться в жизни, найти ответы на все вопросы и даже прийти к Богу. Но чем больше мы двигаемся по этому пути, тем сильнее наш ум пытается все контролировать и объяснять. И в итоге нам не нужен уже никакой Бог. В собственных глазах мы сами становимся богами. Наша интеллектуальная гордыня растет, а вместе с ней на душе становится все мрачнее и мрачнее. Жизнь превращается в тяжелую повинность. Поэтому Бог намеренно ставит крест как преграду для нашего ума. Он хочет, чтобы мы перестали полагаться только на свои способности, на свою логику, на свой житейский опыт, на свои представления о жизни в целом и научились полагаться на Его любовь. Пришли к Нему не столько через понимание, сколько через доверие Ему и практическое исполнение Его заповедей. Поэтому проблема не в том, что Евангелие нелогично, а в том, что оно требует особого подхода, не столько интеллектуального, сколько сердечного. Это не означает, что мы должны перестать использовать ум и житейский опыт в своей деятельности. Это означает, что они не должны играть в нашей жизни ту роль, которая отведена нашему сердцу и духовной интуиции. Тот, кто хотя бы однажды ощутил в себе действие этого духовного источника, на собственном опыте убедился в истинности слов апостола Павла, который пишет в послании к Коринфянам: «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия».
1: Апостольские

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Ольга Кутанина. Поэт, писатель.
0: Частное мнение.
2: Я заметила, чем больше познаешь Божий мир, тем больше в нем открывается. Один старенький профессор рассказал мне, что знание похоже на круг, а неизведанное – то, что вне круга. Выходит, чем шире круг, тем больше неизвестного с ним соприкасается. Когда у нас появилась дача, теория эта подтвердилась на практике.

0: Лето за городом превратилось в длинный праздник, полный открытий и для нас с мужем, и для детей. То изучаем птиц, слетающихся на самодельную кормушку, то выхаживаем ежика, чуть не утонувшего в компостной яме. Читаем, чем его кормить, узнаем повадки. В детских книгах ежики все грибы да яблоки на спине носят. На самом деле они хищники. Утащил наш ежик жареный куриный окорочок под кухонный шкаф, и такой хруст оттуда доносился. Потом выкинул голую косточку. «Берите, дескать, мне больше не надо». Днем его не видно было, а вечером просыпался и вдоль стен бегал. Только коготки стучали. Мы думали, на второй этаж, где у нас спальни, не поднимется, ноги коротки. А он ночью так ловко по ступенькам лестницы стал запрыгивать, поймали его уже наверху. «Раз ты такой активный стал, пора тебе домой, в дикую природу», решили мы и выпустили нашего подопечного во двор. Он постоял, носом поводил, понюхал, да и убежал в сторону леса. Самое чудесное у нас на дачном участке – это беседка, под которой обитают ящерицы. Основание беседки старенькое, грозит провалиться. Надо бы его разобрать уже. Но именно под этим основанием разводятся и живут ящерицы. А их так любит наш сын Дима. Поэтому уже который год не трогаем беседку и не ремонтируем под ней пол, чтобы не нарушить хрупкий баланс природы и не лишиться этих интересных жильцов. Ящерицы выползают погреться на солнце возле беседки. Дима наблюдает за ними, изучает окраску, находит в энциклопедии, к какому виду они относятся, как размножаются и что едят. Оказывается, у нас есть и живородящие ящерицы, и те, что откладывают яйца. «Какая необычная ящерица!» Говорю я сыну, когда он показывает мне на ладони милое и довольно спокойное существо. «Мама, это не ящерица, это тритон. Я в энциклопедии его нашел. Видишь, он отличается. Хвост у него другой, и голова не такая. Так я узнала, что у нас еще и тритоны обитают». Каждый год в природе не похож на предыдущий. Кажется, много книг прочитано, а в жизни все по-новому раскрывается. Все время приходится что-то изучать, все время открытие. Так и читаем мы книгу творения, то наблюдая за животными и растениями, то рассматривая загадочное звездное небо поздними вечерами. И через эту полную чудес книгу понемногу познаем и ее Творца. Славим его за дивное творение, за радость жить и трудиться в этом мире, которую он дал человеку.
1: Частное мнение.

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

Радио «Вера». Сегодня, 14 августа, Церковь празднует изнесение честных древ животворящего креста Господня. Сегодня также празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Церковь чтит память семерых святых мучеников Маковеев и священномученика Дмитрия Павского. Сегодня – начало Успенского поста. Праздник происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня первоначально сложился в Византии. В августе из-за жаркого климата страны там часто случались эпидемии. Для того, чтобы избежать болезни, из церкви стали выносить для поклонения верующих распятие – честной крест Господень. Его проносили по местности крестным ходом. Слово «происхождение» в названии праздника как раз указывает на это и является несколько неточным переводом с греческого. В русской церкви этот праздник соединился с празднеством Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Он был установлен по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Честного Креста. Чудо случилось во время сражения святого благоверного князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами в 1164 году. Это первый из трех праздников Всемилостивому Спасу, которые совершаются в августе. В народе он получил название «Медовый Спас» или «Мокрый Спас» в честь освящения меда и малого освящения воды, которое происходит в этот день. Второй Спас, преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, празднуется 19 августа. А третий – перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа – приходится на 29 августа. Эти три праздника как бы связуют весь Успенский пост. Сегодня в храмах звучит праздничное песнопение «Тропарь», прославляющее крест Господень. «Спаси, Господи, людей Твоих, и благослови наследие Твое, победы над противниками даруя, и крестом Твоим сохраняя Твой народ».

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Древние скандинавы называли Русь Гордарика, что в переводе означает «страна городов». И не случайно, уже к XIII веку, по подсчетам историков, на территории Руси находилось около 300 городских поселений. Шумели улицы и звонили по утрам колокола церквей в Рязани, Курске, Юрьеве, Угличе, Брянске, Чернигове, Воронеже и Москве. Как же возникали на просторах древнерусских земель города? И для чего они были необходимы? Слово «город» переводится с древнерусского как «ограда», «забор», «огороженное место». Этим города прежде всего и отличались от сельских поселений. Были огорожены и укреплены стенами, деревянными или каменными. Знаменитый историк Василий Ключевский полагал, что возникали города прежде всего в местах оживленной торговли. Так, например, он отмечал, что многие городские поселения были основаны вдоль пути из варяг в греки, главной водной транспортной и торговой артерии Древней Руси. Другой исследователь Михаил Тихомиров связывал появление городов с активным развитием земледелия. Часто города возникали на месте военных крепостей, кремлей или детинцев. Разрастались вокруг монастырей, как, например, Сергиев Посад или Кириллов. В любом случае, строились города, как правило, вблизи рек или озер, преимущественно на возвышенностях. Такое расположение защищало поселение от возможных вражеских набегов и уберегало от разлива воды. Водоемы при этом, по сути, обеспечивали горожанам жизнь, давали пресную воду и пропитание, рыбу. Изучая многочисленные древнерусские городища, то есть руины древних городских укреплений, археологи и историки пришли к выводу, что после принятия Русью христианства любой город начинался с храма. Сначала строилась церковь, и только потом возводились все остальные строения и оборонительные сооружения. О таком принципе градостроительства говорят сохранившиеся до наших дней городища в окрестностях современных Суздаля, Ярославля, Ростова-Великого, Нижнего Новгорода, Коломны и многих других городов. Поселиться в городе мог всякий, кто пожелает. В IX веке в славянском языке появилось специальное слово, обозначающее жителя города – горожанин. Самым густонаселенным городом в XII-XIII веках был Киев. Историки называют цифру в 50 тысяч жителей. Одним из крупнейших городских центров был и Великий Новгород. В XIII столетии там проживало около 30 тысяч человек. Чтобы города имели между собой постоянную связь, строили их на расстоянии дневного перехода лошади, то есть примерно в 40-70 километрах друг от друга. Это позволяло гонцам быстро доставлять срочную почту, торговцам и покупателям ездить в соседние города на ярмарки. Подобное взаимодействие между городами и их жителями, торговый и культурный обмен во многом способствовали объединению русских земель. В результате к 15-му столетию на востоке Европы появилась новая, крупная и мощная держава – Российское государство.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Символом христианства является крест Христов. Крест напоминает нам не только о страданиях Сына Божьего, но и о Его жертвенной любви к нам. Любви, которая превосходит все человеческие злодеяния и грехи, а также служит основанием для истинного благородства и достоинства. О том говорит нам отрывок из 19 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Егда же видяше его архиереи и слуги, возопиша глаголющие».
3: Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестый. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тот стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось». И, преклонив голову, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили.
2: Да вы веру имеете.
1: Прозвучавший отрывок рассказал нам о последних часах земной жизни Христа Спасителя. Это время было наполнено, на первый взгляд, исключительно страданиями. Но все перечисленные ужасные испытания не стали преградой для любви Христовой. Эта любовь проявила себя в самом факте смиренного принятия смерти, которая стала не концом, но шагом к воскресению. И эта же любовь проявила себя в словах, обращенных к Богородице и Деве Марии. Превозмогая боль, Спаситель позаботился о своей матери, поручил ее своему ученику, апостолу Иоанну, который впоследствии заботился о Деве Марии как о собственной маме. Прозвучавший евангельский отрывок в первую очередь напоминает нам о том, какой дорогой ценой досталась всем нам свобода в Боге и возможность стать частью Царства Господня. За нашу вечную жизнь Господь заплатил жизнью Сына Своего возлюбленного. Речь не идет о каком-то безумии наподобие тех, что описывают античные мифы, где отцы убивают своих детей из-за страха или властолюбия. Нет, Отец не без согласия Сына послал его в мир, чтобы соединить божественное и человеческое, чтобы пройти путь человека от рождения до кончины, испытать то, что испытываем все мы, а затем вырвать человеческую природу из плена смерти, подарив нам силу и славу воскресения. Мы уже причастны этому чуду, но любое деяние Божие, даже самое великое, не упраздняет человеческой свободы. Мы вольны выбирать, быть со Христом или без Него. Ко второму нас, бывает, подталкивают обстоятельства жизни. Мы закрываемся и ожесточаемся в страданиях. Но христианин призван быть храбрым, милостивым и великодушным. Как Спаситель, который, несмотря на всю крестную боль, сумел укрепить надеждой свою матерь и апостола Иоанна. Вот и мы призваны не зацикливаться на своих страданиях, но быть открытыми по отношению к любви Божией, и она сможет излечить и утешить нас.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Клим Полеха. Литературные эскизы. Лифт. Однажды утром я застряла в лифте с девушкой ангельской внешности. Белокурая, худенькая, с большими голубыми глазами. Моя незнакомка явно переживала из-за того, что опаздывает. С помощью кнопок на панели лифта мы вызвали диспетчера, объяснили, что произошло. В ответ по громкой связи раздалось: «Ждите, бригада в пути». Пока ждали, разговорились. Я узнала, что девушку зовут Оля. Она поет в церковном хоре. И сегодня ее первый день на клиросе. Поэтому она очень переживала. Тут у меня звонит телефон. Моя подруга Мария сообщает, что заболела. А ведь у нее сегодня день ангела. И это для нее я везу букет белых лилий. Но что поделаешь? Желаю подруге скорейшего выздоровления, прощаюсь. И тут меня озаряет мысль. Оля, а знаете что? Вы не переживайте. Возьмите эти цветы, пожалуйста, и поставьте у иконы Богородицы. Они изначально были для Марии, так что все не просто так. Оля стесняется, но соглашается. В этот момент лифт начинает движение, мы медленно едем вниз. У подъезда прощаемся, пожелав друг другу хорошего дня. Почему-то я уверена, что у Оли в то утро все сложилось чудесно.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 14 августа. Начало Успенского поста. О его значении и смыслах председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии священник Илья Макаров.
2: Как любой пост для христианина, это время некой подготовки к чему-то очень важному. Это время саморефлексии, осмысления, самоиспытания. Это вот некий такой путь, хоть и небольшой. Успенский пост всего 2 недели, но он достаточно строгий, он даже чем-то напоминает Великий пост. Но вот этот маленький путь, он путь размышления, сосредоточения, к чему я должен прийти за эти 2 недели. Конечно, праздник Успения, Богородицы – это тот момент, когда мы многое осмысляем. Поэтому пост – это не самоистязание, пост – это не испытание себя на физическую стойкость. То есть пост – это время благодатного общения с Богом, когда ты все свои силы сосредотачиваешь на этом приятном общении с божественной реальностью. И в этой реальности ты находишь себя самого.
0: Актуальная тема.
3: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков – три медведя белые?
4: А как по-украински колобок?
3: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
5: для детей
4: и взрослых.
6: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
7: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня со священником Анатолием Гловацким будем читать и обсуждать фрагменты из письма об аскетизме святителя Нектария Эгинского. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами каждую пятницу в 23.00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Рассказывает сценарист, драматург Илья Бацаев.
1: Эта история случилась со мной на заре нашего музыкального проекта «Знамени», когда мы только начали давать концерты при храмах. Помню, это был 2024 год, мы организовывали свой третий концерт. Я ехал на место концерта в храм святой княгини Ольги в Останкино. По дороге мне позвонил мой друг Андрей, человек с особенностями в развитии, и сказал, что тоже едет на концерт. Я обрадовался, но в душе переживал, что только мы с Андреем на этом концерте и будем. Были майские праздничные дни в Москве, и мне не давали покоя опасения, что всей нашей прекрасной музыке люди просто предпочтут вкусные шашлыки на даче. А когда я о чем-то тревожусь, мне непременно хочется с кем-то эту тревогу разделить. И вот я решаю разделить ее с Андреем. Абсолютно не рассчитываю на какой-то конструктивный совет. Просто выговориться. Дальше я в трубку слышу: «Юж, не волнуйся, все будет хорошо». Знаете, бывает, слова успокаивают даже лучше, чем дела. И это был тот самый случай. И вот уже спокойный я приезжаю на место концерта. Выхожу из автобуса и вижу, что Андрей стоит у входа в актовый зал с какой-то незнакомой мне женщиной. Я подхожу к ней, спрашиваю, откуда она узнала про наш концерт. И она мне рассказывает какую-то невероятную историю. Как оказалось, Андрей, узнав, что я переживаю за исход концерта, решил помочь не только словом, но и делом. И прямо в автобусе, в котором он ехал в Останкино, Андрей начал агитировать всех пассажиров пойти к нам на концерт. Конечно, весь автобус он на концерт не привел, но и безрезультатным этот смелый шаг не остался. Та самая женщина вышла вместе с ним, послушала наши песни и даже подарила подарок. Смешного картонного тигра, которого ей вручили на зоовыставке ВДНХ. Часто наша тревожность рождается от самолюбия и гордости, а еще от бездействия, когда страх опозорится, сковывает тебя и посещает уныние. Но знаете, обычно эта тревожность – тот самый картонный тигр, абсолютно не страшный. И вот мой друг, Божий человек, показал, как надо с этим картонным тигром бороться. Нужно действовать и доверяться Богу. А на концерт тогда, к слову, пришел полный зал людей.
2: Добрые истории. Радио «Вера».
3: Сегодня, 14 августа, Церковь празднует изнесение честных древ животворящего креста Господня. Сегодня также празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Церковь чтит память семерых святых мучеников Маковеев и священномученика Дмитрия Павского. Сегодня – начало Успенского поста. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице открывает череду августовских торжеств в честь Всемилостивого Спаса. Другие два – праздник Преображения Господня и перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Преображение посвящено воспоминанию евангельского чуда. Этот праздник христиане отмечали с 4 века. Перенесение нерукотворного образа – событие из византийской истории. Оно случилось в 10 столетии. Первое в этом ряду календарное торжество – празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице установил русский князь Андрей Боголюбский. Это случилось в 1164 году. Русская дружина выступила в поход против армии волжских булгар, которые грабили ростовские и суздальские земли. Впереди войска несли икону Богоматери, которую князь привез из Киева. Впоследствии она получила имя Владимирской. Рядом с ней был и честный крест Христов. Перед сражением был отслужен молебен Пресвятой Богородице, а во время сражения все видели, как от иконы и креста исходят огромные огненные лучи. Русские воины одержали победу. В память о чуде было установлено празднество Всемилостивому Спасу. В праздничном песнопении «Тропаре» церковь прославляет Спасителя как милостивого Отца. «С небес милостиво взирая, нищих принимая, посети нас, изнемогших от грехов, Владыка Всемилостивый. По молитвам Богородицы даруй душам нашим великую милость».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В феврале 1878 года Петр Ильич Чайковский переписывался со своим нотным издателем Петром Ивановичем Юргенсоном и в постскриптуме известил о намерении заняться детскими пьесами. Очевидно, Юргенсон одобрил замысел композитора, так что Чайковский принялся за фортепианный цикл для юных исполнителей. Он сочинял с удовольствием, для души, и окончил произведение менее чем за месяц. Новый опус получил название «Детский альбом». Композитор посвятил его своему шестилетнему племяннику Володе Давыдову, который очень любил музыку и с удовольствием занимался на фортепиано. Цикл стал первым, но не последним сочинением, адресованным Давыдову. Шестая симфония Чайковского также посвящена ему. В детском альбоме незримо присутствуют два главных героя – мальчик и девочка. Чайковский не приводит их музыкальных портретов, но изображает игрушки – солдатики и лошадки у мальчика и куклы у девочки. Зато в цикле существует звуковой образ любящей мамы. Пьеса с таким заголовком – спокойная, светлая, ласковая. Она построена на мягких, убаюкивающих интонациях, напоминающих покачивание колыбели. Пьеса «Мама» из цикла «Детский альбом» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Натальи Труль.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Как известно, те духовные истины, которые содержатся в Евангелии, это самые высокие и светлые истины, которые когда-либо знало человечество. Но почему же тогда многие не принимают их всерьез? Почему не стараются согласовать с ними свою жизнь? Почему не становятся последователями того, кто некогда изрек эти истины? Ответ на эти вопросы находим в первой главе первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Слово бо крестное, погибающему бо юродство есть».
3: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость».
2: Божию силу и Божию премудрость.
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел рассказывает о том, чего люди ожидали от апостолов, когда те приходили к ним с проповедью Евангелия. По его словам, иудеи требовали чудес, то есть хотели, чтобы апостолы подтвердили свои слова о Боге какими-то сверхъестественными знамениями. В свою очередь эллины искали мудрости. Эллины – это язычники, воспитанные в рамках греко-римской культуры. Поэтому они хотели, чтобы учение апостолов об Иисусе Христе было чем-то вроде стройной философской системы, чтобы апостолы доказали свое свидетельство рациональными, философскими или научными аргументами. Однако ни иудеи, ни эллины, как говорит Павел, не получили ожидаемого. Все, что им предлагали ученики Спасителя, это крест. «Бог умер ради нашего спасения на кресте», — говорили они. Для иудеев

0: чтобы центральная истина христианства, которая гласит, что Бог умер за нас на кресте, осталась недоступной для человеческого ума. Он специально делает свое спасение тайной для нашего интеллекта. Наша мысль не способна схватить и удержать эту тайну. Поэтому Павел цитирует изречение пророка Исаии, который от лица Творца пишет: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Зачем же Богу эти сложности? Почему бы не сделать основополагающие истины веры ясными и понятными, как математические формулы или инструкцию по использованию бытовой техники? Проблема в том, что мы, люди, привыкли слепо доверять своему уму. Нам кажется, что если мы достаточно образованы и проницательны, то сможем разобраться в жизни, найти ответы на все вопросы и даже прийти к Богу. Но чем больше мы двигаемся по этому пути, тем сильнее наш ум пытается все контролировать и объяснять. И в итоге нам не нужен уже никакой Бог. В собственных глазах мы сами становимся богами. Наша интеллектуальная гордыня растет, а вместе с ней на душе становится все мрачнее и мрачнее. Жизнь превращается в тяжелую повинность. Поэтому Бог намеренно ставит крест как преграду для нашего ума. Он хочет, чтобы мы перестали полагаться только на свои способности, на свою логику, на свой житейский опыт, на свои представления о жизни в целом и научились полагаться на Его любовь. Пришли к Нему не столько через понимание, сколько через доверие Ему и практическое исполнение Его заповедей. Поэтому проблема не в том, что Евангелие нелогично, а в том, что оно требует особого подхода, не столько интеллектуального, сколько сердечного. Это не означает, что мы должны перестать использовать ум и житейский опыт в своей деятельности. Это означает, что они не должны играть в нашей жизни ту роль, которая отведена нашему сердцу и духовной интуиции. Тот, кто хотя бы однажды ощутил в себе действие этого духовного источника, на собственном опыте убедился в истинности слов апостола Павла, который пишет в послании к Коринфянам: «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия».
1: Апостольские чтения.

0: Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера». Лето – это маленькая жизнь. Люди в отпусках, разъездах и оторваны от привычного ритма жизни. Поэтому считается, что они реже слушают радио. Однако это не совсем так. Ведь лето – время радостных церковных праздников,

0: Пятидесятницы, Дня Петра и Павла, Преображения Господня. Церковная жизнь не останавливается. Не замирает и жизнь вообще, ведь Божья милость не прерывается. А значит, не останавливается и работа нашей радиостанции. И сейчас, в августе, нам предстоит оплатить долг за вещание «Радио Вера» в прошедшем июле в 9 городах. В Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске. Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами любимой радиостанции. Как в летние месяцы, так и во все остальные. Давайте сделаем вместе летний сезон радостным и светлым. Искренне ваша, Алена Рыпова.
1: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
2: Дело дня.

0: Частное мнение.
1: Анни Берг. Журналист, видеограф, блогер. Певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: Мы не спасатели. Пора в этом себе признаться. Забывшись, мы думаем, что фраза «И с праведным праведным будешь, и со строптивым развратишься» касается нас как праведных. А нам до праведных, ох, как далеко. Недавно я попала в компанию, которая, на мой взгляд, была не совсем хорошая. Объединил нас спорт. Ребята не воцерковленные, а я приставала к ним со своими нравоучениями. К моему удивлению, в подобных поучениях они не нуждались. Некоторые даже цитировали слова Спасителя, понимали чин поведения в храме и молитвы знали. Ко мне ребята относились хорошо, с пониманием, как к малохольной, если позволите так высказаться. Нам даже было весело вместе. Но они постоянно нецензурно выражались, сплетничали, злословили. А я молчала и была уверена, раз я не принимаю в этом участие, а просто рядом стою, меня это не касается. Касается. Я стала думать грубо, разозлюсь и выругаюсь про себя. Почему? Потому что привыкла это слышать. Произнести вслух воспитание и богобоязненность не позволяют, зато про себя вполне, как будто Господь помыслов не видит. Затем меня стали раздражать постные дни. Мол, это из-за них я такая слабая. Как будто забыла, что не еда дает силы, а Господь. А уж сколько стала осуждать, замечать в людях то, на что прежде и внимания не обращала. Но самое главное, мои принципы поколебались. Я стала размышлять не в том направлении, оправдывать свои грехи и нерадивость в молитве. Стала думать, что слишком строга к себе, реже причащаться, чаще унывать. Я не стала той праведной, рядом с которой строптивый стал бы лучше. Я стала со строптивыми развращаться. Духовная нагрузка оказалась куда тяжелее штанги. Вес получился для меня неподъемным. Я слишком слаба для подобных подвигов. Пока. Господь устроил так, что наши пути с теми моими компаньонами по спорту разошлись. Я часто с ностальгией вспоминаю наши тренировки и надеюсь на встречу тогда, когда смогу их своим скромным, но искренним примером вдохновить на духовный путь, чтобы им, глядя на меня, захотелось открыть свое сердце Богу и мне рядом с ними стать лучше. А пока буду трудиться над собой, помня слова преподобного Серафима Саровского: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». И помнить евангельский завет: «Да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».
0: Частное мнение.
3: В хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 14 августа, слушайте фрагменты романа Антония Погорельского «Монастырка» и рассказ протоиерея Леонида Крокодинова «Шмель в коробочке». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 14 августа, Церковь празднует изнесение честных древ животворящего креста Господня. Сегодня также празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Церковь чтит память семерых святых мучеников Маковеев и священномученика Дмитрия Павского. Сегодня – начало Успенского поста. Семь святых мучеников Маковеев – Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим, Маркел, мать их Соломония и учитель их Елеазар – пострадали в 166 году до нашей эры. Еще до воплощения Сына Божия они пролили кровь за веру в грядущее пришествие Спасителя. В это время Иудея находилась под властью сирийского царя Антиоха Епифана. Он ввел по всей стране культ языческих богов. В Иерусалимском храме по его приказу поставили статую Зевса. Многие подчинились и изменили своей вере в единого Бога. Учителю Елеазару было 90 лет, но он не отрекся от своих убеждений и мужественно пошел на казнь. Такую же решимость проявили семь его учеников, семь братьев Маковеев. Все юноши отказались принести жертвы языческим богам. Тогда на глазах братьев и их матери Соломонии был замучен и казнен старший Авим. Такая же судьба ждала и остальных. Когда в живых остался младший, царь предложил Соломонии склонить его к отречению. Мать отказалась, она только подбадривала и укрепляла сына. Тот также твердо перенес мучения, но не изменил вере. После смерти детей Соломония поблагодарила Бога за то, что сыновья не отреклись, и сама скончалась. Подвиг братьев Маковеев воодушевил Иуду Маковея. Он поднял восстание против сирийцев и одержал победу. В праздничном песнопении «Кандаке» церковь прославляет подвиг мучеников. Семь столпов премудрости Божией и семь светильников ярких божественного света. Маковеи премудрые, прежде мучеников величайшие мученики. С ними Бога всего мира молите о спасении почитающих вас.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: Московский Златоуст. Так в конце 19 столетия жители Первопрестольной называли митрополита Трифона Туркестанова. Проповедник, духовный писатель и пастырь. Он обладал даром утешительного, вдохновляющего слова. Этот дар и сегодня, спустя больше 100 лет после кончины владыки Трифона, исцеляет людские души. Написанный им на современном русском языке акафист «Слава Богу за все» читают православные верующие во всем мире. Борис Туркестанов, так звали в миру митрополита Трифона, появился на свет в Москве в 1861 году. Детство Бориса прошло в благоговейной атмосфере церковных богослужений и домашних молитв, постов, паломнических поездок по святым местам. В 1889 году Борис Туркестанов принял монашеский постриг. Ему тогда исполнилось 28. За плечами был историко-филологический факультет Московского университета и 4 года послушничества в монастыре Оптина-Пустынь под Калугой. Постриг состоялся в храме Тифлисской духовной семинарии, поскольку Борис жил тогда на Кавказе, преподавал во Владикавказском духовном училище. В 1891-м молодой иеромонах вернулся в Москву и поступил в Московскую духовную академию. Учебу отец Трифон совмещал с пастырским служением. Его назначили священником храма в честь иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» при Сергиево Посадской пересыльной тюрьме. Это был добровольный выбор отца Трифона – стать тюремным священником. Он сумел найти общий язык со своей особенной паствой. Владыка впоследствии вспоминал, как великим постом, когда он произносил в тюремном храме молитву Ефрема Сирина, арестанты клали земные поклоны с искренними слезами. В 1901 году отец Трифон был рукоположен в епископа Дмитровского. Он служил во многих храмах Московской губернии и Первопрестольной. Москвичи любили слушать его проповеди. Не только московским Златоустом прозвали его тогда, но еще и кухаркиным архиереем. И в этом не было ничего обидного. Дело в том, что владыка Трифон специально для простых людей, работяг, прислуги, служил ранней литургией, чтобы те и на работу успели, и посетили богослужение. В 1914 году началась Первая мировая война. Преосвященный Трифон добровольно отправился на фронт, стал полковым священником. Год провел он на передовых позициях, вернулся в Москву по ранению. На польском фронте владыка был контужен и ослеп на один глаз. В феврале 1915-го за мужество и храбрость при совершении богослужений на линии огня епископ Трифон Туркестанов был награжден орденом святого Александра Невского. В 1916-м владыка Трифон стал настоятелем Ново-Иерусалимского Воскресенского монастыря в Подмосковье. А уже спустя 3 года большевистская власть закрыла Ново-Иерусалимскую обитель. Для владыки Трифона начались годы скитаний. Не имея своего угла, он жил у прихожан. То у одних, то у других. В коммунальных квартирах Москвы, подмосковных деревнях. Именно в это тяжелое время владыка, тогда уже митрополит, написал благодарственный акафист Господу, который назвал «Слава Богу за все». В нем митрополит Трифон обращается к Творцу из глубины сердца и благодарит Бога за все, что Он по Своей великой премудрости ниспосылает грешному человеку. Скончался митрополит Трифон Туркестанов 14 июня 1934 года. Народ провожал гроб владыки Трифона, невзирая на проливной дождь. Люди шли, повторяя слова из написанного им акафиста. «Слава тебе, Боже, вовеки!»
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Thank you. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Символом христианства является крест Христов. Крест напоминает нам не только о страданиях Сына Божьего, но и о Его жертвенной любви к нам. Любви, которая превосходит все человеческие злодеяния и грехи, а также служит основанием для истинного благородства и достоинства. О том говорит нам отрывок из 19 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Егда же видяше его архиереи и слуги, возопиша глаголющие».
3: Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестый. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тот стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось». И, преклонив голову, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его – он знает, что говорит истину, дабы вы поверили.
2: Да вы веру имеете.
1: Прозвучавший отрывок рассказал нам о последних часах земной жизни Христа Спасителя. Это время было наполнено, на первый взгляд, исключительно страданиями. Но все перечисленные ужасные испытания не стали преградой для любви Христовой. Эта любовь проявила себя в самом факте смиренного принятия смерти, которая стала не концом, но шагом к воскресению. И эта же любовь проявила себя в словах, обращенных к Богородице и Деве Марии. Превозмогая боль, Спаситель позаботился о своей матери, поручил ее своему ученику, апостолу Иоанну, который впоследствии заботился о Деве Марии как о собственной маме. Прозвучавший евангельский отрывок в первую очередь напоминает нам о том, какой дорогой ценой досталась всем нам свобода в Боге и возможность стать частью Царства Господня. За нашу вечную жизнь Господь заплатил жизнью Сына Своего возлюбленного. Речь не идет о каком-то безумии наподобие тех, что описывают античные мифы, где отцы убивают своих детей из-за страха или властолюбия. Нет, Отец не без согласия Сына послал Его в мир, чтобы соединить божественное и человеческое, чтобы пройти путь человека от рождения до кончины, испытать то, что испытываем все мы, а затем вырвать человеческую природу из плена смерти, подарив нам силу и славу воскресения. Мы уже причастны этому чуду, но любое деяние Божие, даже самое великое, не упраздняет человеческой свободы. Мы вольны выбирать, быть со Христом или без Него. Ко второму нас, бывает, подталкивает обстоятельства жизни. Мы закрываемся и ожесточаемся в страданиях. Но христианин призван быть храбрым, милостивым и великодушным, как Спаситель, который, несмотря на всю крестную боль, сумел укрепить надеждой свою матерь и апостола Иоанна. Вот и мы призваны не зацикливаться на своих страданиях, но быть открытыми по отношению к любви Божией, и она сможет излечить и утешить нас».

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Кто проложил среди густых зарослей кустарника извилистую, едва видную тропку, поднимающуюся вверх по уступам крутого склона горы? С благодарностью неведомому отшельнику или охотнику одинокий путник медленно движется вверх по направлению к горному перевалу. Узок и притруден путь ко спасению, указанный Господом, и нам потребны великие рассудительность и решимость, чтобы, отвергнув греховные мысли и суетные заботы, с постоянством следовать за Христом на гору Боговедения и Богообщения. –

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 14 августа. Происхождение, изнесение честных древ животворящего креста Господня. Медовый спас. О способах борьбы с зависимостью от сладкого наместник Свято-Введенского Макарьевского Жабынского монастыря в Тульской области игумен Назарий Рыпин.
2: Само название «Медовый спас», наверное, неправильно. Это такое просторечие уже, утвердившееся в народной речи. Но в силу того, что в праздник Всемилостивого Спаса в честь изнесения его честных древ по традиции освящается мед, то и получился «Медовый спас». И в этот день воздаем благодарение Богу за тот новый урожай меда, который Он нам дал. Как избавиться от зависимости от сладкого? Как и любая страсть, она требует, во-первых, признания своей немощи человеческой, потому что начало исцеления с правильной постановки диагноза и осознания своей болезни. Потому что человек, который не считает, что его надо лечить, его не вылечишь, он считает себя здоровым. Поэтому, когда мы видим в себе эту проблему, привязанность к сладкому, то прежде всего нужно к себе в этом признаться, что мы сами не справляемся, и уже прибегать за помощью к Богу, просить Его помочь в этом, исцелиться. Может быть, искреннее покаяние в этом поможет, поможет самоукорение определенное и какое-то воздержание, безусловно, которое необходимо, может быть, если не сразу казаться от сладкого, но ограничить себя каким-то количеством, допустим, сладкого. Вот греховно не само ястие, то есть какая-то пища, но греховно ее безмерное употребление или излишнее услаждение этой сладостью. Можно и одну конфету съесть в грех, потому что если ты будешь ее излишне смаковать и наслаждаться этой конфеткой, то, конечно, ты тоже в этом погрешишь, потому что да, это одна из форм чревоугодия. Поэтому будем признаваться самим себе в своей немощи, признаваться Богу в своей немощи, чтобы перед Богом не лукавить и просить Его, как врача душ и телес наших, исцелить нас этой болезни в таинстве покаяния и, собственно, в молитвенном прошении к Богу и во всем строе и круге нашей церковной жизни, используя все разумные, доступные для нас средства духовные.
0: Актуальная тема.
3: Неприятное чувство зависти. Кому-то оно свойственно, кому-то нет. Как его преодолеть, если оно все же есть? Подскажет мудрый доктор Михаил Гаврилович. С помощью чудесного ошейника Алтая герои программы «Вопросы Веры и Фомы» окажутся в Константинополе времен Иоанна Златоуста, заглянут в юность Артура Конана Дойла, увидят лицеиста Пушкина на экзамене по русской словесности. А главное – порадуются за других. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
4: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Для меня мастера-садоводы немного волшебники, ведь они своими руками превращают сухие семечки в живые растения. Как, например, Иван Мельников, о котором я прочитала на сайте клуба любителей дачи. Он не только выращивает чудесные цветы, но и одаривает ими гостей и соседей. Все свободное время учитель истории из села Юдановка Воронежской области посвящает ирисоводству. 40 соток его приусадебной земли полностью засажены ирисами. Эти растения, чье название в переводе с греческого означает «радуга», поражают огромным разнообразием оттенков и цветут долго – около 4 недель. Плантацию Ивана Мельникова украшают более 2000 сортов ирисов. С образцами российских и зарубежных селекционеров здесь соседствуют новые сорта, выведенные самим Иваном. У каждого экземпляра свой аромат. Одни напоминают запах яблока, другие – оттенки шоколада. Удивительно, но огромный цветник Мельниковых не огорожен забором. Никому из односельчан не приходит в голову рвать ирисы без спроса, потому что хозяин участка с удовольствием дарит всем желающим букеты и рассаду. А еще проводит экскурсии для детей и мастер-классы для начинающих садоводов. Село, где живет Иван Мельников, в буквальном смысле расцвело. Также бескорыстно Иван снабжает посадочным материалом храмы и монастыри ближайших населенных пунктов. К примеру, в один из храмов Нижегородской области он отправил 10 посылок с клубнями ирисов. А еще школьный учитель планирует бесплатно украсить разноцветными ирисами улицы и площади городов. У меня при виде цветущих клумб поднимается настроение и появляется ощущение праздника. Вот и получается, что, украшая окружающую среду, Иван Мельников пробуждает положительные эмоции у людей. Но чем не добрый волшебник? С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 14 августа, церковь празднует изнесение честных древ животворящего креста Господня. Сегодня также празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Церковь чтит память семерых святых мучеников Маковеев и священномученика Дмитрия Павского. Сегодня начало Успенского поста. Сегодня начинается многодневный Успенский пост. Он продолжается 2 недели, с 14 по 27 августа. Этот пост установлен перед 2 великими праздниками – Преображением Господним и Успением Божией Матери. Успенский пост дошел до нас со времен раннего христианства. Уже в середине V века богословы писали об особом осеннем посте, учрежденном в воспоминание о Богородице. По строгости соблюдения Успенский пост приравнивается к Великому посту. Церковь в эти дни призывает нас к подражанию Божией Матери. Преснодева Мария непрестанно пребывала в посте и молитве и усилила их, когда узнала от архангела Гавриила о часе своего успения. Успение иногда называют второй Пасхой, ведь сам праздник знаменует победу над адом, подобно воскресению Господню. Пречистая Дева Мария стала вторым в новозаветной истории человеком после Спасителя, избежавшим тления. Она телесно была взята своим Божественным Сыном на небеса. Готовясь встретить праздник Успения Божией Матери, Церковь просит Царицу Небесную не оставить христиан своим попечением. Мы молимся: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

0: Вера. Песня с историей.
1: В начале 2000-х годов в Алма-Ате в архивах бывшего Казахского политехнического института, а ныне Исследовательского технического университета, был обнаружен необычный артефакт – аудиокассета с любительской записью концерта группы «Кино», который состоялся в институте в декабре 1987-го. Находка преподнесла сюрприз. Оказалось, что именно тогда с небольшой институтской сцены впервые в истории прозвучала композиция «Звезда по имени Солнце», которую лидер группы Виктор Цой написал буквально накануне выступления. Спустя 2 года песня вышла на одноименном альбоме и стала своего рода визитной карточкой группы «Кино». Цоя не раз спрашивали, о чем эта песня. Расшифровывать композицию Виктор не спешил, однако признавался, что родилась она на фоне глубоких философских размышлений. И мы, вслед за музыкантом, уже несколько десятков лет размышляем о жизни и смерти под композицию группы «Кино», «Звезда по имени Солнце».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Как известно, те духовные истины, которые содержатся в Евангелии, это самые высокие и светлые истины, которые когда-либо знало человечество. Но почему же тогда многие не принимают их всерьез? Почему не стараются согласовать с ними свою жизнь? Почему не становятся последователями того, кто некогда изрек эти истины? Ответ на эти вопросы находим в первой главе первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Слово бо крестное, погибающему бо юродство есть».
3: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость».
2: Божию силу и Божию премудрость.
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел рассказывает о том, чего люди ожидали от апостолов, когда те приходили к ним с проповедью Евангелия. По его словам, иудеи требовали чудес, то есть хотели, чтобы апостолы подтвердили свои слова о Боге какими-то сверхъестественными знамениями. В свою очередь, эллины искали мудрости. Эллины – это язычники, воспитанные в рамках греко-римской культуры. Поэтому они хотели, чтобы учение апостолов об Иисусе Христе было чем-то вроде стройной философской системы, чтобы апостолы доказали свое свидетельство рациональными, философскими или научными аргументами. Однако ни иудеи, ни эллины, как говорит Павел, не получили ожидаемого. Все, что им предлагали ученики Спасителя, это крест. «Бог умер ради нашего спасения на кресте», — говорили они. Для иудеев сама мысль о том, что Мессию могли распять, граничила с кощунством. Поэтому и говорит апостол, что проповедь Евангелия для них была соблазном. Греческий оригинал использует слово, которое можно перевести как «скандал». Для эллинов же весть о распятии Христа воспринималась как безумие, ведь по их представлениям она нарушала все законы рационального мышления. Может показаться, что апостолы провалили свою миссию. Однако Павел говорит о том, что такое восприятие евангельской проповеди не случайно. Сам Бог намеренно устроил так, чтобы центральная истина христианства, которая гласит, что Бог умер за нас на кресте, осталась недоступной для человеческого ума. Он специально делает свое спасение тайной для нашего интеллекта. Наша мысль не способна схватить и удержать эту тайну. Поэтому Павел цитирует изречение пророка Исаии, который от лица Творца пишет: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Зачем же Богу эти сложности? Почему бы не сделать основополагающие истины веры ясными и понятными, как математические формулы или инструкцию по использованию бытовой техники? Проблема в том, что мы, люди, привыкли слепо доверять своему уму. Нам кажется, что если мы достаточно образованы и проницательны, то сможем разобраться в жизни, найти ответы на все вопросы и даже прийти к Богу. Но чем больше мы двигаемся по этому пути, тем сильнее наш ум пытается все контролировать и объяснять. И в итоге

0: сколько через доверие ему и практическое исполнение его заповедей. Поэтому проблема не в том, что Евангелие нелогично, а в том, что оно требует особого подхода, не столько интеллектуального, сколько сердечного. Это не означает, что мы должны перестать использовать ум и житейский опыт в своей деятельности. Это означает, что они не должны играть в нашей жизни ту роль, которая отведена нашему сердцу и духовной интуиции. Тот, кто хотя бы однажды ощутил в себе действие этого духовного источника, на собственном опыте убедился в истинности слов апостола Павла, который пишет в послании к Коринфянам: «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия».
1: Апостольские чтения.

0: общаемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Яна Зотова. Певица, музыкант, ведет клуб «Трезвости».
0: Частное мнение.
2: Как-то встретила давнюю коллегу. Та спросила, как дела. И я стала рассказывать о том, какая у меня большая нагрузка, на основной работе отчетные концерты, репетиции почти каждый день, на второй много дополнительных сложностей, да еще и переезд из одного конца города в другой, часть вещей

0: осталась в квартире на севере Москвы, часть на юге. Я мечусь между домами. То инструменты надо срочно забрать, то ноты. И вставать каждое утро приходится на час раньше. В общем, вместо стандартного «все нормально», на вопрос «как дела?» я ответила, что выбилась из сил. Коллега поддержал меня, и мы в процессе разговора пришли к выводу, что надо бы мне от какой-то из моих нагрузок отказаться. Например, от проведения ежемесячных музыкальных вечеров. Уже 2 года мы проводим ежемесячные концерты в рамках движения семейных клубов трезвости. Вся музыкальная и организационная часть на мне. Концерты бесплатные. Людям нравится. Многие могут показать свои музыкальные таланты. Но каждое такое мероприятие требует времени, сил и средств. В общем, я решила от этой деятельности отказаться. В этот же вечер, именно на одном из таких концертов, вернее, перед самым его началом, мы настраивали звук с детским вокально-инструментальным ансамблем. На сцене было много инструментов, микрофонов, аппаратуры, шнуров, и я за них запнулась. Упала на пол, успев только закрыть лицо руками. Пока летела, в голове пронеслась фраза врача-ортопеда, который несколько лет назад делал мне операцию на колене. Он сказал тогда, что падать мне теперь нельзя, иначе придется заменять коленный сустав. Приземлилась четко на то самое колено. Было больно, но больше страшно. Что же будет дальше? Я с трудом встала, проверила, ходить могу. Неудобства есть, но концерт все же провела. Только с каждой минутой мне становилось все труднее ходить. Колено опухло, и та же знакомая предложила отвезти меня в травмопункт. Сделали рентген. Слава богу, сустав оказался цел. Обошлось без перелома. Но требовалась фиксация. Врач наложил гипс на 3 недели. Вот и случились у меня 3 недели отдыха. Дома, на кровати, в гипсе. Нерадостно стало мне от выпавшей возможности отлежаться, выпав из рабочего графика. Вроде бы мечта отдохнуть сбылась, но получилось все не так, как я себе это представляла. Теперь я мечтала о другом. Скорее бы поправиться и на работу. Я восприняла это как урок, как вразумление. Поняла, что не надо роптать, надо делать свое дело, нести служение, благодарить за то, что есть, а не сетовать. Тем более, что я просила и получила благословение на эти концерты. Все шло по плану, а я вдруг решила отказаться. Усомнилась в своих силах. Но ведь Господь рядом, и Он поможет. Отец Небесный заботится о всех нас, и Он лучше знает, что нам полезно, а что нет. Господи, спасибо за звоночек.
1: Частное мнение.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Сегодня, 14 августа, Церковь празднует изнесение честных древ животворящего креста Господня. Сегодня также празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Церковь чтит память семерых святых мучеников Маковеев и священномученика Дмитрия Павского. Сегодня – начало Успенского поста. Священномученик Дмитрий Павский родился в 1874 году в Тверской губернии в священнической семье. Он получил духовное образование, стал священником и получил назначение в Минскую епархию. Впервые его арестовали в 1931 году. Формально священнику предъявили обвинение в агитации против образования колхозов. На деле его пытались склонить отречься от сана священнослужителя. Павского приговорили к 5 годам лагерей. После освобождения отец Дмитрий вернулся на родину в Тверской край. Там в июле 37-го его арестовали по обвинению в шпионской деятельности. Односельчане считали, что чашу терпения властей переполнил молебен о дожде. Весь июнь был засушливым, а после молебна, который отслужил отец Дмитрий, пошел ливень. На допросе священник вел себя спокойно. Его допрашивали всего один раз. Видя предвзятость следователя, он отказался о чем-либо разговаривать с ним. Виновным себя ни в чем не признал и на допросе никого не оговорил. Отца Дмитрия приговорили к расстрелу. Его причислили к лику святых на архиерейском соборе в 2000 году. Святой долг каждого прихожанина Русской Православной Церкви – хранить память о новомучениках российских. По словам патриарха Кирилла, это будет нашим венком на их могилу. В этот день мы чествуем священномученика Дмитрия Павского и сердечно просим святого. Священномученик Дмитрий, моли Бога о нас –

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Виктора Розова называли христианским драматургом. В жизни и творчестве он призывал не скупиться творить добро, как и положено по библейским заповедям. А про его жену, Надежду Козлову, говорили, что она входит в почетный список редких писательских жен, считающих главным делом своей жизни помогать мужьям создавать бессмертные произведения. Виктор Сергеевич называл себя счастливым человеком. Ему, простому пареньку, удалось закончить театральную школу и стать актером. Он встретил и на всю жизнь полюбил очаровательную актрису Надю Козлову. Это было еще до Великой Отечественной войны. Надя долгие 10 лет не принимала ухаживаний, но любовь к ней помогла Розову выжить на войне. Тяжело раненый, а по сути умирающий в палате смертников, Виктор написал стихи своей Наденьке. «И ты приходишь, вся из света, моей единственной во всем». В том платье, помнишь, из вельвета с коротким узким рукавом. В 1945 году Надя согласилась выйти замуж за Виктора. Совместная жизнь начиналась трудно. У Розова не было никаких перспектив. 15 лет супруги ютились в келье Зачатьевского монастыря. Но и эти годы, и последующие 40, Розовы были счастливы. Надя, востребованная актриса, оставила театр ради семьи. Розов, которому ранение и хромота не позволили вернуться на сцену актерам, пришел туда драматургом. Первая пьеса Розова, по которой был снят пронзительный фильм о войне «Летят журавли», писалась в 43-м году. Отнес готовую пьесу литераторам. Цензор вернул рукопись. Сказал, что читал и плакал всю ночь. Но пропустить не может. Розов на другой результат даже не рассчитывал. И ушел довольный, ведь первый читатель его пьесы плакал. Это само по себе маленькое, но счастье. Большое счастье грянуло, когда спустя 13 лет этой пьесой открылся театр «Современник». А еще через 2 года фильм «Летят журавли» получил на Каннском кинофестивале «Золотую пальмовую ветвь». Пьеса и фильм прославили Розова. В келью Виктора и Нади в Зачатьевском монастыре мешками приходили письма с поздравлениями. На огонек забегали московские знаменитости. Потом в жизни драматурга случалось всякое. Пьесы то ставились, то о них не вспоминали. Критики то любили его, то ненавидели. Власти или хвалили, или не замечали. Но Розов все равно был счастлив и продолжал работать. В 1995 году Розовы отметили золотую свадьбу. А в 21 веке уже неизлечимо больной Виктор Сергеевич обвенчался с Надеждой Варфоломеевной. Она говорила, что Розова давно уже похоронили врачи, но Господь не хотел их разлучать. До последнего вздоха Виктора Сергеевича они были вместе. Пока Розов жил, Надежда Варфоломеевна бодрилась. А когда он ушел, продержалась меньше 2 лет. Виктор Розов до конца своих дней говорил людям о любви, о милосердии и доброте. Да что там говорил? Розов проповедовал, понимая, что проповедь добра не тускнеет со временем. Наверное, поэтому Виктору Сергеевичу была дарована счастливая судьба и верная спутница, настоящая муза, которую он любил всю свою жизнь.
1: Семейные истории. Вера. Сюжеты.
3: Протоиерей Константин Харитонов.
4: Одна наша прихожанка рассказала такую историю, что у ее подруги был сын-наркоман. Он опустился до самого дна. И уже было полное отчаяние о его спасении. Но в последний момент он вспомнил про Бога. Пришел в храм. И одна ему женщина дала молитву. И говорит, вот молись, читай молитву. Он стал молиться, читать эту молитву. И как рассказывают, я уж не знаю, воочию или духовно он увидел беса, который отговаривал его это делать, то есть молиться. Но он все равно продолжал молитву, как мог. И в конечном итоге с этого дня вся жизнь его изменилась. Он пришел к Богу и выздоровел от своей болезни наркомании. Как же все-таки важно молиться Богу и, самое главное, не опускать руки и не отчаиваться.
1: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Символом христианства является крест Христов. Крест напоминает нам не только о страданиях Сына Божьего, но и о Его жертвенной любви к нам. Любви, которая превосходит все человеческие злодеяния и грехи, а также служит основанием для истинного благородства и достоинства. О том говорит нам отрывок из 19 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Егда же видяше его архиереи и слуги, возопиша глаголющие».
3: Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестый. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тот стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось». И, преклонив голову, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили.
2: Да вы веру имеете.
1: Прозвучавший отрывок рассказал нам о последних часах земной жизни Христа Спасителя. Это время было наполнено, на первый взгляд, исключительно страданиями. Но все перечисленные ужасные испытания не стали преградой для любви Христовой. Эта любовь проявила себя в самом факте смиренного принятия смерти, которая стала не концом, но шагом к воскресению. И эта же любовь проявила себя в словах, обращенных к Богородице и Деве Марии. Превозмогая боль, Спаситель позаботился о своей матери, поручил ее своему ученику, апостолу Иоанну, который впоследствии заботился о Деве Марии как о собственной маме. Прозвучавший евангельский отрывок в первую очередь напоминает нам о том, какой дорогой ценой досталась всем нам свобода в Боге и возможность стать частью Царства Господня. За нашу вечную жизнь Господь заплатил жизнью Сына Своего возлюбленного. Речь не идет о каком-то безумии наподобие тех, что описывают античные мифы, где отцы убивают своих детей из-за страха или властолюбия. Нет, Отец не без согласия Сына послал его в мир, чтобы соединить божественное и человеческое, чтобы пройти путь человека от рождения до кончины, испытать то, что испытываем все мы, а затем вырвать человеческую природу из плена смерти, подарив нам силу и славу воскресения. Мы уже причастны этому чуду, но любое деяние Божие, даже самое великое, не упраздняет человеческой свободы. Мы вольны выбирать, быть со Христом или без Него. Ко второму нас, бывает, подталкивают обстоятельства жизни. Мы закрываемся и ожесточаемся в страданиях. Но христианин призван быть храбрым, милостивым и великодушным. Как Спаситель, который, несмотря на всю крестную боль, сумел укрепить надеждой свою матерь и апостола Иоанна. Вот и мы призваны не зацикливаться на своих страданиях, но быть открытыми по отношению к любви Божией, и она сможет излечить и утешить нас.

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. До XVIII века в печатном тексте не было знака, который бы обозначал ютированную букву в таких словах, как «елка» или «еж». Слова эти писались через букву «е» – «елка», «еж». Но в устной речи, как считают этнографы и языковеды, произносились уже с «ё». Чтение и обучение из-за такой неопределенности усложнялось. Долго считалось, что звуки «о» и «ё», произносимые после мягких согласных, это влияние просторечия. По правилам церковнославянского языка необходимо было во всех позициях произносить «е» или «э». Например, не «мёд», а «мед». Но в 1783 году произошло значимое событие. На заседании Российской академии в Санкт-Петербурге княгиня Екатерина Романовна Дашкова предложила ввести сочетание «ё». Некоторые историки, правда, выдвигали версию, что Дашкова придумала уже саму букву «ё». Однако протоколы заседания говорят о том, что она внесла предложение только о написании сочетания «ё». Споры о новой букве продолжались, вносились предложения. А в 1797 году писатель Николай Карамзин использовал новый знак «ё» в своем сборнике стихов «Аониды». Так начался путь буквы «ё» в типографике и вообще в литературе. Любопытная деталь – начертание двух точек над буквой «ё», возможно, восходит к немецкому «умлауту» – знаку из двух точек, который меняет звучание гласной «о». Мог повлиять и французский язык. Например, в слове «нёль» – «Рождество» используется похожая буква с двумя точками сверху. Путь «ё» к признанию оказался тернистым. Зачастую трудности возникали из-за отсутствия нужных литер для набора текста. Но время шло, и в 1942 году ее сделали обязательной в школьной практике. Буква использовалась как в письменных работах школьников, так и в учебниках. На сегодняшний день в большинстве случаев употребление ее факультативно. Но иногда его использование обязательно для сохранения точности смысла, как в словах «нёба» и «небо», в написании географических названий, в детской и учебной литературе. А в 2005 году в Ульяновске букве «ё» был установлен памятник с изображением той самой литеры, которая когда-то впервые была использована Николаем Карамзиным. С вами была Нина Резник.
2: Сила слова. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
3: Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
3: Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья –

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает Александр Трофимов, писатель, составитель акафистов, член Союза писателей России.
2: Много раз я, когда встречался с людьми в разных аудиториях, я задавал вопрос, какая главная добродетель русского народа? И часто говорят, что это милосердие. Я расскажу о своей бабушке, Татьяне Васильевне Трофимова. Для меня Татьяна Васильевна образ – это вот образ милосердия русского человека. Вся ее жизнь была – это вот сплошное милосердие. У Некрасова есть слово «коня на скаку остановит, горящую избу войдет». Вот в Тихвине был случай, загорелся дом, и там плачет младенец. Толпа народа собралась, а все боятся войти, ждут, когда ребенок погибнет. Даже родители не боялись войти. Так вот Татьяна Васильевна завернула голову свою шалью и вошла в этот дом. Мама рассказывала, что она очень болела о детях. Она вошла и через некоторое время вышла из горящего дома с ребенком, завернутым в эту шаль. Это вот тот дар милосердия, который Господь дал нашему русскому народу. И до тех пор, пока оно есть в нем, мы будем существовать. И наша цивилизация, и наш народ.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 14 августа, Церковь празднует изнесение честных древ животворящего креста Господня. Сегодня также празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Церковь чтит память семерых святых мучеников Маковеев и священномученика Дмитрия Павского. Сегодня – начало Успенского поста. Праздник происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня первоначально сложился в Византии. В августе из-за жаркого климата страны там часто случались эпидемии. Для того, чтобы избежать болезни, из церкви стали выносить для поклонения верующих распятие – честной крест Господень. Его проносили по местности крестным ходом. Слово «происхождение» в названии праздника как раз указывает на это и является несколько неточным переводом с греческого. В русской церкви этот праздник соединился с празднеством Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Он был установлен по случаю знамени от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Честного Креста. Чудо случилось во время сражения святого благоверного князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами в 1164 году. Это первый из трех праздников Всемилостивому Спасу, которые совершаются в августе. В народе он получил название «Медовый Спас» или «Мокрый Спас» в честь освящения меда и малого освящения воды, которое происходит в этот день. Второй Спас – преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – празднуется 19 августа. А третий – перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа – приходится на 29 августа. Эти три праздника как бы связуют весь Успенский пост. Сегодня в храмах звучит праздничное песнопение «Тропарь», прославляющее крест Господень. «Спаси, Господи, людей Твоих, и благослови наследие Твое, победы над противниками даруя, и крестом Твоим сохраняя Твой народ».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Имя итальянского композитора Джузеппе Доминико Скарлатти ассоциируется с старинным музыкальным инструментом – клавесином, являющимся предтечей современного фортепиано. Это и не мудрено. За свою жизнь Скарлатти написал ровно 555 сонат для любимого инструмента, много выступал как исполнитель-клавесинист и даже коллекционировал клавесины, привезенные из разных уголков Европы. Каждый экземпляр своей коллекции музыкант называл в честь одного из итальянских художников. Можно представить, что многообразие клавесинов, которые отличались по внешнему виду и тембровым нюансам, ассоциировалось у Скарлатти с разными стилями в живописи. В середине творческого пути композитор обращался в основном к сценической, а также духовной музыке. Он состоял на службе в соборе Святого Петра в Ватикане и уделял много внимания изучению богослужебных песнопений. Сонаты же были созданы им по большей части после переезда в Испанию. Именно в этом жанре композитор проявил себя как новатор, применяя необычные для его времени клавирные техники, например, глиссандо, то есть скольжение с нажатием пальцев по клавишам, перекрещивание рук и многие другие. Сонаты Скарлатти искрятся юмором, радостным ощущением жизни, но они не лишены и тонкого лиризма, меланхолии, патетики и даже драматизма. Эти произведения как будто призваны запечатлеть различные нюансы человеческой жизни, воспеть ее гармонию и красоту. Соната «До мажор» Доминико Скарлатти прозвучит в исполнении французского клавесиниста Пьера Антая.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Как известно, те духовные истины, которые содержатся в Евангелии, это самые высокие и светлые истины, которые когда-либо знало человечество. Но почему же тогда многие не принимают их всерьез? Почему не стараются согласовать с ними свою жизнь? Почему не становятся последователями того, кто некогда изрек эти истины? Ответ на эти вопросы находим в первой главе первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Слово бо крестное, погибающему бо юродство есть».
3: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость».
2: Божию силу и Божию премудрость.
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел рассказывает о том, чего люди ожидали от апостолов, когда те приходили к ним с проповедью Евангелия. По его словам, иудеи требовали чудес, то есть хотели, чтобы апостолы подтвердили свои слова о Боге какими-то сверхъестественными знамениями. В свою очередь, эллины искали мудрости. Эллины – это язычники, воспитанные в рамках греко-римской культуры. Поэтому они хотели, чтобы учение апостолов об Иисусе Христе было чем-то вроде стройной философской системы, чтобы апостолы доказали свое свидетельство рациональными, философскими или научными аргументами. Однако ни иудеи, ни эллины, как говорит Павел, не получили ожидаемого. Все, что им предлагали ученики Спасителя, это крест. «Бог умер ради нашего спасения на кресте», — говорили они. Для иудеев сама мысль о том, что Мессию могли распять, граничила с кощунством. Поэтому и говорит апостол, что проповедь Евангелия для них была соблазном. Греческий оригинал использует слово, которое можно перевести как «скандал». Для эллинов же весть о распятии Христа воспринималась как безумие, ведь по их представлениям она нарушала все законы рационального мышления. Может показаться, что апостолы провалили свою миссию. Однако Павел говорит о том, что такое восприятие евангельской проповеди не случайно. Сам Бог намеренно устроил так, чтобы центральная истина христианства, которая гласит, что Бог умер за нас на кресте, осталась недоступной для человеческого ума. Он специально делает свое спасение тайной для нашего интеллекта. Наша мысль не способна схватить и удержать эту тайну. Поэтому Павел цитирует изречение пророка Исаии, который от лица Творца пишет: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Зачем же Богу эти сложности? Почему бы не сделать основополагающие истины веры ясными и понятными, как математические формулы или инструкцию по использованию бытовой техники? Проблема в том, что мы, люди, привыкли слепо доверять своему уму. Нам кажется, что если мы достаточно образованы и проницательны, то сможем разобраться в жизни, найти ответы на все вопросы

0: пришли к нему не столько через понимание, сколько через доверие ему и практическое исполнение его заповедей. Поэтому проблема не в том, что Евангелие нелогично, а в том, что оно требует особого подхода, не столько интеллектуального, сколько сердечного. Это не означает, что мы должны перестать использовать ум и житейский опыт в своей деятельности. Это означает, что они не должны играть в нашей жизни ту роль, которая отведена нашему сердцу и духовной интуиции. Тот, кто хотя бы однажды ощутил в себе действие этого духовного источника, на собственном опыте убедился в истинности слов апостола Павла, который пишет в послании к Коринфянам: «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия».
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Юлия Пекла, медсестра, религиовед.
0: Частное мнение.
2: Эта история произошла в июне. Утро началось с того, что старушка попросила меня открыть шторы в палате. Солнце встало и озаряло своими лучами стоящие за окном дома. Ольга Степановна, так звали старушку, хотела помолиться. Ей важно было видеть из окна больничный храм, а не закрытую штору. Так с молитвой она начинала свой обычный день. Я сидела в Сестринской, пила кофе и думала: у Ольги Степановны деменция. Но, несмотря на недуг, она все равно стремилась к Богу. Как в таком состоянии можно вести христианскую жизнь? Она находила способы. Молилась Ольга Степановна, как я поняла, ежедневно, по нескольку раз. Это было неотъемлемой частью ее жизни, так же, как дисциплинированность и вежливое обращение с людьми. Она всегда вовремя приходила пить лекарства. И если на тот момент я была занята чем-то другим, тихонечко ждала, пока я освобожусь. Всегда говорила «спасибо» после измерения давления или постановки капельницы. Довольно быстро для ее возраста она собиралась, когда звали на исследование. Ее не приходилось долго ждать. Ольга Степановна следила за собой. Выглядела всегда опрятно. Если шла куда-то из отделения, то обязательно в платье и платочке. Регулярно.

0: ходила в больничный храм в сопровождении кого-то из других пациентов. Одной уже не получалось ходить. Вопреки недугу, эта женщина продолжала жить с Богом, делала то, что могла в своем состоянии, исполняла заповеди о любви ко Господу и ближним. Я допила свой кофе, бабушка продолжала тихо молиться, а я восхищалась ею и думала, пока я в здравом уме, твердой памяти, насколько у меня больше возможностей служить Богу. А чем служить? Да тем же самым, исполняя заповедь любви. Я могу сказать доброе слово во время процедуры, лишний раз позаботиться, спросив, не включить ли свет, не закрыть ли окно в палате. Потерпеть, сохраняя доброжелательность, объясняя пожилым пациентам одну и ту же очевидную вещь в сотый раз. И когда мне кажется, что дело, которое я делаю, незначительно, вспоминаю Ольгу Степановну. Мы спасаемся стойкостью веры и верностью Богу до конца, в каждой мелочи. Впрочем, в любви нету мелочей.
1: Частное мнение.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Анна Леонтьева и Наталья Лангамер, а также руководитель проекта «Академия Фомы» Ольга Зайцева и директор по развитию «Радио Вера» Тамара Захарова. Слушайте сегодня в 18:00.

Сегодня, 14 августа, Церковь празднует изнесение честных древ животворящего креста Господня. Сегодня также празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Церковь чтит память семерых святых мучеников Маковеев и священномученика Дмитрия Павского. Сегодня – начало Успенского поста. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице открывает череду августовских торжеств в честь Всемилостивого Спаса. Другие два – праздник Преображения Господня и перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Преображение посвящено воспоминанию евангельского чуда. Этот праздник христиане отмечали с 4 века. Перенесение нерукотворного образа – событие из византийской истории. Оно случилось в 10 столетии. Первое в этом ряду календарное торжество – празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице установил русский князь Андрей Боголюбский. Это случилось в 1164 году. Русская дружина выступила в поход против армии волжских булгар, которые грабили ростовские и суздальские земли. Впереди войска несли икону Богоматери, которую князь привез из Киева. Впоследствии она получила имя Владимирской. Рядом с ней был и честный крест Христов. Перед сражением был отслужен молебен Пресвятой Богородице, а во время сражения все видели, как от иконы и креста исходят огромные огненные лучи. Русские воины одержали победу. В память о чуде было установлено празднество Всемилостивому Спасу. В праздничном песнопении «Тропаре» церковь прославляет Спасителя как милостивого Отца. С небес милостиво взирая, нищих принимая, посети нас, изнемогших от грехов, Владыка Всемилостивый. По молитвам Богородицы даруй душам нашим великую милость.

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Осенью 1911 года заголовки российских газет пестрели сообщениями о том, что в Россию приехал французский художник Анри Матисс, основоположник фавизма, нового стиля в живописи, который появился во Франции в начале 20 века. Полотна, созданные в этом стиле, отличались особо яркой палитрой и упрощением формы изображаемых предметов. Ценителем нового направления был русский купец, благотворитель и коллекционер Сергей Щукин. За годы общения с Матиссом он приобрел у художника 37 работ, которые разместил в своем особняке в Большом Знаменском переулке в Москве. По его приглашению в 1911 году Анри Матисс приехал в Россию. В Москве художник познакомился с собраниями картин в домах местных коллекционеров. Но особенно его поразили древнерусские иконы, которые он увидел в доме попечителя Третьяковской галереи Ильи Остроухова. В письмах Ильи Семеновича сохранились воспоминания о визите французского художника. «Надо было видеть его восторг от икон. Он буквально весь вечер не отходил от них. В конце концов заявил, что из-за икон стоило ему приехать из более далекого города, чем Париж». Древнерусские иконы из собрания Третьяковской галереи также произвели на французского художника неизгладимые впечатления. Сергей Щукин пересказывал слова французского гостя после двух часов, проведенных среди древних святынь. «Я 10 лет потратил на искание того, что ваши художники открыли несколько веков назад. Не вам надо ездить учиться к нам, а нам надо учиться у вас». Кроме художественных экспозиций, Матисс посетил Кремль с его старинными величественными соборами, побывал в Новодевичьем монастыре и на Рогожском старообрядческом кладбище. Специально для иностранного гостя был устроен концерт синодальных певчих. В интервью «Русским ведомостям» художник сказал: «Ваши соборы прекрасны, величественны. Кремль, некоторые уголки Москвы, остатки древнерусского искусства редкие по своей красоте». С собой во Францию Матисс увез несколько икон, русский фарфор и другие подарки. Но главное – впечатление о глубине и красоте русского искусства. Благодаря отечественным коллекционерам сейчас в России находится одно из самых больших собраний картин Анри Матисса. Часть полотен представлена в Петербургском Эрмитаже, а в Москве с картинами Матисса можно познакомиться в Музее изобразительных искусств имени Александра Пушкина.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги писателя Василия Никифорова Волгина «Воспоминания детства». Однажды я заявил отцу с матерью: «Очень мне хочется на клиросе петь, но как это сделать, не знаю». «Дело это, сынок, простое», — сказал отец. «Сходи к батюшке или к регенту и изъяснись, авось возьмут». В тот же день я пошел к соборному регенту. «Слух не важнецкий», — сказал он, — «но голос молодецкий. Приходи на клирос». Наступило воскресенье. Я пришел в собор. Со страхом Божиим поднялся на клирос. Началась литургия. Никогда в жизни она не поднимала меня так высоко, как в этот присно-радостный день. Пою с хором, тонкой белой ниточкой вплетаюсь в узорчатую ткань песнопений. И вдруг произошло нечто страшное для меня. Пели «Верую во единого Бога Отца Вседержителя». Пели мощно, ладно, с высоким исповеданием. Я не сумел вовремя остановиться, и на всю церковь с ее гулким перекатом визгливо прозвенел позднее всех «Аминь». В глазах моих помутилось, я съежился. Дав по затылку несколько щелчков, меня выпроводили с клироса. Закрыв лицо руками, я шел по церкви к выходу и всхлипывал. На меня смотрели и улыбались. В ограде ко мне подошла мать и стала утешать. «Это ничего, это тоже от Господа. Он, батюшка, царь небесный, улыбнулся, поди, когда голосок-то твой выше всех взлетел, один-одинешенек. Ишь, — подумает он, — как Вася-то ради меня расстарался, но только не рассчитал малость, сорвался. Ну что же делать, молод еще, горяч, с кем не бывает. Не кручинься, сынок, ибо всякое хорошее дело со скорби начинается». Я слушал ее и представлял, как тихо улыбается Христос над моей неудачей, и потихоньку успокаивался.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, привет! Ну что, на работу побежал?
2: Здравствуй, Жень. Да решил вот сегодня пораньше выйти, пешком пройтись, кислород глотнуть. А то сутками за компьютером сижу.
1: О, это значит, хорошо, что я тебя уже на улице-то поймал. Ты дыши. А заодно вот подпиши жалобу на соседа из 317-й. Ну, помнишь? Замучил он уже своим ремонтом. Но три раза подъезд обесточить — это надо так постараться, а? А перфоратор у них ни днем, ни ночью не выключается. Ну просто прям как на стройке живем.
2: Что-то не по душе мне, Жень, жалобы подписывать. Может, сходим к нему сначала, по-хорошему поговорим.
1: И что ты думаешь? Я разве не разговаривал с ним? Да 100 раз! Он и слушать не хочет. Сам на конфликт идет. Я им про мир, а он мне про войну.
2: Не знаю, не знаю. Я не в восторге от постоянного шума, но и нас миротворцами не назовешь, если мы кляузничать станем. Так что едва ли здесь уместны эти горестные слова из псалма.
1: Подожди, это ты про какой псалом сейчас толкуешь?
2: Про тот, что ты сейчас процитировал, про 119-й. «Долго я живу среди тех, кто не любит жить мирно. Я говорю им о мире, а не о войне».
1: Ну, признаться, Борис, я это просто так нечаянно так выразился. А про псалом этот и даже не слышал никогда. Но видно, его автору, как и нам, тоже с соседями не повезло, да?
2: Жень, нам с тобой посчастливилось уже в том, что мы живем в городе, который любим с детства. И что у нас есть не просто крыша над головой, а родной дом. Автор же этой песни был вынужден скитаться, и ему не любители круглосуточного ремонта доставляли неприятности. Он окружен был недругами, которые клеветали на него и готовы были уничтожить ни за что. Да ты послушай, как псалмопевец сам рассказывает о своих бедах. «Ко Господу возвал я в скорби моей, и услышал он меня. Господи, избавь душу мою от уст неправедных, от человека лживого. Что постигнет его, и что навлечет на него язык его лживый? Острые стрелы сильного, огненосные. Увы мне, длятся скитания мои. Поселился я в шатрах кедарских, много скиталась душа моя. С ненавидящими мир был я в мире, когда говорил я с ними. Восставали на меня без вины моей».
1: Андрей Борисович, а кто же этот псалом-то написал?
2: На этот счет есть разные предположения. Возможно, что эта скорбная песнь вышла из-под пера главного автора псалтыри, царя Давида. Большую часть своей жизни он был преследуем, причем близкими людьми. В молодые годы псалмопевец претерпевал гонения от своего тестя, царя Саула. Позднее против него восстал родной сын, Авессалом. Так что скитаться Давиду пришлось немало. Пожил он в шатрах кедарских.
1: А что это за шатры?
2: Вообще, кедарине – это воинственное кочевое племя, бродившее между Месопотамией и каменистой Аравией. Их считают предками бедуинов. Походные шатры этого народа здесь, видимо, нужно воспринимать как символ бесприютности, бездомности псалмопевца. И эта мука – быть в мире с ненавидящими мир – длилась для него ни день, ни два. В псалме подчеркиваются: «Длятся скитания мои, много скиталась душа моя».
1: Андрей Борисович, а вот ты обмолвился, будто есть разные предположения о том, кто этот псалом написал. И что, кроме царя Давида в истории Израиля были разве такие еще скитальцы?
2: Были, Жень, и немало. Если вспомнить период Вавилонского плена, то в то время практически каждый иудей, угнанный на чужбину, испытывал страдания, описанные в 119-м псалме. Так что вполне вероятно, что эту песнь создал неизвестный автор в 6 веке до нашей эры. А в пользу этого предположения говорит и тот факт, что кедарские селения в ту пору входили в Вавилонское царство. А значит, в неуютных шатрах Кедара, в окружении враждебно настроенных иноплеменников, могли жить многие израильтяне.
1: Разве подписывать произведения в те времена не принято было?
2: такое обыкновение существовало. Более того, надписание иных псалмов донесли до нас не только информацию о своих авторах, но и важные исторические факты. Что же касается 119-го, то он входит в особую группу из 15 псалмов, расположенных в псалтыре друг за другом. Каждый из них носит яркое название «Песнь восхождения» или «Песнь степеней», а точнее «Ступеней». А вот об авторе этого произведения, как я уже говорил, можно только догадываться.
1: Как ты сказал, «Песнь восхождения»? Правда, красиво звучит. А что это название означает?
2: А вот тут тоже есть несколько версий. Одна, например, настаивает на том, что эти псалмы исполняли во время богослужений служители Иерусалимского храма. И пели они, стоя на храмовых ступенях, коих было как раз 15.
1: Интересно. А еще какие предположения есть?
2: Большинство исследователей сходятся во мнении, что песни восхождения посвящены возвращению иудеев из Вавилонского плена. Эту версию подсказывает сам рельеф местности, где разворачивались исторические события. Ведь Вавилонское царство было расположено в низине, и дорога домой, в Иерусалим, становилась для вчерашних пленников восхождением.
1: Вот так вот просто!
2: Истина всегда проста, Жень. Но в этой простоте подчас такие глубины скрыты. Вавилонское пленение осталось в далеком прошлом. Но 15 коротких псалмов по-прежнему остаются песнями восхождения, ступеньками, по которым душа поднимается к свободе, к Богу.
1: Эх, что вот ты мне, Борисыч, душу-то разбередил. Как вот мне теперь подписи под жалобы собирать, когда все мое возмущение испарилось?
2: Ну, хорошо, что испарилось, Жень. Возмущение – плохой советчик. Считай, что ты на одну ступеньку совершил восхождение к миру в нашем подъезде.
1: Ладно, не вечно же в 317-й этот ремонт будет.
2: И это верно. И ремонт пройдет, и ссоры забудутся. А у вечности совсем иные приметы.
3: Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст тебе, и что прибавит тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я пребываю у Мосоха, живу у шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а не к войне.

0: Сегодня, 14 августа, Церковь празднует изнесение честных древ животворящего креста Господня. Сегодня также празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Церковь чтит память семерых святых мучеников Маковеев и священномученика Дмитрия Павского. Сегодня – начало Успенского поста. Семь святых мучеников Маковеев – Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим, Маркел, мать их Соломония и учитель их Елеазар пострадали в 166 году до нашей эры. Еще до воплощения Сына Божия они пролили кровь за веру в грядущее пришествие Спасителя. В это время Иудея находилась под властью сирийского царя Антиоха Епифана. Он ввел по всей стране культ языческих богов. В Иерусалимском храме по его приказу поставили статую Зевса. Многие подчинились и изменили своей вере в единого Бога. Учителю Елеазару было 90 лет, но он не отрекся от своих убеждений и мужественно пошел на казнь. Такую же решимость проявили семь его учеников, семь братьев Маковеев. Все юноши отказались принести жертвы языческим богам. Тогда на глазах братьев и их матери Соломонии был замучен и казнен старший Авим. Такая же судьба ждала и остальных. Когда в живых остался младший, царь предложил Соломонии склонить его к отречению. Мать отказалась, она только подбадривала и укрепляла сына. Тот также твердо перенес мучения, но не изменил вере. После смерти детей Соломония поблагодарила Бога за то, что сыновья не отреклись, и сама скончалась. Подвиг братьев Маковеев воодушевил Иуду Маковея. Он поднял восстание против сирийцев и одержал победу. В праздничном песнопении «Кандаке» церковь прославляет подвиг мучеников. Семь столпов премудрости Божией и семь светильников ярких божественного света. Маковеи премудрые, прежде мучеников величайшие мученики. С ними Бога всего мира молите о спасении почитающих вас.
1: Радио «Вера».

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».

0: Здравствуй, Ванечка. Ты снова пришел к нам в Третьяковскую галерею. Рада тебя видеть.
1: Здравствуйте, Маргарита Константиновна. Сегодня я здесь с конкретной целью.
0: Расскажи, чем я могу тебе помочь?
1: В учебнике литературы встретил иллюстрацию картины «Спасов день на севере» Илариона Прянишникова. На ней изображены крестьяне во время необычного крестного хода. На конях, да еще и в реке. Я пришел к вам расспросить о ней подробнее, а заодно и увидеть работу воочию.
0: С радостью расскажу тебе об этом шедевре, Ваня. Тем более, что находится он в соседнем зале. Пойдем посмотрим. Об авторе картины, Илларионе Прянишникове, я тебе как-то рассказывала. Ага, а вот и полотно «Спасов день на севере».
1: О, серьезный размах. Впечатления совсем другие. Не то, что от маленькой иллюстрации в учебнике. Перед нами разворачивается действо на реке. Праздничный молебен. Священнослужители и народ пришли на берег с иконами. Они молятся. Многие женщины и мужчины сидят верхом на лошадях, зашли прямо в воду. Но вот что мне непонятно. Почему картина называется «Спас на севере»? Я знаю медовый спас, яблочный и ореховый. А это получается какой-то водный спас?
0: Ванечка, ты почти угадал. Художник Илларион Прянишников изобразил на картине молебен в праздник, который иногда называют «Спас на водах». Но это название народное. А в церковном календаре праздник звучит так: «Происхождение или изнесение честных древ животворящего креста Господня».
1: Ох, сложное название. Вы не могли бы пояснить, что оно означает?
0: Конечно, Ваня. В IX веке в городе Константинополе возникла традиция совершать крестный ход с сохранившимися частями креста Господня, того самого, на котором был распят Христос. Эти сохранившиеся части так и называют «честные древа животворящего креста». Один раз в год, в середине лета, их выносили из императорского дворца и большим крестным ходом с молитвами и иконами несли в храм Святой Софии, где священники с помощью креста Господня освящали воду.
1: А зачем они это делали?
0: В то время в Византии часто возникали эпидемии из-за жаркого климата. Люди стали просить Бога помочь справиться с болезнями и мором. Вместе молились. После молебна в храме честные древа проносили по городу и освящали ими водоемы. Отсюда русское название праздника – происхождение или изнесение честных древ. Происхождение от слова «ходить» и изнесение от слова «носить».
1: Интересно. Получается, из-за того, что священнослужители освящали водоемы, праздник стали называть «Спас на воде»? Верно?
0: Именно так, Ваня. В России этот праздник отмечается в первый день Успенского поста, 14 августа. И в этом главный смысл. Верующие готовятся встретить большой церковный праздник Успения, то есть мирный уход из земной жизни Пресвятой Богородицы. А еще в нашей стране праздник изнесения честных древ называют «Медовым Спасом». В храмах освящают мед нового урожая.
1: Да, да. Мы с бабушкой тоже освящали мед на медовый спас.
0: На Руси было еще немало народных традиций, посвященных спасу на водах. Например, освящали новые колодцы и чистили старые. Так же, как в Константинополе много веков назад, на Руси крестным ходом с иконами и с песнопениями шли на водоемы, вместе молились. Этот день и изобразил художник Илларион Прянишников на полотне «Спасов день на севере».
1: Чувствуется, что для героев картины «Спасов день» действительно значимое событие. Одеты они нарядно, ярко. Люди собрались целыми семьями, с детьми и стариками.
0: И вся эта красота особенно выделяется на фоне сдержанной природы Северного края. На заднем плане картины мы видим широкие просторы полей, косогоры, убегающую вдаль реку. Картина «Спасов день на севере» – своего рода тихая благодарственная песнь, молитва художника, воспевающая русскую глубинку.
1: А еще, мне кажется, художник таким образом благодарит Бога за помощь простым людям и за радость соборной праздничной молитвы. И хоть сегодня не 14 августа, но здесь, в Третьяковской галерее, мне ясно чувствуется благодать, переданная художником Илларионом Прянишниковым на картине «Спасов день на севере».
2: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Богочеловек Христос есть смысл нашей жизни.
1: Такими словами завершает свою книгу «Смысл жизни», опубликованную в 1925 году, русский религиозный философ Семен Людвигович Франк. «Кто не задавался вопросом, в чем смысл моей жизни? Люди идут и приходят к Богу по-разному. Кто-то с детских лет воспитан в вере, кто-то начинает верить в годы пылкой юности, кто-то на закате лет. Есть те, кто сомневается и отходит от веры. Они могут вернуться к любящему Отцу Небесному в любой момент жизни, тяжелый, монотонный или радостный. Искание Бога, пишет Франк, есть уже действие Бога в человеческой душе. Мыслитель пишет, что порой мы похожи на тех близоруких и рассеянных людей, которые ищут потерянные очки и не могут их найти, потому что очки сидят на носу, и ищущие в своих поисках глядят через них. Для христианина высшие цели бытия – вера во Христа, жизнь по Его заповедям и обретение блаженной вечности рядом с Ним. Потому и говорит Семен Франк, что Богочеловек Христос есть смысл нашей жизни.
0: Цитата дня.

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Протоиерей Григорий Дьяченко, богослов и духовный писатель конца XIX – начала XX века, известен как составитель назидательных сборников. Статьи из церковной и светской прессы того периода, выдержки из святоотеческого наследия, рассказы известных писателей отец Григорий внимательно изучил.

0: хозяйки дома, считает отец Григорий Дьяченко. И делать это желательно не формально, а так, чтобы главные женские добродетели – материнская любовь, милосердие, сострадание, нежность и кротость – естественным образом зарождались в самом сердце будущих хранительниц семейного очага. В этом, считает протоиерей Григорий Дьяченко, могут помочь простые, живые, душевные примеры, иллюстрирующие высокое предназначение женщины. Именно из таких и состоит сборник для девочек «Искра Божия». Биографические и публицистические очерки, произведения художественной литературы, сказки и пословицы народов мира приоткрывают читателям самые светлые стороны, присущие женской натуре. «Аленький цветочек» Аксакова, «Девочка со спичками» Андерсена, сказка о мертвой царевне и семи богатырях Пушкина, отрывки из Гофмана, Немировича Данченко, Мельникова-Печерского ждут нас на страницах книги. Мы вдохновимся рассказами о самоотверженном служении ближнему сестер милосердия Флоренс Найтингейл и Кейт Марсден, основательницы Спаса Бородинского монастыря Маргариты Тучковой, благотворительницы баронессы Юлии Вревской, истории святых женщин, равноапостольной Марии Магдалины, великомученицы Варвары, преподобной княжны Ефросинии Полоцкой, станут яркими примерами служения и преданности Богу. Разнообразный, динамичный и познавательный материал на страницах сборника «Искра Божия» окажется полезным не только целевой аудитории – девочкам и девушкам, но и самому широкому кругу читателей всех возрастов. Автор-составитель сборника протоиерей Григорий Дьяченко выражает надежду на то, что семена добра, истины и красоты, рассеянные по рассказам в этой книге, попадут на благодатную почву душ и сердец, возрастут на ней и приумножатся. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: «Дело дня».
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера». Лето – это маленькая жизнь. Люди в отпусках, разъездах и оторваны от привычного ритма жизни. Поэтому считается, что они реже слушают радио. Однако это не совсем так. Ведь лето – время радостных церковных праздников, Пятидесятницы, Дня Петра и Павла, Преображения Господня. Церковная жизнь не останавливается. Не замирает и жизнь вообще, ведь Божья милость не прерывается. А значит, не останавливается и работа нашей радиостанции. И сейчас, в августе, нам предстоит оплатить долг за вещание «Радио Вера» в прошедшем июле в 9 городах. В Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске. Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами любимой радиостанции. Как в летние месяцы, так и во все остальные. Давайте сделаем вместе летний сезон радостным и светлым. Искренне ваша, Алена Рыпова.
2: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: «Дело дня».

0: слушаете радио «Вера». География веры.
1: В соборе саратовских святых есть имя святителя Иннокентия Смирнова. Подвижник родился в 1784 году в семье псаломщика в селе Павлово Московской губернии. Сейчас это Павловский Посад. Учился в семинарии Троицы Сергиевой Лавры. Наставники заметили в юноше талант к учительству и поручили ему преподавать сначала грамматику в младших классах, затем риторику, философию, богословие. В 1809 году Иннокентий принял монашеский постриг и еще через несколько месяцев сан священника. В 30 лет стал доктором богословия и возглавил Санкт-Петербургскую духовную семинарию. Написал книгу по церковной истории. За этот фундаментальный труд Иннокентия избрали действительным членом Российской академии наук и наградили орденом святого Владимира. В 1819 году подвижник стал епископом Пензенским и Саратовским. К этому моменту здоровье его было сильно подорвано непрестанным трудом. Владыка прослужил на кафедре всего 3,5 месяца. Слабея с каждым днем, он продолжал совершать богослужения, читать пламенные проповеди, принимать посетителей, объезжать епархию. Последняя архипастырская поездка была в Саратов. Святитель Иннокентий вынужденно прервал ее по состоянию здоровья. Уже не вставая с одра болезни, он продолжал работать над рукописями. 23 октября 1819 года, причастившись святых христовых тайн, 35-летний подвижник приставился ко Господу. В 2000 году церковь прославила святителя Иннокентия Смирнова в лике святых. В Троицком соборе Саратова хранится частица его святых мощей.
2: Радио «Вера» в Саратове можно слушать на частоте 101.1 FM.
3: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Как известно, те духовные истины, которые содержатся в Евангелии, это самые высокие и светлые истины, которые когда-либо знало человечество. Но почему же тогда многие не принимают их всерьез? Почему не стараются согласовать с ними свою жизнь? Почему не становятся последователями того, кто некогда изрек эти истины? Ответ на эти вопросы находим в первой главе первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
5: «Слово бо крестное погибающему бо юродство есть».
6: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа». Божию силу и Божию премудрость.
5: Божию силу и Божию премудрость.
4: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел рассказывает о том, чего люди ожидали от апостолов, когда те приходили к ним с проповедью Евангелия. По его словам, иудеи требовали чудес, то есть хотели, чтобы апостолы подтвердили свои слова о Боге какими-то сверхъестественными знамениями. В свою очередь эллины искали мудрости. Эллины – это язычники, воспитанные в рамках греко-римской культуры. Поэтому они хотели, чтобы учение апостолов об Иисусе Христе было чем-то вроде стройной философской системы, чтобы апостолы доказали свое свидетельство рациональными, философскими или научными аргументами. Однако ни иудеи, ни эллины, как говорит Павел, не получили ожидаемого. Все, что им предлагали ученики Спасителя, это крест. «Бог умер ради нашего спасения на кресте», — говорили они. Для иудеев сама мысль о том, что Мессию могли распять, граничила с кощунством. Поэтому и говорит апостол, что проповедь Евангелия для них была соблазном. Греческий оригинал использует слово, которое можно перевести как «скандал». Для эллинов же весть о распятии Христа воспринималась как безумие, ведь по их представлениям она нарушала все законы рационального мышления. Может показаться, что апостолы провалили свою миссию. Однако Павел говорит о том, что такое восприятие евангельской проповеди не случайно. Сам Бог намеренно устроил так, чтобы центральная истина христианства, которая гласит, что Бог умер за нас на кресте, осталась недоступной для человеческого ума. Он специально делает свое спасение тайной для нашего интеллекта. Наша мысль не способна схватить и удержать эту тайну. Поэтому Павел цитирует изречение пророка Исаии, который от лица Творца пишет: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Зачем же Богу эти сложности? Почему бы не сделать основополагающие истины веры ясными и понятными, как математические формулы или инструкцию по использованию бытовой техники? Проблема в том, что мы, люди, привыкли слепо доверять своему уму. Нам кажется, что если мы достаточно образованы и проницательны, то сможем разобраться в жизни, найти ответы на все вопросы и даже прийти к Богу. Но чем больше мы двигаемся по этому пути, тем сильнее наш ум пытается все контролировать и объяснять. И в итоге нам не нужен уже никакой Бог. В собственных глазах мы сами становимся богами. Наша интеллектуальная гордыня растет, а вместе с ней на душе становится все мрачнее и мрачнее. Жизнь превращается в тяжелую повинность. Поэтому Бог намеренно ставит крест как преграду для нашего ума. Он хочет, чтобы мы перестали полагаться только на свои способности, на свою логику, на свой житейский опыт, на свои представления о жизни в целом и научились полагаться на Его любовь. Пришли к Нему не столько через понимание, сколько через доверие Ему и практическое исполнение Его заповедей. Поэтому проблема не в том, что Евангелие нелогично, а в том, что оно требует особого подхода, не столько интеллектуального, сколько сердечного. Это не означает, что мы должны перестать использовать ум и житейский опыт в своей деятельности. Это означает, что они не должны играть в нашей жизни ту роль, которая отведена нашему сердцу и духовной интуиции. Тот, кто хотя бы однажды ощутил в себе действие этого духовного источника, на собственном опыте убедился в истинности слов апостола Павла, который пишет в послании к Коринфянам: «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия».
3: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Луг в туманы нарядился, в небе месяц народился, и серпом лег у межи, над серпом горят зорницы, зорят жито и пшеницу, бьются крыльями во ржи. Сток, как дружка на поляне, и бока его в росе, звезды клонятся в тумане, скоро выйдут поселяне и согнутся в полосе. И до вечера на жнитве, не сложа усталых рук, в громкой песне и молитве будут славить дедов пух.

Светлое радио. Ни у одной науки нет столько доводов, как у учения Библии. Исаак Ньютон.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Марианны Веховой «Бумажные маки. Повесть о детстве». 1971 год. Уже совсем взрослой я попала в больницу с диагнозом туберкулез тазобедренного сустава. И одна больная тайком дала мне свое Евангелие. Маленькую самиздатовскую книжку с мелким шрифтом на тончайших страницах. У нее уже отобрали одно Евангелие, теперь она боялась потерять и это. Я вспомнила свои детские проделки с книгами и устроила себе читальный зал под белой простыней, натянутой как палатка. В своей белой палатке я читала, и это было не чтение, а вхождение в веру. Я принимала каждое слово как рассказ, обращенный ко мне, о том, что было с тем, кто меня любит. Особенно меня поразило, когда Петр отрекся трижды, потом вышел за ворота дома, возле которого сидел у ночного костра, услышал крик петуха и заплакал. Мои слезы слились со слезами Петра. Все это было похоже на внезапно пришедшую ко мне любовь. Такую, о какой я мечтала. Такую, которая переворачивает все в человеке. И человек спрашивает себя, как можно было без этого жить?
0: Голоса.

0: православия.
1: Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Помню, как в те времена, когда я был студентом Московской духовной семинарии, в Троице-Сергиеву Лавру в качестве паломника прибыл православный священник с Кипра, отец Савва Михайлидис. Отец Савва – человек удивительной судьбы. Увлекшись молодости русской литературой, он стал самостоятельно изучать русский язык, а затем закрепил полученные знания в православном Богословском институте Святого Сергия в Париже, где преподавали в середине 20 века русские профессора. По окончании института отец Савва вернулся на Кипр, где впоследствии стал настоятелем русского прихода. Но не только биографией знаменит на Кипре, да и во всем православном мире отец Савва. Благодаря его непосредственному участию в кипрской церкви была восстановлена древняя традиция проповеди среди блудниц. Еще в первые годы своего существования церковь стремилась осуществлять миссию среди людей, подверженных самым тяжким страстям. Следуя примеру Христа, который не чурался рассказывать о Боге и Евангелии лютым грешникам, православные христиане также стремились проповедовать, в частности, среди блудниц. Этим несчастным женщинам церковь давала возможность начать новую жизнь, узнать Бога и победить свои грехи. Ярким примером такой деятельности является святой Виталий, прославленный в лике святых как раз благодаря своей проповеди среди блудниц. Отец Савва Михайлидис в начале 2000-х годов решил восстановить древнюю традицию. Решил вынужденно. Кипр, как почти любой курорт, имеет печальный порок. В его городах можно встретить женщин, торгующих своим телом. Многие из них делают это вынужденно, став жертвами нечистых на руку людей. Большей частью блудницами на Кипре становятся иностранки, приехавшие сюда работать, но в итоге обманутые и принужденные к порочной деятельности. Отец Савва решил в меру своих сил помогать несчастным женщинам. При своем приходе он основал приют, где бывшие блудницы могли бы какое-то время жить, пока отец Савва не оформит им документы и не соберет денег на билет до дома. А сам лично он стал по вечерам посещать традиционные места сбора подобных женщин, общаться с ними и предлагать им помощь. Сначала появление священника в злачных местах, естественно, воспринималось неоднозначно. Отец Савва приходил проповедовать среди блудниц в подряснике, не скрывая своего статуса. Некоторые люди даже думали, что священник настолько потерял стыд, что не стесняется появляться рядом с борделями в священнической одежде. Но впоследствии все стало на свои места. Отец Савва помог стольким несчастным женщинам, что уже ни у кого не поворачивается язык его осуждать, а сами блудницы стремятся попасть в его приходской приют. На Кипре отец Савва стал настоящим героем. Сегодня он уже человек преклонных лет. Его волосы и борода белоснежно-седы. Чем-то он напоминает доброго Деда Мороза. Во всяком случае, для многих несчастных женщин он именно им и оказался. Потому что сделал им огромный подарок, вернул нормальное существование и возможность жить с чистой совестью. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об отце Савве Михайлидисе, кипрском священнике, восстановившем древнюю церковную традицию проповеди среди блудниц.

православие. В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 14 августа, Церковь празднует изнесение честных древ животворящего креста Господня. Сегодня также празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Церковь чтит память семерых святых мучеников Маковеев и священномученика Дмитрия Павского. Сегодня – начало Успенского поста. Священномученик Дмитрий Павский родился в 1874 году в Тверской губернии в священнической семье. Он получил духовное образование, стал священником и получил назначение в Минскую епархию. Впервые его арестовали в 1931 году. Формально священнику предъявили обвинение в агитации против образования колхозов. На деле его пытались склонить отречься от сана священнослужителя. Павского приговорили к 5 годам лагерей. После освобождения отец Дмитрий вернулся на родину в Тверской край. Там в июле 37-го его арестовали по обвинению в шпионской деятельности. Односельчане считали, что чашу терпения властей переполнил молебен о дожде. Весь июнь был засушливым, а после молебна, который отслужил отец Дмитрий, пошел ливень. На допросе священник вел себя спокойно. Его допрашивали всего один раз. Видя предвзятость следователя, он отказался о чем-либо разговаривать с ним. Виновным себя ни в чем не признал и на допросе никого не оговорил. Отца Дмитрия приговорили к расстрелу. Его причислили к лику святых на Архиерейском соборе в 2000 году. Святой долг каждого прихожанина Русской Православной Церкви – хранить память о новомучениках российских. По словам патриарха Кирилла, это будет нашим венком на их могилу. В этот день мы чествуем священномученика Дмитрия Павского и сердечно просим святого: «Священномученик Дмитрий, моли Бога о нас».
1: Радио «Вера».

Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение на радио Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы приурочены к 155-летию со дня рождения русского религиозного мыслителя, протоиерея Сергия Булгакова. Сегодня у нас в студии декан философского факультета Московского государственного университета Алексей Козырев. И разговор пойдет о наиболее значимых трудах отца Сергия.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Прообразы. Святые в литературе.
2: Один из пределов храма Гроба Господня в Иерусалиме посвящен святому Лонгину Сотнику, человеку, который руководил казнью Христа на Голгофе. Почему же ему, римскому военачальнику, оказана такая великая честь? Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святом мученике Лонгине Сотнике и романе Марии Карелли «Варавва». Место действия – Иерусалим. Время действия – первый век по Рождестве Христовом. «Я – свет миру», – сказал Иисус Христос. В историческом романе «Варавва», популярной английской писательницы конца XIX – начала XX века Марии Карелли, показано, как встреча с Христом преображает людей, высвечивая в них самое лучшее. Меняется жизнь разбойника Вараввы, главного героя романа. Непривычное душевное смятение – испытывает суровый римский центурион, руководящий казнью Христа на горе Голгофе. Латинское слово «центурион» на русский переводится как «сотник», то есть командующий сотней солдат. В истории не сохранилось имени этого римского сотника, а только прозвище «Лонгин», что значит «длинный», так как он был высокого роста. В романе Марии Карелли «Варавва» сотник назван распространенным римским именем Петроний.
3: Центурион Петроний поднял руку, давая сигнал к началу пытки, и к своему ужасу встретил терпеливый взгляд божественных очей. Они, словно две звезды, были полны далекой, неразгаданной тайны. Петроний не выдержал этого взгляда. Дрожа всем телом, он быстро отвернулся.
2: Сотник, который исправно нес службу в Иудее под началом прокуратора Понтия Пилата и руководил отрядом, стоящим во время казни Христа на Голгофе, у самого подножия креста, сам себя не узнает. Из жалости он велит солдату поднести губку с разбавленным уксусом к устам распятого на кресте Иисуса, страдающего от жажды.
3: Петроний шепнул что-то стоящему рядом воину, и тот, насадив на копье смоченную уксусом губку, поднял ее к устам божественного страдальца. Но вмешался первосвященник Анна. Выдвинувшись из толпы, он сказал со слащавой улыбкой: «Оставь, оставь, или я придет спасти его, он же Сын Божий». В толпе захихикали. Петроний нахмурился и посмотрел на Анну с глубоким презрением.
2: В Библии сказано: когда Иисус скончался на Голгофе, произошло землетрясение. Камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших воскресли. Римский сотник и его воины стали свидетелями последних мгновений земной жизни Иисуса и великих и страшных знамений, явленных после смерти Христа. Согласно свидетельству евангелистов, в тот день на Голгофе сотник уверовал во Христа и всенародно исповедал: «Воистину, это Сын Божий». В романе Марии Карелли центурион говорит те же слова и сомневающемуся разбойнику Варавве.
3: «Это был Сын Божий», – пробормотал Петроний, глотая слезы. Варавва испуганно прошептал: Ты так думаешь? Тогда что же будет с тем, кто убил его? Не знаю, ответил римский сотник. Я всего лишь солдат и исполнял приказ. Но я, пожалуй, не так слеп, как те, кто приговорил его к смерти. Распятый праведник обличал лицемерие и потому погиб. Но мир еще услышит о нем.
2: Мир услышал и о святом мученике Лонгине Сотнике. По церковному преданию он вскоре оставил воинскую службу, принял крещение и отправился с христианской проповедью в Каппадокию. По распоряжению Понтия Пилата Сотник там был убит за проповедь Христа, став мучеником за веру. В историческом романе Марии Карелли «Варава» показано, как римский сотник из врага Христа становится его преданным другом, святым. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Старайся более внимать себе, а не разбирать дела, поступки и обращения к тебе других. Если же ты не видишь в них любви, то это потому, что ты сам в себе любви не имеешь. Преподобный Лев Оптинский.

0: Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Подражайте мне, как я Христу», – писал в одном из своих посланий святой апостол Павел. Как начать путь следования за Христом? В одном из эпизодов повести английской писательницы 20-го столетия Патрисии Сент-Джон «Следы на снегу» предлагается ответ на этот вопрос. 12-летний Лука всем сердцем обратился ко Христу и решил во всем исполнять волю Христа, следовать его словам и быть на него похожим. Окрыленный этими мыслями, счастливый Лука бежит домой, чтобы как можно скорее написать письмо своему младшему другу Данику, который вечером уезжает. На кухне героя встречает беспорядок. Мама ушла на работу и не успела прибраться. Мальчик решает написать письмо в своей комнате, а мама, вернувшись, приберется. Войдя в спальню, Лука бросает взгляд на висящее на стене распятие. Мальчик краснеет, вспоминая, как собрался хотя бы немножко быть похожим на Христа. Он понимает, что поступает не так, как поступил бы Христос. Лука медленно выходит из комнаты. Полчаса спустя кухня сияет чистотой, а счастливый мальчик садится за стол и пишет письмо другу. Этот эпизод важен как проявление внутреннего выбора Луки. Мальчик преодолел желание оставить уборку на маму и проявил деятельную заботу о ней. Так он учится подражать Христу в повседневных делах. Преподобный Паисий Святогорец, подвижник 20-го столетия, замечал: «Если ты не видишь Христа во всех своих поступках, то ты без Христа». Герой повести «Следы на снегу» делает шаг на пути к тому, чтобы быть похожим на Христа.
0: Чтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 14 августа, слушайте фрагменты романа Антония Погорельского «Монастырка» и рассказ протоиерея Леонида Каркадинова «Шмель в коробочке». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Символом христианства является крест Христов. Крест напоминает нам не только о страданиях Сына Божьего, но и о Его жертвенной любви к нам. Любви, которая превосходит все человеческие злодеяния и грехи, а также служит основанием для истинного благородства и достоинства. О том говорит нам отрывок из 19 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
3: «Егда же видяше его архиереи и слуги, возопиша глаголющие...»
4: Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Пилат, услышав

0: это слово вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тот стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось». И, преклонив голову, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили.
1: Да вы веру имете.
2: Прозвучавший отрывок рассказал нам о последних часах земной жизни Христа Спасителя. И это время было наполнено, на первый взгляд, исключительно страданиями. Но все перечисленные ужасные испытания не стали преградой для любви Христовой. Эта любовь проявила себя в самом факте смиренного принятия смерти, которая стала не концом, но шагом к воскресению. И эта же любовь проявила себя в словах, обращенных к Богородице и Деве Марии. Превозмогая боль, Спаситель позаботился о своей матери, поручил ее своему ученику, апостолу Иоанну, который впоследствии заботился о Деве Марии как о собственной маме. Прозвучавший евангельский отрывок в первую очередь напоминает нам о том, какой дорогой ценой досталась всем нам свобода в Боге и возможность стать частью Царства Господня. За нашу вечную жизнь Господь заплатил жизнью Сына Своего возлюбленного. Речь не идет о каком-то безумии наподобие тех, что описывают античные мифы, где отцы убивают своих детей из-за страха или властолюбия. Нет, Отец не без согласия Сына послал его в мир, чтобы соединить божественное и человеческое, чтобы пройти путь человека от рождения до кончины, испытать то, что испытываем все мы, а затем вырвать человеческую природу из плена смерти, подарив нам силу и славу воскресения. Мы уже причастны этому чуду, но любое деяние Божие, даже самое великое, не упраздняет человеческой свободы. Мы вольны выбирать, быть со Христом или без Него. Ко второму нас, бывает, подталкивают обстоятельства жизни. Мы закрываемся и ожесточаемся в страданиях. Но христианин призван быть храбрым, милостивым и великодушным. Как Спаситель, который, несмотря на всю крестную боль, сумел укрепить надеждой свою матерь и апостола Иоанна. Вот и мы призваны не зацикливаться на своих страданиях, но быть открытыми по отношению к любви Божией, и она сможет излечить и утешить нас».
3: Радио «Вера».

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Шла Вторая мировая война. Оккупированная фашистами Греция переживала тяжелые времена. В стране был голод, но люди старались делиться друг с другом даже тем малым, что у них было. Однажды в маленький городок Коницу из Афин приехали студенты сельскохозяйственной школы. Они привезли семена дынь и кабачков, чтобы раздать их нуждающимся. Получила свою долю и семья юного Арсения из Непидиса. Молодой человек остался единственным кормильцем у своей матери и сестер, потому что его отец и братья ушли на фронт. Семян хватило, чтобы полностью засеять небольшой участок. Арсений не был опытным огородником и не подумал о том, что разные культуры следует сажать по отдельности. И дыни, и кабачки Арсений посеял вперемешку и только радовался тому, какие хорошие всходы они дали. Пришло время собирать урожай. В последний день уборки довольный Арсений поставил на стол блюдо с разрезанной медовой дыней и пожарил на обед самый крупный кабачок. Но как только он, мать и сестры попробовали их, то сразу поняли – кабачки и дыни поменялись местами. Другими словами, переопылились из-за того, что росли вместе, в результате чего кабачки стали сладкими, а дыни – пресными. Конечно, в те голодные годы большого значения этому никто не придал. Счастье было, что они вообще выросли. Но спустя много лет, когда Арсений вырос и уехал на святую гору Афон, где принял монашеский постриг с именем Паисий, он часто вспоминал этот случай. Вскоре за мудрыми советами к нему стали съезжаться люди со всего света. И афонский старец Паисий Святогорец иногда рассказывал им историю про дыни и кабачки, неизменно добавляя: «Что душа имеет, то она и передает другой душе». Когда мы испытываем к человеку любовь, то он это понимает. Так же и злоба. Если она в нас есть, то человек ее чувствует, даже если она не проявляется внешне. Страсть передает страсть. Раздражение передает раздражение. Гнев передает гнев. Благодатная же душа передаст ближнему благодатный дар.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера».
1: Присутствие непостижимой силы таинственно скрывается во всем. Есть мысль и жизнь в безмолвии ночном, и в блеске дня, и в тишине могилы, в движении бесчисленных миров, в торжественном покое океана, и в сумраке задумчивых лесов, и в ужасе степного урагана, в дыхании прохладном ветерка, и в шелесте листов перед зарей, и в красоте пустынного цветка, и в ручейке, текущем под горой. Иван Никитин.

«Вера». Светлое радио. Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его. Евангелие от Луки.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева, Московская духовная академия. «Я закончил академию летом 1951 года, и мне сразу же повезло. Точнее сказать, трудно повезло. Осенью вызвал меня патриарх и сказал: «Я назначаю вас читать курс истории Западной Церкви». «Ваше святейшество», — ответил я, — «я боюсь». Это было самое начало холодной войны. «А вы не зарывайтесь слишком глубоко». «Но как же так можно?» «Нет, вы глубоко берите тему, но не берите на себя слишком большой ответственности. Придите и скажите студентам: у меня теперь времени больше, чем у вас. Я буду читать книжки и вам их пересказывать». Что мне было делать? Рассказывать обо всех интригах Ватикана против России значило бы повторять курс, который читается во всех светских вузах СССР, а нам надо было иметь какую-то богословскую основу. И я углубился в историю первых веков христианства. Был очень сложный период в истории церкви, когда начались арианские споры. На Второй Вселенский собор приехали представители Западной Церкви и не оказали православным помощи, которой от них ждали. Тогда Василий Великий писал Григорию Богослову: «Если умилосердится над нами Господь, чего же нам желать еще? А если прибудет гнев Божий, какая нам помощь от западной гордости?» Эти слова стали своего рода эпиграфом и лейтмотивом того курса, который я читал в течение нескольких лет.
0: Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Слово «архиерей» буквально означает «старший священник». Богослужение, которое возглавляет архиерей, особенное, более торжественное. Во время архиерейской службы в середине храма ставят деревянную возвышенность, которую покрывают ковром. Это архиерейский амвон – место для облачения епископа и чтения Евангелия протодиаконом или диаконом. Она символизирует святую гору Сион в Иерусалиме – место славы Божьей. В начале службы верховного пастыря, стоящего на кафедре, облачают в архиерейские одежды. В это время хор поет особое песнопение «На гору Сион». Давайте попробуем разобраться, о чем оно, и послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Звучит оно так. «Взойди на гору, благовествующий Сиону», то есть народу израильскому, «и с силой голос возвысь, провозглашающий Иерусалиму. Славное сказано о тебе, город Божий». «Мир Израилю и спасение народам». Церковнославянский текст песнопения такой. «На гору Сион взыди, благовествуй и Иерусалиму проповедуй ей, в крепости вознести глас, преславное глаголошася о тебе, град Божий, мир на Израиле и спасение языком». Давайте послушаем это песнопение.

Песнопение взято из вечерней службы праздника «Вход Господень в Иерусалим». И это не случайно. Восхождение владыки на Амвон в середине храма символически означает вход Христа в город Иерусалим, где его встречали пальмовыми ветвями и восклицаниями «Слава грядущему во имя Господне!». Как сказал мне один мудрый священник, путь архиерея непрост, и за красотой архиерейской службы с ее торжественными песнопениями скрыто ежедневное многотрудное служение епископа и его большая ответственность за паству. Предлагаю еще раз вместе послушать песнопение на гору Сион в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Сегодня, 14 августа, Церковь празднует изнесение честных древ животворящего креста Господня. Сегодня также празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Церковь чтит память семерых святых мучеников Маковеев и священномученика Дмитрия Павского. Сегодня – начало Успенского поста. Сегодня начинается многодневный Успенский пост. Он продолжается 2 недели, с 14 по 27 августа. Этот пост установлен перед 2 великими праздниками – Преображением Господним и Успением Божией Матери. Успенский пост дошел до нас со времен раннего христианства. Уже в середине 5 века богословы писали об особом осеннем посте, учрежденном в воспоминание о Богородице. По строгости соблюдения Успенский пост приравнивается к Великому посту. Церковь в эти дни призывает нас к подражанию Божией Матери. Преснодева Мария непрестанно пребывала в посте и молитве и усилила их, когда узнала от архангела Гавриила о часе своего успения. Успение иногда называют второй Пасхой, ведь сам праздник знаменует победу над адом, подобно воскресению Господню. Пречистая Дева Мария стала вторым в новозаветной истории человеком после Спасителя, избежавшим тления. Она телесно была взята своим Божественным Сыном на небеса. Готовясь встретить праздник Успения Божией Матери, Церковь просит Царицу Небесную не оставить христиан своим попечением. Мы молимся: Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Успенская церковь – старейший храм города Ставрополя. Намерение построить кладбищенскую церковь возникло в Ставропольском обществе, особенно в среде духовенства, уже в 20-е годы 19 века. Однако в этом деле пришлось встретить целый ряд трудностей. Помимо материальных затруднений и препятствий, связанных с получением необходимой документации, были отклонены первые проекты храма. Причинами тому были как их малая вместимость, так и эстетическое несоответствие облику самого кладбища. Закладка этого храма состоялась 1 июня 1847 года, а освящен он был на праздник Успения Божией Матери 15 августа 1849 года при многочисленном стечении народа. Имя автора проекта построенного Успенского храма неизвестно. Несомненно, что здесь мы видим проявление русско-византийского стиля. Формы здания перекликаются с Казанским кафедральным собором Ставрополя и с храмом Христа Спасителя в Москве. Успенская церковь невелика, площадь немногим более 100 квадратных метров, но достаточно высока и потому смотрится величественно, господствует над окружающей местностью. И только в 1873 году, когда был освящен предел Вознесения Господня, был утвержден причт Успенской церкви. Храм, расположенный на окраине города, стал приходским. В нем крестили, венчали, отпевали усопших. Утварь храма частично была заимствована из Троицкого собора, но многое покупали и заказывали. В Успенском храме находится главная святыня края – чудотворная икона Иверской Божьей Матери, написанная на горе Афон в Греции и присланная 9 октября 1867 года на имя настоятеля Троицкого собора в Ставрополе Василия Розалиева. Икона с самого начала особо почиталась во всех слоях населения и прославилась многими чудотворениями. А в 1914 году специальным циркуляром Министерства внутренних дел было разрешено формирующейся в Ставрополе дружине Кавказского военного округа иметь на знамени икону Иверской Божьей Матери. Успенский церковно-мемориальный комплекс поставлен на учет как памятник истории и культуры. С вами был Антон Козлов. Путешествуйте по святым местам во славу Божию.
3: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Успенская церковь – старейший храм города Ставрополя. Намерение построить кладбищенскую церковь возникло в Ставропольском обществе, особенно в среде духовенства, уже в 20-е годы 19 века. Однако в этом деле пришлось встретить целый ряд трудностей. Помимо материальных затруднений и препятствий, связанных с получением необходимой документации, были отклонены первые проекты храма. Причинами тому были как их малая вместимость, так и эстетическое несоответствие облику самого кладбища. Закладка этого храма состоялась 1 июня 1847 года, а освящен он был на праздник Успения Божией Матери 15 августа 1849 года при многочисленном стечении народа. Имя автора проекта построенного Успенского храма неизвестно. Несомненно, что здесь мы видим проявление русско-византийского стиля. Формы здания перекликаются с Казанским кафедральным собором Ставрополя и с храмом Христа Спасителя в Москве. Успенская церковь невелика, площадь немногим более 100 квадратных метров, но достаточно высока и потому смотрится величественно, господствует над окружающей местностью. И только в 1873 году, когда был освящен предел Вознесения Господня, был утвержден причт Успенской церкви. Храм, расположенный на окраине города, стал приходским. В нем крестили, венчали, отпевали усопших. Утварь храма частично была заимствована из Троицкого собора, но многое покупали и заказывали. В Успенском храме находится главная святыня края – чудотворная икона Иверской Божьей Матери, написанная на горе Афон в Греции и присланная 9 октября 1867 года на имя настоятеля Троицкого собора в Ставрополе Василия Розалиева. Икона с самого начала особо почиталась во всех слоях населения и прославилась многими чудотворениями. А в 1914 году специальным циркуляром Министерства внутренних дел было разрешено формирующейся в Ставрополе дружине Кавказского военного округа иметь на знамени икону Иверской Божьей Матери. Успенский церковно-мемориальный комплекс поставлен на учет как памятник истории и культуры. С вами был Антон Козлов. Путешествуйте по святым местам во славу Божию.
3: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: В 1861 году, когда отменили крепостное право.
5: А вот и нет. Помещик Антон Иванович Герард, хозяин крестьян Тороповых, был человеком весьма образованным, милосердным и мудрым. От его глаза не укрылся талант крепостного мальчика, который мастерски изображал угольком цветы и фрукты, животных и птиц, схватывал на портретах характеры односельчан. И когда Фоме исполнилось 10 лет, он получил вольную и смог поступить в училище при Академии художеств.
4: Он натюрморты в основном рисовал?
5: Он писал портреты, расписывал храмы, но натюрморты с фруктами ему особенно удавались.
4: Аппетитные они получались.
5: На картинах Торопова нет призыва к наслаждению едой. Они целомудренны. С одной стороны, Фома Гаврилович изображает плоды с правдивостью крестьянина, который благодарен Богу за хороший урожай. А с другой, он видит преображенными эти цветы и фрукты, и тонкую виноградную лозу с ажурными листьями. Дары природы настолько живые, что ты почти чувствуешь запах, и в то же время кажется, что они не подвержены тлению. Художник словно хочет сказать, что такими земные плоды могли бы быть в Царстве Небесном.
4: Андрей Борисович, а ведь вам и в самом деле удалось отвлечь меня от полета с его воздушными ямами. Я непременно найду время заглянуть в Национальный музей в Грозном, чтобы увидеть картину, которая помогла мне побороть страх. Спасибо.
5: Непременно загляните. Натюрморт с медовыми сотами, как бетховенская ода к радости. Песнь торжества жизни над всеми страхами. Пусть она прозвучит и для вас.
6: Натюрморт с медовыми сотами в вазе кисти Фомы Торопова можно увидеть в Национальном музее Чеченской Республики в городе Грозный.
3: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Сергеев.
1: Иногда прихожане спрашивают, что делать, если близкие им люди не хотят жить церковной жизнью, не задумываются о Боге, о вечной жизни. К сожалению, есть люди в Бога неверующие, есть сомневающиеся. Нельзя давить на таких людей, навязывать им свое мировоззрение. Помолимся о ближних, чтобы Господь их помиловал и открыл им себя. Будем подавать им пример благочестия. Личный пример – это очень важно. По милости Божией, когда-нибудь настанет такой момент, когда они заинтересуются православием, начнут читать Евангелие, изучать историю церкви, жития святых, жить церковной жизнью, причащаться. Хочу поделиться с вами словами духовного писателя XIX века протоиерея Иоанна Толмачева. «Безрассудно сомневаться в истине того учения, которое открыто Богом, запечатлено кровью бесчисленных мучеников, подтверждено чудесами и признано самими злыми духами. Но несравненно безрассуднее верить истине сего учения, а жить так, как будто вовсе оно не было истинное».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: В эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шепелева. Святитель Игнатий Брянчанинов в своих трудах вспоминал о том, как когда-то впервые открыл для себя мудрость святоотеческого наследия православной церкви. Писание святых отцов он сравнивал с небом в ясную осеннюю ночь, усеянным сияющими звездами, с огромным морем, сверкающим под солнцем в летний день, со стройным многоголосым хором, поющим единую божественную песнь. На протяжении многих веков святоотеческая мудрость помогает людям, вдохновляет, наполняет душу живительным Божьим Словом. Духовные наставления и советы святых отцов Церкви найдем мы под обложкой сборника «Православная мудрость на все случаи жизни». Порой к нам приходит радость, а порой невзгоды. Об этой череде советует не забывать преподобный Ефрем Сирин. «Если случится у нас радость, — советует он, — будем предполагать, что недалеко и печаль. А если пришла скорбь, будем ожидать приближения радости». В пример он приводит плывущих по морю. Когда поднимаются на них сильный ветер и буря, они не теряют надежды на свое спасение, ожидая тихой погоды. А когда настанет тишина, ждут бури, чтобы ветер не поверг их в море. Разумеется, в жизни всегда нужно надеяться на лучшее. «Такая надежда невозможна без упования на Бога», — говорят святые отцы. Преподобный оптинский старец Иосиф Литовкин предостерегает: «Надежду терять не надо, а надо молиться Богу, просить у Него помощи и терпеть». А преподобный Варсонофий Оптинский уверяет: «Всегда надейтесь только на Бога, тогда всякое зло будет отпадать от вас, как отрубленная ветка». Нерушимым столпом и спасением ото всех бед называют упование на Бога преподобный Исидор Пелусиотский. «Воспользуйся надеждой, и будешь выше всех горестей», — говорит он. На страницах сборника «Духовные наставления. Православная мудрость на все случаи жизни» святые отцы Церкви говорят о важности молитвы. Святитель Иоанн Златоуст заверяет нас в том, что там, где есть молитва, присутствует и благодать Святого Духа, от которой все вражеские силы отступают и обращаются в бегство. А преподобный Ефрем Сирин советует пребывать в постоянной молитве, ведь Господь любит молитвенника и являет ему свои щедроты. О чем бы ни говорили святые отцы Церкви, какие бы жизненные проблемы ни помогали нам разрешить, все они говорят об одном – сделать это невозможно без Бога. Поучительны слова святителя Тихона Задонского: – «С Богом быть на всяком месте – дом и отечество. Без Бога же и дом, и отечество – ссылка и плен». Будем всегда помнить об этом, и тогда нам обязательно поможет книга «Православная мудрость на все случаи жизни». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор. Радио Вера.

0: Ольга Бредиус-Субботина. Отрывок из письма Ивану Шмелеву. «Вчера все хотела тебе писать, но так и не собралась. Оказывается, что вне дома еще меньше времени для себя. Я много хожу в церковь. Сегодня у папы година».
1: Година от слова «год». В православном обиходе так называют календарную дату смерти человека. В этот день близкие совершают молитвенное поминовение усопшего в церкви и дома, прося для него у Бога прощения грехов и вечной жизни в небесном царстве. Также в годину принято устраивать поминальный обед и творить дела милосердия ради доброй памяти покойного.

0: Радио «Вера». География Веры. Тирасполь – столица Приднестровья. Город расположен в 70 километрах юго-восточнее Кишинева на левом берегу Днестра. В конце 18 века Российская империя получила эти земли по итогам русско-турецкой войны. Территория обрела название «Очаковская область». В 1792 году полководец Александр Суворов по указу Екатерины II заложил здесь Тираспольскую крепость. Ради строительства бастиона генералиссимус продал несколько собственных деревень. Оборонительное сооружение возводили по проекту Франца Павловича де Валана, первого архитектора Одессы. К 1795 году крепость была готова. Она отвечала самым высоким стандартам фортификационного искусства. На ее территории расположились казармы, пороховые погреба, конюшни, продовольственные склады. Духовным центром бастиона стала церковь во имя апостола Андрея Первозванного. В середине 19 столетия железная дорога соединила город с Кишиневом и Одессой. Тирасполь, став частью этого пути, активно развивался. К началу 20 века здесь открылось несколько гимназий и училищ. Работали типография, больница, библиотека. Действовали три православные церкви. Все эти храмы были уничтожены в советское время. В конце 20 века их отстроили заново. С 1998 года Тирасполь – центр православной епархии.
1: Радио «Вера» в Тирасполе можно слушать на частоте 88,3 FM.
2: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы – и все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня со священником Анатолием Гловацким будем читать и обсуждать фрагменты из письма об аскетизме святителя Нектария Эгинского. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Как известно, те духовные истины, которые содержатся в Евангелии, это самые высокие и светлые истины, которые когда-либо знало человечество. Но почему же тогда многие не принимают их всерьез? Почему не стараются согласовать с ними свою жизнь? Почему не становятся последователями того, кто некогда изрек эти истины? Ответ на эти вопросы находим в первой главе первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Слово бо крестное погибающему бо юродство есть».
3: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость».
2: Божию силу и Божию премудрость.
1: Только что прозвучавшем отрывке апостол Павел рассказывает о том, чего люди ожидали от апостолов, когда те приходили к ним с проповедью Евангелия. По его словам, иудеи требовали чудес, то есть хотели, чтобы апостолы подтвердили свои слова о Боге какими-то сверхъестественными знамениями. В свою очередь, эллины искали мудрости. Эллины – это язычники, воспитанные в рамках греко-римской культуры. Поэтому они хотели, чтобы учение апостолов об Иисусе Христе было чем-то вроде стройной философской системы, чтобы апостолы доказали свое свидетельство рациональными, философскими или научными аргументами. Однако ни иудеи, ни эллины, как говорит Павел, не получили ожидаемого. Все, что им предлагали ученики Спасителя, это крест. «Бог умер ради нашего спасения на кресте», — говорили они. Для иудеев сама мысль о том, что Мессию могли распять, граничила с кощунством. Поэтому и говорит апостол, что проповедь Евангелия для них была соблазном. Греческий оригинал использует слово, которое можно перевести как «скандал». Для эллинов же весть о распятии Христа воспринималась как безумие, ведь по их представлениям она нарушала все законы рационального мышления. Может показаться, что апостолы провалили свою миссию. Однако Павел говорит о том, что такое восприятие евангельской проповеди не случайно. Сам Бог намеренно устроил так, чтобы центральная истина христианства, которая гласит, что Бог умер за нас на кресте, осталась недоступной для человеческого ума. Он специально делает свое спасение тайной для нашего интеллекта. Наша мысль не способна схватить и удержать эту тайну. Поэтому Павел цитирует изречение пророка Исаии, который от лица Творца пишет: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Зачем же Богу эти сложности? Почему бы не сделать основополагающие истины веры ясными и понятными, как математические формулы или инструкцию по использованию бытовой техники? Проблема в том, что мы, люди, привыкли слепо доверять своему уму. Нам кажется, что если мы достаточно образованы и проницательны, то сможем разобраться в жизни, найти ответы на все вопросы и даже прийти к Богу. Но чем больше мы двигаемся по этому пути, тем сильнее наш ум пытается все контролировать и объяснять. И в итоге нам не нужен уже никакой Бог. В собственных глазах мы сами становимся богами. Наша интеллектуальная гордыня растет, а вместе с ней на душе становится все мрачнее и мрачнее. Жизнь превращается в тяжелую повинность. Поэтому Бог намеренно ставит крест как преграду для нашего ума. Он хочет, чтобы мы перестали полагаться только на свои способности, на свою логику, на свой житейский опыт, на свои представления о жизни в целом и научились полагаться на Его любовь. Пришли к Нему не столько через понимание, сколько через доверие Ему и практическое исполнение Его заповедей. Поэтому проблема не в том, что Евангелие нелогично, а в том, что оно требует особого подхода, не столько интеллектуального, сколько сердечного. Это не означает, что мы должны перестать использовать ум и житейский опыт в своей деятельности. Это означает, что они не должны играть в нашей жизни ту роль, которая отведена нашему сердцу и духовной интуиции. Тот, кто хотя бы однажды ощутил в себе действие этого духовного источника, на собственном опыте убедился в истинности слов апостола Павла, который пишет в послании к Коринфянам: «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия».
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
1: В Вязниковской слободе Владимирского уезда, а сейчас это город Вязники, образ Казанской Божьей Матери появился в начале 17 века. На обороте списка чудотворного образа указано, что его выполнил старец Иоаким. Краеведы отождествляют этого иконописца со святым, почитаемым во Владимирских краях. Он был известен современникам как создатель икон, от которых исходила благодатная сила. Освидетельствование Вязниковской иконы как чудотворной состоялось по указу царя Михаила Романова и по благословению патриарха Филарета в октябре 1623 года. На тот момент по молитве перед казанским образом получил исцеление дьячок Родион, страдавший душевными и телесными недугами, а также прозрела слепая крестьянка Ксения Семенова. Впоследствии было зафиксировано еще около 300 чудесных случаев. Вязниковская икона приобрела всероссийскую известность. Сам государь Михаил Федорович совершил к ней паломническую поездку. В честь казанской иконы в Вязниковской слободе построили каменный собор. В 1703 году в этом храме случился пожар. Чудотворный образ поместили в располагавшейся рядом теплой Никольской церкви. Когда Казанский собор восстановили, святыню торжественно вернули в него. С того времени в городе зародилась традиция перенесения Казанской иконы на зиму в Никольскую церковь, а на лето – в соборный храм. В 19 столетии в городе был учрежден крестный ход с Вязниковской иконой в память избавления от эпидемии холеры в 1891 году. В 1929 году исполнительный комитет советской власти в Вязниках принял решение о закрытии Казанского собора. Вскоре после этого храм был разрушен. Казанскую икону сохранила одна из прихожанок. В годы Великой Отечественной войны в Вязниках открыли крестовоздвиженский храм и реликвию поместили под его своды. Там она находится и поныне.
0: Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России. Радио «Вера».
2: В минуту жизни трудную теснит цель в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко. Михаил Лермонтов.

Радио «Вера». Светлое радио. Общество более всего нуждается в оздоровлении его духа, а это зависит менее от власти, чем от нас. Николай Лесков.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний протоиерея Михаила Шполянского «Мой анабасис» или «Простые рассказы о непростой жизни». 1981 год. Крестился я в 26 лет, а священником стал уже в достаточно зрелом возрасте, в 34 года. И потому мир вне церкви и жизнь на путях к церкви со всеми ее ошибками и слабостями мне близки и понятны. Сейчас, оглядываясь на прожитые годы, я вижу, что даже в самых экстремальных моментах моей жизни присутствовал Господь, как Он присутствует во всем и для всех. И это самое важное откровение для каждого из нас. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь, Господь близко.
0: Голоса.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: В 1953 году на мировые экраны вышел американский фильм «Грехи Иезавели». Сценарий для этой картины был написан по сюжету, изложенному в Священном Писании, а именно в третьей и четвертой книгах царств. Талантливая драматическая актриса Палет Годдар смогла передать всю трагическую безнадежность порочной жизни, которую вела жена израильского царя Ахава, правившего страной в IX веке до Рождества Христова. Создавая образ героини, авторы фильма основывались исключительно на тех сведениях, которые содержатся в Библии. Никаких других свидетельств о существовании царицы Иезавели в то время просто не существовало. Но спустя несколько лет, в начале 60-х годов, Управление древности Израиля приняло в дар из частной коллекции артефакт, внесенный в реестры как печать царицы Иезавели. Профессор Утрехтского университета археолог Марио Карпель, тщательно изучивший древнюю печать, настаивает, что эта печать действительно принадлежала той самой библейской Иезавели.
2: Печать с кварцем, предположительно принадлежавшая Иезавели, необычайно крупная, более 3 сантиметров в длину, что соответствует высокому статусу хозяйки. На оттиске отчетливо видны несколько букв, отражающих согласные звуки имени царицы. Штамп обильно украшен изящными рисунками, каждый из которых имеет определенное символическое значение. Крылатый сфинкс, солнечный диск с крыльями и сокол — это распространенные в IX веке до Рождества Христова на Ближнем Востоке символы царской власти. Женская корона на голове у сфинкса свидетельствует о том, что печать принадлежала не царю, а именно царице. Типичным олицетворением женской влиятельности является и изображение двух кобр в нижней части штампа.
1: В патриархальном обществе свой штамп могли иметь только представительницы высших классов общества. На некоторых из женских печатей стояла надпись «Дочь царя». Иные отображали имя владелицы. Из 1000 древних печатей, найденных на территории Израиля, лишь 35, по определению специалистов, принадлежали женщинам. Можем ли мы быть уверены в подлинности артефакта, названного печатью Иезавели?
2: Дилетантские раскопки, зачастую варварские, долгое время оставались настоящим бедствием Израиля. Контролировать археологические находки было крайне сложно до тех пор, пока в стране не появилось специальное управление древностей. Сейчас эта государственная организация не только фиксирует все исследования археологов, но и сертифицирует аутентичность любительских находок. Печать Иезавели, подаренную неизвестным владельцем, управление древностей приняло с благодарностью, признав, что это подлинность. Артефакт IX века до Рождества Христова.
1: Кобра как нельзя более подходит израильской царице Иезавели в качестве символа. Имя этой женщины стало синонимом коварства и жестокости. Третья книга царств рассказывает о том, как царь Ахав, послушавшись свою жену, стал преследовать и убивать израильских пророков. Вся их вина состояла лишь в том, что они оставались верными единому Богу, в то время как монарх принуждал свой народ поклоняться идолу Ваалу. Эту жестокую религию, в которой практиковались разнузданные оргии и человеческие жертвоприношения, Ахав перенял у своей жены, язычницы Иезавели. Профессором Карпелем была отмечена еще одна интересная деталь. Оказывается, изображение на печати двух кобр и солнечного диска с крыльями может символизировать не только царское достоинство, но и божественный статус хозяйки. Иезавель, претендующая на родство с Ваалом, предстает перед читателями Священного Писания как злобное, коварное, бессердечное существо, не знающее сострадания. И теперь этот образ скреплен ее личной печатью.
0: Тайны Библии. Научные факты и книга книг.

Сегодня, 14 августа, Церковь празднует изнесение честных древ животворящего креста Господня. Сегодня также празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Церковь чтит память семерых святых мучеников Маковеев и священномученика Дмитрия Павского. Сегодня – начало Успенского поста. Праздник происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня первоначально сложился в Византии. В августе из-за жаркого климата страны там часто случались эпидемии. Для того, чтобы избежать болезни, из церкви стали выносить для поклонения верующих распятие – честной крест Господень. Его проносили по местности крестным ходом. Слово «происхождение» в названии праздника как раз указывает на это и является несколько неточным переводом с греческого. В русской церкви этот праздник соединился с празднеством Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Он был установлен по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Честного Креста. Чудо случилось во время сражения святого благоверного князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами в 1164 году. Это первый из трех праздников Всемилостивому Спасу, которые совершаются в августе. В народе он получил название «Медовый Спас» или «Мокрый Спас» в честь освящения меда и малого освящения воды, которое происходит в этот день. Второй Спас – преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – празднуется 19 августа. А третий – перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа – приходится на 29 августа. Эти три праздника как бы связуют весь Успенский пост. Сегодня в храмах звучит праздничное песнопение «Тропарь», прославляющее крест Господень. «Спаси, Господи, людей Твоих, и благослови наследие Твое, победы над противниками даруя, и крестом Твоим сохраняя Твой народ».

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсон в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».

0: Государь всея Руси Иоанн III, чувствуя приближение кончины, пожелал женить сына Василия, своего наследника и соправителя. По его приказу в Москву на смотр невест были доставлены сотни девиц, прекрасных лицом и станом. После строгого отбора 10 достойнейших из них были представлены Василию Иоанновичу. Сердце молодого царя покорила Соломония из рода Сабуровых. Отец ее, боярин Юрий Константинович, был потомком татарского мурзы Чета, принявшего в XIV веке христианство с именем Захарий. Соломонию торжественно ввели в особые царские хоромы, где ей предстояло жить до свадьбы под присмотром дворовых боярин. Но она словно не рада была пышным палатам, устроенным по вкусу покойной матушки Василия Иоанновича, величественной царицы Софьи из византийской императорской династии Палеологов. Целыми днями просиживала государева избранница за рукоделием и шептала молитву, роняя на шитье слезы. В услужении при царской невесте позволили находиться ее младшей сестре Марии. Бойкая девочка никак не могла взять в толк, отчего горюет Соломония.
1: «Но что же ты все плачешь, сестрица? Ты только посмотри, как красиво и разумно здесь все устроено. Век бы жила в этой хоромине. Какая же ты счастливица, что стала царицей!»
2: «Ох, Марюшка, что за царица из меня? Я раба государева. Коли Господь рассудил мне стать женой царя, буду служить ему верой и правдой. Может быть, детушки мои будут достойны этих палат, а я здесь словно на чужом месте. Потому и робею, потому и плачу».
0: Тише воды, ниже травы держала себя Соломония во дворце и после свадьбы. Покорная мужу, она даже в мыслях не прикословила ему и во всем старалась угождать. И царь благосклонно относился к супруге, ценя ее добросердечие. Годы шли в любви и согласии. Одно лишь омрачало счастье супругов. Бог не давал им наследника. Недоброжелатели шептались за спиной у кроткой царицы, что она не оправдала надежд государя. А иные бояре и в лицо осмеливались попрекнуть ее бездетностью, притворно изображая сочувствие. Соломония безответно сносила упреки. Свою боль и надежду царица изливала в шитых шелком иконах. Она ни на день не оставляла рукоделия. В 1525 году, через 20 лет после венчания, Соломония подарила Троице Сергиеву монастырю собственноручно вышитую пелену «Явление Богоматери преподобному Сергию». На клеймах, окружавших центральный образ, царица запечатлела сюжеты, рассказывающие о чудесных случаях дарования дитя после долгих лет бездетности, зачатия Иоанна Предтечи и зачатия Богородицы. Здесь же она оставила надпись: «Помилуй, Господи, благоверного великого князя Василия Ивановича, государя всея Руси, и его благоверную великую княгиню Соломонию, и подай им, Господи, плод чрева». Бездетность царицы была бедой не только личной, но и династической. Василий Иоанович желал видеть на русском престоле только своего сына. Когда же у венценосной четы иссякли надежды на беременность Соломонии, она сложила с себя царскую корону, надев вместо нее монашеский клобук. Царь женился на молодой княжне Елене Глинской, и через 3 года она родила сына Ивана, будущего царя, вошедшего в русскую историю под прозванием Грозный. Соломония Сабурова приняла монашество с именем София и поселилась в Суздальском Покровском монастыре. В одних летописях сказано, что это был добровольный шаг великой княгини, в других утверждается, что постриг был совершен по велению царя. Но ни один исторический документ не подвергает сомнению факт, что, оставив мир, великая княгиня нашла утешение в молитве и радость в богообщении. Святость Софии была очевидной для современников. Народное почитание великой княгини началось вскоре после ее кончины. Уже в XVI веке стали известны многочисленные случаи исцеления по молитвам к ней. В 17 столетии была написана икона Софии Суздальской, и образ прославился как чудотворный. Однако официальная канонизация княгини свершилась только в 1984 году. И это посмертное молитвенное служение преподобной Софии лишь спустя 4 столетия, увенчавшееся прославлением, словно еще один штрих к портрету кроткой, смиренной праведницы.
3: Жития святых. Страницы летописи. Радио.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Кротость – самое хорошее духовное лекарство для хорошей и здоровой жизни, как душевной, так и телесной. Старец Дионисий из Скита Колицу.

0: слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Нам по плечу лишь самые обыденные дела, только маленькие подвиги. Но ведь так хочется совершить что-то достойное Бога. Так размышляет 16-летняя Кейти, героиня повести Элизабет Прентис «Шагая к небесам». «Едва ли у меня хватит сил на великий подвиг», — признается она священнику, надеясь услышать от него мудрый совет. Совет она получает. Священник предлагает девочке ежедневно убирать свою комнату ради послушания маме. «И все? Как же так?» — поражается Кейти. «Неужели Бог замечает такие пустяки?» «Да», — отвечает священник. «Христос принимает самый скромный поступок, самое малозаметное деяние, самое несовершенное стремление к добру». «А ведь можно же», — замечал святитель Феофан Затворник, известный духовный писатель XIX столетия, «всякий шаг, всякое слово, даже движение и взгляд все можно обратить в средство ходить воле Божьей. Делайте малое, а Господь и малое оценит дорогой ценой», — подытоживал святитель. Кейти, героиня повести «Шагая к небесам», решает действовать именно так. Она стала учиться ежедневно, усердно и самоотверженно исполнять заповеди Евангелия, а началось все с малого подвига — неукоснительной уборки комнаты.
0: Чтение. Размышления о литературе.

0: страшная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Анна Леонтьева и Наталья Лангамер, а также руководитель проекта «Академия Фомы» Ольга Зайцева и директор по развитию «Радио Вера» Тамара Захарова. Слушайте сегодня в 18:00.
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте, микрофон на священник Антоний Борисов. Символом христианства является крест Христов. Крест напоминает нам не только о страданиях Сына Божьего, но и о Его жертвенной любви к нам. Любви, которая превосходит все человеческие злодеяния и грехи, а также служит основанием для истинного благородства и достоинства. О том говорит нам отрывок из 19 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Егда же видяше его архиереи и слуги, возопиша глаголюще...»
3: Когда же увидели его первосвященники,

0: священники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тот стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось». И, преклонив голову, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили.
1: Да вы веру имете.
2: Прозвучавший отрывок рассказал нам о последних часах земной жизни Христа Спасителя. Это время было наполнено, на первый взгляд, исключительно страданиями. Но все перечисленные ужасные испытания не стали преградой для любви Христовой. Эта любовь проявила себя в самом факте смиренного принятия смерти, которая стала не концом, но шагом к воскресению. И эта же любовь проявила себя в словах, обращенных к Богородице и Деве Марии. Превозмогая боль, Спаситель позаботился о своей матери, поручил ее своему ученику, апостолу Иоанну, который впоследствии заботился о Деве Марии как о собственной маме. Прозвучавший евангельский отрывок в первую очередь напоминает нам о том, какой дорогой ценой досталась всем нам свобода в Боге и возможность стать частью Царства Господня. За нашу вечную жизнь Господь заплатил жизнью Сына Своего возлюбленного. Речь не идет о каком-то безумии наподобие тех, что описывают античные мифы, где отцы убивают своих детей из-за страха или властолюбия. Нет, Отец не без согласия Сына послал его в мир, чтобы соединить божественное и человеческое, чтобы пройти путь человека от рождения до кончины, испытать то, что испытываем все мы, а затем вырвать человеческую природу из плена смерти, подарив нам силу и славу воскресения. Мы уже причастны этому чуду, но любое деяние Божие, даже самое великое, не упраздняет человеческой свободы. Мы вольны выбирать, быть со Христом или без Него. Ко второму нас, бывает, подталкивают обстоятельства жизни. Мы закрываемся и ожесточаемся в страданиях. Но христианин призван быть храбрым, милостивым и великодушным, как Спаситель, который, несмотря на всю крестную боль, сумел укрепить надеждой свою Матерь и апостола Иоанна. Вот и мы призваны не зацикливаться на своих страданиях, но быть открытыми по отношению к любви Божией, и она сможет излечить и утешить нас.
3: Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.
1: Оптинский монах Иларион уже несколько дней не вставал с постели. Стояла промозглая осень. Монах сильно простудился и теперь лежал в тяжелой лихорадке. Лекарь из монастырской больницы растирал его уксусом и поил горячим липовым чаем с медом. Но состояние больного не улучшалось. Он никуда не выходил из своей кельи, только молился, перебирая ослабевшей рукой монашеские четки. Из окна, лежащему на кровати отцу Илариону, был виден монастырский двор и все, что там происходило. Утром и вечером монахи чинно шли в храм на богослужение и также чинно возвращались, расходясь по кельям. Монастырь жил своей обычной, размеренной жизнью. Но однажды утром, измученный лихорадкой, отец Иларион проснулся от громких голосов. Он выглянул в окно. Посреди двора стоял незнакомый крестьянин и что-то говорил, оживленно жестикулируя. Вокруг него собралась толпа монахов. Они слушали крестьянина с явным волнением. Как раз в этот момент в келью отца Илариона вошел лекарь. «Что там случилось?» – озабоченно спросил его монах. «Ох, батюшка, беда!» – покачал головой лекарь. «Отец Макарий наш возвращался от своих духовных чад, да под Калугой дорогу развезло, экипаж во враг-то и опрокинулся». «Ушибся, — говорят, — отец Макарий. Извозчик весточку с крестьянами послал. Главный лекарь сейчас туда поедет. Хоть и далеко, на перекладных, а надо». Услышав эти слова, отец Иларион мигом вскочил с постели и начал одеваться. «Куда вы, батюшка? Лихорадят ведь вас!» Но монах словно забыл о своей болезни. «Отец Макарий, его духовный наставник, в беде!» Наскоро собравшись, отец Иларион вместе с главным монастырским лекарем в трясущихся на ухабах дрожках выехал в путь. К вечеру они привезли отца Макария в монастырь. У него оказалось множество ушибов и несколько вывихов. Лекарь уложил его в постель. Через некоторое время отец Иларион зашел проведать своего наставника. «Спасибо тебе, отче, не оставил в беде», — встретил его монах. «Только вот ты сам-то не меньше меня болен. Отчего не лежишь?» Отец Иларион улыбнулся. «Слава Богу, отец Макарий, я здоров. Уж и не помню, что болел. Только узнал, что вы в беде, к вам бросился, и сразу все как рукой сняло». И действительно, болезнь отца Илариона ушла без следа. Он чувствовал себя прекрасно, а на душе у него было радостно и легко. «Друг друга тяготы носите, так учит нас Христос», — говорил отец Иларион, которого за мудрость и любовь к людям в монастыре и далеко за его пределами почтительно величали старцем Иларионом Оптинским. «Сострадая ближнему в немощах и скорбях его, щедрую милость получаем мы от Господа».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.

0: Радио «Вера».
1: Сияет солнце, воды блещут, на всем улыбка, жизнь во всем. Деревья радостно трепещут, купаясь в небе голубом. Поют деревья, блещут воды, любовью воздух растворен. И мир, цветущий мир природы, избытком жизни упоен. Федор Тютчев.

Радио «Вера». Светлое радио. Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа. Книга притчи Соломоновых.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги писателя Василия Никифорова Волгина «Воспоминания детства». Однажды я заявил отцу с матерью: «Очень мне хочется на клиросе петь, но как это сделать, не знаю». «Дело это, сынок, простое», — сказал отец. «Сходи к батюшке или к регенту и изъяснись, авось возьмут». В тот же день я пошел к соборному регенту. «Слух не важнецкий», — сказал он, — «но голос молодецкий. Приходи на клирос». Наступило воскресенье. Я пришел в собор. Со страхом Божиим поднялся на клирос. Началась литургия. Никогда в жизни она не поднимала меня так высоко, как в этот присно-радостный день. Пою с хором, тонкой белой ниточкой вплетаюсь в узорчатую ткань песнопений. И вдруг произошло нечто страшное для меня. Пели «Верую во единого Бога Отца Вседержителя». Пели мощно, ладно, с высоким исповеданием. Я не сумел вовремя остановиться, и на всю церковь с ее гулким перекатом визгливо прозвенел позднее всех «Аминь». В глазах моих помутилось, я съежился. Дав по затылку несколько щелчков, меня выпроводили с клироса. Закрыв лицо руками, я шел по церкви к выходу и всхлипывал. На меня смотрели и улыбались. В ограде ко мне подошла мать и стала утешать. «Это ничего. Это тоже от Господа. Он, батюшка, царь небесный, улыбнулся, поди, когда голосок-то твой выше всех взлетел, один-одинешенек. Ишь, — подумает он, — как Вася-то ради меня расстарался, но только не рассчитал малость, сорвался. Ну что же делать, молод еще, горяч, с кем не бывает. Не кручинься, сынок, ибо всякое хорошее дело со скорби начинается». Я слушал ее и представлял, как тихо улыбается Христос над моей неудачей, и потихоньку успокаивался.
0: Голоса времени.

0: темноте горит.
1: Радио.

0: неприятное чувство зависти. Кому-то оно свойственно, кому-то нет. Как его преодолеть, если оно все же есть? Подскажет мудрый доктор Михаил Гаврилович. С помощью чудесного ошейника Алтая герои программы «Вопросы Веры и Фомы» окажутся в Константинополе времен Иоанна Златоуста, заглянут в юность Артура Конана Дойла, увидят лицеиста Пушкина на экзамене по русской словесности. А главное, порадуются за других. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Так, 10-я палата. Добрый день. Выздоравливающая госпожа Баталова, здравствуйте.
2: Здравствуйте, доктор.
1: Как ваше самочувствие, Маргарита Константиновна?
2: Сегодня уже, слава богу, я чувствую себя гораздо лучше, чем до операции. И за это спасибо вам, Николай Иванович.
1: Ну вот и славно.
2: Скажите, пожалуйста, а когда я смогу выйти на работу?
1: Ну что вы, всего 2 дня прошло после операции. Надо восстанавливаться. Минимум 2 недели, ну посмотрим по состоянию. А кем вы работаете?
2: Я искусствовед. Работаю в Третьяковской галерее.
1: Ну, думаю, ваши посетители смогут немножко подождать вашего возвращения. Мои вот посетители, к сожалению, ждать чаще всего не могут. Такова особенность профессии хирурга.
2: В Третьяковской галерее, доктор, есть картина, воспевающая вашу прекрасную профессию.
1: Кто бы мог подумать? Любопытно, что это за картина?
2: Ну вот, я как раз нашла ее в интернете. Она называется «Хирург Павлов в операционном зале». Ее написал художник Илья Репин в 1888 году.
1: Позвольте-ка взглянуть. На картине просторная светлая операционная. Несколько врачей в белых халатах склонились над столом. Хирург в небольших круглых очках оперирует человека, к которому тянутся трубки, видимо, с наркозом. Санитарки и медсестры, стоящие рядом, сосредоточены. Они внимательно следят за каждым движением хирурга, чтобы в нужную секунду выполнить его поручение.
2: Вы улыбаетесь, доктор? Наверное, то, что вы сейчас увидели на полотне, изображение вашей ежедневной работы, перенесенной на почти 1,5 века назад.
1: Да, необычайные чувства вызывает у меня картина. Ведь тогда, в конце 19 века, основы хирургической науки только зарождались. А что же за хирург проводит операцию? Вы сказали, Павлов? Это, вероятно, выдающийся военный врач и ученый Евгений Васильевич Павлов. Мы изучали его труды в университете.
2: Евгений Васильевич был большим другом Репина. Их многое объединяло. Например, то, что Павлов в свободное время писал маслом. Да и вообще любил живопись. А дочка Ильи Ефимовича Репина, Надежда, проходила у Павлова хирургическую практику.
1: А известно ли, что за больница изображена на картине «Хирург Павлов в операционной»?
2: Вероятнее всего, это хирургическая больница Александровской общины «Сестер Милосердия» в Петербурге. Учреждение отличалось образцовым порядком и чистотой. Операционный зал был оснащен по последним требованиям медицины.
1: Но требования тогда сильно отличались от современных, как мы видим. На персонале нет защитных масок, кто-то из сотрудников без головного убора. Кроме того, наркоз еще только входил в медицинскую практику. Его использовали очень осторожно.
2: Да, и это видно на картине. Пациент уже понемногу приходит в себя, но хирург продолжает манипуляции.
1: Ох, трудно себе представить, каково было в те времена оказаться на операционном столе.
2: Или возле операционного стола. Ведь ответственность на вас, врачах, огромная. Одно неверное движение.
1: Именно поэтому, прежде чем войти в операционную, даже если предстоит простая операция по удалению аппендицита, я говорю: «Господи, помоги мне и управь все к лучшему». Ведь все в его руках.
2: Эту замечательную мысль Репин отразил в своей работе. Посмотрите, он наполнил светом пространство операционное. Она буквально сияет. Свет символизирует непостижимое пространство человеческой мысли как величайшего Божьего дара. Так художник выразил уважение к людям науки и к вашей профессии.
1: Благодарю вас, Маргарита Константиновна, за интереснейшую беседу. Поправляйтесь поскорее.
2: Спасибо, Николай Иванович. Надеюсь, вы когда-нибудь заглянете к нам в Третьяковскую галерею. Я с радостью покажу вам шедевр Ильи Репина «Хирург Павлов в операционной».
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Дмитрий Березин.
1: Иногда из-за лени, иногда из-за усталости человек выполняет свои обязанности, как говорится, спустя рукава. Потом у него начинаются разные неприятности, и сам он недоволен результатом труда, и начальство ругает. Прекрасный совет в таком случае дает святитель Феофан Затворник. Хочу им с вами поделиться. «Навыкайте все дела делать, как прямо от Бога повеленные, и делать для Бога и пред Богом. Нерадению места не будет, а также и неисправности».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Бывают книги, по первым же страницам которых уже можно догадаться, чем дело закончится. Однако это точно не про книгу иеромонаха Тихона Барсукова «Архиерей». Написана она без малого 100 лет назад. Тем не менее, читательский интерес к ней до сих пор не ослабевает. В последние годы книга несколько раз переиздавалась. Ее неизменно включают в свои каталоги крупнейшие книжные интернет-магазины. А начало у книги, надо сказать, весьма неожиданное. На палубе парохода, бороздящего волжские просторы, сидит за столиком батюшка, отец Павел, и пьет водку. И повод для такого неуставного поведения у него есть. За провинность повенчал без документов молодую пару. Постановили отправить его для исправления в монастырь. А он ехать отказался. Из прихода по такому случаю самовольно ушел. Ехал он в городишко на Волге и надеялся на милость тамошнего владыки, архиерея. Историю эту он поведал другому священнику, случайно оказавшемуся на пароходе вместе с ним, и подошедшему, чтобы по-братски образумить и утешить батюшку. Когда приплыли, отец Павел узнал, что прежнего архиерея куда-то перевели, а новый только что приехал, и его еще никто пока не видел. Каково же было изумление священника, когда он узнал, что новый владыка – никто иной, как его недавний попутчик. Однако архиерей не только не осудил отца Павла, но с радостью принял его. А настоятеля одного из приходских храмов в городке, отца Герасима, архиерей застал в состоянии совершенного духовного разлада, практически забросившего церковные службы. Вместо них он все время посвящал лечению бездомных ночлежников, видя в этом более высокую миссию. Новый владыка и на него не прогневался. Он отдал отцу Герасиму в распоряжение архиерейскую дачную усадьбу, где очень скоро появился новый церковный поселок. Своими руками его выстроили для себя же бывшие ночлежники. Труд и молитва помогли им вырваться из трясины прежнего существования. Словом, новый архиерей оказался человеком энергичным и деятельным. Некоторые за глаза даже называли его большим оригиналом. Он в буквальном смысле разбудил сонное городишко, где жизнь вяло текла по накатанной колее. Наша жизнь иногда тоже становится похожей на такой вот унылый провинциальный город. Бывают моменты, когда все кажется серым и однообразным, и хочется чего-то нового, неожиданного, настоящего. Победить хандру и научиться мыслить в позитивном направлении нам будет легче, если мы воспользуемся рецептами главного героя книги иеромонаха Тихона Барсукова «Архиерей». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Светлое радио. География веры.
1: На северной окраине города Кирсаново в Тамбовской области стоит пятиглавый белокаменный храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Он был возведен в первой половине XIX века. Инициатором строительства стала женская монашеская община. Сестры приобрели участок земли и на пожертвование горожан поставили скромную Тихвинскую церковь. Небольшое здание постепенно расширялось. В 1867 году к нему пристроили трапезную с двумя боковыми пределами в честь иконы Богородицы, всех скорбящих радость и Рождества Христова. Трудами и молитвами насельниц обитель росла и укреплялась. К началу 20 века монастырь занимал целый квартал. Кроме Тихвинского храма, здесь были 16 корпусов с сестринскими кельями и мастерскими, а также больница, школа, приют, конный двор, гостиница для паломников. Крепкое монашеское хозяйство разорили безбожники после революции 1917 года. Из пышного архитектурного ансамбля уцелели лишь три корпуса и Тихвинская церковь. В 2009 году храм вернули православным. Сегодня он один из двух действующих в Кирсанове.
2: Радио «Вера» в Кирсанове можно слушать на частоте 102.2 FM.
3: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше

0: принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио Вера. Ларец слов.
3: Некоторые церковнославянские слова и выражения постарались остаться в современном русском языке, но ценой получения дополнительной эмоциональной окраски. Хороший пример здесь – слово «доколе». Произнося его, так и слышишь внутри себя хорошо поставленный театральный голос, восклицающий «доколе, доколе». В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «доколе». Церковнославянское слово «доколе» в оригинальных текстах лишено какой-либо театральной наигранности. Наши предки произносили его значительно более спокойно, хотя и не без эмоциональности. В переводе на современный русский язык «доколе» означает «до каких пор», «надолго ли». В 12-м псалме пророк Давид спрашивает: «Доколе, Господи, забудешь имя? До каких пор, Господи, забудешь обо мне?» Давид написал 12-й псалом, находясь в сложной жизненной ситуации, ощущая богооставленность. Поэтому и молится он Богу, спрашивая, не забыл ли Господь о нем. Родственным по отношению к «доколе» является тоже славянское «коли» или «коль», которое переводится как «если». Что «доколе», что «коль» предполагает вопрос, оценку ситуации. Поэтому они легли в основу таких привычных нам слов, как «сколько», «насколько», которые позволяют нам оценить ситуацию, понять условия, в которых мы находимся. В болгарском языке «коли» означает «когда» и по праву является наследницей церковнославянского слова «доколе». Итак, запомним, что церковнославянское слово «доколе» переводится на русский язык «до каких пор», «надолго ли».
2: Ларец слов.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом. Монастырщинка. Так до начала 20-го столетия называлась местность на левом берегу реки Воронеж. В 17 веке там располагалась маленькая деревенька Клементьевка. В песцовых книгах 1629 года она значится владением Воронежского Успенского мужского монастыря, отсюда и произошло новое название «Монастырщинка». В 1700 году обитель упразднили. Место, где она располагалась, молодому царю Петру I показалось самым подходящим для строительства корабельных верфей. Строение снесли, а братью расселили по другим обителям. Шло время. Монастырщинка разрасталась. К середине 19-го столетия численность ее населения составляла 1000 человек. Именно тогда жители решили, что им необходим храм. По благословению архиепископа Воронежского и Задонского Игнатия Семенова на пожертвования сельчан и воронежских купцов в 1848 году на монастырщинке возвели каменную Успенскую церковь. Сегодня в городе она известна как Успенский семинарский храм. Небольшая, пятиглавая, с шатровой звонницей в виде тонкого высокого конуса. Архитектурный облик храма неброский. Простые и строгие линии отсылают к стилистике северного каменного зодчества. До наших дней сохранился уникальный документ – летопись Успенского храма, которую приходские священники вели с 1888 года. Впрочем, событиями она не богата. Из летописи можно узнать, что в том же 1888 река Воронеж сильно разлилась и подтопила храм, а в 1910 скончался и был погребен в церковной ограде настоятель храма священник Павел Троицкий. Интересно, что запись об этом событии сопровождалась вот таким комментарием. «Любовь и внутренняя духовная связь между пастырем и паствой проявилась в день похорон отца Павла. Похоронная процессия двинулась из Воронежа, и когда подходила к монастырщинке, навстречу вышла большая толпа прихожан. Они взяли гроб на свои плечи и несли его до могилы». После революции 1917 года к власти пришли большевики. Успенская церковь на левом берегу оставалась тогда одной из немногих действующих. Однако в 1930-м монастырщинка вошла в черту города. Храм формально стал городским, и поэтому власти упорно добивались его закрытия. Несмотря на активное сопротивление верующих, в 1939 году двери церкви затворились. Еще в советское время, в 1987-м, воронежцы начали хлопотать о возрождении Успенского храма и добились своего. В конце августа 1989 года храм передали Воронежской епархии. Здание восстановили. Над внутренней росписью церкви потрудился местный художник Николай Асташев. Через 4 года на подворье храма открылось духовное училище, позже преобразованное в Воронежскую духовную семинарию. Поэтому Успенский храм на левом берегу и получил название «Семинарский». Хотя впоследствии семинария и была переведена в другое здание, храм по-прежнему остается ее сердцем. На стенах висят иконы, созданные выпускниками отделения иконописи, а в хоре поют студенты Регенского отделения. На богослужение приходят все, кому хочется помолиться под сводами старинного храма на левом берегу реки Воронеж, в бывшей слободе Монастырщинке.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». То в темную бездну, то в светлую бездну крутясь шар земли погружает меня. Питают, пытают мой разум и веру, то призраки ночи, то призраки дня. Не верю я мраку, не верю я свету, они грезы духа, в них ложь и обман. О, вечная правда, откройся поэту, отвей от него разноцветный туман. Чтоб мог он, великий в сознании обмана, ничтожный, как всплеск посреди океана, постичь, как сливаются вечность и миг, и сердцем проникнуть в святая святых. Яков Полонский.

Вера. Светлое радио. Бог – великий музыкант. Вселенная – превосходный клавесин. Мы – лишь смиренные клавиши. Николай Карамзин.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Марианны Веховой «Бумажные маки. Повесть о детстве». 1971 год. Уже совсем взрослой я попала в больницу с диагнозом туберкулез тазобедренного сустава. И одна больная тайком дала мне свое Евангелие. Маленькую самиздатовскую книжку с мелким шрифтом на тончайших страницах. У нее уже отобрали одно Евангелие, теперь она боялась потерять и это. Я вспомнила свои детские проделки с книгами и устроила себе читальный зал под белой простыней, натянутой как палатка. В своей белой палатке я читала, и это было не чтение, а вхождение в веру. Я принимала каждое слово как рассказ, обращенный ко мне, о том, что было с тем, кто меня любит. Особенно меня поразило, когда Петр отрекся трижды, потом вышел за ворота дома, возле которого сидел у ночного костра, услышал крик петуха и заплакал. Мои слезы слились со слезами Петра. Все это было похоже на внезапно пришедшую ко мне любовь. Такую, о какой я мечтала. Такую, которая переворачивает все в человеке. И человек спрашивает себя, как можно было без этого жить?
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Церковные записки – привычные явления храмовой жизни. Придя на богослужение, мы просим Церковь помолиться за дорогих нашему сердцу живых и умерших близких. Точно так же поступают прихожане храмов других православных церквей. Записки подают и греки, и сербы, и румыны. Вот только если греки и сербы, подобно нам, оставляют свои записки в свечной лавке, то румыны делают иначе. Во многих румынских храмах свечная лавка, если и есть, то представляет собой стоящий у входной двери столик с разложенными на ней свечами. Их тут можно брать и здесь же оставлять денежное пожертвование. На этом же столике могут лежать ватки, пропитанные святым елеем, то есть маслом, чтобы каждый желающий мог помазать лоб. Православные румыны очень любят обряд помазания освященным маслом. Но вернемся к запискам. Подать их в румынском храме вам придется самостоятельно. Для этого достаточно подойти к иконостасу, перегородке, отделяющей алтарь от остального пространства храма, и постучать в ее боковую дверь. У нас такой поступок вызвал бы, мягко говоря, критику, а в Румынии все совсем иначе. Там прихожане не стесняются вот так попросить священника помянуть их близких. Итак, чтобы подать поминальные записки в румынском храме, нужно поступить следующим образом. Запиской с именами оберните свечу, приложите денежную купюру, если собираетесь сделать пожертвование, и постучите в диаконские боковые врата алтаря. Вам откроет священник и примет поминовение. Понятно, что все это лучше делать в начале службы, чтобы потом не отвлекать священника. В итоге записка окажется в алтаре и будет прочитана. Описанная традиция подавать записки свидетельствует о том, что румынские прихожане чувствуют себя в храме как дома, в хорошем смысле этого выражения, и не опасаются замечаний. Например, прямо во время службы какая-нибудь старушка может взойти на солью, алтарное возвышение, и встать на колени перед иконой в иконостасе. Кадящий священник ее, если что, просто обойдет. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о том, как подают записки в румынских православных храмах.

0: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио Вера. Каждый вечер в 21.05.
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы приурочены к 155-летию со дня рождения русского религиозного мыслителя, протоиерея Сергия Булгакова. Сегодня у нас в студии декан философского факультета Московского государственного университета Алексей Козырев. И разговор пойдет о наиболее значимых трудах отца Сергия.
1: «Светлый вечер» на «Светлом радио».

0: образы. Святые в литературе.
1: Особый дар – писать для детей о святых так, чтобы они поняли – вера в Бога способна творить чудеса. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святом великомученике Евстафии Плакиде и рассказе Натальи Сухининой «Полководец Плакида». Место действия – Римская империя. Время действия – II век по Рождестве Христовом. Известная православная писательница Наталья Евгеньевна Сухинина является автором многих переложений «Житий святых», сделанных специально для детей. Ее произведения о святых написаны доходчиво и с удивительной теплотой. В рассказе Натальи Сухининой «Полководец Плакида» речь идет о необычайных приключениях одного римского военачальника, жившего в Римской империи во II веке.
2: Жил он в очень древние времена, когда Римом правил император Троян. Звали его Плакида. Вот уж совсем неподходящее имя для полководца. Знаете почему? Плакида переводится с латинского как «тихий», «мягкий», «кроткий». Плакида таким не был. Его мужество приводило в трепет врагов Рима.
1: Однажды Плакида в окружении слуг отправился на охоту и встретил в лесу стадо оленей. Вдруг один самый большой и красивый олень отделился от стада и взбежал на высокую скалу. Плакида погнался за ним и вдруг заметил что-то необычное.
2: Нет-нет, ему не показалось. Между рогами оленя Плакида увидел сияющий крест. Что это? Он всматривался в крест и ничего не мог понять, пока не услышал голос. «Зачем ты гонишь меня, Плакида?» Вот что случилось однажды. Понял Плакида, что слышит божественный глас. Человек, который долго что-то не понимает, вдруг понимает это в одну минуту. Вот и знатный римский гражданин понял. Рядом Господь. И он, Господь, теперь всегда будет рядом.
1: Плакида и вся его семья приняли крещение. Плакида стал в крещении зваться Евстафием, его супруга – Феопистией, сыновья – Агапием и Феопистом. Господь чудесным образом предупредил Плакиду, что его ожидают испытания на крепость его веры. Вскоре на Евстафия обрушились бедствия. Он полностью разорился. Умерли все его слуги. Тогда святой Евстафий с семьей тайно покинул свой дом в Риме, чтобы жить в безвестности, смирении и нищете в пустынях Египта. Когда они плыли на корабле в Египет, разбойники похитили жену Плакиды, а его самого с сыновьями высадили на неизвестном острове. В лесной чаще одного из сыновей утащил лев, другого – голодный волк. Плакида лишился всех своих близких. Нищий, оборванный, он добрался до ближайшего селения под названием Вадисис, где устроился сторожем на винограднике. Впрочем, через 15 лет жизнь Евстафия Плакиды снова кардинально изменилась. Чудесным образом он нашел своих жену и сыновей, которые, оказывается, остались в живых, и они все вместе снова стали жить в Риме. В житии святого Евстафия Плакиды много чудес и необычных приключений. Но главные испытания Плакиды были впереди.
2: После царя Трояна Римом станет править Адриан, язычник и преследователь христиан. Он-то и попытается заставить Евстафия отречься от Христа. Конечно, у него ничего не получится. Евстафий вместе с семьей примет мученическую кончину.
1: В 1990 году Наталья Евгеньевна Сухинина, в то время успешная московская журналистка, пешком отправилась в Иерусалим, на Святую Землю. И это паломничество в корне изменило ее жизнь. Она стала глубоко верующим человеком. Теперь Наталья Евгеньевна пишет книги, в которых рассказывает людям о незыблемых христианских ценностях и о верных друзьях Бога, святых. Среди них святой мученик Евстафий Плакида и его семейство. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Святые в литературе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. История по своей сути есть дело нечеловеческое.
1: Так в V веке писал Соломон Эрми Сазамен, византийский историк, автор книги «Церковная история». Во все времена мыслители создавали концепции, призванные пролить свет на логику исторического процесса. Для древних греков история имела циклический характер. Мир развивается, а затем идет к упадку. И так в бесконечной череде расцвета и деградации. В эпоху Просвещения, в конце 18 века, считали, что история – это лестница прогресса. Марксистская философия в 19 веке полагала, что история движется развитием производительных сил и форм собственности. В 20 веке британский философ Арнольд Тойнби сформулировал закон вызова и ответа. По его мнению, развитие цивилизации определяют вызовы – климатические изменения, войны, социальные потрясения. Ответ – это способность общества мобилизовать силы и создать новые модели существования. Христианское осмысление истории отличается от всех философских построений. Впервые его изложил в V веке блаженный Августин в книге «О Граде Божьем». Согласно Августину, история имеет начало в Боге, движется его промыслом и заканчивается в Боге. Ее смысл – осуществление божественного замысла и спасение человечества. Так же считал и современник блаженного Августина, историк Сазамен.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как легко пройти мимо возможности сделать добро. Даже не отмахнуться от нее, а просто не заметить. Антон Павлович Чехов в пьесе «Дядя Ваня» показывает: добро может быть едва заметным, но именно поэтому так важно делать его. Герой пьесы, профессор Серебряков, болен подагрой. Он не спит ночами, раздражителен, брюзглив. Жена Елена жалуется, что Серебряков ее измучил. Дочь Соня холодно требует, чтобы отец перестал капризничать. И обе жалуются на сердечную тоску, на постоянную грусть. Но вот входит старая нянька Марина. «Что, батюшка, больно?» – спрашивает она. И поправляет больному плед. Предлагает горячего чаю и уводит Серебрякова спать. И больше ничего. Малая талика тепла, крошечное участие, но всего этого у других героев пьесы не нашлось. «Старые, что малые, хочется, чтобы пожалел кто», – говорит Марина. Это она и делает. Она жалеет того, кому больно, даря ему крошечное тепло. Преподобный Серафим Саровский, великий подвижник XIX века, однажды сказал: «Когда мы отвращаемся от человека или оскорбляем его, тогда на сердце нашем как бы камень ложится». Эти слова преподобного могут объяснить, почему герой пьесы «Дядя Ваня» жалуется на внутреннюю тяжесть. Все, кроме няни Марины. Тепло, которым она делится с теми, кто в нем нуждается, наполняет ее саму светом и миром.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
0: На злобу дня. У микрофона священник Антоний Скрынников.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В прошлой передаче мы начали с вами важный разговор, посвященный деятельности религиозных сект. Тема очень актуальная, потому что сотни тысяч людей, в прямом смысле этого слова, за последние 20 лет оказались вовлечены в деятельность той или иной квазирелигиозной группы. К сожалению, до сих пор государство не занимается этой темой на должном уровне. У нас существуют специальные государственные и муниципальные центры и организации, которые помогают наркоманам, алкоголикам, игроманам, бездомным людям и диким животным. При этом нет ни одного центра в стране государственного, который бы оказывал помощь людям, пострадавшим от сект и их родственникам. Зачастую, когда человек попадает в секту, его семья остается один на один с этой страшной проблемой. Мне часто задают вопрос, какая секта самая опасная, на мой взгляд. Я всегда отвечаю: стандарт. Самая страшная секта – это та, куда попадет ваш близкий, родственник или друг. Потому что это коснется лично вас. Сколько всего сект действует в России или в Ставропольском крае, к сожалению, никто не знает. Единственная статистика, которая доступна нам, это официальная статистика Министерства юстиции Российской Федерации. Но эта статистика очень и очень неточная. Она отражает лишь то количество сект, которые подали документы для государственной регистрации. Но в нашей стране есть множество сект, которые десятилетиями спокойно действуют, не имея никакой регистрации и, соответственно, не попадающие в реестр Министерства юстиции. Все, что им нужно, это снять подвал, чердак или офис, и можно спокойно вовлекать и обманывать людей. Бывает и обратная ситуация, когда секта регистрируется не как религиозная организация, а как коммерческое, образовательное, медицинское или общественное, таким образом тоже выпадая из списка религиозных организаций. У нас был интересный случай в Ставропольском крае, когда секта анастасиевцев выкупила в одном из сел Шпаковского района 200 гектаров земли и зарегистрировалась как КФХ «Смородина» – крестьянско-фермерское хозяйство. Все думали, что там собираются фермеры, а там собирались сектанты. Когда об этом стало известно, контролирующим органам туда отправили проверку. Как и ожидалось, вместо фермеров там обнаружили религиозные собрания секты. Выявили иностранцев, которые, будучи членами секты, нелегально проникли в страну. Там же находились дети школьного возраста, которые не посещали занятия, практиковали сыроедение и самолечение. То есть был целый букет нарушений законодательства. Нас, представители традиционных религий, часто упрекают в том, что мы противодействуем сектам, потому что видим в них конкурентов. Конечно, это совершенно не так. Есть множество исторических сект, таких как пятидесятники или баптисты, с которыми мы не согласны в вероучении, но не имеем претензий в части нарушения закона и прав человека. Ведь основные претензии со стороны церкви к тоталитарным сектам не вероучительного характера. У нас нет претензий к запрещенным святителям Иеговы в том, что они не почитают, к примеру, Святую Троицу или Пресвятую Богородицу. Это их право. Их также не почитают буддисты или иудеи. И это тоже их право. У нас претензии к тоталитарным сектам прежде всего в том, что они обманывают людей при уличной вербовке, нарушают их права на жизнь и свободу. Несколько лет назад у нас в Ставрополе был случай, когда новорожденному ребенку потребовалось сделать срочное переливание крови. Его мать, ревностная адепт секты Святителей Иеговы, категорически запретила врачам сделать эту несложную медицинскую процедуру, заявляя, что это неугодно Богу. И пусть лучше ее сын умрет. Благодаря вмешательству отца и прокуратуры края врачи сделали переливание, после чего родная мать написала официальный отказ от малыша, заявив, что в нем кровь сатаны. Причем здесь богословие или конкуренция с традиционными религиями, когда грубо было нарушено основополагающее право этого малыша на жизнь. Нужно помнить, что проблемы религиозных сект невозможно решить только силовым путем, только запрещая и ограничивая их деятельность. Безусловно, часто бывают такие случаи, когда вмешательство правоохранительных органов и государственной власти просто необходимо. Но также понятно, что государство должно вести разъяснительную работу с гражданами, в том числе с помощью средств коммуникации. Если бы телевидение нам каждый день рассказывало в рекламных блоках не о том, какие им грязные и вонючие, предлагая нам пользоваться дезодорантами и жвачками известных марок, а о той или иной секте пользы было гораздо больше. Каждый из нас должен почувствовать личную ответственность за свою страну, за то, что происходит вокруг. Нельзя проходить мимо, если вы видите, как уличные проповедники обманывают очередного доверчивого сограждана. Нужно остановиться и хотя бы кратко проинформировать его, с кем он имеет дело и что его может ждать в будущем. Только постоянное распространение информации о деятельности религиозных сект и одновременная проповедь традиционных религиозных ценностей может изменить ситуацию в стране. С вами был священник Антоний Скрынников. Сердечно благодарю всех за внимание и желаю помощи Божией.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
0: На злобу дня. У микрофона священник Антоний Скрынников.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В прошлой передаче мы начали с вами важный разговор, посвященный деятельности религиозных сект. Тема очень актуальная, потому что сотни тысяч людей, в прямом смысле этого слова, за последние 20 лет оказались вовлечены в деятельность той или иной

0: Самая страшная секта – это та, куда попадет ваш близкий, родственник или друг, потому что это коснется лично вас. Сколько всего сект действует в России или в Ставропольском крае, к сожалению, никто не знает. Единственная статистика, которая доступна нам, это официальная статистика Министерства юстиции Российской Федерации. Но эта статистика очень и очень неточная. Она отражает лишь то количество сект, которые подали документы для государственной регистрации. Но в нашей стране есть множество сект, которые десятилетиями спокойно действуют, не имея никакой регистрации и, соответственно, не попадающие в реестр Министерства юстиции. Все, что им нужно, это снять подвал, чердак или офис, и можно спокойно вовлекать и обманывать людей. Бывает и обратная ситуация, когда секта регистрируется не как религиозная организация, а как коммерческая, образовательная, медицинская или общественная, таким образом тоже выпадая из списка религиозных организаций. У нас был интересный случай в Ставропольском крае, когда секта анастасиевцев выкупила в одном из сел Шпаковского района 200 гектаров земли и зарегистрировалась как КФХ «Смородина» – крестьянско-фермерское хозяйство. Все думали, что там собираются фермеры, а там собирались сектанты. Когда об этом стало известно, контролирующим органам туда отправили проверку. Как и ожидалось, вместо фермеров там обнаружили религиозные собрания секты. Выявили иностранцев, которые, будучи членами секты, нелегально проникли в страну. Там же находились дети школьного возраста, которые не посещали занятия, практиковали сыроедение и самолечение. То есть был целый букет нарушений законодательства. Нас, представители традиционных религий, часто упрекают в том, что мы противодействуем сектам, потому что видим в них конкурентов. Конечно, это совершенно не так. Есть множество исторических сект, таких как пятидесятники или баптисты, с которыми мы не согласны в вероучении, но не имеем претензий в части нарушения закона и прав человека. Ведь основные претензии со стороны церкви к тоталитарным сектам не вероучительного характера. У нас нет претензий к запрещенным святителям Иеговы в том, что они не почитают, к примеру, Святую Троицу или Пресвятую Богородицу. Это их право. Их также не почитают буддисты или иудеи. И это тоже их право. У нас претензии к тоталитарным сектам прежде всего в том, что они обманывают людей при уличной вербовке, нарушают их права на жизнь и свободу. Несколько лет назад у нас в Ставрополе был случай, когда новорожденному ребенку потребовалось сделать срочное переливание крови. Его мать, ревностная адепт секты Святителей Иеговы, категорически запретила врачам сделать эту несложную медицинскую процедуру, заявляя, что это неугодно Богу. И пусть лучше ее сын умрет. Благодаря вмешательству отца и прокуратуры края врачи сделали переливание, после чего родная мать написала официальный отказ от малыша, заявив, что в нем кровь сатаны. Причем здесь богословие или конкуренция с традиционными религиями, когда грубо было нарушено основополагающее право этого малыша на жизнь. Нужно помнить, что проблему религиозных сект невозможно решить только силовым путем, только запрещая и ограничивая их деятельность. Безусловно, часто бывают такие случаи, когда вмешательство правоохранительных органов и государственной власти просто необходимо. Но также понятно, что государство должно вести разъяснительную работу с гражданами, в том числе с помощью средств коммуникации. Если бы телевидение нам каждый день рассказывало в рекламных блоках не о том, какие им грязные и вонючие, предлагая нам пользоваться дезодорантами и жвачками известных марок, а о той или иной секте пользы было гораздо больше. Каждый из нас должен почувствовать личную ответственность за свою страну, за то, что происходит вокруг. Нельзя проходить мимо, если вы видите, как уличные проповедники обманывают очередного доверчивого сограждана. Нужно остановиться и хотя бы кратко проинформировать его, с кем он имеет дело и что его может ждать в будущем. Только постоянное распространение информации о деятельности религиозных сект и одновременная проповедь традиционных религиозных ценностей может изменить ситуацию в стране. С вами был священник Антоний Скрынников. Сердечно благодарю всех за внимание и желаю помощи Божией.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Тобольск – один из главных исторических центров Западной Сибири. Он расположен в 500 километрах восточнее Уральского хребта, на стрелке рек Тобол и Иртыш. Город разделяет надвое высокая терраса – Алафейская гора. Ее южная оконечность называется Троицкий мыс. Здесь находится знаменитый Тобольский Кремль – единственная каменная цитадель в Сибири. Сердце этого укрепления – белокаменный Софийско-Успенский собор. Первую деревянную церковь, посвященную Софии Премудрости Божией, построили в Тобольском Кремле еще в 1622 году. Через четверть века ее уничтожил пожар. Горожане поставили новую, но спустя несколько лет она тоже сгорела. Третий храм царь Федор Алексеевич повелел возводить в камне. В 1683 году в Тобольск из Москвы прибыли мастера-строители. Спустя шесть лет состоялось долгожданное освящение церкви, на сей раз в честь праздника Успения Божией Матери. Но и прежнего названия храм не утратил и вошел в историю как Софийско-Успенский. Пятиглавый исполин стал первым каменным зданием в Сибири. Его стены выдержали страшный пожар 1701 года, когда почти всю деревянную застройку Тобольска уничтожил огонь. Софийско-Успенскому собору потребовалась реставрация, но после нее он стал еще краше. Здесь появился новый резной иконостас. Храм служил духовно-просветительским центром Сибири. В 1703 году здесь открылась славяно-русская школа. Спустя 40 лет это учебное заведение стало масштабней и получило статус духовной семинарии. Она готовила священников и миссионеров, чтобы нести благую весть во все уголки Дальнего Востока. Под сводами Софийско-Успенского собора трудились писцы, которые составляли летопись Сибири. Здесь сформировалось богатейшее книгохранилище региона. После революции 1917 года безбожники закрыли церковь, а фонды были изъяты. Под святыми сводами сначала установили нары, чтобы разместить раскулаченных переселенцев. Позже здание долгое время служило зернохранилищем. В 50-е годы Софийско-Успенский собор признали памятником архитектуры. Началась его реставрация, которая растянулась на десятилетия. Былое великолепие храм обрел лишь после того, как в 1991 году его вернули православной церкви. Сегодня Софийско-Успенский собор и украшение Тобольска, и его духовное сокровище.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Солнце скрылось на западе, за полями обетованными, и стали тихие заводи синими и благоуханными. Сонно дрогнул камыш, пролетела летучая мышь, рыба плеснулась в омуте, и направились к дому те, у кого есть дом с голубыми ставнями, с креслами давними и круглым чайным столом. Я один остался на воздухе, смотреть на сонную заводь, где днем так отрадно плавать, а вечером плакать, потому что я люблю тебя, Господи. Николай Гумилев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Журнал на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире журнал на волнах Светлого радио. И сегодня листаем его страницы мы, моя дорогая коллега Анна Леонтьева. Привет.
2: Добрый вечер.
1: А также руководитель проекта Академия Фомы Ольга Зайцева.
3: Привет. Здравствуйте.
1: И директор по развитию радио «Вера» Тамара Захарова.
4: Привет. Здравствуйте.
1: Я Наталья Лангамер. С чего бы нам сегодня начать? У нас какое-то интересное в очередной раз книжное путешествие сегодня от Оли, я знаю. Олечка, давай с тебя.
5: Вы знаете, я начну, не называя свою тему, не называя свою книгу, с которой я в очередной раз прихожу.
2: Как всегда, нас будешь
5: интриговать. Немножко вам загадаю, чтобы вы отгадали героя и книгу. Это, собственно, его слова из книги. Откровенно говоря, я полагаю, что для того, чтобы писать истории или же вообще какие бы то ни было книги, потребны верность суждения и зрелость мысли. Отпускать шутки и писать остроумные вещи есть свойство умов великих. Самое умное лицо в комедии — это шут, ибо кто желает сойти за дурачка, тот не должен быть таковым. История есть нечто священное, ибо ей надлежит быть правдивою, а где правда, там и Бог, ибо Бог и есть правда».
1: Ого.
5: Давайте.
2: Нет, у меня куча вариантов в голове, но я не оставшуюся часть программы мы будем разгадывать твою загадку. Подождите нас, дорогие радиослушатели.
1: Это перевод или это русский язык?
5: Это перевод. И угадайте героя.
4: Я сдаюсь.
5: Рубрика «Угадайте героя».
1: Это героя или автора?
5: Героя.
1: Героя.
2: Так для этого надо и автора угадать.
1: Да, задача усложняется кратно. Хронометраж программы нашей летит куда-то вдаль.
5: У меня есть одна подсказка. Возможно, вам, дорогие коллеги, она поможет, потому что этот герой и эта книга, и этот автор входит в плеяду любимых авторов Владимира Романовича Легойды.
1: Так.
5: Теплее.
1: Теплее. И причем все, у всех есть варианты, но все сидят и боятся озвучить.
5: Потому что нельзя ошибиться.
1: Потому что нельзя ошибиться, да.
4: Лучше сдаться.
1: Оль, давай, колись.
5: Давайте, хорошо, не буду томить. Это слова Дон Кихота из одноименной книги.
1: Ничего себе.
5: И, собственно...
1: А давно ли мы перечитывали Дон Кихота, коллеги?
2: Лет 100, например, назад.
5: Давно ли читали Дон Кихота? Должна сказать, что я эту книгу не любила никогда. Вот. Но мы этим летом... Лето всегда для нас в нашей академии. Это всегда попытка и шанс... сделать какой-нибудь новый эксперимент, что-нибудь попробовать новенькое. Пока люди отдыхают, мы тут немножечко готовимся к новому сезону и не стесняемся экспериментировать. И вот этим летом к нам подключился Владимир Романович, и мы с ним сделали в нашем формате, уже традиционном, который называется «Ликбез». Это такой моноподкаст, где очень умные, экспертные, знающие люди рассказывают о различных явлениях искусства, литературы, живописи, и как бы создают пространство на стыке религии и культуры. Вот. И в этом формате мы попробовали сделать не что-то такое, знаете, экспертное с высоты, потому что мы всегда эти ликбезы смотрим, как бы немножко напрягаясь, потому что когда-то на заре нашего проекта, это, можно сказать, были такие вот часовые лекции. Вот. А с Владимиром Романовичем мы попробовали сделать это так, что это действительно такой вот добродушный разговор Владимира Романовича с аудиторией про книгу «Дон Кихот», про одну из его любимых книг, которую, представляете себе, он перечитывает на протяжении жизни и читает ее не в первый, не в пятый, я боюсь, что не в десятый раз, хотя я тут не берусь за цифры пояснять. Но, собственно, как раз вот этот наш выпуск, спецвыпуск, который мы, кстати говоря, выпустили в день рождения Владимира Романовича, который был 8 августа.
1: Поздравляем,
5: еще раз поздравляю.
1: Уже постфактум, да. поздравляем, Владимир
5: Иванович. И, собственно, вот таким вот подарком случился этот разбор. И у меня даже язык не повернется назвать это разбором, потому что действительно очень такой личный, душевный, невероятно содержательно мощный разговор. И вот, собственно, один из отрывков я вам зачитала, которые, собственно, могут подтолкнуть не только посмотреть наш выпуск, но и прочитать эту книгу или перечитать эту книгу. Но, как мне представляется, можно сначала посмотреть и наш выпуск.
1: Давай напомним, где мы можем посмотреть этот выпуск.
5: Да, всегда всех ждем на площадках Академии Фомы. Собственно, мы есть на всех ведущих видеохостингах. Можно посмотреть в ВК-видео, в нашей группе ВКонтакте. Конечно же, наш телеграм-канал душевный, там в закрепе все всегда есть. Вот. Ну и, в принципе, всегда можно зайти на сайт журнала Фома, и раздел Академия Фомы, собственно, представляет всю россыпь наших прекрасных, любимых материалов.
1: Какие планы еще у вас? Такой интересный заход, что дальше будет в таком же духе?
5: Ой, ну, конечно, план у нас сейчас прописан на несколько месяцев вперед, ну и плюс мы сейчас активно генерируем новый сезон, потому что за 3 года иногда складывается впечатление, что мы уже рассказали будто бы про все, что можно, но постоянно там, углубляясь в планерки, понимаешь, что еще столько всего не сделано, а можно попробовать в таком формате, а можно в другом. Вот поэтому у нас сейчас такая активная фаза генерации нового сезона. Но должна сказать, что у нас в телеграм-канале, например, вообще такая классная происходит летняя жизнь. Каждый день мы стараемся выпускать какой-нибудь пост, ну, такой, знаете, не только душевный, да, но и информативный, но при этом темы у нас прям по-настоящему летние. Вот, например, сегодня вышел прекрасный текст с нашим дорогим заместителем главного редактора Арсением Русаком про, например, мумитролей.
1: Ничего себе.
5: И мир вот этот вот, который предложила нам Туве Янсен. И вообще вот этот, знаете, такой феномен, да, что самые добрые книги, которые мы знаем, пожалуй, они написаны в такое адское время, жуткой тревоги. Например, мумитроли — это 1937 год, Финляндия, сами понимаете, что там происходило. Тот же самый Толкин, да, который писал эти книги во время уже Второй мировой войны. И то есть удивительно, да, что когда вокруг рушится мир по-настоящему,
1: хочется
5: люди
1: доброго,
5: находили в себе силы предложить что-то такое, чтобы как-то, наверное, и подбодрить, и помочь, и показать, что все равно
1: какие-то идеалы доброты,
5: стоит,
1: да,
5: существуют. Выбирать сторону света, и даже если он меркнет, все равно стоит его поддерживать.
1: Да.
5: Как говорил Дамблдор, в темные времена хорошо видно светлых людей.
2: Хорошо сказано. На самом деле, если книгу «Дон Кихот» я действительно не перечитывала лет 158, то...
1: То «Мумитроли» буквально вчера.
2: Нет, я просто перечитывала столько раз, потому что дети требовали вот это все по новой и по новой, потому что это какой-то такой действительно мир, вот ты права, но, видишь, писательница его создавала, видимо, в противовес вот этому вот окружающему хаосу, да, вот этот уютнейший мир «Мумитроли». Ну, скажите, нет.
1: Да.
2: Это же просто такой вот
1: иллюстрация
2: микрокосмос
1: очень красивая,
2: такой. Иллюстрация просто, да.
5: А я смотрю...
1: воображение.
5: Да-да-да. А я смотрю на Анну с легкой завистью, потому что 158 лет назад читать «Дон Кихота» и так прекрасно выглядеть. Это, конечно... Это, конечно, нужно уметь.
2: Да-да-да. Может, 157.
1: Ну, 156. Аня пошутила на самом деле. У нее очень молодые дети еще, с которыми она читала эту сказку. На самом деле, вот эти сказки, они, правда, очень радуют, согревают и дают какое-то, ну, не то что убежище от реальности, да, сейчас наверняка это опять популярностью этих вещей растет в наше такое тревожное время.
5: А у меня есть к вам вопрос. А вот например, Владимир Романович, да, нам предложил мир, который вот с ним на протяжении всей жизни, и который он любит погружаться периодически. А у вас есть такие миры?
1: Да, свои? У Ани Мумитроли.
5: Да, мы скрыли, что Мумитроли в том числе.
2: Мумитроли, да, безусловно. Сейчас это даже столько миров, что задумаешься.
5: Ну, можно тот, который в голову первый пришел.
2: Ну, я бесконечно могу перечитывать и пересматривать всякие хроники Нарнии и Властелинов колец, и Хоббиты. Это вот мое все просто.
1: Тома, у тебя?
4: Я ничего не перечитываю, кроме Евангелия.
5: Честно, сижу, думаю, что такое перечитываю.
4: Вот сейчас нам всем стало стыдно.
5: В храм, литургию и Евангелие перечитываю. А так, ну, интересно.
2: Том, сейчас нам всем стало стыдно тебе.
5: Нет, почему?
1: А мне совсем стыдно. Потому что у меня даже не книга, а у меня мой мир самый светлый. Это мультфильм. Паровозик, который едет в Ромашкино. Помните паровозик,
5: да,
1: в Ромашкино?
5: Если, вот скорее, да, фильмы есть любимые.
2: Можно и фильмы, и книги. Не обязательно только книги.
4: Не знаю, фильм «Остров», например. В любой момент можно включить с любого...
2: Да, ты можешь пересматривать.
4: Я люблю, да, этот фильм.
5: Ага. Угу. Я, кстати, про него тоже недавно вспоминала.
4: Гениальный фильм.
1: Так он сейчас вышел в прокат же в этом году в связи с юбилеем, и моя студентка, честно, пошла посмотреть, потому что ее год рождения совпадает с годом выхода этого фильма. 20 лет ей исполнилось, и она пошла посмотреть фильм «Остров» в кинотеатр. И она была одна в зале.
2: Угу.
1: Вот, ну, видимо, его уже все посмотрели в эфире, да, и как бы, наверное, идти в кино смотреть, но все равно уважение к людям, которые его выпустили
5: когда
1: в прокат.
5: Когда он появился, я помню, это было мое прям глубокое детство, я там только в школу пошла, вот, и я помню, что насколько этот фильм был таким прямо явлением в кино, вот особенно, например, я вот родом из города Ярославль, не из Москвы, и там вообще как бы такая вот открытая, явная православная позиция была чем-то
1: взрывом,
5: не,
1: да,
5: не популярным и не модным далеко.
1: И вот, как вас
5: как
1: приняли?
5: Сейчас. Я не помню, потому что я просто дома смотрела с родителями, вот. Но я просто очень удивилась, что такое можно показать в кино. И это было абсолютно искренне как-то, и так попадало в сердце. Потому что вот сейчас, мне кажется, в обилии проектов, которые, может быть, пытаются даже, ну, повторить вот этот вот, вот этот секрет этого фильма. Ну, или не только повторить, да, а донести какую-то...
1: Христианскую,
5: да, истину. Иногда все-таки это уходит в какие-то субъективные там либо воззрения.
1: Но это правда было,
5: да,
1: явление, либо, этот фильм.
4: Вот, мне кажется, он и остается вообще, да, фильмов таких, которые вот видны, и православные, про ценности их единицы.
2: А вам не кажется, что главное явление этого фильма – это Петя Мамонов?
1: Ну, конечно.
2: Что, как бы, на его вере строится вся его роль. Мы знаем, как он прекрасно приходил к этой вере, и как что было, как это, да, принято. Было, стало.
1: Я была у него на спектакле, «Полковнику никто не пишет». Я не знаю, был ли он тогда воцерковлённым человеком, верующим. Это был какой-то 92-й год, что ли.
4: Вряд ли.
1: И это очень было странное такое впечатление, как корреспондент от телеканала «Россия», ВГТРК тогда была, снимала репортаж в театре. И было очень странное ощущение от него, совсем не такое, как после фильма «Остров».
0: Журнал на радио «Вера».
1: Журнал «На волнах радио «Вера». Сегодня листаем мы, я, Наталья Лангамер, а также моя дорогая коллега Анна Леонтьева, руководитель проекта «Академия Фомы» Ольга Зайцева и директор по развитию радио «Вера» Тамара Захарова. Давайте мы поговорим о том, что Аня сегодня предлагает.
2: Я, знаете, перед тем, как я предложу свой рассказ, я хотела вспомнить очень смешной рассказ про Петра Мамонова, нашей знакомой, которая такой частый гость на радио «Вера» и любимый гость на радио «Вера» Жени Улевой. Угу. Ну, кто не знает, матерью 8 детей и вообще чудесным богословом и психологом. Она в юности как раз вот попала в такой слой молодежи, который радовался при виде Пети Мамонова в том виде, виде, в каком он еще был, помните?
3: Да, это мой источник заразы.
2: Ну, вот это уже, да, начало 90-х. Вот, и она говорит, она приехала, она была из хорошей семьи, девочка с накрахмаленным белым воротничком, там, в каких-то платьюшках. И вот она, значит, под эту Петю Мамонова там что-то такое зажигает и чувствует на себе какой-то очень такой тяжелый взгляд. И она тут прям чувствует, да? И она оборачивается, и стоит охранник, милиционер еще, даже не полицейский, и смотрит на нее в упор, как вот эта девочка, понимаете, вот под эту музыку. То есть его взгляд полон такого, она говорит, недоумения. Вот такая
4: история. Что происходит, да.
2: Да, а я на самом деле еще принесла очень хорошую информацию в нашу редакцию, которую предоставил нам Свято-Тихоновский университет. Сейчас уже закончился набор практически во все вузы, и вот продолжается набор в Свято-Тихоновский университет. И поскольку многие абитуриенты даже с высокими баллами не попали на бюджетные места, получить место в Свято-Тихоновском университете, то есть стать абитуриентом, можно за счет средств Тихоновского фонда. И сейчас я вам расскажу, какие там... Да, к нам придут на программу Пайдея, придут представители какие-то из Свято-Тихоновского университета и расскажут обо всем поподробнее. Программа выйдет 22 числа, в следующую субботу, 22 августа. Вот. А подать документы можно на следующие программы: теология библейская, святоотеческая, богословие, теология вероучения и история церкви, теология богословия и история церкви, религиоведение, социология, это новая программа, социальная работа, педагогика, начальное образование и церковное шитье.
5: Ничего себе, интересно.
2: Вот, да, и вот поподробнее об этом 22 числа мы все узнаем. Можно подать документы на бюджет вот за счет, собственно, средств Свято-Тихоновского фонда и в том числе в магистратуру.
5: Мне вот, как выпускница этого университета очень приятно слышать эту информацию.
2: Да, я тоже сейчас вот думаю, насколько здорово. Я сейчас уже рассказывала на нашем журнале, поступила. Ну, поступила это, правда, только начало, но поступила-таки в Московскую духовную академию.
1: С чем мы тебя поздравляем.
2: Спасибо, да, меня зачислили. Вот, я не смогла поехать на первую очную, вот эту вот, как это, установочную сессию, ну, просто по причине того, что надо поработать. Но я дистантно как бы получаю лекции, материалы. Мне, конечно, очень завидую людям, которые сейчас вот буквально недавно она закончилась, которые побывали в Лавре, были на экскурсиях, там пообщались с преподавателями, потому что живое общение с преподавателем, конечно, ничем уже не заменишь.
4: Вот. Сколько лет учиться?
2: Учиться 2,5 года. Вот, и при поступлении очень строго у нас спрашивали, а зачем вы так осложняете себе жизнь?
5: А направление?
2: А направление называется православная теология. Вот то, что нужно. Почему я... Давайте я повторюсь. Почему я... Мне, кстати, на собеседовании я выдвинула только один аргумент, что я работаю на радио «Вера». Я знала, что он будет исчерпывающим. Но на самом деле у меня миллион аргументов за получение такого образования. Во-первых, и вот честно, это во-первых. Во-первых, я ужасно люблю учиться. И я очень давно этого не делала. Я уже даже не помню, чему я училась. А ну, мы с тобой сценарные курсы прошли. Да. Но они какие-то...
5: Лайт-версии.
2: Лайтовые, как молодежь говорит, были.
1: В смысле требований.
2: А, да. И, во-вторых, у меня взрослые дети. И когда они мне задают вопросы, то я не всегда могу вот достаточно, знаете, вот хорошо на них ответить.
4: Глубоко и компетентно.
2: Да. И потом, понимаешь, Тамар, что такое взрослые дети? Это люди, которые уже на интеллектуальном уровне с тобой общаются там. Ну, когда сын, который закончил философский факультет МГУ и МГИМО, начинает со мной спорить, это очень сложно. Вот, это тоже аргумент. Да, ну, Конечно, я очень хочу вот какие-то знания систематизировать. Я хочу побыть студенткой, я хочу почувствовать вот этот вот вайб, как говорят, опять же, молодежь студенческий. И мне необходимо насилие. Мне нужно, чтобы у меня были экзамены, да, когда до какого-то срока все надо было бы прочитать, выучить.
4: Дедлайн.
2: Что...
4: А учеба дистанционная.
2: Учеба дистанционная, а сессии.
6: Это МДА, это не Свято-Тихоновский, это Московская духовная академия при Лавре.
7: А можно 52 рубля оставить про третье обучение?
2: Конечно.
6: Давайте,
2: я думаю, что нужно.
7: Нет, я тоже иду учиться, на самом деле, с сентября, в школу церковного пения для взрослых, которая открывается в Андреевском монастыре.
2: Да, да, да, да.
7: И 6 сентября в 16:00 будет прослушивание. 6 сентября состоится общецерковный московский крестный ход.
2: Ага.
7: Вот, от храма Христа Спасителя к Новодевичьему монастырю. Я к тому, что все успевают. Кто скажет, ой, я там на крестный ход иду, не успею.
6: Все успевают.
7: Все приходите. Успевают, да. Поэтому это такая история очень важная, хорошая. Вот. И там вообще 4-летняя программа. Но ого. Я разговаривала с Галиной Павловной, которая с благословения отца Кирилла Павлова еще много-много лет назад все это затеяла. И вот она рассказывала, что... Ну, такой индивидуальный подход. Вроде 4 года, но ты можешь прийти на первый курс, отучиться, пойти на второй, продолжить опять первый, или остановиться, ограничить только первым. В общем, любой формат возможен. Вот. И у них сайт есть церковноепение.рф, там все подробности. В общем, 6 сентября в 16:00. Хорошая
2: а что
7: история.
2: Тебя побудило к этому?
7: Я пою с детства. Мне хочется профессионально научиться этому.
2: Но, скажем, ты поешь или ты как
6: Тамара поет, конечно.
7: Лично я пою.
6: Голос потрясающий.
7: Но я не владею нотной грамотой и не знаю сольфеджио. А там вот все будет.
2: А-а-а.
7: Там будет и плюс изучение церковного устава, литургики. То есть приятно и полезно. Мне, например, хотелось на теологию. Вот я думаю, теология это интересно. Я знаю эту программу. Она, кстати, очень крутая, угу. Очень сложная. Успехов, боже
6: мой. У нас Кира учится на теологии.
7: Да, не буду врать.
2: Да, той же самой.
7: Там я не владею таким временем. Мне бы тут вот справиться 2 раза в неделю очно.
2: Угу.
7: Нужно будет приходить там, вторник и воскресенье. Ну,
5: я с таким восторгом на вас смотрю.
7: Дело важно.
5: Потому что помню свои ощущения, когда вот я закончила магистратуру, у меня просто внутри все переполняло, что нет, учиться
6: больше никогда.
5: Никогда больше.
2: Ты просто очень недавно это сделала.
5: Никогда больше. Больше.
6: Это, кстати,
5: нет, еще
6: очень,
5: раз нет.
6: Очень интересное, вот я хотела эту тоже тему поднять, очень интересное ощущение, когда ты в школе учишься, и вот я училась когда на журфаке МГУ, ощущение, что скорее бы это кончилось. А сейчас я думаю, как бы мне туда вернуться и послушать вот эти лекции профессора Бабаева, Кременской, Татариновой по древнерусской литературе.
2: Да,
6: я бы сейчас впитывала, просто вот впитывала бы, потому что у нас были педагоги, которые закончили Сорбон, у нас легенды преподавали, а нам тогда казалось, что куда-то надо бежать, надо жить, надо спешить. А сейчас с удовольствием это впитываешь. Вот когда я училась при семинарии, 3 года мы учились при Николо-Гурьевской семинарии, там тоже курсы «Сокровенный мир православия», и, в общем-то, такая лайт-версия семинарской программы. 3 года обучения тоже 2 раза в неделю было. И вот там я получала удовольствие, потому что там я уже впитывала эти знания. Мне кажется, вот эти знания богословские, это то, что душе просто необходимо. Она жадно, как губка, этим напитывается, потому что, ну, для меня это как бы жизнеобразующие, там, меня-образующие, мирообразующие знания, на которых потом выстраивается, вот, выравнивается уже в моем возрасте все мировоззрение, достраивается система координат. Поэтому я понимаю, Аня, твой вот этот голод, и уже в этом возрасте хочется учиться. Ты впитываешь прямо осознанно и с радостью.
2: Да-да, я с восторгом слушаю первые лекции, которые уже прошли у очников, и это уже у меня что-то такое, знаете, полочки какие-то образуются в голове, на которые вот раскладываются какие-то понятия.
7: То есть всё это
2: понятия.
7: С целью систематизации, углубления,
2: безусловно,
7: структуризации. Да.
2: Ну, понимаете, да, что мы все читаем какие-то книги, мы
7: всё
2: читаем жития. Да-да-да, но мы как бы... Даже Евангелие мы читаем отрывисто, да, и не знаю, ну, очень много забывается. Вот в моем возрасте я уже много забываю.
6: Ну, и потом это дает глобальный памяти. Такой, глобальный взгляд, потому что проходится и литургика, и мы понимаем вообще все, что происходит в храме. Церковно-славянский язык у нас был, чтобы мы хотя бы читать это могли все грамотно. А Ветхий Завет, который не так мы часто разбираем, а это нужно, да, детоводитель ко Христу. Новый Завет дается, понятно, с какими-то интересными, я помню, пометками. Мы даже строили маршруты, как ходили апостолы, да, вот у нас были там одно путешествие, второе путешествие, разными цветами маркеров рисовали, взрослые люди, в общем-то, да.
2: Но как здорово.
6: Ну да, это было очень здорово. И потом мы проходили историю русской церкви, историю, ну, в принципе, историю России, да, и про православие, и историю русской церкви. Это все вот как-то достроило в моей голове, но я вот закончила в 2012 году. Я тогда только воцерковилась, это было очень полезно. Конечно, это уже системное дает представление о вере вообще, во что веруем, да?
5: А вы знаете, мне кажется, еще у качественного, большого, крупного, по-настоящему хорошего образования есть еще одна такая черта, которую оно нам дарит. На самом деле, хорошее образование дарит большой простор для смирения.
6: Это точно.
5: Потому что ты, сталкиваясь с каким-то вот этим миром, понимаешь, насколько он велик, огромен, сложен. И вот уже выражать какое-то свое мнение насчет каких-то вещей, которые тебе кажутся справедливыми точно. И правильными, ты будешь с большой аккуратностью, да, понимая, насколько это все больше в разы тебя и того, что ты можешь вообще из этого воспринять и еще и транслировать, взять на себя дерзновение это транслировать. Да, поэтому да. Я вот думаю, что это большое отличие от всяких курсов разного толка. Угу. Вот. Особенно мы живем в эпоху, когда, в принципе, каждый, пройдя что-то, уже считает, что он вправе что-то говорить, да, по этому поводу. Вот. Мне кажется, что как раз хорошее образование, оно немножко тебя в этом плане тормозит.
6: Желание говорить становится меньше.
5: Да-да-да, ты будешь себя тормозить и все тщательнее взвешивать и обдумывать. И это на самом деле очень полезно и нужная черта для всех-всех нас.
2: Очень ценное замечание, совершенно согласна.
5: А еще у меня в последнее время есть тоже такое новое чувство, потому что к нам этим летом приходит очень много практикантов. И как-то так получается, что все они просятся в академию из проектов нашего журнала, выбирают академию, ну, потому что это понятно. Мы изначально закладывали, что наш проект нацелен на то, что мы как раз будем привлекать аудиторию и помоложе, и всегда предлагаем там, даже людям, которые постарше с нами, советовать наш проект там, своим детям, своим внукам. Вот. И, в принципе, у нас такая интонация, в общем-то, попадающая в разный возраст. Но и приятно, конечно, что ребята откликаются и вот так вот приходят и говорят, что вот, мы просто хотим посмотреть, как вы здесь работаете, как у вас здесь все идет. И я, честно говоря, смотрю с небольшой завистью на новых студентов. Думаю, неужели вот столько всего есть в доступе, и можно столько всего хорошего, качественного и в открытом доступе смотреть, к этому соприкасаться, на этом расти. Вот. И это, конечно, такая добрая зависть.
6: Сколько у них все еще впереди.
5: Да, но это свои вызовы.
6: Это журнал «На волнах радио Вера», и листаем его мы. Сегодня у нас такой женский состав. Особенные, да, программы женские. Это моя дорогая коллега Анна Леонтьева, а также руководитель проекта «Академия Фомы» Ольга Зайцева и директор по развитию радио Вера Тамара Захарова. Я Наталья Лангамер. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Журнал на радио Вера.
8: Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио Вера. Каждый вечер в 21:30.

0: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».
1: Журнал на радио «Вера».
2: Возвращаемся в студию «Светлого радио» и будем продолжать листать наш журнал вместе с Анной Леонтьевой, ведущей программ «Радио Вера», а также руководителем проекта «Академия Фомы» Ольгой Зайцевой, директором по развитию «Радио Вера» Тамарой Захаровой и я, Наталья Лангамер. И мы начали говорить, как-то, видите, перекликается у нас то, что мы получаем вовне, да, обучение, и те проекты, которые мы делаем здесь. И еще один проект, о котором хочется сегодня поговорить, потому что я знаю, что Тамара вернулась из путешествия, которое было связано со святым Паисием Святогорцем. И этот фильм, который озвучила «Радио Вера», да, перевела на русский язык, сделала версию звуковую, и который сейчас вышел на телеканале «Культура».
3: Да, с 10 августа.
2: Да, вот давайте еще про это тоже поговорим поподробнее, тем более есть такой прекрасный повод, Том, да?
3: Ну, хочется сказать, что тема перекликается, путешествие с темой обучения, образования, получения, потому что человек, который путешествует, он тоже развивается, да?
4: Безусловно.
3: И если человек не путешествует вообще, он... Ну, не развивай, но это еще древние философы, угу, да, говорили. Это такая уникальная возможность практическим путем закрепить полученные знания, да, и расширить еще больше кругозор. И, конечно, да, «Радио Вера» с партнерами, с друзьями, при участии большого количества людей неравнодушных, смогло приобрести права на сериал «Святой Паисий Сфароса на небеса». И премьера сериала состоялась «Великим постом» на телеканале «Спас». Вот создан специальный сайт paisi.rf. Безвозмездно распространяется. И бесплатно, без рекламы, его там можно посмотреть. Мое первое знакомство с сериалом было, когда велась непосредственно работа по озвучке его в нашей студии звукозаписывающей. Я стала свидетелем момента конкретного. Момент, когда святой Паисий находится на фоне в монастыре, и он не может подняться со своего ложа, и к нему пришла Пресвятая Богородица, которая указывает ему путь, по его, собственно, запросу. Он хотел, мы всем помним, да, посвятить свою жизнь аскетизму, отшельничеству, и вот он молился, чтобы Господь ему дал эту возможность, и явилась Пресвятая Богородица, указала ему путь на в другое место. Помните, в какое?
2: Да, ближе к родным, к его.
3: Да.
2: Ближе к дому.
3: Она ему указала путь на восстановление монастыря Стомион. Вот такой удивительный монастырь, который был разрушен в годы революции греческой. Могу, конечно, сейчас что-то напутать. В общем, стала свидетелем этого момента и, конечно, ждала, когда сериал полностью будет переведен, оба сезона, чтобы сразу его посмотреть от начала до конца.
4: Потому что оторваться невозможно все равно.
3: Оторваться невозможно. Вот если есть настольный, так сказать, фильм, то да, этот фильм один вот из таких может стать совершенно легко настольным с любого момента. Это вот такое учение жизни, как жить. И правильно, ни одного лишнего слова. Вот мы обсуждали, да, все диалоги, монологи в сериале. Нет ни одного лишнего слова в этом фильме.
2: Какое-то ощущение пребывания в духе, когда его смотришь, что вот ты точно понимаешь, что сейчас ты делаешь что-то душеспасительное. Вот для своей души, когда ты погружаешься в этот фильм, как будто, знаете, воды чистой пьешь, и восстанавливается все. Все правильно становится в душе. Удивительный фильм. Он не просто фильм, как про развлечение.
3: Он вызывает слезы.
2: Он просто переворачивает и как бы тебя вот в правильном направлении ставит. Да? Он действительно даст слез. Удивительный.
4: А главное, он знакомит нас очень близко вот со святым Паисием, которого мы все читали, да, и любим его какие-то удивительные, добрые и мудрые выражения. Арсением Каппадокийским, как вот мы их видим как живых.
3: Да, и вот посмотрев сериал, и вот честно вам свидетельствую, вот почувствовал призыв.
2: И ты
3: посетить
2: поехала.
3: Это место, да. И помолившись, думаю, Господи, ну попробую, подам документы на визу, все самостоятельно, без участия третьих сторон. Да, документы, получила визу, думаю, так, воля Божья, кажется, есть. И дальше так спланировала поездку, чтобы в день памяти Паисия Святогорца, 12 июля, оказаться непосредственно в монастыре в Сурати Иоанна Богослова. Вот обитель, которая была основана с его благословения по просьбе духовных чад, сестер. Вот,
4: это женский катедр,
3: женский,
4: да,
3: монастырь, да. Но перед этим, да, вот такой прям, как сказать, правильный путь произошел. То есть я поехала в то место, где, откуда он был, ну, не родом, куда пришли они после этих гонений, в Конницу. Вот, в родительский отчий дом, можно сказать, вот большую часть жизни он прожил, и в этом месте... Я причем не смотрела заранее, открыто, закрыто, но выяснилось, что будние дни там всегда открыты, за исключением пары часов днем на обеденный перерыв они закрываются. Вот, благодать там невероятная. С точки зрения инфраструктурной, конечно, есть к чему придраться. Все исключительно на греческом языке. Вот, и если у тебя нет телефона-переводчика, ну, едва ли там можно разобраться, или экскурсовода, гида. Вот, но ну, если заранее почитать, то проблем не возникнет. Конечно, очень милое такое благодатное место. Находится на возвышении, открывается из окон гостиной просто панорамный вид на долину очень красивый. При выходе в живой рост такой, как этот макет Паисия. Вот, и они еще предлагают гостям, которые приезжают, полакомиться лукумом.
2: Конечно, как тут он всегда угощал. Да.
3: Что в монастыре, что здесь. На Афоне я видела видео, тоже у Келли всегда такая коробочка, набитая лукумом. Вот, и в монастыре в Стомионе. Вот, а дальше там так интересно, в 500 метрах от домика находится тропа к храму Великомученицы Варвары, где молился, где в 15 лет святому Паисию явился Спаситель. Все мы помним после истории с порванным акафистом Агати Великомученицы. Да. Вот, туда, вот, казалось бы, 500 метров, но не так легко их пройти, идешь буквально по вот обрыву. И это то и дело смотришь, чтобы туда не улететь. Вот, а дальше вот такое там прекрасное место, живописное. Вот у меня, знаете, из всего сериала в голове такое самое вот сильное желание было подняться в монастырь. Вот не знаю, вот у вас как, вот по итогам просмотра сериала, вот какое место вот хотелось бы больше всего посетить?
4: Ты знаешь, я вот когда ездила по греческим монастырям, когда ты попадаешь вот в эти высокогорные там и другие монастыри, тебе кажется, что ты немедленно хочешь стать монахом, но только греческим, потому что там так красиво, и все это так необыкновенно возвышено, и вот ты действительно постигаешь, ну, как-то вот впитываешь в себя величие Творца именно через безумную красоту этой природы, хотя она такая иногда суровая, там, скалистая и так далее.
2: У меня, знаешь что, у меня Синай почему-то меня очень впечатлил. Я понимаю, что я как раз я понимаю, что я никогда не попаду туда, на ту высоту, где он был, потому что, ну, хочется попасть не на место, а в то состояние, а это какое-то уже было, ну, высшее, да, состояние.
3: Хотя в самом монастыре съемок не было. Вот
2: не
3: интересно.
2: Было.
3: На Синае точно снимали, но не в монастыре.
2: Но не в монастыре. И я вспомнила, знаете, монастырь на Святой Земле, Савва Священного. Вот то, что я видела пустыню в своей жизни, на Синае не была, но была вот там. И как-то у меня все это так замкнулось. Для меня это какая-то непостижимая духовная высота. То есть для кого-то это песок, да, а для кого-то это место, где возрастать духом и возрастать, и возрастать, как, собственно, делал святой Паисий. Ему, правда, пришлось с высоты, ну, физической спуститься вниз из-за его проблем с дыханием, с легкими. Но вот я, когда там была, у меня вот ощущение, что мне приоткрыли что-то такое потрясающее, куда я, ну, никогда не дорасту, потому что он все-таки с детства избрал свой путь, и он карабкался. Вот правда говорят, что монахи карабкаются по скалам. Если мы идем, миряне, просто путем вверх, то они прямо карабкаются по скалам. И вот это прикосновение к его духовному возрастанию, к его вот этому миру, не физическому миру, где там в песках, да, Синая, около Синая, а вот именно вот это его духовное возрастание, оно, конечно, в фильме потрясает совершенно.
3: Оля, а вам?
5: Я не смотрела этот сериал, но, конечно, да, многое слышала.
4: Завистливо, завистливо.
5: Боже.
4: Мы так
5: позавидовали, Ольга, сердцем. Но я думаю, что такие...
2: Вот у тебя много всё впереди.
5: Такие слушатели тоже есть наверняка.
3: Ну, наверняка, но мы сейчас вдохновляем на просмотр, я надеюсь.
5: Да, но могу сказать, что меня вы очень вдохновили. Я как-то попадала на запись, и мы разговаривали с Костей и с Аленой. И как раз тоже было обсуждение живое этого сериала. Сериала, и Костя на тот момент посмотрел, по-моему, пару серий буквально, и были такие немножко полярные мнения, что войти в этот сериал было сложно.
3: Вот. Да,
5: потому что темп другой, он очень отличен от нашего мира и прочее, и погружение в иную реальность. Вот. Но сегодня вы еще новую сторону приоткрыли.
3: Я еще ничего не рассказала, что самое интересное. Сейчас попробую кратко про самое главное. Мне даже не столько в сам монастырь хотелось попасть, который он восстановил. А там монастырь, он, по-моему, 18 века, но на месте древнего монастыря. И да, в 43-м году он был разрушен.

0: исключительно пеший. До сих пор. Это важный момент. В монастыре наверху есть автомобиль, но он проезжает полпути вниз. Я не знаю, как они туда, наверное, на вертолете машину доставили. Как бы людей там высаживают, подбирают, поднимают, опускают. Как-то они, видимо, заправляют, обслуживают этот транспорт. Но проехать все 5 километров наверх на машине невозможно. А путь занимает именно 5 километров. Пройти его каждый может исключительно в своем темпе и по Божьей благодати и милости. Я думаю, не все доходят до конца. Не все доходят быстро, не все доходят медленно. Каждый, как вот честно, с глубоким убеждением говорю, каждый пройдет его ровно так, как ему нужно пройти вот этот путь. Со слезами, с молитвой, с какими-то переосмыслениями. То есть меня, ну, сказать, что меня там колбасило, это не сказать ничего. Конечно, ты идешь в какой-то невероятной красоте. Это ущелье, одна из чистейших рек Греции. Она так изливается по камням. Не хватало только медвежат и рыбок, выпрыгивающих из этой воды. И в какой-то момент я вспомнила про медведя в сериале. Это же не, это же все, ну, правда, там действительно обитают дикие звери. У меня вот такие маленькие искушения были, вот эти мысли. А вдруг сейчас на меня медведь выйдет. Мне даже потом друзья писали, ты там медведя не встретила на этой трассе? Я говорю, нет. Но я иду и сама собой говорю, ну, встречу я медведя, ну, съест он меня сейчас здесь, ну, порвет. Ну, значит, такой у меня путь, ну, что делать? Иду, вот, молюсь, там, снимаю, какие-то такие вот переходные состояния, при том, что это была среда, и монастырь по средам не работает. И я забыла воду. Жара невозможна, я насквозь мокрая, очень жарко. Иду, вот просто, Господи, на все твоя святая воля. Идешь в гору по камням. Через 2,5 километра, когда уже все, я иду и думаю, Господи, ну как я без воды-то пошла? Ну дурында, ну дурында. Поворачиваю за угол, а там кран, и вода из него пресная течет. Я думаю, спасибо, боженька, напиваюсь этой воды. Думаю, ну ладно, 2,5 километра еще как-то осилю. А гора, все, подъем все круче и круче. И я прохожу еще километр, остается 1,5. Я понимаю, что да, это уже будет чудо, если я дойду дальше, потому что сил нет. А серьезно, подъем все круче, и камни на тропинке все больше. То есть буквально коленки свои поднимаешь, толкаешь вперед, чтобы подняться. И дальше остаются 1,5 километра. У меня сестра шла сзади меня где-то на полчаса вот разницей. Она мне потом сказала, я даже не увидела глазами информационное табло, где было написано, я бы точно пусть сразу развернулась и пошла обратно. Да. Где было написано, что последние 400 метров вы будете идти 20 минут. То есть уже прошло где-то, ну, почти 2 часа, как я шла, и еще 20 минут последние 400 метров, все, там уже нет никаких сил, там уже идешь на каких-то волевых. Просто ангелы тебя поднимают так потихонечку. Вот, и я увидела на информационном табло только одну строчку, что монастырь в среду не работает. А еще спускаются люди, они идут так на меня пальцем показывают, посмеиваются, что ага, самый тяжелый это у вас еще впереди. В общем, не без издевательств. И я иду, думаю, ну ладно, Господи, ну даже вот дойду я, ну не работает монастырь, ничего страшного, лишь бы дойти, просто прикоснуться к забору, что называется. Поднимаюсь, и чудо происходит. Там монах, стоят люди, и монах открывает им дверь.
1: Ничего себе!
0: Да, я подхожу, начинаю говорить по-английски, а выясняется, что это грузины, которые 30 лет живут в Греции. Я им перевожу, кто я, откуда, чего, почему. В общем, он меня с ними запускает. Там оказывается священник, приезжий в гости. А они готовятся как раз к престольному празднику. Потому что это было где-то, наверное, 7-8 июля, 12-го день памяти. И они когда услышали, кто что, в общем, пригласили к трапезе. То есть еще и накормили, напоили, и для меня это было, вот, честно, чудо и благодать невероятная. И первым делом, конечно, вот пошла в этот храм, где святой Паисий молился, и вот вообще вот вид на монастырь, понимание, что он же тоже был восстановлен чудесным образом. У них буквально умножался цемент, когда его строили.
1: Да, чудо настоящее.
0: И ты стоишь в этой красоте и думаешь, Господи, как бы вот это все сфотографировать глазами, запечатлеть в памяти на всю свою жизнь и в моменты тяжелые, скорбные, утешаться этими воспоминаниями.
2: Журнал на радио «Вера».
1: Журнал «На волнах радио Вера» листаем мы, моя дорогая коллега Анна Леонтьева, а также руководитель проекта Академия Фомы Ольга

0: Зайцева и директор по развитию Радио Вера Тамара Захарова, я Наталья Лангамер. Под впечатлением от твоего рассказа.
1: Да, я как будто с тобой на эту гору забралась.
2: Обратно слетели, вот просто бежали вниз. Вот просто, вот как будто бы просто вот нас так вот на облачко и так чик вниз.
1: Я как раз хотела сказать, что обратно, наверное, было самое сложное.
2: Обратно было самое легкое. Но я повторюсь, именно на обратном пути меня посетила мысль. Я такую легкость испытывала, понимая, что обратно кому-то будет идти тяжелее. Я думаю, Господи, это же такая милость твоя за вот эти страдания. Правда, было тяжело подниматься. Я тогда поняла, что каждый пройдет по-разному этот путь.
0: У каждого свой, да.
2: Но из практических рекомендаций обязательно закрытая удобная обувь, какие-то кроссовки, трекинговая обувь. Желательно закрывать плечи, потому что я вообще в самый час пик пошла. Обязательно бутылка с водой и закрытая голова.
0: Я еще думала, наколенники.
2: И купальные принадлежности, потому что на обратном пути обязательно захочется погрузиться в эту прекрасную речку. Угу. Не очень сложное название. Вот я вам сейчас скажу. Войдоматис она называется. Кристально чистая река Войдоматис. И национальный парк Викус. Вот проходит тропа.
3: Ой, друзья, да. Я с замиранием сердца буквально слушала ваш рассказ. На самом деле, я очень люблю горы, и был у меня прям активный в жизни период, когда я альпинизмом занималась. И это вообще довольно интересно, сложно, рисково. И настолько противоречиво всегда вызывает у людей реакцию на то, чем ты занимаешься. И я понимаю, что вот... Ну, я лазала по горам в России в основном, вот, на Алтае и на Эльбрус я заходила.
2: Вы прям по горам лазили?
3: Да-да-да, и на Эльбрус прям заходила.
1: Ничего себе, ничего себе.
2: Тут как бы тропа, но, да, тропа.
3: Да-да-да-да, ну, в принципе,
2: тоже,
3: всегда
2: да,
3: на горе есть тропа, как правило.
2: Ну, да, да.
3: Вот, но я понимаю, что, конечно, до такого уровня, как вы, я не докарабкалась.
1: Нет, просто есть разница, просто гора, да, и когда это духовное путешествие.
3: Просто я вот теперь сравниваю,
2: да, это паломничество.
3: Одно дело, когда ты идешь, потому что вот там есть какая-то невиданная красота, которая тебя манит, вот. А тут совершенно другое. Это как-то
2: тут
3: глубже.
2: Тут духовная манит. Ты понимаешь,
3: сложнее.
2: Ты к Паисию туда идешь, вот это все тут прочувствуешь. 4 часа минимум нужно закладывать на вот это все путешествие.
0: И не без искушений, конечно, когда ты к духовному поднимаешься.
2: Точно будут.
3: Да. Да, я вообще убеждена, что горы – это какая-то особая составляющая нашего мира в том плане, что даже люди, когда... Во-первых, не понимаю, как люди могут ходить в горы, считая себя атеистами. Таких я встречала. Вот я была на севере в Хибинах. Я серьезно.
1: Мы
3: была...
1: правильно прочитали твою мысль?
3: Не знаю. Я была в Хибинах.
1: Но то через
3: кованое
1: просто занятие.
3: У меня был гид, который прям вот всю жизнь там водит по Хибинам. И он атеист. Я думаю, ну как же можно быть атеистом в этой красоте?
1: А из-за красоты.
3: И в этих совершенно неожиданных поворотах ты не знаешь, что с тобой будет.
1: И все-таки из-за того, что опасно, и все-таки риски.
3: Потому что погода меняется вот так. И еще, знаете, меня очень удивляло, когда люди, там, например, спрашивают, что «О, ты покорила Эльбрус?» А у меня всегда ступор. Думаю, как можно покорить Эльбрус? Вы видели эту гору? Как ее можно покорить? Ну, это же смешно звучит. Потому что там действует какая-то особая промыслительная сила. И когда ты вот уходишь туда, ты, правда, свою жизнь доверяешь. Ну, там только Богу, больше некому ее доверить. И поэтому... Конечно, когда это не просто гора, а действительно гора с каким-то особым духовным смыслом, буквальным, то это
2: вообще особый. Вы смотрите сериал, вы взлетите на эту гору, я верю.
1: Я вижу. Мы с тобой заново познакомились сегодня просто.
0: Да, да. Знаете, а я сижу и думаю, что вот я хотела рассказать на этой программе, я бы хотела поговорить о точке отсчета вообще вот первичной, потому что такая тоже для меня августовская тема. Я ее не подняла раньше, но хочу поделиться. 2 августа на Ильин день, такое мое личное событие, исполнилось 30 лет со дня моего крещения. Вот, и это такой особый какой-то праздник. Я поехала в храм, в который я регулярно хожу, Святого Антипа на Колымажном дворе. Приехала, а стоит очередь в нижний предел, там основной храм, надо по лесенке подняться, а тут вот как бы открыта дверь в нижний. Я понимаю, что к своему стыду я не знала, что там есть, видимо, возможность помянуть как-то поближе святого пророка Илью, да, видимо, служится там, где его предел. И люди стоят вот так в очереди и не могут зайти, как будто очередь в храм. И я такая, в смысле, надо в очередь вставать? Оказывается, что это стоит очередь на исповедь. Mm. Но не все люди решаются ее обойти и зайти в храм. И для меня это тоже какой-то такой символизм был, да, что надо вот в очередь встать и ждать, когда тебя пустят, или можно зайти в храм. У меня куда-то туда мысли пошли, как я пришла, как я решилась, почему я решилась креститься, когда мне было 18 лет. А потом... И когда я уже зашла туда, я тоже подошла к исповеди. И так получилось, что исповедь проходила около там арка, как вход, да, это старинный храм, около вот этого предела, где у них баптистерий. Mm-hmm. Жара невозможная. Все люди просто жмутся в этом храме, задыхаются, а там пусто и холодно. И я думаю, а что же я стою? Я же тоже там буду слышать литургию. Если люди с улицы слышат литургию, то здесь-то я практически вот, ну вот рядом алтарь. И я зашла туда, несколько шагов сделала вглубь, встала, и я стояла в этот день около вот этой купели, да, около иконы крещаемого Господа рядом. И думаю, вот это тоже мне Господь напомнил тот момент, да, ну как так вот получилось, что я там оказалась. И я вот хотела вам предложить поговорить, знаете, о чем? А с какими мыслями мы крестились? Вот точка отсчета для каждого. Потому что я тогда крестилась, прочитав разные всякие, ну, неправославные литературы о том, что, ну, надо покреститься для безопасности. И потом еще прошли какие-то там годы. Я только, считайте, лет... Сколько? Лет 15 спустя, может, чуть меньше, я пришла в храм, 13, пришла в храм осознанно, и осознанно стала причащаться, и вообще поняла, во что я крестилась, да, вот про Христа только узнала, сколько лет спустя. Вот как крестились вы вообще, с какими мыслями мы крестимся, когда мы приняли решение креститься?
2: Как бы хотела знать ответ на этот вопрос.
0: Я поняла, тебя в детстве.
2: Я сегодня общалась с человеком некрещённым, а очень интересным, интеллигентным, интеллектуальным, приятным. И он некрещённый. И ему 40 лет. Я смотрю на него, а ему интересна тема православия, я смотрю на него и так по-доброму завидую. Я говорю, это же такая радость покреститься.
0: В сознательном возрасте.
2: Он говорит, почему? Говорит, это же такой праздник. Я прям представляю, какой это праздник для человека сознательно, осознанно, в возрасте уже, в таком не в детском, не потому что мама с папой сказали то же самое. Но он еще пока не...
0: Не дозрел.
2: Я не... Ну, слово такое... Но он идет, ну, какие-то для себя, может быть, и не решится, а может быть, и с Божьей помощью решится, может, нет. Но я представила просто на секунду и думаю, надо же. А я в 9 лет меня крестили в Новодевичьем монастыре, я не помню.
0: А твой приход действительно к вере, когда ты вошла в храм осознанно?
2: 4-5 лет назад.
0: Это, мне кажется, как второе крещение, да?
2: Ну да, да. Но слава Богу, кто-то много лет ходит и недопонимает. Но надо погружаться в теорию обязательно, иначе будет тяжело устоять. Вот учиться,
0: да.
2: Или
1: да, да, да. Ты,
2: да,
1: знаешь...
2: общаться, чтобы духовник обязательно был. Угу. Без духовника, наверное, не выстоит.
0: И слушать радио «Веру», простите, это не реклама.
2: Да,
0: это
2: да,
0: знаете,
2: да. Как... Просвещаться надо.
0: Это
2: иначе...
0: как поток, да, в котором ты пребываешь,
2: читаешь.
0: Как да? В лоне церкви, как в общине дань.
1: Да-да-да. Ну, знания вообще очень укрепляют в вере.
0: Тебя когда
1: как
0: крестили?
1: Как ни странно. Я крестилась в 20 с небольшим лет. Цель моя была улучшение личной жизни, потому что она у меня была на тот момент очень сложная. В меня был влюблён женатый человек. И я как-то вот решила, что если я покрещусь, то станет все просто. Просто ничего не стало. Ну, при том, что я же не пошла в церковь, я просто покрестилась. Я очень готовилась, я представляла себе свою исповедь, как я приду к батюшке, расскажу ему всю свою несчастную жизнь, и как он меня будет слушать. И когда я пришла на место, я увидела, что со мной еще несколько орущих младенцев. Я тогда не очень любила младенцев. И батюшка, им абсолютно сейчас не до моей жизни, а ему просто нужно быстро как бы совершить таинство. Вот. И он задал мне 3 вопроса. Была ли я в комсомоле? Гадала ли я на картах? И что-то такое еще про астрологию. Вот.
3: Какой интересный выбор.
1: Из комсомола, да, меня уже исключили, поэтому за неуплату членских взносов, поэтому моя совесть была чиста в этом смысле. На картах я гадала.
3: Покаялась.
1: Ну и вот что-то такое со звездой, со знаками зодиака тоже меня волновало. Мы даже с подружкой там очень глубоко в эту тему погружались. Вот. Ну и, собственно, вот я очень... как-то я просто покрестилась.
3: А пришла в церковь
1: я уже, когда встретила своего прекрасного мужа, и была очень поражена тем, какие у него странные православные друзья. Они в каких-то длинных этих юбках, разговаривают печально, глаза все время держат долу. Да, на все говорят «Спаси Господи», вот это все. И я думаю, да, такое окружение. А у меня-то были нормальные ребята, там, актеры, режиссеры, художники. Такая тусовочка. И я думаю, что мы с мужем очень медленно восходили по этой лестнице, но я должна сказать, что вот именно когда я осталась одна, когда муж отошел ко Господу в 2014 году, вот тогда, мне кажется, началось такое вот это восхождение в гору. Вот то, что, о чем Тамара рассказывала, только... такое же сложное, потому что вот хотелось, в какой-то момент хотелось с горы.
0: Скатиться, не дай бог.
1: Да, а пришлось... И вот я понимаю, что насколько, знаете, насколько вот человек может ходить в церковь, и, безусловно, таинства, они имеют над ним силу, то есть это даже вообще не обсуждается. Вот. Но насколько я была, как, ну, в общем, легким таким человеком, невесомым, и как-то мне все это казалось очень, ну, прикольно, там, весело, поскольку я очень любила своего мужа, а муж очень стремился в церковь. Да, он прям уверенным походкой такой шел, он стоял там, как свечечка, вот, всю службу. И вот когда он ушел из жизни, вот тогда, наверное, тоже началось своего рода такое крещение, потому что вот надо было уже 2 ножками топать, и никто тебя не нес на плече.
0: А, Уль, можешь коротко сказать, как у тебя было?
3: Я тот самый персонаж из рассказа Анны «Орущий младенец». Так что не знаю, что сказать. Я только с, наверное, момента, вот мне этим летом исполнилось 30 лет, и я стала понимать совершенно иначе все то, что со мной в детстве происходило, и то, чего я во многом не ценила никогда, и вообще не придавала никакого значения, потому что я... 6-я в семье, и родилась я у родителей, когда папа стал священником. И как бы единственный ребенок, который родился, когда он стал священником, поэтому он меня крестил сам на своем первом приходе, где он был настоятелем. Вот. И, собственно, поэтому я ничего не помню, ничего не знаю. Но никогда, в общем, этот факт для меня не казался важным или каким-то значимым. Просто я жила и все, но вот сейчас с какого-то момента стала понимать, насколько это вообще дивный, другой мир. И он, конечно, со своими сложностями, какими-то неприятными, может быть, противоречивыми какими-то моментами, когда ты видишь все только из-за кулисья, например, да, из обратной стороны, и ты не видишь передний, так скажем, фасада не видишь. Вот. Но сейчас вот это все открывается в каком-то объеме, поэтому только одна благодарность.
0: Знаете, как интересно, я думала, что вот вас спрошу, и сейчас обозначится какой-то момент, что вот с этого момента момента я теперь живу с Богом. А сейчас я понимаю, что вот момент крещения как посвящение себя Богу, он, видимо, происходит каждый раз. Такая присяга снова и снова на каждом новом этапе. Да. Спасибо за очень интересный разговор сегодняшний, дорогие коллеги, дорогие дамы. Сегодня листали журнал «Мы», моя дорогая коллега Анна Леонтьева, а также руководитель проекта Академии Фомы Ольга Зайцева и директор по развитию радио «Вера» Тамара Захарова. Я Наталья Лангамер. Мы на этом с вами прощаемся. Журнал снова будет в эфире через неделю, в пятницу, 18:00. А сегодня мы желаем вам всего самого доброго. До свидания.
3: До свидания. До свидания.
0: Доброго вечера.
4: Журнал на радио «Вера».
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона моя коллега Марина Борисова.
2: И Константин Мацан.
1: Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Владимир Романович, у нас сегодня есть целых два повода предаться размышлениям о метаморфозах души человеческой в течение жизни. Первый повод то, что у вас...
3: Торжественное, не прозвучало торжественное, непонятно.
2: Да, то, что у вас на днях случился день рождения, с чем мы вас категорически поздравляем.
3: Спасибо.
1: Многое и благое лето.
3: Спасибо большое.
2: Совершенно верно.
3: Очень-очень признателен. Спасибо.
2: А второй повод то, что мы с вами встречаемся в первый день Успенского поста, что само по себе наводит на философские размышления. Вот, готовясь поразмышлять на философские темы, я тут как-то посмотрела ретроспективу ваших парсун и наткнулась на очень интересную парсуну, которая была записана давным-давно, аж в 19 году. Это разговор с протоиереем Максимом Козловым. Мне показалось, что все новое, хорошо забытое, старое, и, по крайней мере, то, что вы там обсуждали, на мой взгляд, звучит очень актуально. Главное дело для нас троих, собравшихся в этой студии, и есть слабая надежда, что для кого-нибудь еще. Позволю себе начать с цитаты. Как раз отец Максим, отвечая на ваш первый вопрос, говорил, что несмешанность внутренних убеждений, вероучительных убеждений с самыми разными приходящими в жизнь взрослого человека обстоятельствами, мне кажется, для священника, для церковного работника, в смысле церковного профессионала, это очень важная тема. Потому что, конечно, кто же скажет, что клирики неверующие, или церковные администраторы неверующие, или сотрудники епархиальных управлений, или церковных журналов неверующие. Но как-то ведь это может соединяться с тем, что я верующий, но с этим связана моя профессия, мое увлечение, мой статус в этом мире, круг моих друзей и прочее. Из-за этого иногда вопросы сущностные, которые в другой ситуации я, может быть, решительно и поставил бы, немножко отодвигаются. А какие могут быть последствия, если будут додумывать эти вопросы для себя? Вот у вас довольно большой уже стаж церковного администратора, вольно или невольно, это случилось аж в далеком 2009 году, и это сопрягается и с занятием преподавательской деятельностью, и с очень активной деятельностью в сфере СМИ в разных форматах. И вы как раз тот самый церковный профессионал. Пускай будет это в кавычках, но в том плане, что ваша основная жизненная деятельность так или иначе связана с церковью. Мы в той или иной степени постоянно находимся, что называется, в теме. И, с одной стороны, об этом можно только мечтать. По крайней мере, позиция неофита, когда он только вот знакомится с церковной жизнью, ему хочется, как апостолу Петру на Фаворе, построить вот тут шалашик и в нем поселиться и отринуть все мирские заботы и треволнения. Но мирских забот и треволнений, как ни парадоксально, в церковной жизни, я имею в виду профессионально-церковной, не меньше, чем в миру. Так вот, прав ли отец Максим был, когда предупреждал о том, что есть очень большая опасность, что сущностные вопросы при этом отодвигаются на такую периферию, что о них можно, в принципе, даже забыть?
3: Ну, Безусловно, спасибо, что вы вспомнили этот разговор. Он для меня был и остается очень важным, потому что, конечно, отец Максим человек глубокий, рефлексирующий и очень образованный, помимо прочих достоинств. И это, конечно, была чрезвычайно интересная беседа, поэтому здесь не прислушаться к тому, что он говорит, невозможно, а главное, что он имеет опыт, возглавляя многие годы важнейшее синодальное учреждение, учебный комитет. И, кстати сказать, который учебный комитет, я имею в виду, блистательно справляется, ну и, соответственно, его руководство со своими обязанностями, конечно, у нас вот в этой сфере все, так сказать, налажено, отработано с точки зрения вот такой правильной бюрократии, потому что, наверное, уже действительно как бюрократ с некоторым стажем могу сказать, что как здоровая бюрократия, как сейчас, наверное, можно выразиться, это что-то чрезвычайно важное. Да? У нас обычно слово «бюрократ» оно такое как почти ругательное, но если есть просто неизбежные бюрократические процедуры, и как раз-таки их вот такой оптимальный вариант, он помогает заниматься многими вещами, а не мешает. Вот. А опасность, конечно, есть. Я могу сказать, что вот всякий раз, когда кто-то приходит на работу к нам в синодальный отдел, вот мы эти темы обсуждаем, потому что вы совершенно правы. Есть такое вот представление... Это, знаете, как вот есть такой параллель, может быть, проведу, и как есть представление людей со стороны, причем иногда как верующих, симпатия или там с любовью, симпатия, относящихся к церкви, так и таких критиков, что вот в церкви, ну, там, не знаю, священники должны ходить не касаясь земли, электричество, отопление и прочее в храме, оно должно произрастать, так сказать, как-то самопроизвольно, без привычных нам источников, вообще причем здесь деньги. Ну и многие-многие другие нюансы. Вот похожие есть, с похожими отношениями я сталкивался, когда люди приходят работать, им кажется, что самим фактом работы в церковном учреждении они как-то вот, ну, к Царству Небесному приблизятся, уже станут ближе на основании только этого факта. А здесь, конечно, рисков-то очень много. Отец Максим какие-то обозначил, но их, наверное, можно сказать, что даже и больше может быть. Ну, понятно, что одна беседа не может там все исчерпать всех особенностей. Потому что, во-первых, человек может думать, что это значит, что вот в отличие от любого другого учреждения, здесь как-то все устроено принципиально иначе. А это не так, потому что есть профессиональные, с одной стороны, задачи, с другой стороны, способы решения этих задач, которые, в общем, так или иначе одинаковые. Да? Вот. А потом есть такое нередко встречающееся неофитское, как правило, представление о том, что вот мы будем решать, так сказать, по совести, а не по закону. Но это обычно приводит в таком искаженном виде к тому, что закон просто игнорируется. Закон, правила любого рода и так далее. Да? Что здесь вот оно все должно, ну, если не тайнообразующе как-то происходить, но должно вот каким-то велением Духа Святого и без вот этой всей вашей бюрократии, без работы, может быть, даже. Мы же служить пришли тут, а не работать. Что тут... какие тут могут быть требования там и прочее. Вот. А это вот опасности одного рода, а опасности другого рода, когда человеку вдруг начинает казаться, что, ну, я же все-таки вот тут, там, я не знаю, не в магазине работаю, и даже я там не в университете где-нибудь, а я вот в церковном учреждении. Что еще? Зачем мне еще какой-то там духовной жизнью заниматься? Вот. И это, конечно, тоже очень большая опасность и большой риск. И третий, может быть, момент, он, знаете, связан... Я даже, по-моему, как-то в наших беседах об этом говорил. Это риск потери какого-то вот благоговения в разговоре и в отношении к святыне. Я помню, что я как-то вот проработав какое-то время уже в синодальном учреждении, врать не буду, по-моему, несколько лет, может, 2-3 года, может быть, в год, не помню, и что-то своей родной любимой сестре рассказываю, и, видимо, я так залихватски что-то там, типа, владыка, тут мы в храм, туда-сюда. А она, в общем, человек мне очень близкий, очень меня любящий, и, в общем, не то чтобы критикующий, но знает, что, ну, может сказать. Вот, и она мне говорит, ну, вот очень печально, если ты так привыкнешь. Как-то она сказала мягко, но твердо, да, что вот, что ее резануло, что я вот как-то о каких-то вещах, о которых принято говорить с почтением, благоговением и уважением, говорил немножко так, да, ну, это там, ну, с владыченькой там. Ну, что-то я сейчас не помню точно, да, но даже это было не по отношению к человеку, там архиерею даже, а что-то было, ну, еще более такое наглое с моей стороны. И я очень был этим уязвлен, ну, в том смысле, что я был ей очень благодарен за это, но я понял, что это совершенно такая недопустимая вещь, вот, что ничто тебе не дает права, не то что право, а это вообще, ну, немыслимо на самом деле, да, потому что здесь сошлось много разных вот потенциальных гадостей, начиная от самой, может быть, в данном случае безобидной привыкания к святыне, заканчивая тем, что ты просто, ну, как это, профанация и пренебрежение чем-то очень важным и большим. Это тоже, такой риск тоже существует. Это, знаете, как мы тут недавно с дочкой ездили там, ну, в общем, путешествовали немножко и вошли в один храм, а он такой, ну, чуть-чуть на отшибе, такой пустой, там почти никого нет, а в алтаре очень громко разговаривает, ну, видимо, два священника или какие-то, он, мы не видели, мы в храм зашли. И моя дочь просто от изумления, у нее так глаза расширились, она говорит, это, говорит, в алтаре же разговаривает? Я говорю, ну, причем там, ну, все было слышно отчетливо. Вот, да, и это была не диалог по мотивам беседы Серафима Саровского с Мотовиловым. Вот, ну, вот так вот.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот в одном из своих интервью ваш друг, и тоже он был гостем Парсун, архиепископ Зеленоградский Савва Трунов, как-то говорил, что ему оказались очень важны наставления святейшего патриарха Кирилла, который ему сказал, что вот все, что бы ты ни делал, должно иметь отношение к совершению божественного на литургии, к таинству Евхаристии. Вот если оно имеет к этому хотя бы косвенное отношение, то это твое дело. Это нужно делать. Если нет, то это тогда не то, что ты должен делать. Ну и вот владыка Савва так это осмыслял, что, ну вот, счета за электричество в храме. Но вот если не будет электричества, не будет литургии, значит, этим нужно заниматься. И это в часть моих обязанностей. Ну, в таком вот духе. Mm-hmm. А вот, ну, это тут понятен как бы центр, да, совершения Евхаристии. А вот для вас, как для мирянина и главы синодального учреждения, вот тем пределом, к которому все должно стремиться в вашей работе, и вот к которым вы поверяете все остальное, что является?
3: Простите, невольно усмехнулся. Я хотел сказать, что установки вышестоящих руководителей, хотя, кстати, это тоже вполне серьезно.
1: Послушание начальства.
3: Да, это очень важный момент. Вы знаете, но вот для меня вообще все-таки на уровне вот, может быть, не того, чем я в действительности руководствуюсь, это было бы с моей стороны, наверное, слишком самонадеянно утверждать, что так оно происходит всегда. Я покаянно скажу вам, что не происходит так всегда. Но мне кажется, что вот та самая христоцентричность, о которой мы говорим, вот в каком смысле то же самое, о чем говорил Святейший, это очень, я считаю, такое сильное, очень важное, конечно, наставление. По большому счету, это то же самое, да, вот христоцентричность вообще жизни христианина и его деятельности, она, ну, в каком-то смысле такая вот неизбежная, это такой вот категорический императив для христианина, потому что то, что так или иначе не осознается тобой как вот движение ко Христу, либо от Него. Это, в общем, ну, как-то вне системы координат, которые ты выбрал. Другое дело, что, конечно, это очень сложно исполнить. Наверное, в каком-то смысле святость – это и есть способность постоянного нахождения вот в такой системе. Причем именно вот это вообще к любой религии, наверное, относится. Другое дело, что есть религиозные традиции, где делается где человек погружается в это, ну, какой-то системой внешних правил, да, ты все время себя подпираешь очень многими вещами. А христианство в этом смысле, несмотря на разработанную там и ритуалистику, и какие-то аскетические упражнения, все-таки это вот дар и царство свободы, в котором в пределе это вопрос вот этого свободного выбора твоего, который, как показывает опыт, должен постоянно совершаться. Да? Это вот эта знаменитая августиновская «люби Бога, делай, что хочешь». Да, вот в этой такой вот особой диалектике, что ли, воспринятая и реализованная. Но это, собственно, и есть святость, вот, наверное. И вот для меня на уровне вот такой, ну, рефлексивном, это, вот это, конечно, критерий. А как на практике бывает, к сожалению, совершенно по-разному. Вообще, вы знаете, и церковный бюрократ, как любой бюрократ, как мне представляется, он не может избежать вот этого, ну, может быть, пафосно слишком сказать, стилистически завышено, проклятие чиновника, которое заключается в том, что это неизбежная часть бюрократической работы, там, чиновничьей работы, когда есть некий набор дел, которые сделать нужно обязательно, и чуть ли там не ежедневно. Но стратегическое значение из них имеют, ну, мягко скажу, далеко не все. Но в силу того, что вот этих обязательных и менее важных вещей их много, то получается, что ты порой попадаешь в ситуацию, когда у тебя нет даже времени подумать вот о стратегии. Я обсуждал эту тему с разными чиновниками разного уровня. Вот, и, в общем, как правило, это то, вот, тезис, с которым все будут, ну, люди рефлексирующие, с этим согласятся. Вот. Конечно, повторяю, вот в этом смысле, возвращаясь, кстати, к началу нашего разговора, в церкви, может быть, в каком-то плане, когда ты работаешь, служишь в церкви, чуть проще, потому что ты все равно так или иначе, вот этот критерий, да, он и формально прописан. Ну, если ты бесстыдно его не игнорируешь, то так или иначе ты все равно, что бы ты ни делал, оно связано со служением Христу, людям там, и прочее. Потому что если ты честно делаешь свою работу, то в этом смысле тебе, ну, наверное, чуть проще, может быть, вот, в силу вот этого вектора вполне определенного. Вот. Но, в принципе, это вот уже, если брать такой в каком-то смысле инструментальный, что ли, план, то вот наличие стратегии... Знаете, как вот даже в всяких там книжках личностного роста нередко говорят, вот напишите там дела важные, срочные и неважные, важные и несрочные, и вот нарисуйте там табличку и поймите, где должно быть сконцентрировано ваше усилие. Кстати, полезное, не бесполезное, скажем так, аккуратнее упражнение, вот, но оно, в общем, относится, конечно, безусловно, вот к рабочей сфере, где бы ты ни работал тоже.
2: И все-таки мы начали разговор с вопроса о сущностных категориях, которые отодвигаются сначала на второй план, потом вообще непонятно на какой. Они просто потихонечку вытесняются из поля зрения. Я очень хорошо знаю, что это такое по клиросной жизни. То есть когда человек, ну, как бы сейчас сказали, профессионально становится клиросным певцом, что это означает? Когда его основные занятия сконцентрированы в церкви, и он получает за это зарплату. То есть он в церковь входит, с одной стороны, на службу, а с другой стороны, на работу. И в первую очередь от него, как правило, ждут профессионального исполнения тех обязанностей, ради которых ему платят зарплату. Поэтому постепенно и незаметно, что самое опасное, на мой взгляд, то, зачем человек в принципе пришел в храм когда-то, отодвигается, вот, по крайней мере, уходит из поля зрения. То есть это подразумевается как бы по умолчанию. Но от этого умолчания спустя несколько лет обнаруживается, что человек... Это почти совсем потерял. То есть ему для того, чтобы ощутить себя на службе, нужно спуститься с клироса и постоять с другими людьми просто в храме, и тогда он вообще начинает молиться на службе, а не смотреть в ноты и не следить за рукой регента. Это вот просто как такой иллюстративный пример, но приблизительно то же самое происходит с очень многими занятиями, которые человек исполняет вроде как и во славу Божью, и на благо ближнему. Это может быть дела благотворительности, которые тоже требуют кучи бюрократических там, обязанностей, которые нужно, которыми нужно сопроводить эти дела. И это может быть восстановление храма, или еще что-то. То есть человек находится на таком пространстве соприкосновения мирской и церковной жизни. И вроде как та часть его жизни, которая похожа на мирскую, она все равно посвящена Богу, она делается как бы ради церкви и для людей, относящихся к церкви. И человек совершенно теряет ориентацию, где первозначимые вещи, а где вещи, которые хороши, но на втором, на третьем, на пятом месте.
3: Вы знаете, это очень важное и точное рассуждение, и вообще вот эти так называемые клиросные искушения, да, они и сами по себе вот такая, ну, серьезная часть или серьезное вот такое описание того, с чем верующий человек может столкнуться, если он это послушание получает. Вот. А с другой стороны, это даже как метафора вот, вообще церковного служения. Но я вот сейчас подумал, что в каком-то смысле это можно отнести и к некоторым другим профессиям или состояниям человека в профессиональной среде. Ну вот, например, я в начале этой недели был в лагере Машук в Пятигорске, где на это, я часто бываю на этой площадке. В данном случае это была такая большая смена, в которой преимущественно были учителя и люди, имеющие отношение к наставничеству, к педагогике, в большей степени школьные. Вот, и у меня была там лекция, и потом для большой аудитории, там, несколько сотен человек, и потом в гораздо меньшей, там, до 50, там, в формате клуба мы говорили о том, каких мы ждем результатов, какие могут быть результаты, критерии, качество образования, результаты, образование, образовательные результаты и так далее. И, вы знаете, интереснейшая была встреча, если вот буду рад, если будут в этой связи какие-то мысли и вопросы, могу поделиться, но вот почему я про это вспомнил? Потому что, знаете, ведь учитель тоже в каком-то смысле может оказаться на клиросе, образно говоря, да? То есть ты можешь профессионально вести урок, обладать методикой там замечательной и прочее, но при этом в какой-то момент так заиграться со всем этим, что, в общем, забыть, для чего ты там. Потому что я почему об этом вспомнил, почему вспомнил Машук? Потому что я обратил внимание, что, как мне показалось, да, ну, где-то кто-то отреагировал на эти мои слова, где-то просто по глазам мне так показалось, да, когда я сказал, что все-таки вот то, чем мы занимаемся, чем вы занимайтесь, дорогие учителя, это сотворение человека, сотворение личности, а не подготовка там к ЕГЭ, ОГЭ и прочим замечательным вот историям, хотя кто-то это может делать вполне себе виртуозно. Но это задача совершенно разного масштаба и, кстати сказать, разной ответственности. Вот. И, во-первых, как мне показалось, это очень откликнулось вот в сердцах, так сказать, да, учителей, потому что, ну, это действительно то, для чего, я думаю, многие пришли в эту профессию. А с другой стороны, и горечь какая-то тоже была, потому что, ну, это такое понимание, которое не просто сохранить, и, ну, знаете, вот опять же, у меня это наложилось на то, что я параллельно прочитал сейчас книжку Романа Гвардини, богослова, такого католического 20 века. Она называется «Смерть Сократа», где он дает свою интерпретацию четырех диалогов платоновских, связанных вот, ну, с обвинением, приговором и заключением, умиранием Сократа. И он там говорит, интересная интерпретация, может быть, подударная для, там, в некоторых своих местах для антиковедов и антиковедческой такой критики профессиональной, вот, поскольку он все-таки богослов, и даже не философ, и уж точно не античник, но тем не менее. Но там вот очень интересно встречается у него рассуждение с опорой на тексты, на этих четырех диалогов, о том, в чем, собственно, вот это вот учительство, что ли, Сократа состояло, да, и это, конечно, вот в каком-то смысле это такой идеальный пример учителя, ну, для меня, по крайней мере, совершенно точно, потому что ведь Сократ не то, что там не пытался никого ничему научить, но общим местом таким, как это в сократологии, да, платоноведении является то, что во многих диалогах там просто нет ответов на те вопросы, которые поставлены. Ну, Тиетет, например, знаменитый диалог про знание, да, что такое знание, там, и так далее. Он начинается с вопросов и, в общем, вопросами заканчивается, ну, упрощая, так скажу. Но это же не делает их менее ценными. Да, может быть, и сама ценность вот в пробуждении мыслей. Вообще там у Гвардини интереснейшее рассуждение о том, что такое ирония Сократа. Вот, чем она, кстати, отличается от иронии Платона, которую Платону тоже, собственно, самому Платону свойственна. Ирония Сократа от иронии сократовского, платоновского Сократа, чем отличается. Но вот, вот этот такой образ, что ли, идеального учителя, который настолько трепетно относится к собеседнику своему, для которого нет глупых вопросов, нет, несмотря на то, что он может иронизировать, да, но вот его ирония, она не обижает человека, его не унижает и так далее. И вот, конечно, это, мне кажется, что это такой какой-то важнейшая такая составляющая, вот если про учителей говорить, этого служения учительского, тоже, наверное, недоступное для человека вот, ну, в ежедневном, ежеминутном проявлении вот этой педагогической деятельности. И мы, кстати, когда обсуждали там с коллегами, это, в общем, понятно по репликам, потому что есть все, начиная там от банальной усталости и заканчивая ну, отсутствием сил на диалоге с родителями, которые приходят и говорят, мы вам ребенка дали, что вы нам вернули-то вообще, где воспитанные, образованные, что это такое вообще, вы тут нам должны, там, вот. Ну, в общем, что называется, есть о чем поговорить, но возвращаясь, чтобы тут много ведь разных тем сразу возникает, я просто думаю, что вот так вот, ну, оказаться на клиросе и заиграться в профессионализм, потеряв что-то содержательное, в принципе, можно и в каких-то других, может быть, даже во многих профессиях, по крайней мере, в тех, где есть вот эта вот составляющая человеческого общения такого глубинного.
1: Вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, это «Светлый вечер». Не переключайтесь.
0: «Светлый вечер» на радио «Вера». Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
4: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания «Радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
4: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
4: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
4: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
5: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Честное мнение. Каждый день на радио «Вера». Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. И мы продолжаем наш разговор. А вот вы сказали про реакцию учителей на вдохновенные слова о том, что миссия учителя – сотворение личности. И сказали, что был тяжелый вздох. А вот это связано скорее с чем? С тем, что там нет времени этим заниматься из-за тоже и бюрократии школьной, там, из-за бумажной работы, которую учителей, как мы знаем из их слов, тоже есть и в большом объеме. Или это скорее про то, что красивые слова, да, важно, как бы, что ты створяешь новую личность, но когда на практике заходишь в класс, тебя волнует, что сегодня нужно провести урок, чтобы они потом написали контрольную, и тебя волнует прагматика, а не философия.
3: Я думаю, это тоже, но не только. Вы знаете, даже вот эта вот такая непродолжительная встреча, но все-таки, я там повторяю, это вот два формата, да, лекции и клуб, и там немножко разговоров между, вот, ну, в перерывах. Но даже вот эти, вот это небольшое время показало, что, конечно, очень разные вещи. Там, скажем, вот один коллега, учитель, он его зацепило, вот, ну, я там о разных вещах говорил, он говорит, вот я математик, да, и есть вот, когда мне задают вопросы о математике, для чего, да, вот в этой логике прагматизма, о котором мы, естественно, тоже говорили, как о проблеме нашего образования сегодня вообще, он говорит, что есть вещи, которые я могу объяснить, ну, математика разная, а есть вещи, которые я не могу объяснить, в чем практическая польза, потому что это никогда там не пригодится, никто не будет это использовать, особенно те, кто будет просто учителем математики, вот, и мы... Но его, этого коллегу, конечно, это беспокоит, потому что он вот чувствует эту красоту математики и прочее. Тут мне, кстати, очень помогло, что недавно была у нас Парсуна с Райгородским, замечательным математиком, преподавателем, профессором физтеха. И я там вспомнил какие-то его размышления. Вот. А вот есть такой момент, да, это тоже... вздох, а вот как вот объяснить? А есть вздох, когда вот коллега подошел уже после всех встреч, он говорит, вы знаете, вот я преподаватель, я так понял, что учитель школьный, мне это очень нравится. Молодой человек, он говорит, и я бы хотел там учиться дальше, развиваться в этом отношении, но я понимаю, что я сейчас должен сделать выбор. Либо я продолжаю совершенствоваться в профессии, которая мне нравится, которую я люблю, которая у меня получается, либо я все-таки создаю семью, ну, так он сказал, да, которая, скорее всего, потребует от меня, возможно, даже смены рода деятельности, потому что вот продолжая заниматься тем, чем я занимаюсь, я, скорее всего, как мне кажется, не смогу эту семью обеспечить и так далее. И это прям, знаете, такая, а да, и, что мне посоветовать, что мне делать? Я, знаете, растерялся, потому что, а кто я такой, что я могу советовать, вот не зная вот, человека, там, две минуты послушав. Вот, и я просто сказал, что, естественно, я ничего советовать не могу, но вот и мой небольшой жизненный опыт показывает, что в любом случае вот эта максима о том, что человек счастлив, когда он занимается любимым делом, она у него получается, она все-таки непобиваема. Вот, и жизненный опыт любой, да, он показывает, что вот это важнее всего, и как-то и семьи образуются, да, и в общем, все это где-то посложнее, где-то легче, но, в общем, все равно хуже, когда ты выбираешь другую логику. Вот есть у меня там один добрый знакомый, который всю жизнь интересовался там одним, вот его сердце в одной сфере, так сказать, лежало, да, жизненной и культурной, а работал он и обеспечивал эту самую семью и прочее в другой. И вот, ну, я не готов, мы никогда с ним на эту тему, кстати, не говорили, но мне кажется, что это очень тяжело для него было и остается очень тяжелым, потому что это вот какой-то такой разрыв человеческий. Вот. Именно тяжело в душевном плане. В материальном у него более-менее все в порядке, но просто то, чем он занимается как профессионал, Ну, повторяю, мы не говорили, поэтому это может быть мое ошибочное мнение, но оно ему намного менее интересно, если иногда интересно вообще, чем то, где вот его сердце находится. Вот. Это такая высокая цена, которую стоит ли платить. Да? Вот. Вот такой был вздох. Да? Был, опять же, вот одна ученица мне сказала, а как мне объяснить ученику, что надо учиться, если он не хочет? И я дерзнул в данном случае сказать, что а вы не обязаны вот к любому ученику, ну вот вы сделали все, что могли. А почему вы считаете, что вы, вот у вас сидит в классе там 30 человек, 25, 20, неважно, и вот вы всем 20 должны в одинаковой степени? Так не бывает в жизни. Вот, говорю, у нас здесь сидит сколько? Это вот на маленькой была встреча, там 40 человек. Мы же понимаем с вами, что каждый выйдет со своим опытом, своими оценками этой встречи, да, и, в общем, было бы самонадеянно с моей стороны полагать, что все, что я говорю, вот всеми одинаково будет воспринято. Это и не нужно, в общем, и... Вот. Но вот этот человек с болью говорил, как вот я не могу ничего сделать, вот не могу объяснить. И вот, ну, да, я говорю, давайте поговорим о смирении, о том, что это такое, да, и должен ли ты, знаете, это как вот еще из недавнего, я благодаря Фоме записал, наконец, такую беседу про Дон Кихота Сервантеса. Вот, ну, и ее выложили вот недавно. Ну, естественно, приходишь, что люди пишут-то. Ну, приятно читать. Ой, спасибо-то. Такой замечательный отзыв. Господи, как это все скучно и уныло, значит, пишет человек. И ну, я не выдержал, написал, что простите, вот, ну, будем работать над собой. Написал, ой, я не хотела вас обидеть. Ну, наверное, хотела подбодрить, поэтому написал. Но, с другой стороны, знаете как, во-первых, это очень приземляет. Ты тут воспарил, я там, Сервантес, Дон Кихот, хвалебный отзыв, и там очень полезно так это, по ушам так бах-бах. Какой ужас, значит. Обидно, что, как правило, авторы таких комментариев никогда не аргументируют свою точку зрения. Вот. А было бы интересно, конечно, какую-то там критику. Даже когда, пусть в жесткой, там, иногда грубоватой форме, но когда человек хоть как-то аргументирует, ты пытаешься понять, а чего не хватило человеку к этому. А когда просто, ой, там, все это можно было сказать за 3 минуты. Да можно и за 30 секунд сказать, но только это будет не то, да. Но в любом случае, это к вопросу о смирении, да, мне кажется, вот когда ты воспаряешь в каком-то творческом делании, может быть, не бесполезно, чтобы так кто-то тебя дернул в затеса.
1: Я хотел вас как раз спросить про эту лекцию про Дон Кихота. В рубрике «Ликбез» она вышла в Академии Фомы. А вот действительно интересно в ней то, что вы по как бы профессии не филолог, а вы читатель этого текста, который вы очень любите. Ну и время ограниченное, да, 50 минут, хотя это, в общем-то, нормальная такая лекция. И сегодня вообще, мне кажется, больше этих 50-60 минут не воспринимается информация. Mm-hmm. А вот ну, что вам самое главное вот, хочется от себя про Дон Кихота донести такого, чего вот аудитория как, может быть, не знает или с этой стороны не смотрела? Вот ваш Дон Кихот.
3: Ну, мне-то хотелось только одного, чтобы прочитали, потому что это того заслуживает. Вы знаете, там это совершенно не моя заслуга. Ребята, вот наши фомичи, которые все это придумали, они предложили ход, потому что они долго мы ходили вокруг этой... Вот вы хотите сказать про Дон Кихота? Я очень хочу. А когда же? Я говорю, надо подготовиться. И они говорят, не надо готовиться. Вот у вас есть выписки. Давайте возьмите несколько тем, которые вам интересны. Подберите 2-3 цитаты,

0: субъективное потом изложение для меня, вот что для меня важно, как это в моей жизни появилось, потому что в моей жизни это именно появилось как книга. Да, вот именно умная книга, когда мне мой учитель сказал, что всякий раз перечитывая Дон Кихота, я понимал, насколько книга умнее, чем я. И вот это, я это запомнил еще до того, как я открыл эту книгу. То есть она уже вошла, вот, как очень, это очень умная книга. А что это значит? Да? И я дальше попытался это показать. Вот. А потом просто были вот эти цитаты, поэтому там я не претендовал ни на какой там обзор. Я мог бы, конечно, там пересказать биографию Сервантеса, с которой я более-менее знаком. И, в общем, это тоже, наверное, можно было сделать и увлекательнее, и не бесполезно. Но был выбран другой ход, который преследовал, собственно, если рационально рассуждать, вот цель какую? Одну только цель, чтобы людям стало интересно. То есть это не лекция для тех, кто давно и много изучает Сервантеса. Я не дерзаю, я понимаю, что я им ничего нового не скажу. Ну, разве что там где-то они не согласятся. Это, может быть, для кого-то кажется любопытно. Я не так вот на это смотрел. Да. Вот. А дальше просто вот эти цитаты, и я постарался сделать их разными. Вот. И, может быть, где-то вот, ну, там, скажем, я действительно считаю, что вот это наставление, которое Дон Кихот дает Санчо, когда тот отправляется губернаторствовать в остров, там, что он, над тем, что он считает островом, не понимая, что это такое, это просто надо распечатать и во всех кабинетах чиновничьих вот, повесить и перед рабочим днем перечитывать каждому чиновнику перед тем, как вот начинать трудиться. Это вот без всякой, так сказать, даже здесь, может быть, без всякого преувеличения. Ну вот, я просто хотел сказать, что это очень увлекательный мир, глубокий, интересный, такой и радостный, и не очень моментами, и сложный очень, и непонятный порой, который просто, как любая вот такая великая литература, что-то с тобой делает такое, что ты становишься другим. И мне, как человеку, много раз заходившему в этот мир и всегда с сожалением его покидавшим, причем я, по-моему, как-то уже признавался, что мне почему-то я ничего с собой не могу сделать. Вот Дон Кихот, который в конце говорит, ну, я никакой не Дон Кихот, я Алонсо Кихана, там это все ужасно. Ты говоришь, ну, нет, ну, может быть, он все-таки как-то еще раз это сойдет с ума, там, задумается. Вот это иррационально, ничего не могу с собой сделать. Я как тот мальчик, который доходил на Чапаева, всякий раз думая, вдруг выплывет в этот раз в конце фильма. Вот. Ну, просто хотел с этим поделиться.
1: Интересно, вы заговорили о том, как учитель спрашивает у вас совета. Я подумала, это же чудовищное испытание для христианина оказаться в роли медийного лица, которые все время принимают не за того, кем он есть на самом деле. Да, это, да, это не отсутствие уважения к вам, это просто...
0: Я совершенно согласен с этим.
1: Это роль, которая вольно или невольно уготована каждому человеку, который начинает работать лицом, и это очень сложно, мне кажется, именно в христианском понимании.
0: Да-да-да, что вы нам посоветуете? Да я вообще не считаю себя вправе что-либо советовать.
1: Так вот, в такой ситуации может быть сильно в меньшей пропорции оказываемся подчас и мы тоже, потому что тоже воспринимаемся как люди, которые могут что-то от себя кому-то умное сказать, а не как некие ретрансляторы чужих умных мыслей. И когда разговариваешь с людьми, ждущими от тебя этого ответа, а мы же много лет работы в области популяризации христианских мыслей умных людей, привыкаем несколько иную занимать лексическую позицию, то есть переводить высокий слог святых отцов на более такую приземленную, осовремененную, что ли, литературную русскую речь. Но вот тут встает вопрос, как в ситуации, когда мы говорим о каких-то очень высоких и священных предметах, так и в более таких жизненных ситуациях, когда от нас ждут некоего разумного совета. Вот до какой степени в публичном разговоре, в публичном пространстве

0: действия, мы должны следить за своей риторикой, не как просто частное лицо, не как вот в разговоре за чашкой кофе в своей компании близких единомышленников, а как человек, от которого чего-то ждут.
1: Да, мне кажется, и за чашкой кофе можно, особенно за рюмкой чая, желательно следить, чтобы что-нибудь не вырвалось. Все-таки не случайно в Священном Писании сказано, что мы дадим ответ за каждое праздно сказанное слово. Да, и, в общем, там нет нигде сноски или там указания в скобках. Ну, это вот гипербола, это образно, так сказать, это не совсем так, да. То есть, в общем, как-то оно не проигнорируешь это. Вот. Я думаю, все-таки это вопрос, знаете, ну, я не знаю, как правильно сказать, подачи, что ли. Вот я наверняка об этом вспоминал уже в наших беседах, что меня в свое время поразило и запомнилось очень, как митрополит Антоний Сурожский, которого я слушал несколько раз вот в храме в Лондоне, когда был там на стажировке, как он обращался. Я слушал его проповеди, и я был на беседах его на Евангелие. И вот это никогда не было, что сейчас вот я, богослов, там, почетный доктор многих университетов, вам тут, так сказать, прихожанам расскажу, как надо, значит, в Бога верить. А он всегда... И это не было, знаете, как вот намеренно подчеркнуто, это как-то очень органично. Он говорил, что вот я хотел бы с вами поделиться какими-то своими размышлениями по поводу, вот там, скажем, вот этого эпизода из Евангелия или сегодняшнего евангельского чтения за литургией и так далее. И это было очень органично, очень естественно, очень смиренно. И оно, что называется, ложилось на сердце. Там не было какой-то высокой риторики, какого-то там... точно не было какого-то такого наставления такого сверху, вот, на что, собственно, в любом случае он имел право, по крайней мере, в храме, потому что пространство само предполагает на люди, которые слушают говорящего самого на священника, они, зачем они туда пришли? Чтобы его послушать, да, чтобы услышать наставление в вере. Это его обязанность как пастыря. Но вот этот формат мне лично показался очень таким вот, именно как ответ на ваш вопрос. На какой степени? Вот ты понимаешь, что вот, вот твое рассуждение, вот оно такое сегодня, вот сейчас. Мне кажется, что это важно, поэтому... Я не знаю, правильно ли я делал или нет, но вот когда я в такие ситуации попадаю, я всегда оговариваюсь, что я, ну, не считаю себя вправе там что-то давать, было бы там самонадеянно, потому что я понимаю прекрасно, о чем вы говорите, когда, а скажите, а что вот кому-то... То есть получается, что самим фактом права на публичное выступление ты получаешь право на то, что ты знаешь ответ вообще на все вопросы, которые могут быть заданы. Это, конечно, может быть, поначалу может где-то даже льстить, но очень опасно в это начать верить, что тебе они известны.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер», а мы продолжаем наш разговор.
0: А бывает у вас искушение, когда хочется стать просто в одночасье частным лицом? Вот, оставив бремя всех обязательств во всех сферах, где они у вас есть, и просто вот, как говорится, отпущу себе бороду и пешком побреду по Руси.
1: Да нет, наверное. Знаете, я не могу сказать, что я как-то так вот в этом плане глубинно рефлексирую, что вот... Это где-то недавно встретилась какая-то такая мемная история для развития личностного роста. Там вдумайся, через 100 лет тебя там никто не вспомнит, а через 500 даже твои потомки забудут твое имя. Там. Ну, а дальше там следовал какой-то радикальный вывод там, в связи со всем вышесказанным, как нужно относиться к жизни. Это я к тому, что можно, конечно, говорить, ах, как я устал от этого, эти командировки, выступления, лекции, но это какие-то такие уж простите за бедность речи, такие дешевые понты будут, с моей стороны, по крайней мере, если я такую позицию приму, та определенная востребованность, которая есть, это то, за что я считаю, что я лично должен с утра до вечера Бога благодарить. И стараться здесь только не сказать какую-то уж глупость совсем ужасную и не раздражать кого-то невозможно, вот судя по тем комментариям, которые ты получаешь, когда человек себя мучает полтора часа лекции, чтобы потом написать, что же вы за гадость сказали. Ну, уж простите, не удержался. Но я не знаю, я пытаюсь здесь скорее себя остановить в том плане, что, знаете, как вот это «не нам, не нам, но имени твоему». То есть, когда что-то получается, чтобы вот... И когда тебе все твое естество хочет сказать «ай да Пушкин», «ай да», сказать, что не ты. Ну, вот так... Причем, понимаете, ну, мы люди, существа такие интересные, ты понимаешь, что на людей может действовать какие-то вещи, ну... которые, ну так аккуратно скажу, вообще не связаны с какими-то твоими заслугами там, еще с чем-то. А? Ну, в общем, надо как-то поскромнее, товарищи. Это я про себя говорю. Это, вот, но чувство такое, ой, как это мне, ой, когда уж я наконец там смогу, чтобы меня никто не дергал. Не-не-не. Такого у меня точно нет. Наоборот, радость от этого общения, это, знаете, всегда, когда там какой-нибудь модератор говорит, так, у нас осталось один, у нас время для одного последнего вопроса, пожалуйста, коллеги. И я всегда, обычно не сдерживаюсь и говорю всегда, что до пятницы я совершенно свободен. И, как правило, мы перебираем, если вопросы есть, то я охотно очень беседую. Вот, и эта фраза неизбежно звучит. Главное, чтобы она в пятницу не происходила. Хотя тогда это тоже вот двойной комический эффект приобретает. Да.
0: А вопросы больше по теме лекции или о жизни?
1: Это по-разному очень бывает. Но вот с учителями сейчас все-таки они были очень разные, но они все касались образовательной сферы, конечно. Ну, наверное, по-разному.
3: Про нейросети был разговор? Обсуждали болящую всех тему?
1: Чуть-чуть совсем обсуждали. Сейчас пытаюсь вспомнить, поскольку несколько было у меня, помимо даже вот последние дни, несколько бесед, уже память вещь коварная такая, я боюсь запутаться, где шел разговор. Но вот в каком-то контексте звучала мысль вот про... Да, когда мы говорили про результат образования, вот я, собственно, та тема, которую я чуть-чуть уже высказывался, на которую про то, почему, как мне кажется, текстоцентричность вот, культуры, образования, науки становится такой проблемой, и что считать результатом образования, как относиться к нейросети и ее возможностям, но я здесь скорее... говорил о том, что надо относиться с благодарностью, потому что высвечиваются просто проблемы реальные. А главное, что мне кажется, что задача не в том, что не пользоваться совсем, а наоборот придумывать такие задачи, где будет, может быть, даже обязательным использование нейросети, но в определенных рамках. Хотя мы с коллегой тут что-то беседовали, в самолете я летел, оказалось, что рядом со мной вот, сидел коллега, или я рядом с ним сидел, а он говорит, а вы не помните, я там вам экзамен сдавал. Я говорю, ну, к сожалению, не помню, но вот мы очень, так сказать, с интересом провели время в полете, и вот тоже про образование говорили, хотя он сейчас работает там, ну, на госслужбе, в общем, находится. Вот, и он справедливую вещь сказал, но он же это как же, все-таки это один из показателей образования, умения человека написать качественный текст. И если вот вы говорите, что это теперь не дипломный курс, а как писать? Я говорю, ну, если вот мы говорим о навыке письма, то я, честно говоря, не вижу особых вариантов сейчас, кроме того, чтобы тратить на это время на учебных занятиях. То есть какие-то малые хотя бы, да, формы отрабатывать, уж не знаю, там, на компьютере или ручки на бумаге, но во время занятия и без, так сказать, ну, не надо человека искушать, он будет искушаться все равно. Поэтому если писать, то вот в данном случае при понятном контроле. И... Вот, хотя эта проблема серьезная, да, то есть, с одной стороны, надо решить проблему, где найти время для тех самых устных защит, в которых мне видится вот выход именно бесед, потому что, мне кажется, все равно мы возвращаемся, вот почему Сократ? Это на все века, да, ну или, по крайней мере, для нашего времени точно. А потому что это, я осмелюсь об этом говорить, потому что я это не один, кто об этом говорит, что мы так или иначе возвращаемся вот к этим осмысленным разговорам, там, защитам, диалогам, да, когда человек действительно проявляется и рождается знание, мысль какая-то, вот. Потому что все-таки вот эта текстоцентричность, она ведь не ровесница человеческой культуры. Да, и уж для эпохи и Сократа, и Платона, и Аристотеля она точно не свойственна. Так смело скажу. Это безответственно, не будучи антиковедом. Это все-таки уже там, ну, в эпоху эллинизма начинают ссылаться на произведения классиков. Да, я вот когда-то сформулировал, вроде бы меня пока никто не опроверг из специалистов, да, что я не думаю, что Платон на какой-либо вопрос у ученика, вот что вы думаете, сказал, а прочитай вот диалог «Апология Сократа». Я там все про это сказал. Ну, невозможно себе такой ответ представить. А сегодня, скорее, профессор скажет, ну, знаете, долго рассказывать, вот книжку почитайте, я здесь все написал.
3: Я вам скину ссылку на статью.
1: Да. Так это же ее когда написал-то? 2 недели назад. Неужели ты ничего нового? Неужели ты не переосмыслил? Да? Ты по-прежнему так же думаешь? Какой ужас, да?
0: Мне кажется, что в какой-то степени вы выдаете желаемое за действительное, потому что если человек не знает, что такое Грюнвальдская битва, ему очень сложно объяснить, почему так важен опыт святого Федора Острожского, который был одним из героев этой самой Грюнвальдской битвы, а закончил жизнь в Киево-Печерской лавре в пещерах затворником-монахом.
1: Так я совершенно с этим согласен, но мы про это же не говорили, мы про тексты говорили. Тут...
0: Ну, просто есть какие-то вещи, которые нужно знать, и
1: да.
0: Если
1: а
0: ты
1: я
0: их не знаешь...
1: Я разве хоть слово против этого сказал? Нет. Я говорил про то, что формат... Я же не сказал... Нет, минуточку. Я ни в коем случае не выступил против чтения. Я сказал, что человек, которому... Учитель, к которому обращается с вопросом, он вступает в диалог, а не отсылает к своему написанному им же тексту когда-то давно. Я про это только говорил. А про то, что уж, простите, мне кажется, мне не нужно тут пытаться доказать, что я сторонник чтения. Более того, я вам хочу сказать, что вот тот подход, который мы когда-то окрестили знаниевым, и говорили, что вот надо отказаться от советского знаниевого подхода, надо вот мы перейти должны к компетентности, но мы вроде как мы перешли, оказалось все очень плохо, да, сейчас непонятно, какой у нас подход. Мне кажется, что на самом деле вот так называемый знаниевый подход, то есть когда человек знает, он, это вообще безальтернативная вещь, то есть образование, оно и заключается вот базово, первый его этаж, такой вот фундамент его, это есть сумма знаний, то, о чем сейчас вот было сказано, а без этого о чем говорить? Это, ну, это просто даже опасно, опасно об этом говорить, и, к сожалению, это, мы это все наблюдаем просто и со студентами работая, и работая уже не со студентами, которые были вчера плохими студентами.
3: Мы на Радио Вера практикуем знаниевый подход.
1: Поэтому оставшееся время почитаем вслух учебник астрономии.
3: С большой долей вероятности знаем, что через неделю мы снова этот разговор продолжим. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии была Марина Борисова, я Константин Мацан. Спасибо. До новых встреч на волнах Радио Вера. До свидания.
1: Спасибо большое.
2: Светлый вечер. На Радио Вера.
4: Вы слушаете радиоканал Радио Вера. Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
5: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Эти беседы мы продолжаем и завершаем цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходят. И говорили мы, напомню, на этой неделе про выдающегося русского философа и богослова, священника, отца Сергия Булгакова, в связи с тем, что недавно праздновали моего 155-летия, очередной юбилей. Говорили о его проблематиках, о разных темах, которым он нас адресовал, и старались над этими темами вслед за его мыслью размышлять. А вот сегодня завершаем этот цикл разговором в каком-то смысле особенным, потому что у нас сегодня в гостях Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Вам, дорогие друзья, конечно же, хорошо известны, как в том числе ведущий программы «Философские ночи» на радио «Вера». Здравствуйте, Алексей Павлович.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот почему разговор особенный? Потому что вы один из крупнейших специалистов по творчеству Булгакова, исследователь, публикатор его наследия. И мне бы хотелось сегодня с вами поговорить, ну, что называется, о вашем отце Сергее Булгакове. Вот мне кажется, что когда человеком, каким-то мыслителем глубоко и долго занимаешься, возникает так или иначе какой-то диалог с ним. Где-то в согласии, где-то, может быть, в несогласии. Ты всматриваешься, ты вдумываешься, как у Цветаевой был мой Пушкин. Вот так у вас есть наверняка какой-то свой Булгаков. И в этом смысле мне действительно интересно, в каком диалоге вы с ним все эти годы находитесь и почему. И как вообще так вышло, вот с чего бы я начал, что вот из разных имен, выдающихся в истории русской философии, одним из тех, кем вы занимаетесь глубоко, стал именно отец Сергий Булгаков.
2: Ну, вышло, наверное, это не случайно, поскольку я писал свою диссертацию Владимире Соловьеве, а Булгаков был самым верным, самым последовательным пропагандистом философии Владимира Соловьева в Серебряном веке. Собственно говоря, даже известно, по-моему, Карташов в своих воспоминаниях пишет, что в киевском кабинете Булгакова, когда он работал в Киеве, в коммерческом институте, университете имени святого князя Владимира, висел портрет Маркса. Вот, потом рядом появился портрет Соловьева, потом Маркс исчез, Соловьев остался. То есть вот такое материалистическое понимание истории, процессов, которые в ней происходят, связанных с экономикой, с экономическим базисом, с диалектикой труда, производительных сил, производственных отношений, сменилось на понимание девинационное. То есть, собственно, историю движут не слепые экономические силы, конкуренция, вот, монополии, а промысел Божий. Да? И история не есть круговорот потребления, а есть движение к Царству Небесному. Да? То есть вот одна картинка истории, понятная, прозрачная, которая складывалась у студента Булгакова, научная, поскольку тогда именно с марксизмом связывался научный подход к социологии, к социальным наукам, сменилась на совершенно другую, религиозную, да, такую мистериальную модель истории, которая Ну, может быть, не то, что оказалось точнее, но оказалось более уместной в наступающий век трагических событий, революций, мировых войн, установления кровавых, кровожадных, тоталитарных диктатур. Вот, и христианство вот в этом кровавом мире, да, осталось той надеждой, тем светом, да, и тем спасением для человеческой души, страждущей, ищущей в этом мире какой-то логики, какого-то смысла. Да? И вот вся судьба отца Сергея Булгакова, Сергея Николаевича Булгакова, она как раз и заключена вот в этом удивительном переходе от одной картины мира к совершенно другой. Да? Вот, правда, тоже не случайной, а вызванной его укорененностью в детстве, в семейных преданиях. Он о себе напишет: «Я левит в шестом колене». Его отец был кладбищенский священник, служивший в храме преподобного Сергия на кладбище в городе Ливны Орловской губернии. То есть он не выбирает себе как бы новую веру, а он возвращается к вере своих отцов и дедов, но возвращается на новом уже интеллигентском, интеллектуальном, да, уровне, в качестве философа, в качестве богослова, в качестве проповедника. Вот. Ну, а Соловьев здесь остается как бы такой не путеводной звездой, нет, потому что многие соловьевские идеи кажутся ему ошибочными, преодоленными, вот. Но все-таки Соловьев для него это вестник, пробудивший его к вере. И последний его текст о Соловьеве, я его печатал, это набросок статьи или книги в 1924 году, написанной в Праге о Владимире Соловьеве, где он пишет в Соловьеве платонизм как родная стихия русского философствования. Сейчас философии нет, живем без философии, но когда будет возвращение к ней, это будет возвращение к платонизму. Да? И вот здесь, несмотря на то, что Соловьев оказывается преодоленным, и во многом преодоленным в спорах с его духовным чадом и во многом антагонистом Георгием Васильевичем Флоровским, впоследствии священником, отцом Георгием Флоровским, да, который очень последовательно критикует Соловьева. Вот Булгаков все-таки пытается отстоять свою приязнь к тому, кто стал его вестником, да, вернувшим его к духовным ориентирам и духовной жизни его детства. Вот. Ну, а для меня, если вы спрашиваете, мой Булгаков, вот, ну, во многом это еще связано с тем, что Орловская земля – это родина моего отца, другой, правда, город, город Болхов. Вот. Но что такое Орловская земля? Это засечная черта, да? То есть это такой рубеж России, вот, где молодое московское государство сталкивалось с набегами крымских ханов, да, которые проходили через эти земли, громили русские города. Вот возникали крепости, монастыри и крепости. И этнически это очень пестрая такая земля. Там много татарских деревень до сих пор. Там действовали святые, такие как, например, новомученик и исповедник Егор Чекрякский, которые просвещали татар, осуществляли православную миссию, вот, создавали приходы. Вот. Ну и не только вот это славянское, монгольское, но и другие этничности там были на этой земле. Я думаю, что и хазары. Вот. Поэтому это очень интересная земля и тип вот такого орловчанина. Я был там, я ездил туда со своим отцом, ездил в город, где он родился, город Болхов. И он мне показывал улицу в Деевой Слободе, очень длинную, по которой можно несколько там, километров ехать на салазках зимой, потому что такая естественная горка. Вот. Показывал храм, в котором он был крещен, хотя он был человек неверующий, коммунист. Вот. Но для него важно было, что вот в этом храме меня крестили, а когда помру, то снова отнесите в храм и отпойте. Вот. И в этом тоже тип орловчанина. Вот они такие немножко какие-то угрюмые, сосредоточенные в себе, вот, с татарской внешностью, Булгаков. Ну, это же татарская фамилия, да? То есть в чертах его лица вот много такого монгольского, да? Вот, поскольку эта земля стала, ну, такой лабораторией, плавильной, да? Вот, где русский народ формировался из различных этносов. Вот, поэтому, хотя надо сказать, что в Ливнах я не был. Вот это еще впереди. Я как бы планирую туда добраться, доехать. Город, где нет железной дороги, да, туда нужно ехать на машине, вот, или на маршрутке вот железной дороги. Вот. Но, тем не менее, тип вот этого орловского городка мне хорошо ясен и понятен. И это трудовой народ, это не крестьянство, потому что в городах жили люди, которые занимались промыслами. Там, так же, как и в Иваново-Вознесенске, возникает ткачество, вот, такие вот энергоемкие производством, поскольку есть реки, и в Ливнах протекает река Сосна, да, вот, о которой Булгаков пишет в своих автобиографических заметках. Вот. Так что это не крестьянство, это городское население. Вот. Но вообще-то говоря, это крестьянская Русь. То есть рядом бесчисленные деревни, земля не самая плодородная, не самая плодоносная, да, вот, не дающая такого урожая, как южнее, да, где палку посадишь, она там через 2 месяца расцветет. То есть требующая больших трудовых усилий, да, вот, о которой Тютчев скажет: «Всю тебя земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя». Природа неказистая, не очень красивая, да, такая среднерусская, но о которой Булгаков пишет, опять-таки, в своем очерке «Моя родина», «Ты являлась мне царственно, как София». То есть вот это софийное ощущение, его философия, его богословие, это прежде всего ощущение родной природы, да, где потом эта категория будет занимать очень важное место в его богословии: природа в Боге, усия, София, да, вот, природа в человеке, его человеческая природа, да, фюсис. Но ведь прежде всего вот эта орловская природа, да, эти смешанные леса, эти косогоры, эта речка, вот, и Булгаков, он вот как бы из этого всего вышел, приехал в Москву, поступил в университет, причем уже в юности упрямо выбрал свой путь, ушел из Орловского духовного училища, куда его определили по семейному такому родству и призванию. Ну, отец священник, и ты будешь священник, иди учись. Сбежал в Елецкую гимназию. Это был его выбор, осознанный выбор, совершенный там, я не знаю, в 14 лет примерно. Там он встретился впервые в своей жизни с Василием Васильевичем Розановым, который был его учителем истории и географии. Да? То есть никто не знал, ни он не знал, что Розанов – это будущий философ, писатель. Ни Розанов не знал, что Булгаков – это его, скажем так, оппонент во многом и соратник по цеху. Вот один учил другого. И Московский университет, опять-таки, Булгаков неотделим от истории Московского университета, хотя он далеко не всегда там работал. Он какое-то время преподавал, защищал докторскую диссертацию, сначала магистерскую «Капитализм и земледелие», потом докторскую «Философию хозяйства, мир как хозяйство». Но из университета он часто уходил в знак протеста. Потом, в 18-м году, когда он принял сан по благословению патриарха Тихона на трон и на Духов день, сначала диакона, потом священника на следующий день, его выгнали из Московского университета, где он был профессором, потому что, ну, какой ты профессор? Ты священник теперь.
1: Теперь ты поп.
2: Нечего тебе преподавать. И, кстати сказать, тоже очень интересно, что потом и из Крымского Таврического университета тоже его выгоняют, поскольку сначала при белых вот там преподает, а потом большевики приходят, опять выгоняют его из университета.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: У нас сегодня в гостях Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета МГУ имени Ломоносова, заведующий кафедрой истории русской философии этого факультета. Мы говорим про отца Сергия Булгакова. Вот как раз вы нас подвели к его отъезду из Советской России на одном из философских пароходов, не на том, на котором ехали там остальные известные, Бердяев, Франко, другие. Это был другой пароход, но тем не менее. И я вот к чему, опять же, к вашему опыту обращаюсь, хочу спросить. Вы же много времени провели в Париже, в свое время работали в архиве Свято-Сергиевского института и подворья, с именем которого неразрывно связана судьба и творческая биография Булгакова, и находили там документы неопубликованные, его тексты, опубликовали их потом. И наверняка общались с людьми, ну, с которыми до Булгакова одну руку пожать. Вот что рассказывали? Есть ли какие-то яркие воспоминания о нем, вот такие с первых рук, которые вы обрели, пока там были?
2: Ну да, конечно. Я недавно об этом рассказывал. Вот был вечер в центре «Фавор», тоже приуроченный к юбилею. Юбилей 28 июля отмечается, 13 по старому стилю. Вот. И действительно, мне довелось застать нескольких людей, которые знали отца Сергия. Это, ну, конечно, старожил Сергиевского подворья Николай Михайлович Соргин, профессор литургики и регент хор на протяжении многих десятилетий. Но он ушел из жизни в 2014 году в возрасте 90 лет. Вот, а первая служба на Сергиевском подворье – это были крестины Коляси, маленького Коляси. Это была первая служба. Его отец Михаил Михайлович Соргин, по сути, принимал самое активное участие в приобретении на торгах этого бывшего немецкого протестантского храма. Так вот, я спрашивал Николая Михайловича о Булгакове. Он мне сказал, я у него исповедовался один раз или больше, не помню. Помню, что он мне как-то на какие-то мои слова сказал, ну, ты, брат, поэт. Вот так.
1: Интересно.
2: Да, когда ему было лет 10, вот это были 30-е годы, Анастасия Михайловна Лебедева ездила с отцом Сергием в качестве переводчицы на съезды братства преподобного Сергия и святого Албания, русско-англиканские такие съезды в Великобританию. Вот, и тоже мне рассказывала о нем, о том, что он ей дал как-то свою книгу посмотреть, «Агнец Божий», вот, вот отец Савва Мажука эту историю использовал в своем предисловии, сославшись на меня, да, но он почему-то там написал, что он дал ей перевести. Он ей не дал перевести. Она была переводчицей, там, она знала английский язык, но она не переводила эту книгу. Эту книгу на английский, по-моему, вообще не перевели, а на французский Андронников, наверное, перевел. Вот. И через 2 недели, вот, он меня спрашивает, ну как, Ася, прочитала? А я говорю, да ну, отец Сергий, у вас тут имманентное сидит на трансцендентном и имперсональном погоняет. Он посмотрел, покачал головой и говорит, ну ты, Аська, дура. Вот, то есть типичная реакция на богословие отца Сергия Булгакова, да, то есть для богословов соблазн, для мирян ненужное.
1: Безумие.
2: Безумие, да, ненужное. Зачем? Зачем столько писать? Да? Есть катехизис, есть какие-то брошюры популярные о вере. Вот, к чему? Вот. Но и другие были люди, я помню, был такой господин Макаров, который был и подьяконом у митрополита Серафима Соболева. И он рассказывал очень почтительно, очень еще тогда митрополит Серафим не был канонизирован в качестве святого, да, и он говорит, ну, это святой, вот это человек, которого будут почитать как святого.
1: Про отца Сергия?
2: Нет, про митрополита Серафима Соболева. А я ему говорю, так ведь он же написал такую очень критическую книжку о Булгакове, «Новое учение о святой Софии». И, по сути, эта книга стала материалами для Карловацкого собора, да, который осудил отца Сергия Булгакова в ереси. То есть, по сути, книга митрополита Серафима Соболева была разоблачительной по отношению к богословию отца Сергия Булгакова. И тут вот этот господин Николай Макаров так вдруг осекся и сказал, нет, ну, отец Сергий тоже святой. Это же он был неправ. Нет, здесь он был неправ. Отец Сергий тоже был святой. Да? Вот, то есть это такое вот обывательское действительно представление о том, что вот две глыбы, но и, надо сказать, два разных подхода к богословию. Если у митрополита Серафима Соболева подход такой, ну, больше школярский, академический, то есть а что по этому поводу писал там какой-нибудь святой отец церкви? Вот это расходится с тем, что писал Булгаков. Знаешь, Булгаков не прав. Но ведь проблема в том, что святые отцы тоже не всегда соглашались друг с другом. Иногда противоречили друг другу. Вот. И, по сути, вот такой тип богословия – это школьное богословие. Это богословие, соотносящее высказывание там, с каким-нибудь одним из отцов. Тем более, что у митрополита Серафима Соболева не было исторического подхода к Булгакову. То есть он смешивал разные этапы его творчества, разные произведения, ну, допустим, «Свет не вечерний» 17-го года и «Агнец Божий» 33-го, где принципиально разная софиология, разные модели, да, богословские. Вот, так что вот тоже такой и тот святой, и этот святой, вот, и, кстати, мать Мария Кузьмина Караваева говорила, что когда-нибудь через 100 лет вот отца Сергия Булгакова будут почитать как святого. Ну, не знаю, была ли мать Мария права, потому что еще 100 лет не прошло после его смерти, 1944 год. Вот. Сама мать Мария канонизирована, правда, Константинопольским патриархатом за свою мученическую кончину. Ну, вот я так думаю, что, наверное, тот крестный путь, который прошла мать Мария Кузьмина Караваева, он во многом складывался под влиянием вот таких духовников, как отец Сергий Булгаков. Потому что отец Сергий был действительно не только интеллектуальным, но и нравственным авторитетом в русской эмиграции. Вот, поэтому...
1: А в чем это выражалось?
2: Ну, отображалось в том, что к нему приходили его духовные чада вместе отметить Пасху. Он служил не в храме, он служил на волейбольной площадке, которая была возле храма. Там ставился переносной алтарь. И было две пасхальных службы. Одна была в храме преподобного Сергия, вот, где служил епископ, по всей видимости, а другая была вот на волейбольной площадке, такая уличная служба. Отец Сергий обращался к русским людям во время Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. И, кстати сказать, он понимал, что большевистская власть... Ну, это не та власть, которую можно назвать властью от Бога, да? Вот, и есть его работа «Иуда Искариот, апостол-предатель», где грех России сравнивался с иудиным грехом, да? Но все же задавался вопрос, а может ли Россия покаяться, может ли она воспрянуть, может ли она снова стать Божией? И отец Сергий на это отвечал «да». Вот. И когда русское воинство пошло, вступило в смертельную схватку с Гитлером, с нацизмом, для него уже не было большевиков, не было советской армии, была русская армия. И не было другого выбора, кроме как поддержать русскую армию. Да? И его последние дневниковые записи, вот это один из тех текстов, которые я нашел, расшифровал, и они много после этого где печатались, да, ну вот, они свидетельствуют о таком настоящем подлинном русском патриотизме отца Сергия. Хотя были деятели в русской эмиграции, которые ждали, когда светлый рыцарь освободит Россию от гнета большевистского красного режима. Да, вот. Да что говорить, они не только в эмиграции были, и в Москве. Были люди, которые ждали, мы из каких-то свидетельств можем это установить, вот, которые не спешили никуда убегать и считали, что просвещенная европейская нация, как Смердяков говорил в «Братьях Карамазовых», жалко, что мы Наполеона прогнали. Просвещенная европейская нация завоевала бы нашу дикую азиатскую, и все было бы хорошо. Вот эта смердяковская установка, она у русских людей до сих пор у некоторых остается. Вот у Булгакова ее не было никогда. У Булгакова были совершенно четкие ориентиры, четкое понимание, да. Вот. И то, что его любили. И при этом надо сказать, что одна из тех, кто его лично знала, это супруга Никиты Алексеевича Струва, Мальсана Ельчининова, вот, которую я тоже застал, дочка отца Александра Ельчининова, соученика отца Павла Флоренского. Вот, она отмечала, что чертой отца Сергия была огненность. То есть это человек, который вот, был полностью поглощен священнослужением. То есть это был настоящий левит, настоящий жрец, который иногда не замечал вокруг себя какие-то мелочи, там мог задеть кого-то кадилом или там обрызгать кого-то, да, вот, или подать милостыню какому-то студенту, который пришел к нему для беседы, потому что он думал, что это нищий стоит возле храма, да, то есть вот эта всецелая поглощенность, да, его служением, как богословским служением, так и литургическим служением. Здесь надо, наверное, видеть в Булгакове несколько вот таких ипостасей. Это и христианский мыслитель, да, это и богослов, это и проповедник, это и священник, да, и его личность, она складывается где-то вот в совокупности вот этих кругов, да, очень ярких. Не случайно его уход, его смерть была связана с какими-то чудесными знамениями, которые описывают находившиеся при нем сестры, да, монахиня Анна Рейтлингер. Вот, его лицо как-то на какой-то момент, он 40 дней пролежал после удара, после инсульта, он умирал 40 дней. То есть 40 дней он был на земле, но он уже как бы не мог общаться, не мог разговаривать. И вот в какой-то момент его лицо осветилось каким-то нетварным светом, да, просияло. И это увидел не один человек, а все четыре жены мироносица, да, которые при нем присутствовали. Да, то есть они не могли ошибиться. Вот, и, наверное, вот это свидетельство такого преображения еще в земной жизни, оно тоже ну, нетривиальная история, да, которая, может быть, о Булгакове рассказана.
1: Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А у нас сегодня в гостях Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, заведующий кафедрой истории русской философии, ведущий программы «Философские ночи» на радио «Вера». И напомню, что на этой неделе мы говорим об отце Сергее Булгакове, выдающемся русском философе, богослове, в связи с его юбилеем 28 июля, 155 лет исполнилось бы со дня его рождения, и размышляем над проблематиками, над темами самого Булгакова, как они отзываются в нас сегодняшних. И вот у меня есть такое ощущение, что, вернее, даже не только у меня, а вот и есть ли для вас, Алексей Павлович, тексты Булгакова, вот которые вы, не знаю, перечитываете время от времени, ну, что называется, для себя? Или это вот такая именно глубоко научная, богословская, философская литература, которой можно заниматься именно как исследовать ради каких-то новых результатов, ради расширения круга знаний об истории русской философии, но вот так вечером, там, не знаю, время от времени для себя не полистаешь? Или все-таки это и автор, с которым в каком-то личном таком диалоге, что называется?
2: Ну, перечитываю для себя, скорее, наверное, перечитываю, готовясь к занятиям, к каким-то выступлениям своим, а какие-то тексты вообще прочитываю заново, потому что впервые, потому что нельзя сказать, что я прочитал всего Булгакова. То есть его объем наследия, особенно эмигрантского, настолько велик, да, что читать и читать, особенно если речь идет о статьях небольших, не о малой трилогии, большой трилогии, да, и уже шесть книг достаточно большого объема. Вот. Но я бы здесь, может быть, отметил такие вот тексты, которые несут в себе какой-то очень сильный экзистенциальный, личностный заряд. Да? Вот я бы отметил среди таких текстов его диалоги «На перу богов» и «У стен Херсониса». Еще один диалог не дошел до нас. Он был спрятан в Крыму, видимо, закопан и пропал ночью, где Булгаков рассуждал о белом царе. Вот. Но уже эти два диалога, даже при том, что между ними есть какая-то лакуна, вот, они представляют собой очень сильное произведение не просто русской русской религиозной философии, а русской литературы даже, потому что много ли у нас таких вот полифонических диалогов, где, если я не ошибаюсь, 5 действующих лиц, у каждого своя позиция, позиция эта выдерживается на протяжении не одного текста, а даже двух текстов, меняется, эволюционирует, да, там есть и беженец, и светский богослов, да, вот, на перу богов это 18-й год, это только революция случилась, крестный ход, который был в январе на Красной площади, когда люди шли и думали, что сейчас вот по ним из пулеметов начнут стрелять. Красный террор, который начинается в июне. Сборник «Из глубины», который был уничтожен, то есть он вышел, но его не выпустили в продажу. Вот. В это время шел поместный собор, участником которого, делегатом был Сергей Николаевич Булгаков. Вот. И это очень такой важный текст, как бы своим посылом. Да? «Блажен, кто посетил сей мир, его минуты роковые». Слова Тютчева из его стихотворения «Цицерон». Его послали все благие, как собеседника на пир. Да? Вот, то есть это отношение к истории. Да, мы переживаем сейчас очень тяжелое падение, да, но мы не должны роптать на Бога. В каком-то смысле мы избранники, поскольку нас допустили вот к созерцанию этой картины, величественной картины исторического ужаса, слома, гибели, может быть, той России, которую мы любили и которой мы служили, но которая еще воскреснет, воспрянет. И у стен Херсониса это диалог, который является такой точкой сомнений в правильности цивилизационного выбора России. Это текст, который отмечен сильным, очень филокатолическим таким движением. Почему за него схватились, его перевели на итальянский, на французский, да, что католики увидели в нем чуть ли не отказ от православия Булгакова. Но, опять-таки, это такая точка, которую он преодолел и назвал потом католическим соблазном, и в которую он попал, потому что, находясь в Крыму, сначала белым, а потом после бегства Врангеля большевистском, он видел тяжелейшую такую атаку на церковь, да, обновленчество, живоцерковничество, патриарх Тихон, который в тюрьме, вот, и непонятно, кто вообще может говорить от лица православия сегодня. То есть это время подмен, это время, где он ощутил вот как раз того, что ощутил как раз то, что является антисоборностью, вот, что является распадом, да, вот, и по-своему это очень сильное такое свидетельство, ответом на которое является его брошюра «Петр и Иоанн, два первоапостола». То есть у него несколько работ об апостолах, да, и они очень глубокие, потому что и апостолы, и отцы церкви в работах Булгакова предстают перед нами как живые личности, вот, ищущие, тревожные, да, и здесь эта брошюра есть, собственно, ответ на догмат о примате Петра, что Петр и есть первый избранник Христа, и наследник Петра и есть глава христианской церкви, Папа Римский. Вот это ответ, потому что он говорит, ну, извините, а Иоанн, любимый ученик, которому Христос оставляет свою мать, Матерь Божью, да, автор Евангелия и автор Апокалипсиса. А что, Иоанн не первоапостол, только Петр первоапостол, который, по сути, попытался отречься от Христа в какой-то момент, да, в чем потом раскаялся. И вот это, по сути, ответ. Есть церковь Петрова, да, римская, а есть церковь Иоаннова. И это церковь православная, да, вот, нерушимая, вот, и такие маленькие богословские шедевры Булгакова, как «Чаша Грааля», например, или «Софиология смерти», Вот, они могут вызывать в нас оторопь, недоумение, но в конце-то концов именно через них мы можем постигать, что богословие – это творчество, что богословие – это не просто заучивание догм из катехизиса, да, вот. Ну, понятно, что символ веры, да, мы его должны знать наизусть, но это не богословие еще, это плод богословского творчества, которым занимались отцы Первого и Второго Вселенского соборов. Да? Вот, вот семь соборов прошло. Вот, потом произошла схизма. Ну и что мы теперь должны

0: там средневековые немецкие рыцари, да, вот, оказывается, это вся земля. Что кровь и вода излились из тела Христа и напитали землю. Поэтому вся земля – это чаша Грааля. Да? Вот я нигде не встречаю больше этого утверждения, но оно так космологично и так, в общем-то, величественно как-то по своей сути.
1: Опять про природу, о чем мы говорили.
0: Да, да. Да. То есть Ганс Урс фон Бальтазар, который является выдающимся западным богословом, и который свою главную книжку напишет о Святом Максиме Исповеднике, космической литургии. Но ведь он начинает только в 20-е годы, когда Булгаков уже не просто в зените славы, но его как бы многие серьезные работы написаны. Вот. И вот, да, природа, которая мыслится теперь совершенно по-другому. Это уже не просто среда, в которой я такой вечный пан. Вот как бы можно рассматривать и... Меня поразило. Недавно я был в Архангельске и пошел в музей Степана Писахова, самобытного северного писателя и художника. Вот, но оказалось, что этот художник был какое-то время в Париже, вот, жил там, учился. Вот, и вот некая фотография, где он как пан сидит на какой-то скале обнаженной, вот тут река, или океан, или море, да, вот такое ощущение пана, да, вот, который сливается с природой. Нет, это уже другое ощущение, это ощущение природы как храма в каком-то смысле, да, в котором Феврония предстоит пред Господом. Помните начало сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии, да, Римского-Корсакова, где минут на 30 Феврония молится, да, то есть вот так, такая ария, где она говорит о лесе, где она живет, о птичках, о природе, о людях, о любви к ним, да, вот в каком-то смысле, ну и это тоже еще не христианское богословие. Это скорее вот эта степень такого народного православия. А Булгаков уже поднимается на другую ступень, где природа становится участницей вот этой божественной истории, да, где есть некое движение всего к Богу. И поэтому не случайно одна из еще ранних статей Булгакова, профессора, называлась «Природа философии». Философии Владимира Соловьева. То есть он как бы в соловьевской философии вот на это обращает внимание.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета МГУ имени Ломоносова, заведующий кафедрой истории русской философии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Знаете, мне однажды попалась на глаза статья про отца Сергея Булгакова, где автор приводил свидетельство кого-то из современников Булгакова, сейчас не помню кого, такое едкое свидетельство, что, ну, вот был профессор экономики, марксист, и очень так вот строго, стройно, в каком-то смысле догматично учил марксизм. Потом стал верующим и также спокойно, ровно, строго стал учить православие. Вот как бы одну систему догматики поменял на другую систему догматики, и вот у этого едкого комментатора было такое суждение, что вот не хватит, как-то не чувствовалось в Булгакове какой-то вот трагедии, которая часто связана с верой, вот чего-то такого глубинно коснувшегося человека. И автор статьи полемизирует с этой оценкой, говорит, ну как же, ведь для Булгакова трагедия одно из важнейших вообще понятий, трагедия философии его книга, и сколько в жизни у него самого было трагедий. Вот как у вас вся эта тема про трагичность жизни Булгакова отзывается?
0: Да, «Трагедия философии» – это одна из лучших его книг. Кстати сказать, поздно для нас открывшихся, потому что она была напечатана впервые, по-моему, по-русски в 1993 году. Вот до этого было только немецкое издание 27-го.

0: года в Дармштадте, да, и публикатором ее был Сергей Сергеевич Харужий, вот этой книги, где он сравнивает философа с икаром, который поднимается, опаляет свои восковые крылья, падает в океан, разбивается. Вот у Брейгеля есть картина «Падение икара». Вот она в Брюсселе, по-моему, находится в Королевской картинной галерее. Да, вот мы вроде такого икара. И Булгаков спрашивает, так что, не нужно подниматься, не нужно взлетать, не нужно делать восковые? Нет, нужно. Нужно изведать до конца все противоречия, все антиномии. Да? Вот любимая, значит, такая шутка на Сергиевском подворье, это рассказ о архимандрите Киприане Керне, современнике Булгакова, который носил очень такую роскошную греческую рясу, вернее, не роскошную, а с такими большими рукавами, да, и вот он читал лекции по литургике и поднимал эти рукава, перекрещивая руки, как у херувима, да, и рукава опускались, закрывали его лицо, и он говорил, а дальше путь нам застят огненными крылами херувимы. Вот эти крыла херувимов для Булгакова – это антиномия Канта. Да, то есть кантовский антиномизм – это что-то, что и мешает, с одной стороны, нам проникнуть к познанию. И с другой стороны, это и есть форма познания. То есть какие-то высшие вещи мы можем постигать только вот в таком антиномическом, то есть противоречивом виде. И есть, и не есть. И движется, и не движется. Там, и спасемся, и не спасемся. Да? Вот. Ну, можно критиковать этот антиномизм, но вот трагедия философии, это не значит, что надо отказаться от философии. Это значит, что эта трагедия есть в каком-то смысле удел человека, который пускается на путь вот этой мысли, да? Спрашивающий, вопрошающий, требующий ответ. Это путь Иова, как скажет Шестов. И в этом плане Булгаков и Шестов очень похожи, несмотря на то, что Шестов так и не принял крещение и не был христианским философом, но они общались и очень хорошо друг к другу относились, кстати, переписывались изредка, поздравляли друг друга с праздниками. Вот, поэтому, вообще говоря, тема трагедии, она пришла от Достоевского. И кто, как не Булгаков, ну и Вячеслав Иванов, может быть, много писали о Достоевском, о его героях, рассматривая роман Достоевского, именно как роман-трагедию, но трагедию христианскую. Вот, потому что трагедия античная, трагедия Софокла, она безысходна. В ней царствует судьба. Человек не может изменить свою судьбу. Вот. Он раб судьбы. В христианстве трагедия уже другая. То есть она может предполагать земную гибель героя, но не отменять идеи его спасения в вечности. Да? Вот поэтому эта вера в вечную жизнь, она осеняет собой романы Федора Михайловича Достоевского. И работы Булгакова о Достоевском, «Русская трагедия», например, да, вот, это и есть ключ к пониманию трагичности жизни, трагичности смерти. Вот современное сознание старается избежать этой трагичности. Молодые люди сейчас думают, ну, мы-то точно вот не умрем, потому что сейчас таблетку придумают, вот, сейчас медицина будет всесильна, и уже как-то вот мы, вот наши отцы, это последнее поколение, которое стареет, мы стареть не будем, да. Вот такие идеи часто приходится сегодня встречать, потому что, как бы, современное сознание бежит трагедии. Вот, даже если где-то она происходит, ну, лучше мы этого не будем видеть. Там, закроем ставни, сядем в кофейню, возьмем чашечку кофе, вот, ну и что, ну, пусть где-то там люди погибают, а у нас все хорошо, да, нас пока это не касается. коснулось. Вот философия Булгакова исходит из того, что трагедия может коснуться каждого из нас. Но в каком-то смысле здесь Бог нас посетил. И именно таким образом он воспринимает смерть своего сына Ивашечки в 1909 году, который в 3,5 года умирает от дизентерии. Да? И именно это делает его обратно христианином. Именно это воссоединяет его с церковью. Смерть сына. Да? Вот, то есть, наверное, и другие можно вспомнить случаи. И два умирания в 26-м году и в 39-м. Там была пневмония в 39-м, две операции на рак горла, когда ему удалили голосовые связки, горло, и, по сути, он после этого не мог разговаривать, да, вот, это, ну, не потеря, но разлука со старшим сыном Федором, которого большевики не выпустили из Советской России, с которого родители не увидели больше никогда, потому что сын смог приехать только к ним на могилу в 60-е годы уже, да, его выпустили во Францию. А вот к живым родителям его не выпустила советская власть. Что это? Разве не трагедия? Тоже трагедия. У него на подворье комната была, он ее держал для своего сына. Поэтому вот это осмысление трагедии, но новой христианской трагедии, как Ахматова скажет, скоро мне нужна будет лира, но Софокла уже не Шекспира, на пороге стоит судьба. Вот здесь можно сказать, что все-таки не Софокла трагедия, но трагедия Евангелия, смерти и воскресения воплощенного Бога, да, Бога-человека. Вот такая трагедия является моделью трагедии, и Булгаков об этом постоянно помнит. Это тревожное, трагическое сознание является горизонтом всей его философии и даже его апокалипсиса Иоанна, который является последней книгой и написан в духе такого хилиазма, всеобщего восстановления, да, опять-таки возвращения к соловьевской идее. Вот. Но, тем не менее, этот тон трагедии всегда присутствует в этой мысли. Но это тон, который побеждается светлой радостью пасхального воскресения.
1: Ну что ж, спасибо огромное. И, как кажется, вот лучших слов для завершения этого разговора. А вообще сегодня о Булгакове и нашего цикла о нем не найти. Наверное, действительно, если поставить вопрос такой сугубо отвлеченный, а зачем читать Булгакова сегодня? Ну, каждый, наверное, по-своему ответит. Но вот то, о чем мы сегодня с вами говорили, наверное, это вот очень точно. Потому что есть жизнь, в которой трагическая нота неизбежна. Но Булгаков, наверное, не был бы Булгаковым, если бы на этом остановился. Если бы над этим не сияло то, что преодолевает смерть и трагедию, светлое Христово воскресение. Спасибо огромное. Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, заведующий кафедрой истории русской философии, ведущий программы «Философские ночи» на радио «Вера», был сегодня гостем в программе «Светлый вечер» и был нашим проводником в мир жизни и творчества выдающегося русского философа и богослова, и пастыря, отца Сергия Булгакова, которому мы на этой неделе, напомню, посвятили целый цикл в связи с тем, что 28 июля был его юбилей, 155 лет со дня рождения. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо огромное. До новых встреч на волнах Радио Вера. Дорогие друзья.
0: До свидания.
2: Светлый вечер. На Радио Вера.

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
1: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
2: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня со священником Анатолием Гловацким будем читать и обсуждать фрагменты из письма об аскетизме святителя Нектария Эгинского. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу. Победа тому дается, чье око неустанно на нее устремлено. Помышляющие о поражении теряют победу из вида и больше не обретает ее. Малая звезда, далекая от взгляда пристального, растет и приближается. Жизнь есть победа, дети мои, и воины жизни – воины победы. Бдительно несите стражу свою, чтобы никакой враг не проник через стену в град ваш. Одного ли пропустите, город сдадите. Одна лишь змея заползла в рай, и рай адом сделался. Одна капля яда в крови, и врачи предрекают смерть. Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу. Что вам пользы, если мир завоюете, а мир завоюет ваши души? Мир останется, а души ваши погибнут. Душа – птица пугливая, и если мало, совсем мало пыли бросить в нее, она встрепенется и устремится в бегство. Душа дороже мира, посему не за мир, за душу бейтесь». Душа – союзник, вернее, мира. С душой союз заключайте. Душа богаче мира. В ней собирайте сокровища свои. Душа сильнее мира. Из нее сделайте крепость себе. Душа здоровее мира. В ней здоровье ищите. Душа прекраснее мира. Ее в невесты возьмите. Нива души плодороднее нив мирских. Ее возделывайте. Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу. Беса бесом не изгоните, ибо один из них останется в доме вашем. Изгоняйте бесов именем Божьим. И бес бежит, а Бог останется. Не угасите пламя пламенем, ибо только сильнее разгорится оно, и сгорит дом ваш вместе с домом врага вашего. Водою огонь гасите и погасите. Не поднимайте смерть против смерти, ибо умножите жатву нивы ее. Жизнь против смерти поднимите, и смерть растает, как тень от света солнечного. Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу. Цель ваша, она же суть и оружие ваше, если за жизнь воюете. От жизни венца славы ожидайте. Да не имейте ни двух целей, ни два оружия. Если цель ваша смерть, она же и оружие. Если цель жизнь, жизнь и оружие. Где бы ни смешались жизнь и смерть, за смертью победа остается. Да не ожидайте награды с двух сторон, потому что другая сторона – смерть. Да не служите двум господам, ибо одному из господ имя – смерть. Всем ради жизни жертвуйте, и всего от жизни ожидайте, и жизнь даст вам все. Завоевавший жизнь, воистину богатейший – из городов завоевал. И обрящет он в граде том сокровищ больше, чем оком охватить сумеет, сердцем пожелать и во сне увидеть. Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Как Удод поумнел по мотивам персидской сказки.
2: Было так или не было, а жил-был в лесу Удод. Красивая птичка, пестрая, с хохолком в виде короны на голове. Да, Удод и сам гордился своей красотой. Свил он себе в лесу на дереве гнездо. Но захотелось ему посмотреть, каков из себя город, где люди живут. Прилетел Удод в город, сел на крепостную стену и стал щебетать, чтобы привлечь к себе внимание. Увидели дети яркую птичку и решили поймать Удода. Занялись мальчишки изготовлением силка, а Удод сидит на стене и, знай себе, над ними посмеивается. Как раз в это время проходил мимо один мудрец, который понимал голоса птиц. Спрашивает он Удода: «Над чем ты смеешься?» «Над глупостью этих детей», — отвечает Удод. «Они расставляют ловушку для меня, а ведь я высоко сижу и все сверху вижу. Да что там? Я даже воду под землей могу разглядеть. Неужто я не замечу их силок?» «Не радуйся раньше времени и никогда не смейся над людьми», — сказал мудрый старик. «Ты всего лишь красивая, но очень самонадеянная птица. Как бы тебе не поплатиться за это?» «Иди своей дорогой», — сердито прощебетал Удод. «Я как-нибудь обойдусь без твоих нравоучений». Ну а дети? Расставили они сети, видят, ни одна птица на них не смотрит. «Селок без приманки – пустая затея», – сказал старший из мальчиков. «Я знаю, что нужно делать». Стали дети разыскивать, чем бы красивую птичку приманить. Поймали они кузнечика и червячка, положили в селок, а сами спрятались. Удод к тому времени проголодался, и захотелось ему полакомиться кузнечиком. Проверить, такие ли они в городе вкусные, как в лесу. Забыл он про селок, да и угодил в сети. Прибежали дети, схватили Удода, привязали к его ноге бечевку и стали играть с красивой птичкой. Дергают, тянут его в разные стороны, хватают за хохолок, а тот не может от них вырваться. Между тем, через площадь возле крепостной стены возвращался тот же старик. Подошел он и говорит: «Эх, Удод, не ты ли смеялся над глупостью детей? Ты только что сам говорил: я вижу воду под землей, мне ли не увидать их силка?» «Все это так, но какой-то злой демон одурачил меня», — ответил ему Удод. «Двумя пальцами он закрыл мне глаза, и я перестал видеть силок. Двумя другими заткнул уши, и я не услышал твоих советов. А еще одним пальцем закрыл рот, чтобы я не спрашивал у тебя, как мне теперь быть. Умоляю тебя, о мудрец, освободи меня». Позвал старик к себе детей и сказал: «Обижать безобидную птицу – дело недостойное. Отпустите ее на свободу». Дети выпустили Удода, и тот полетел в лес. Он и до сих пор там скромно сидит в кустах и прячется от птицеловов. Поумнел потому что.
0: Пересказки.

0: Вы слушаете радио «Вера». Свидетели веры.
1: Июля 2014 года в сербском монастыре святых архангелов Челия собрались тысячи паломников. Патриарх сербский Ириней, епископы и священнослужители поместных церквей, верующие из разных стран, приняли участие в обретении мощей выдающегося деятеля сербской православной церкви 20 века, богослова и проповедника, преподобного Иустина Поповича. Отец Иустин родился в городе Вране в семье священника в праздник Благовещения. Закончил Белградскую семинарию, где в то время преподавал будущий святитель Николай Велимирович. В 21 год принял постриг. Позднее учился в Петербургской духовной академии, затем на теологическом факультете в Оксфорде. После возвращения в Сербию иеромонах Иустин какое-то время преподавал в семинарии, читал лекции в монастырях и храмах. В те годы перед сербской церковью стала важнейшая задача по возрождению церковной жизни Закарпатской Руси. На протяжении нескольких столетий православие на этих землях было вне закона. Жители были насильно обращены в униатство. Все приходы находились под властью католической церкви. По окончании Первой мировой войны Закарпатье вошло в состав Чехословакии. Люди массово начали возвращаться в православие. Процесс этот был непростым. Новообразованные православные приходы присоединились к сербской патриархии. Правительство Чехии признало полномочия сербской православной церкви в Закарпатье. В 1930 году иеромонах Иустин был назначен помощником епископа Битольского и начал миссионерскую деятельность в закарпатских городах. В течение 2 лет он проповедовал и просвещал людей в Ужгороде, Хусте, Мукачеве, Пряшеве и многих карпатских селах. В возрожденной Мукачевско-Пряшевской епархии начали строиться православные храмы. Преподобному Иустину предложили занять епископскую кафедру, но по смирению он отказался и после возвращения в Сербию продолжил преподавать. Огромным вкладом в дело возрождения и укрепления православия в 20 веке стали книги отца Иустина. Они открыли путь к Богу множество людей, и не только в Сербии. В основе богословских трудов преподобного – святоотеческое учение о Бога-человеке. Фундаментальная догматика православной церкви служит учебным пособием на теологических факультетах учебных заведений разных стран. В России многократно издавались толкования на апостольские послания, работы о богопознании, подвижничестве, о святых и святости. Открытием для многих любителей русской литературы стало глубокое исследование святого Иустина на тему духовных истоков творчества Достоевского. После установления в 1945 году власти коммунистов преподобный Иустин оказался в белградской тюрьме и едва избежал смертного приговора. Освободившись из заключения, выдающийся богослов был лишен возможности преподавать. Его книги долгое время на родине не публиковались. До своей кончины в 1979 году он жил под постоянным наблюдением властей в маленьком женском монастыре в Челии, где был духовником. За советом к старцу приходило множество людей. Скончался архимандрит Иустин, как и родился, в праздник Благовещения. В 2010 году он был прославлен в лике преподобных. Богословское наследие святого Иустина Поповича составляет около 40 томов. Некоторые рукописи еще готовятся к публикации. Среди духовных чад преподобного – архиереи, священнослужители, выдающиеся деятели сербской православной церкви. Вспоминая старца, один из его бывших учеников написал: «Самое драгоценное, чему он нас научил, это любовь ко Христу».
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера».
2: «Радио Вера».
1: Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня
2: в вашем смартфоне везде и всегда.
1: Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.

0: домашний кинотеатр. Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
1: Ба. Все хорошо? Что-то случилось?
2: Все.
1: Что все?
2: Все.
1: Так, только не говори, что это из-за деда.
2: Ой, ба.
1: Ну все, хватит, давай, вставай, я тебе помогу.
2: Никитушка, завещание в твоем ящике вместе с документом.
1: Баб, ну хватит.
0: Пожилая женщина слегла в постель. Она инвалид и по дому передвигается на коляске. Из родных только внук Никита, студент. Они живут вдвоем. Но есть еще один человек, который за годы стал женщине близок, хотя они и не знают друг друга. Это старик в поношенном синем пальто, который каждое утро в одно и то же время приходит в сквер кормить голубей. Женщина много лет подряд наблюдает за ним из окна. Говорит, что по нему часы можно сверять. За долгие годы незнакомый старик стал частью ее жизни. Но однажды он не пришел. Женщина заподозрила нехорошее и решила, вероятно, ее черед тоже настал. Такие события разворачиваются в короткометражном фильме «Время кормить голубей». Трогательную историю придумал сценарист Лина Романова, а воплотил на экране молодой режиссер Сергей Шеликовский. В 10 с небольшим минут экранного времени кинематографистам удалось вместить и драму, и комедию, и притчу о любви к ближним, и о маленьких чудесах, на которые она способна вдохновить. Картина «Время кормить голубей» вышла в 2025 году и стала обладательницей нескольких фестивальных наград. Самый первый из них символично стал диплом Всероссийского кинофестиваля «Белая птица» за лучшую режиссерскую работу. А еще у фильма диплом лауреата открытого фестиваля социального кино «Шеридарь», который проходит на Владимирщине. И приз за лучший сценарий международного кинофестиваля «Зеланд» в Казани. Сценарист Лина Романова на своей страничке в соцсетях после завершения работы над фильмом написала: «Это было очень сложно, но со мной работали потрясающие люди». О людях рассказывает и картина Сергея Шеликовского «Время кормить голубей». Тех, которые способны понять другого, сострадать ему и помогать. У внука главной героини Никиты свои сложности. Задолженность по экзаменам в университете, из-за которой его могут отчислить. А тут еще бабушка захандрила из-за того, что дедушка куда-то пропал. Ей нужно помочь убедить ее, что жизнь продолжается. Но как это сделать? Никита находит неожиданное решение. Однако оно может стоить ему учебы. В одном из эпизодов он признается друзьям, что у него вряд ли получится попасть на экзамен.
3: Никит, ну что? Что сказали?
1: Я ничего сказал, что отчислят.
4: Так ты почему не пришел вовремя? Никит, давай рассказывай.
5: Назаров, так уж и быть. В порядке исключения последний шанс. Завтра утром в 10 часов с другой группой.
3: Спасибо, Виктор Сергеевич.
4: А я не спал.
0: Почему Никита не придет утром в университет? Как он собирается убедить бабушку не унывать? И куда же подевался старик из сквера? Обо всем этом узнаем из короткометражного фильма «Время кормить голубей» режиссерского дебюта Сергея Шеликовского. Картина наполнена неповторимой атмосферой Петербурга. Именно там проходили съемки, а еще добротой, светлым юмором, позитивным отношением к жизни и вечными ценностями. А с вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
6: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Библию часто называют богодухновенным текстом. Это не означает, что библейские тексты писал непосредственно Бог, а люди были его бессознательными секретарями. Нет, библейский текст – результат совместного творчества. Убедиться в этом можно, обратившись к тексту Псалма 149-го, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Воспойте, Господи, песнь нову, хваление Его в церкви преподобных».
3: Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе своем, сыны Сиона да радуются о Царе своем, да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему, ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих. Да будут словословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный. Честь сия всем святым Его. Аллилуйя!
2: Слава сия будет всем преподобным Его.
1: Псалом 149 был составлен неизвестным автором после возвращения древних иудеев из Вавилонского плена. Так называется принудительное переселение евреев из исторической Палестины на территорию современного Ирака в VI веке до Рождества Христова, продлившиеся почти 70 лет. Трагизм ситуации для ветхозаветных иудеев заключался не только в утрате свободы, но и в невозможности совершения богослужения. Дело в том, что согласно закону Моисея имелось только одно место, где можно было приносить жертвы Господу – Иерусалим и его храм. Именно в формате жертвоприношения существовало ветхозаветное богослужение. Храм вавилонские войска разрушили. Цивилизацию древнего Израиля постигла настоящая катастрофа. Но то, что кажется тяжким и неисправимым для человека, для Бога таковым не является. Господь, видя покаяние иудеев, дал им возможность вернуться в историческую Палестину и заново построить храм в Иерусалиме. Здесь опять зазвучала молитва, что вселила радость в сердца людей. Читаем в Псалме: «Пойте Господу песни новую, хвала Ему в собрании святых», то есть в собрании верующих в Бога истинного людей. Автор псалма призывает слушателей и читателей усилить молитву, сделать ее более торжественной, радостной, добавив к пению игру на музыкальных инструментах. Читаем в псалме: «Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему». В следующем стихе говорится о причине, благодаря которой древний Израиль обрел свободу. Так случилось благодаря смирению и покаянию, которое принесли иудеи. «Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением». И автор псалма призывает своих слушателей и читателей веселиться и радоваться, поскольку страшные испытания остались в прошлом. «Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих». До этого момента безымянный автор псалма ни в чем промыслу Божию не противоречит. Его слова находятся в согласии с волей Творца. Но затем мы слышим вещи, от которых веет уже не мудростью, но гордостью. Читаем: «Да будут словословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный, честь сия всем святым его». Надо сказать, что именно такие планы, понимание реальности и привели древний Израиль к тяжелейшей ошибке – отказу принять Сына Божьего. Современные Христу иудеи мечтали о земном могуществе, потому и воспротивились проповеди Спасителя. Господь же на примере Христа показал, что настоящей победы добьется только тот, кто с помощью Божией смог преодолеть влияние греха и пороков, прежде всего гордости, безусловно, способной отделить нас от общения с Отцом Небесным. И мы, читая завершающие слова Псалма 149-го, призываемся не мечтать о земной власти, а просить Бога о победе над духовными недугами.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 14 августа, слушайте фрагменты романа Антония Погорельского «Монастырка» и рассказ протоиерея Леонида Каркадинова «Шмель в коробочке». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Дело дня.
2: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера». Лето – это маленькая жизнь. Люди в отпусках, разъездах и оторваны от привычного ритма жизни. Поэтому считается, что они реже слушают радио. Однако это не совсем так. Ведь лето – время радостных церковных праздников, Пятидесятницы, Дня Петра и Павла, Преображения Господня. Церковная жизнь не останавливается. Не замирает и жизнь вообще, ведь Божья милость не прерывается. А значит, не останавливается и работа нашей радиостанции. И сейчас, в августе, нам предстоит оплатить долг за вещание «Радио Вера» в прошедшем июле в 9 городах. В Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске. Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами любимой радиостанции. Как в летние месяцы, так и во все остальные. Давайте сделаем вместе летний сезон радостным и светлым. Искренне ваша, Алена Рыпова.
0: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: В эфире «Радио Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы отправляемся

0: так называется Северный автовокзал. А на 507-м автобусе мы можем доехать до Петровского. А от Петровского почти до усадьбы на 101-м или 108-м автобусе. Там остановка «Школа». И вот от школы буквально 2 километра, там придется пройти пешком до самой усадьбы. Ну, или если вы поедете на автомобиле, то это Новорижское шоссе, и там вас навигатор прямо к усадьбе-то и приведет. Что же это за место такое, Степановское Волосово? Почему тут такой красивый дворец?
1: Дело в том, что это усадьба, это дворец князей Куракиных, которые являются довольно древним родом, знатным в русской истории. Князья Куракины ведут свое происхождение от литовского князя Гедимина и его старшего сына Наримунта, который перейдет в православие под именем Глеб и получит обширный надел в новгородских землях. Его потомки будут основателями нескольких родов, в том числе Хованских, Голицыных, Булгаковых, ну и Куракиных, конечно. Интересно, что во времена Ивана III жил некий Андрей Иванович Булгаков, тоже из этого рода, и он получил прозвище Курака. Вот об этом ведутся споры. Некоторые говорят, что Курака – это задумчивый, мрачный, неразговорчивый человек. По другим толкованиям – это скупой человек. Но так или иначе, можно заметить, что Куракины работали в Российской империи.
0: На дипломатической службе очень часто.
1: Да, да. Дипломатами выполняли самые ответственные поручения власти. Так что вот тема эта очень интересная. И как минимум трижды они породнялись с правящими династиями. Ну, пожалуй, последняя такая история, это когда князь Борис Иванович Куракин стал свояком Петра I, женившись на сестре Евдокии Лопухиной, первой жены Петра. Был известен, да, тоже как блестящий дипломат Петровской эпохи, изучал морское дело в Италии, был послом в Лондоне, Ганновере. Но мы вернемся в наше Степановское Волосово. Степановское Волосово было, пожалуй, одной из немногих усадеб, которая издавна принадлежала именно этому одному роду.
0: Тут интересная история, потому что мы смотрим на Степановское Волосово из 21 века, и для нас, да, не очевидно, почему почти, ну, там, не 200, конечно, там, меньше 150 километров от Москвы мы видим такой прекрасный дворец, вроде далеко от больших городов. Тут надо, наверное, поговорить о том, как вообще имения распространялись по России.
1: Ну, надо сказать, что большинство знатных родов считало правильным иметь подмосковное имение. Конечно, это сейчас Тверская область, но, в общем-то, это было недалеко от Москвы. В Москве у Куракиных тоже была довольно значительная собственность, но, тем не менее, вот это подмосковное имение, которое, в принципе, должно быть и дачей своего рода, вот оно было совершенно обыденной историей для большинства дворянских родов.
0: Итак, почему здесь возникает такой дворец красивый?
1: Ну, дворец здесь возникает, начинает строиться в 1781 году, потому что одному из Куракиных показалось, что комнат маловато, надо расширяться. И было это в 1781 году, когда Волосово переходит по наследству к Степану Борисовичу Куракину. Начинается строительство дворца на 50 комнат, потому что это приличествует его положению. И, собственно, вот это имение получит название Степановское Волосово как раз благодаря Степану Борисовичу. Но сразу хочу заметить, что положение это, конечно, обязывало, и имение это, конечно, расширялось, и проект в палладианском стиле, конечно, поражает воображение своей красотой, но при Степане Борисовиче, который ушел из жизни в 1805 году, то есть достаточно рано, это имение не было достроено. И имение достраивает его блестящий брат, которого зовут Александр Борисович или бриллиантовый князь Куракин. Александр Борисович был прекрасен хотя бы потому, что выполнял важнейшие функции дипломатические. Опять же, в Европе, жил во Франции, очень много сделал для культуры

0: русской, покупая различные произведения искусства. Ну, кстати, это не единственный из знатных людей, который приобретал произведения искусства. Главное то, что Куракин продолжает строительство дворца.
1: Я так понимаю, что изначально он не очень-то и собирался, поскольку у него было пензенское имение,
0: да,
1: которое было ему близко, которым он долго занимался, а тут надо ехать в Степановское и там что-то сделать.
0: Но пензенское имение было достаточно далеко.
1: Да.
0: Кстати, существует и теперь, к сожалению, судьба не настолько прекрасна, не настолько благоволит к этому имению. Называлось оно при Куракиных, стало называться Надеждино, но осталась станция Куракина, и местные жители называют Куракина. Недавно интервьюировала человека оттуда. Вот. Но очень многие идеи, собственно, строительства этого дворца, они как раз проистекают из пензенского имения. Просто братом Степана Борисовича был принято решение построить вот такой дворец, улучшить даже его, вот в непосредственной близости от Москвы. Надо сказать, что дворец был богато украшен, ну, палладианская архитектура, ну, мы знаем, что это происходит от имени архитектора эпохи Возрождения, Андреа Палладио, но это был очень популярный стиль, это начало классицизма, это екатерининская эпоха, в усадебном строительстве. И в этом стиле работает Казаков, в этом стиле работает Львов, выдающийся архитектор, который построил множество уникальных тверских усадеб. И вот, собственно, потрясающая симметрия, великолепные формы, ротонды, залы с куполами, прекраснейшие гризали, которые украшают стены этих дворцов. Это, конечно, одна из отличительных черт. Кроме того, для этих усадебных построек характерны парки. Прекрасные парки. Вот в данном случае прекрасный английский парк, где невероятно сочетаются как удивительные формы деревья, растущие из одной точки, пять стволов великолепных лип, образующих прекрасную крону. Это прекрасная река Люкши, на которой построена пристань в китайском стиле и настоящий венецианский мост, точная копия моста в Венеции. Да и находится сейчас на этой реке замечательная гондола, настоящая, венецианская, которая совершает плавание в летний период. Но вот это все пришлось восстанавливать замечательным людям, семье Васильевых, которые занимаются восстановлением этой усадьбы и всех ее служб с 2006 года. Надо сказать, что и Венеция на речке Люкши, и Запруда, все это были забавы, характерные для 18-19 века. А вообще строительство дворца продолжалось здесь около 40 лет. И надо сказать, что бриллиантовый князь вложил огромные средства в эти постройки. Но он умер в 18 году. И он пережил пожар на свадьбе Наполеона, спасая прекрасных дам. Собственно, после этого он и не оправился. И свадьба была в 10 году, а он умер в 18. И вот после этого еще при Борисе Алексеевиче, князе тоже Куракине, после этого еще усадьба как-то действует и восстанавливается, а после Бориса Алексеевича наследует его женская линия, собственно, сын Алексей Борисович художник и его дочери. И здесь получается такая усадьба Елизаветинской общины. Елизавета Алексеевна была фрейлиной, она, собственно, носила фамилию Нарышкина, прожила достаточно долгую жизнь. При ее деятельном участии часть дворца занимает как раз община, в которой семья княгини бывает, в основном в летний период. Но община должна постоянную прибыль приносить, поэтому там были организованы цеха, и все необходимое производилось там для жизни вот этого дворца и его общины. Вообще очень интересно, в этой усадьбе был период, когда даже существовал Малый Петербург. Это такие постройки, которые были перед дворцом, в них жили актеры театра, деревянный прекрасный театр, готическое сооружение стояло здесь. К сожалению, все это не сохранилось. Прекрасные постройки, которые образовывали целые улицы. И там жили все все. От парикмахеров, костюмеров до актеров. Надо сказать, что эта усадьба была, по сути дела, маленьким городком. Но вся эта история постепенно заканчивается, и, по сути дела, городок исчезает уже к середине XIX века полностью. Остались только его фундаменты, а сейчас остаются прекрасные парковые постройки. Это грот, это обелиски, это львы, каменные львы, потрясающие, которые охраняют вход. Церковь вообще внутри должна быть церковь. Там внутреннее пространство церкви есть. Отдельного здания я не видела.
1: В советские годы усадьба пришла в запустение,
0: да,
1: потихоньку.
0: В советские годы там находился пионерский лагерь. В 1939 году был госпиталь. Потом во время войны там был немецкий штаб, но потом немцев оттуда быстро выбили. И там поселяются все жители окрестных деревень, потому что все окрестные деревни были сожжены. Жители даже строят землянки в парке и, собственно, размещаются в оставшейся части дворца. А потом там организуют тоже госпиталь для безнадежно больных, который плавно переходит в психиатрическую лечебницу. И психиатрическая лечебница существует до начала 2000-х годов. Потом там случается пожар, и этот пожар уничтожает полностью все, что есть.
1: Но мы с вами сейчас находимся уже в полностью восстановленной, да, усадьбе с прекрасным музеем, который каждый из вас может посетить. Спасибо большое. Елена Гераскина, историк, краевед, была с нами, а мы посетили чудесную усадьбу, которая называется Степановская Волосово. Это Тверская область на самой границе с Московской. Совсем несложно сюда приехать. Приезжайте, смотрите, гуляйте и путешествуйте вместе с нами. Всего доброго.
0: До свидания.
2: Поездки по Подмосковью. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. На Радио «Вера» вы слушаете произведение Антония Погорельского «Монастырка». Читает Татьяна Бондаренко. Продолжение.
1: Часть вторая, глава 19. Уединенный хутор. В то самое время, когда на другое утро Марфа Петровна с дочерьми и Санютою садились в карету, подали Климу Сидоровичу пакет, присланный с эстафетою. При первом взгляде он узнал почерк Анны Андреевны. Тут же было и другое письмо на имя Анюты. Марфа Петровна, увидев, что приехавший из города слуга отдал мужу ее пакет, открыла уже рот, чтобы потребовать он и к себе. Но Дёндик мигнул ей так значительно, что она догадалась, о чем идет дело, поспешила усесться и приказала кучеру ехать. Тетушка в письме своем Климу Сидоровичу жаловалась на то, что он задержал Анюту против ее воли и пеняла ему за Клару Кашпаровну. «Вы, милостивый государь Клим Сидорович, — писала она в заключении, — на меня не прогневайтесь, если напомню вам, что святая православная вера наша не велит нам лгать, что будто Галечка осталась у вас по доброй воле и отослала Кашпаровну, не написав ко мне даже ни строчки. Так это ложь, мой батюшка, совершенная ложь, прости меня, Господи. Я человек маленький, Клим Сидорович, только скажу вам без лести. Если вы обидите мою Галечку хоть на волос, так вы от меня нигде места не найдете. Дойду до самого царя, не токмо, что до губернатора. Прошу на меня не прогневаться. Я бы сама к вам приехала вместо эстафеты, да ожидаем Владимира Александровича с часа на час. Уж пусть лучше поедем вместе. Затем, пожелав вам доброго здоровья и всякого благополучия, о милостивой государыне Марфе Петровне свидетельствую мое почтение. Стыдитесь, батюшка, что забыли закон христианский. Ваши лета, Клим Сидорович». «До суда Божьего недалеко». В Анютином письме, которое Дюндик распечатал без обиняков, Анна Андреевна уговаривала любезную свою Галечку быть спокойной и обещалась в скором времени приехать за ней вместе с Владимиром. Оба письма Клим Сидорович читал, сидя в коляске с Прыжковым, и, неудерживаемый присутствием строгой супруги, дал волю своему неудовольствию. «Уж я с самого начала видел, что из этого не будет добра», говорил он. «Ведь надобно же Марфе Петровне взять себе в голову, чтобы непременно расстроить эту свадьбу. Плюнула бы на них, да и полно. А то разгневалась за то, что Блистовский не посватался за Веру. Экая беда! Как будто без него нет женихов на свете. Я ведь и сам, кажется, отец, и не менее люблю дочь. Да на все есть и время, и мера. Если б можно было задеть их так, чтоб самим не попасть в петлю. Зачем нет? Я не прочь. А то смотри, пожалуй, одна взбалмочная Лысенкова наварит нам такую кашу, что мы и жизни не рады будем. Чего доброго, баба сумасшедшая, пожалуй, напишет государю. От нее это станется».
2: «О чем заранее хлопотать, дядюшка?» — сказал Прыжков. «Подумаем лучше, как воспользоваться временем, пока Блистовский не откроет, куда мы уехали. А что касается до угроз Анны Андреевны, так о том покамест горевать нечего. Улита едет, когда-то будет. Пускай ее жалуется. Нельзя же ведь от вас отнять, что вы опекун.
1: А ложное завещание? Да кто его видел? Кто может доказать на вас? А хотя бы и доказали, ведь мы не в суд его предъявляли». Вольно было Анне Трофимовне верить пустой бумаге, которую для ее же пользы вы сочинили как опекун. Впрочем, до этих объяснений еще далеко. А между тем, пускай себе Анна Андреевна с Блистовским прогуливается от Барвенова до Будища, а от Будища до Полтавы. Пока они будут разъезжать то взад, то вперед, мы, может быть, успеем и Анюту переманить на свою сторону. Я еще не потерял надежды».
3: «Да, тебе, Люба, чужими руками жар загребать», — сказал Дюндик, немного успокоенный словами Прыжкова. «А мне-то каково? Ведь все лежит на мне. Без меня вы и шагу сделать не можете».
1: Письмо Анны Андреевны не только не устрашило Прыжкова, но, напротив того, удостоверило его, что Владимир еще не возвратился в Малороссию. И это немного успокоило его подозрение о ночном происшествии в пустых комнатах, в котором, по-видимому, Блистовский не имел никакого участия. Однако он не мог быть совершенно спокойным. Ему казалось неподверженным сомнению, что непонятное это происшествие имело влияние на Анюту, ибо оно одно, по мнению его, могло внушить ей в следующее утро столько решимости против опекуна. «Но если это так, — подумал он опять, — если явление этого человека действительно послужило к ее ободрению, то зачем же она раскричалась? Зачем она так была испугана?» Тщетно старался он разгадать эту загадку, она оставалась для него неразрешимой.
2: Анюта, между тем, сидя в карете, предавалась размышлениям о том же предмете, и никто ее в том не тревожил, ибо Марфа Петровна не говорила с нею ни слова, а барышни болтали о полтавских знакомых, которые не возбуждали в ней никакого участия. Она с благодарностью вспоминала о незнакомце, который с такой отважностью подвергал жизнь свою очевидной опасности для того только, чтобы доставить ей письмо. Она досадовала на себя за трусость, лишившую ее случая через него уведомить тетушку о своем положении и вместе узнать, кто он таков, ибо из письма Клары Кашпаровны невозможно было сделать о нем никакого заключения. Путешественники наши остановились только на короткое время, чтобы покормить лошадей, а потом опять пустились в путь. Пока отдыхали лошади, Марфа Петровна сочла за нужное втайне объявить дочерям, что они едут не в Полтаву, а в хутор, ибо скоро приходилось своротить с полтавской дороги, и она не без основания опасалась, что они, не быв о том предварены, могли бы вопросами своими вселить подозрения в Анюте. Известие это крайне им не понравилось, но когда объяснили им причины, к тому побудившие, они охотно покорились необходимости и вознамерились всеми силами способствовать достижению общей цели. Таким образом, ехали они 2 дня, в продолжении которых не случилось ничего достойного замечания. Полтавская дорога давно уже осталась в стороне, а Анюте и в голову не приходило, что путешествие их имело иное назначение. В исходе 2-го дня, когда карета поворотила на узкую и неровную дорогу, Марфа Петровна сказала, как будто мимоходом, что они будут иметь ночлег в принадлежащем им хуторе, который посещает она в первый раз. «А, это верно, в Шендре!» — скричала Вера с видом удовольствия. «Я давно желала побывать в этом хуторе. Говорят, местоположение прекрасное».
3: «Он окружен лесом», — отвечала Марфа Петровна, «в котором бывает множество грибов и разного рода ягод».
4: «Ах, как я люблю ходить за грибами!» — подхватила Софья. «Мы там проживем несколько дней, маменька, не правда ли?»
3: «День и другой, может быть, пробудем. Надобно же осмотреть хозяйство».
2: В разговоре этом Анюта не нашла ничего подозрительного, хотя сожалела, что прибытие ее в Полтаву и, следственно, свидание с тетушкой через то отдалится. Что касается до барышень, то, несмотря на изъявленную ими прежде радость, даже окрестности хутора уже не обещали им ничего утешительного. И в самом деле они редко кому могли бы внушить иное чувство, кроме тоски или ужаса. Густая тьма окружила их, когда въехали они в частый сосновый бор, куда не могли проникнуть слабеющие лучи вечернего солнца. Бесчетное множество ворон и галок, собираясь на ночлег, тесными стаями тянулись над ними и с пронзительным гарканьем опускались на высокие вершины деревьев. Усталые кони едва подвигались вперед по глубокому песку, и крик кучеров, их понуждающих, раздавался по лесу диким гулом. Барышни молча прижались друг к другу, и все им известные повести о разбойниках, привидениях и леших начали освежаться в их памяти в страшных картинах. У Марфы Петровны сердце также не совсем было на месте. И мать, и дочери зато внутренне проклинали бедную монастырку, которая между тем немало не помышляла ни о разбойниках, ни о привидениях. Мысли ее в это время блуждали в Барвенове. Уже поздно вечером прибыли они в хутор, где встречены были Климом Сидоровичем и Прыжковым, отправившимися туда вперед. Они успели кое-как очистить и прибрать господский домик, в котором назначено было поместиться Марфе Петровне с дочерьми и с Анютою. Для самих же себя устроили они ночлег в небольшой избе, стоявшей неподалеку от главного дома. Все так устали от скучной и продолжительной дороги в лесу, что вскоре по приезде поспешили разойтись по своим комнатам. Анюте досталась небольшая угловая комната, служившая первоначально чуланом, и из которой дверь была прямо на двор, имевший в ширину не более 8 или 10 шагов и окруженный плетнем, коему плотно примыкал густой лес. Подле ее комнаты за глухой стеною была столовая, которая отвечала и за гостиную, а за нею следовали покои Марфы Петровны и дочерей ее. Из всех путешественников одна, может быть, Анюта легла спать без всяких предубеждений против этого хутора, который во всех других произвел более или менее неприятные впечатления. Она покоилась еще крепким сном, когда на другое утро разбудили ее громкие разговоры прочих путешественников, вставших ранее обыкновенного по причине беспокойного ночлега и уже собравшихся в соседней комнате. Все жаловались на проведенную почти без сна ночь. Марфе Петровне мешал спать филин, кричавший, как уверяла она, до самого утра. А дочери ее, кроме того, слышали еще какой-то странный шепот под окнами и подозрительный свист в лесу. Это подало Дюндику повод рассказывать об известном разбойнике Гаркуше, имевшем в этом бору главное пристанище.
3: «Вот тогда-то было время страшное», — говорил он. «Оно еще в свежей у меня памяти. Бывало, вдруг пронесется молва, что к такому-то помещику будет горкуша. Откуда молва бралась, никто не знал. Только никогда она не проходила даром. Что ж, и в голову никому не приходило готовиться к защите. Сохрани бог! Что успеет бедный помещик забрать из лучших вещей, то в охапку, да и давай бог ноги. Ни души в доме не останется, а горкуша придет, выберет себе на просторе, что ему нужно, да и поминай, как звали. Случалось иногда, что иной помещик сдуру даст знать о том земской полиции, и того хуже. Пока полиция собирается, а горкуша все-таки придет, ограбит, да вдобавок еще зажжет дом со всех четырех углов. То-то подлинно было время. Нас тогда бог миловал. Горкуша, спасибо ему, нашего ничего не трогал. Может быть, из благодарности за то, что имел спокойный приют в этом лесу».
4: «А кто тогда жил в хуторе, батюшка?»
3: «Да хутора тогда еще не было. Винокурня-то выстроена после горкуши. Тогда стояла здесь одна старая мельница, да и в ней завоза не бывало вовсе. Кому охота была ездить на мельницу? Я еще помню, что тут, где теперь этот дом, поставлен был большой деревянный крест, потому что на самом этом месте горкуша зарезал женщину, да еще с грудным ребенком. Бывало, мельник рассказывал, что в ночную пору часто около этого креста играли два огонька. Один побольше, а другой поменьше. Это верно были души убитых. И в то же время всегда в лесу слышен был такой стон, что у мельника на голове волосы подымались, как щетина».
4: «Ах, Господи!» — вскричали Вера и Софья, побледнев. «Разве нельзя было выстроить дома в ином месте?»
3: «Да, вы говорите. Был у меня приказчик, англичанин. Нечего сказать, человек преискусный. Он и винокурню здесь устроил. Да ведь они ничему не верят. Ему, видно, надоели поговорки об этом кресте и об горкуше. Он и, ни дай ни возьми, взял, выкопал крест, да и построил тут дом. Я ужаснулся, когда узнал эти проказы. Но поздно было поправить дело. Англичанина, разумеется, я тотчас прогнал, а дом остался. Не ломать же его».
4: «Маменька», — сказала Вера, обратясь к Марфе Петровне, — «вот отчего слышен был ночью шепот и свист. Ой, как бы нам скорее отсюда убраться!» Марфа Петровна сидела пригорюнившись и не говорила ни слова. Она почти столько же, как супруг ее, боялась привидений, а дикий и уединенный хутор весьма способен был к поддержанию этой боязни. Проведенная под напевом Филина ночь и того более расположила ее к подобным впечатлениям, и потому она молча и с любопытством слушала долгие рассказы Клима Сидоровича, который, быв одобрен необычайным ее вниманием, с удвоенной охотой распространялся об этом предмете. Прыжков, хотя и покушался смеяться над его рассказами, но, заметив, что шутки его раздражали слушателей, решился молчать. Разговоры эти прекратились тогда только, когда вошла к ним Анюта. Все, кроме Прыжкова, взглянули на нее с таким суровым видом, что она смешалась, не зная, чему приписать явно их неудовольствие. Могла ли она вообразить себе, что они на нее сердились за пребывание свое в страшном для них хуторе? После чаю пошли они взглянуть на мельницу и на винокурню, но прогулка эта мало им доставила развлечения. Все казалось им так уныло, так дико, что, несмотря на старания Прыжкова, ему не удалось развеселить их ни на одну минуту. Весь день прошел в тщетных покушениях чем-нибудь разогнать скуку. Марфа Петровна, сидя на крыльце, считала тальки и бронила приказчицу. Барышни бродили около пруда, заросшего тростником, ловили рыбу на удочку и искали грибов по опушке бора. Но хутор от этого не переменял своего мрачного вида. Когда настал вечер и солнце скрылось за лесом, рассказы Клима Сидоровича начали оживляться в их воображении. Им показалось страшно оставаться в присутствии древних сосен, современных горкуши, и они поспешили домой. Но и тут, на самом пороге, встретило их воспоминание о зарезанной женщине и о скачущих огоньках. Таким образом, прожили они в хуторе около 3 дней, и положение их становилось ежеминутно несноснее. Анюта, не понимая причины, заставлявшей их оставаться в таком месте, которое, очевидно, им не нравилось, неоднократно спрашивала, зачем не продолжают пути в Полтаву. Но на эти вопросы отвечали ей явными подлогами, и она, наконец, перестала говорить об отъезде. Между тем, ни Дюндик, ни сам Прыжков не знали, что начать с Анютою. Заставить Клима Сидоровича ее уговаривать было бы вовсе безуспешно, а надежда Прыжкова любезностью своей тронуть ее сердце также совсем почти исчезла. Он ясно видел, что она не обращала на него никакого внимания, а когда их нарочно оставляли одних, чтобы доставить ему случай ее пленить, она удалялась в свою комнату, невзирая на строгие приказания Марфы Петровны, которые иногда доходили почти до брани. Итак, несносная для всех жизнь в хуторе не принесла никакой пользы их видам, кроме удаления Анюты от тетушки. Рано или поздно она, однако же, должна была открыть их место пребывания, и они чувствовали, что в таком случае уже навсегда прекратилось бы влияние опекуна на Анюту. Надлежало принять какие-нибудь решительные меры, тем более что Марфа Петровна не могла равнодушно думать о продолжении пребывания своего в хуторе. Но сколько ни ломали они себе голову, никто не мог придумать ничего дельного, и Марфа Петровна после каждого разговора об этом предмете становилась недовольнее и сердитее. Ко всему этому присоединились еще и толки слуг, которые громко поговаривали, что в ночное время в хуторе что-то неладно. Сначала не обращали большого внимания на эти толки, которые Прыжков всегда объявлял пустяками. Да и в самом деле они не заключали в себе ничего важного. Иной видел, что на кровле господского дома что-то шевелилось. Другой рассказывал, что вечером встретил он черную кошку, которая не хотела посторониться с дороги. Третий уверял, что каждую ночь кто-то царапается в дверь кухни. Все это, хотя увеличило страх Дюндика и его семейства, но, по мнению Прыжкова, могло быть объяснено самым естественным образом. В исходе третьего дня рассказы эти приняли, однако, вид более важный, так что возбудили внимание самого Прыжкова. В этот вечер кучер в величайшем страхе прибежал на кухню и объявил, что вошед в конюшню, чтобы лечь спать, он нашел всех лошадей, повороченных хвостом к яслям. В самое то время повар, открыв кастрюльку, в которой на ужин готовилась курица, вместо оной нашел лошадиное копыто. Вести эти в ту же минуту дошли до Клима Сидоровича, который, побледнев от страха, сообщил их жене и дочерям и перепугал их до полусмерти. В справедливости этого происшествия невозможно было сомневаться, ибо кучер и повар ссылались на свидетелей, к тому же копыто находилось еще в кастрюльке, а до лошадей кучер после того и не дотрогивался. Прыжков отправился туда, чтобы удостовериться собственными глазами, но и тут не нашел он в этом ничего сверхъестественного и утверждал, что верно кто-нибудь из людей же сыграл эту шутку. Он грозил исследовать это дело на другой день и обещался строго наказать виновного. Но при всем том ему не удалось успокоить ни Клима Сидоровича, ни Марфу Петровну. После ужина, до которого никто из всего семейства не хотел и коснуться, Дюндик боялся идти один в свою избу, и потому под предлогом, что в темноте опасается упасть, приказал двум лакеям вести себя под руки. В самом деле ночь была ужасно темная, так что фонарь, который нес один из слуг, едва освещал перед ними дорогу. Клим Сидорович, крепко упираясь на своих вожатых, счастливо спустился с крыльца, но не успел он еще ступить двух или трех шагов, как кто-то сзади сорвал с него картуз.
5: «Полно дурачиться, Прыжков!» — закричал он сердцем. «С ума ты сошел, что ли?»
4: Он остановился. Все около него было тихо, ничто не шевелилось.
5: «Повеса негодный!» — продолжал Дюнди голосом, уже потерявшим немного твердость. «Где ты? Что за глупые шутки?»
4: «Анисим Федорович остался с барынею», — сказал один из людей.
5: «Не может быть! Да кто ж сорвал с меня картуз?»
4: «Не могу доложить, ваше высокородие». Клим Сидорович задрожал всем телом и, крепко схватившись обеими руками за лакеев, поспешно возвратился. При входе в комнату он увидел Прыжкова, сидящего на софе подле Марфы Петровны.
2: «Что это значит?» — вскричала она, заметив, что он побледнел и дрожал, как лист.
5: «Хоть вы меня убейте на месте, так я не выйду из этой комнаты», — сказал Дюндик, бросившись в кресло. «Да расточатся врази твои».
2: «Что с вами сделалось, дядюшка?» — спросил Прыжков с удивлением.
5: «То-то, дядюшка, а всему виноват ты. Если б не ты, так мы бы не приехали в этот проклятый хутор. Тьфу, с нами сила Господня! Господи, помилуй меня грешного, верую во единого!»
4: Дюндик долго не мог опомниться и продолжал прерывать восклицания свои всеми молитвами, которые приходили ему на память. Наконец, когда добились от него толку, Прыжков захохотал во все горло.
2: «Не стыдно ли вам, дядюшка?» — сказал он ему. «У вас ветром сдернуло с головы картуз, а вы себе воображаете, что это домовой или тень Горкуши. Ну как вам не стыдно быть так трусливу?»
5: «Вот тебе на, ветер! Будто я не знаю, что ветер и что...» «В руцы твоя предаю тебя, Господи, помилуй мя грешного, помилуй мя!»
4: Сколько не уговаривал его Прыжков, он все оставался при своем и ни под каким видом не хотел идти к себе. Марфа Петровна, хотя верила словам мужа, но, опасаясь, что он, быв столько напуган, не даст ей спать целую ночь, старалась также его успокоить, скрывая при том, что и она находится в подобном положении. Наконец, настоянием своим довела она до того, что он согласился уйти, с тем, однако, с условием, чтоб проводил его Прыжков. Итак, бедный Клим Сидорович отправился в свою избу, приняв всевозможные предосторожности к охранению себя от новой беды. Прыжков должен был идти впереди. За ним следовал сам Дюндик, плотно прижавшись к лакеям, которые поддерживали его с обеих сторон. Ход заключал еще третий слуга, вооруженный порядочную дубиною. Вдобавок Клим Сидорович крепко зажмурил глаза, чтобы не видать ничего неприятного, и, беспрестанно читая в уме молитвы, благополучно достиг таким образом до своего ночлега. Легко представить себе можно, что и Марфа Петровна не провела этой ночи покойно. Выпроводив мужа, она также отправилась к себе, крепко-накрепко приказала затворить двери и заставила девок своих, лежавших тут же на полу, громко разговаривать между собою. Но средство это, в подобных случаях неоднократно ей помогавшее, оказалось на этот раз недействительным. В величайшем беспокойстве бросалась она нетерпеливо сбоку на бок, напрасно ожидая сна. «Филин! Несносный Филин!» И в эту ночь беспрестанно повторял свою дикую песнь. Иногда даже представлялось Марфе Петровне, что крик его не совсем похож был на обыкновенный голос этой птицы. Но она старалась удалить от себя эту мысль, еще умножавшую в ней страх. Затруднительное положение, в котором находилась она в отношении к Анюте, также немало ее тревожило. Когда Клим Сидорович вечеру так неожиданно возвратился к ней без картуза, она именно об этом предмете разговаривала с Прыжковым и настоятельно требовала, чтобы он придумал средство к скорейшей развязке. Теперь все это вместе занимало ее воображение и так ее беспокоило, что она не могла заснуть ни на одну минуту. Едва солнце начало показываться на небе, как вскочила она с постели и послала позвать к себе Прыжкова. Он удивился, увидя ее бледную, с впалыми глазами, и столько переменившуюся в лице, что она казалась одержима тяжелую и изнурительную болезнью. «Уж как ты себе хочешь», — сказала она ему, лишь только его завидела, «а я, доля, не останусь в этой чертовой берлоге. Что будет, то будет, а здесь мне нет житья». Старания Прыжкова, хотя немного ее успокоить, были совершенно тщетны, и она объявила наотрез, что не останется тут ночевать ни под каким видом. Итак, надлежало взять решительные меры касательно Анюты, ибо им казалось тяжело вдруг отказаться от выгод, которых прежде ожидали от пребывания своего в хуторе. После долгого совещания, наконец, придумали они средство, которое, по мнению их, обещало успех несомненный и притом не препятствовало Марфе Петровне в этот же день оставить ненавистный хутор. Анюта стояла над пропастью, и погибель ее казалась неизбежной. Мы увидим после, в чем состояли новые умыслы ее гонительницы и какие они имели последствия.
0: На радио «Вера» вы слушаете произведение Антония Погорельского «Монастырка». Читает Татьяна Бондаренко.
4: Часть вторая, глава 20. Побег. Из тогдашних жителей хутора менее всех беспокоилась о привидениях Анюта. Хотя сначала и старались всячески скрывать от нее слухи о чрезвычайных происшествиях, которые столько всех занимали, но, несмотря на принятые предосторожности, не можно было помешать, чтобы не дошло и до нее несколько подозрительных рассказов, которые без сомнения должны были внушить ей страх. При всем том она не показывала ни малейшего беспокойства, и сам Прыжков не мог надивиться ее равнодушию. И мы, признаться, не менее его бы удивлялись, если бы не были посвящены во все таинства ее чувствований, если бы не были нам известны сокровеннейшие изгибы ее сердца. Странное происшествие в Будище, имевшее целью доставление ей письма от Клары Кашпаровны, не выходило ни на минуту из ума нашей монастырки. Ей казалось, что с того времени она находится под сильным покровительством лица, хотя ей неизвестного и для нее непонятного, но в благорасположении которого она твердо была уверена потому, что не могла сомневаться в связи оного с любезным Барвеновым. В продолжение самого путешествия она беспрестанно ожидала, что нечаянным или необыкновенным образом получит весть от тетушки или от Блистовского, и потому часто со вниманием всматривалась даже в такие предметы, на которые в другое время она совсем бы не смотрела. Когда останавливались они в крестьянских хатах, она на тусклых оконных стеклах искала значительной надписи или вглядывалась, не найдет ли чего-нибудь подобного на светлых, вымазанных мелом стенах. Иногда ей казалось, что встречающиеся с ней люди делают ей знаки, А один раз она твердо уверилась, что ручной голубь, который во время обеда воркуя подбирал около нее крохи, должен непременно доставить ей записочку от Блистовского. И хотя не нашла она ничего ни на темно-зеленых стеклах, ни на белых стенах, хотя у голубя, которого взяла она в руки, не было записки под крылышком, но она не могла бросить приятные для себя надежды. Первый день прибытия их в хутор, когда все уже разошлись на ночлег, и Анюта пошла к себе в комнату, в которую не иначе могла войти, как со двора, ей послышалось, будто что-то шевелится за плетнем. Невольно она взглянула и действительно удостоверилась в том, что не ошиблась. Ей даже довольно ясно показалось, что два сверкающие глаза глядели на нее пристально и скрылись. Но все сделалось так скоро, при том же тогда было так темно, что она не могла ничего различить. Обстоятельство это возобновило, однако, в воображении ее мысль о том непонятном человеке, посредством которого получила она письмо от Клары Кашпаровны. На другой вечер, при возвращении в свою комнату, представилось ей то же явление. Она остановилась и ожидала, что из-за плетня вдруг явится пред нею та косматая фигура, которая столько испугала ее в будище, и твердо вознамерилась на этот раз не закричать. Но ожидания ее были тщетны, и с таким же малым успехом возобновлялись каждый вечер. Между тем, дошедшие до нее слухи о необыкновенных происшествиях еще более утвердили ее в прежнем мнении, и она потому не находила в них ничего сверхъестественного. Она полагала, что тот, который так искусно умел исчезнуть из пустых комнат буддического дома, конечно, в состоянии переставить лошадей хвостом к яслям или сдернуть картуз с Клима Сидоровича. Таким образом, те же самые обстоятельства, которые прочих устрашали, служили напротив того к ее ободрению, и она более и более уверялась в том, что была невидимо охраняема сильным защитником, который в случае нужды мог подать ей руку помощи. В тот самый день, когда Марфа Петровна после проведенной ею беспокойной ночи непременно решилась оставить хутор, и когда уже она приготовлялась втайне к отъезду, Анюта, вошед вскоре после обеда в свою комнату, нашла на окошке письмо, запечатанное и надписанное на ее имя. При виде оного ей тотчас пришел на ум вестник Клары Кашпаровны. Она с нетерпением сорвала печать и к крайнему изумлению прочла следующие строки. «Вас, сударыня Анна Трофимовна, обманывают. Вы не в Полтаву едете. Везут вас Бог знает куда, так что, может быть, после и отыскать вас не можно будет. Этот хутор не на полтавской дороге, и они вам беду готовят. Тетушка Анна Андреевна, барином Владимиром Александровичем приезжали в будище за вами, и там вас не нашли. Им сказали, что будто уехали в Полтаву. Они отправились за вами вслед и узнали, что вы по полтавской дороге вовсе не проезжали. Вот и разъехались мы в разные стороны, чтобы вас отыскивать. И я так счастлив, что вас, сударыня, отыскал. А у Клима Сидоровича что-нибудь да недоброе на уме. Они сегодня собираются ехать из хутора, и людям запретили вам про то сказывать. Тетушка отсюда в верстах в 20 изволили занемочь крепко, сами писать не смогут, а приказали просить, чтобы вы приехали к ним со мною. Да чтоб Клим Сидорович и Марфа Петровна про то не сведали, сохрани Боже. Они вас к тетушке не пустят и увезут Бог весть куда. Вы извольте пойти по той тропинке, что против ваших окошек. С пути сбиться не можно, а там вы выйдете на широкую дорогу, где я буду ожидать вас с каретою. Не бойтесь, сударыня, да не теряйте времени, а то будет поздно. Они сегодня же перед вечером уезжают и завезут вас Бог знает куда. А тетушка Анна Андреевна больно занемогли». Можно представить себе, как испугалась Анюта, прочитав это письмо. «Тетушка в 20 верстах от нее и больна, может быть, даже больна опасно, ибо без того она написала бы к ней хоть одну строчку». В душевном беспокойстве о тетушке она почти забыла о собственном своем положении. Она ни минуты не помыслила о том, каким образом ей одной пуститься в темный бор. Для тетушки она готова была броситься хоть в огонь. Ей не пришло на ум ни малейшего сомнения о справедливости полученного ею письма. Все это совершенно согласно было с ее ожиданиями. И она, ни медля ни мало, бросилась бы бежать по назначенной тропинке, если б не вспомнила, что благоразумие требует прежде посмотреть, чем занимаются дюндики и можно ли ей будет пойти в лес, не внушив им подозрения. Сердце сильно в ней билось, и колени ее дрожали, когда вышла она в гостиную, где незадолго пред тем всех их оставила, но там уже не было никого. Анюта решилась идти к ним в спальню, сама еще не зная, какой придумать к тому предлог. Она застала их в полном занятии с горничными девушками, которые спешили укладывать в чемоданы платье и белье. Приход ее, казалось, привел их в замешательство. «Что вам угодно, Анна Трофимовна?» — спросила отрывисто Марфа Петровна.
6: «Ничего», — отвечала, запинаясь, Анюта. «Я только хотела спросить, не угодно ли будет идти теперь погулять? Погода, кажется, прекрасная». Сказав это, она испугалась, помыслив, что, может быть, и в самом деле согласятся на ее предложение. Но к крайнему ее удовольствию Марфа Петровна отвечала довольно сурово, что ей теперь не до гуляния. «Вы уже укладываетесь», — заметила Анюта. «Разве мы скоро поедем отсюда?»
3: «Нет, не скоро. Это так только. Надобно же быть готову заранее».
4: Анюта еще более удостоверилась, что известие незнакомого о предполагаемом отъезде Дюндиковых было совершенно справедливо, и поспешила выйти, чтобы не терять времени. Как она боялась, чтобы ее не задержали. Дабы не внушить подозрения, она сначала принудила себя идти медленно по назначенной тропинке и боялась даже оглядываться. Но при первом изгибе дороги, как скоро она могла заключить, что густота леса скрывает ее от взоров жителей хутора, она пустилась бежать, как будто совершила какое-нибудь преступление. Вдруг пришло ей на мысль, что она легко может встретить Прыжкова, иногда занимавшегося охотою. Что бы он подумал, увидев ее бежавшую? Кто-нибудь из служителей или работников также мог ее встретить и донесть о том Климу Сидоровичу, прежде нежели бы она успела достигнуть ожидающей ее кареты. Мысль эта заставила ее остановиться. Она оглянулась на все стороны и начала прислушиваться, но, не заметив ничего подозрительного, продолжала путь поспешными шагами. Лес все становился темнее и темнее. Ей представилось, что она может запьяниться. «Что тогда будет со мною?» — подумала она, и холодный пот выступил по ней при этой мысли. Но желание увидеться с бедной тетушкой и избавиться от преследования Дюндиковых ее ободряло. Несмотря на то, что начинало уже смеркаться, она ясно могла различить, что тропинка, по которой она шла, нигде не разделялась, и это подало ей надежду, что она не собьется с дороги. В самом деле, вышла она, наконец, на небольшую площадку, где к крайнему удовольствию своему увидела ожиданную с таким нетерпением карету. Человек, ей вовсе незнакомый, подошел с таинственным видом и объявил о себе, что он камердинер Блистовского. «Не опасайтесь ничего, сударыня», — сказал он ей тихонько. «Извольте сесть в карету. Часа через два мы будем у тетушки». Он отворил дверцы, помог ей войти, а сам уселся на козлах. В карете была женщина. Анюта не могла различить черты ее лица, потому что на дворе уже смеркалось, к тому же все занавески были опущены, вероятно, из предосторожности. «Не Клара Кашпаровна ли это?» — подумала она сначала. Но ростом женщина эта не была похожа на Клару Кашпаровну. И Анюта, рассмотрев ее внимательнее, удостоверилась, что она ее не знает. «Кто со мной в карете?» — спросила она, наконец, обратясь к ней. «Тише, сударыня, тише!» — отвечала она вполголоса. «Ради Бога! Не говорите ни слова, пока мы не выйдем из лесу!» «Да скажите мне, что сделалось с тетушкой, чем она нездорова!»
7: «Ради Христа, не говорите ни слова! Тетушка слегка простудилась, это ничего, совершенно ничего! Сущая безделица! Вы скоро ее увидите, только возьмите терпение!» «Не говорите ни слова!»
4: Анюта замолчала. Любопытство узнать, кто эта женщина, недолго ее беспокоило. Она легко представить себе могла, что это должна быть знакомая Анна Андреевна, пользовавшаяся полной ее доверенностью, иначе бы ей не дали такого поручения. К тому же нетерпение увидеться с тетушкой, опасение найти ее больною, надежда в непродолжительном времени соединиться со всеми любезными ее сердцу — все это совершенно заняло ее воображение». Читатели легко представить себе могут, что и Блистовский немаловажное занимал место в ее мыслях. Последние козни Дюндиковых, о которых она была уведомлена письмом камердинера, подтвердили в ней подозрение, что страшное для нее завещание могло быть отложено. Она, по крайней мере, была уверена, что тетушке совершенно должно быть известно содержание оного, и в самом несчастном случае, если действительно покорный майор Орленко предоставил Дюндику решение ее судьбы, и тут она с помощью Анны Андреевны надеялась приискать способ, как смягчить опекуна. Предавшись приятным этим мыслям, она оставила в покое свою сопутницу и с нетерпением ожидала той счастливой минуты, когда она бросится в объятия тетушки. По расчету ее давно уже прошло около 2 часов с тех пор, как она села в карету, а они все еще не выехали из лесу, который ежеминутно становился темнее. «Но, может быть, — подумала она, — время мне кажется медленным от нетерпения». Вдруг карета остановилась. Слышно было, что кучер с другим слугою слезли с козел и довольно громко между собой рассуждали. Женщина, бывшая с Анютою, показывала большое беспокойство и, наконец, опустила окошко, к которому тотчас подошел слуга, сидевший прежде с кучером на козлах.
6: Анюта не могла разобрать, что он сказал, но женщина, выслушав его с нетерпением, велела отворить дверцы и выскочила из кареты. «Что там сделалось?» — вскричала Анюта и хотела следовать за нею, но слуга ее не допустил. «Сидите, сударыня», — сказал он, — «не беспокойтесь, это ничего. Поперек дороги лежит срубленное дерево. Надо бы на его стащить, да теперь так темно, что хоть глаз выколи. Мы высечем огня». Анюта успокоилась. Между тем хлопоты около кареты продолжались очень долго. Она видела, что женщина усердно помогала людям и удивлялась ее проворству и ловкости, с коими она бралась за дело, вовсе не женское. Между тем высекли огонь и зажгли один из каретных фонарей, который женщина взяла в руки, чтобы посветить кучеру и слуге, трудившимся около тяжелого дерева, совершенно заградившего дорогу. Нечаянно свет из фонаря ударил прямо в лицо незнакомой, и Анюта, к крайнему удивлению, в сопутнице своей, несмотря на расчесанные букли и большой чепец, закрывавший почти все лицо ее, узнала Прыжкова. Анюта обмерла от страха и через силу удержалась от громкого крика. Все мысли ее перепутались у ней в голове. Она ясно почувствовала, что окружена изменою. Но каким образом это случилось и с какой целью? С согласия ли опекуна она так жестоко была обманута или без его ведома? И если опекун в одном заговоре с Прыжковым, то у кого ей теперь искать защиты? Все это теснилось в ее уме. Беспокойство ее так было велико, положение ее казалось так ужасно, что она не могла придумать, что ей делать. Несмотря, однако, на страх ее объявший, она помнила, что главное старание ее должно состоять в том, чтобы освободиться от власти Прыжкова, которого злые умыслы уже тем одним достаточно доказывались, что он переодет был женщиной. Случай от него избавиться казался удобным. Лежавшая поперек дороги большая сосна представляла такие препятствия, которые не скоро можно было преодолеть. Анюта надеялась, что ей удастся выскочить из кареты и скрыться в лес. Но что начать после того? Каким образом она одна, без защиты, не зная дороги, проберется сквозь густой темный бор? А если ей удастся выйти на большую дорогу и добраться до какого-нибудь селения, куда обратиться она потом? Все это, хотя и приходило ей на мысль, но настоящее положение ее было столь ужасно, что нужнее всего показалось ей от оного избавиться. А там, подумала она, пусть будет воля Божия. Итак, она решилась бежать. Избрав то время, когда Прыжков с обоими слугами находился на одной стороне кареты, она осторожно высунула голову в опущенное окно, дрожащей рукой отворила дверцы, потом несколько раз перекрестилась и, предав себя промыслу Всевышнего, выскочила из кареты. Немедленно минуты бросилась она прямо в лес и со всей поспешностью, какую допускала бывшая тогда совершенная темнота, начала пробираться между деревьев. Отошед несколько сажен от кареты и не заметив никакой за собою погони, она начала льститься надеждой, что ей удастся избавиться от своего преследователя. Она рассчитывала, что лес не может далеко простираться, потому что они уже так долго в нем ехали, и полагала, что если только успеет она добраться до какого-нибудь селения, то найдет средство либо нанять повозку до Барвенова, либо велит проводить себя до первого помещичьего дома, где верно не откажут ей в покровительстве и доставят возможность уведомить о себе тетушку. Но все эти приятные предположения вдруг уступили место новым опасениям. Она услышала шум в том направлении, где была карета, и вскоре уверилась, что побег ее замечен и что за нею гонятся. Голос Прыжкова достигал до ее слуха. «Ты иди вправо, а ты влево!» — кричал он. «А я пойду с этой стороны. Смотрите, не зевайте. Она должна быть очень недалеко отсюда». Анюта удвоила шаги, но ее беспрестанно задерживали кустарники, наполнявшие все промежутки между большими деревьями. Башмаки ее, сшитые из тонкой материи, скоро разорвались. Она чувствовала нестерпимую боль в ногах, не привыкших ходить по колючему хворосту, и, наконец, к необъяснимому страху удостоверилась, что у нее скоро не станет сил продолжать путь таким образом. Между тем шум к ней приближался, и свет от фонаря начал мелькать между деревьев. Вдруг, в недальнем от нее расстоянии, раздался голос Прыжкова. «Анна Трофимовна, остановитесь! Я вас вижу, остановитесь! Вы от меня не уйдете!» В величайшем душевном страхе хотела она бежать далее, но чувствовала, что ноги отказываются ей служить, и спряталась за куст. Еще сохраняла она надежду, хотя слабую, что ее, может быть, не найдут, но через несколько мгновений увидела она пред собою Прыжкова. Чепец с головы его упал, фальшивые букли сдвинулись на одну сторону, женское платье его почти совсем было разорвано и висело на нем в клочках. В одной руке держал он фонарь, другое схватил ее. «Анна Трофимовна», — сказал он ей, — «возвратитесь добрую волю в карету, а то я принужден буду тащить вас насильно». Анюта взглянула на него. и на лице его заметила так мало снисходительности, что сочла за излишнее приступить к напрасным просьбам и увещаниям. Не отвечая ему ни слова, она начала кричать из всей мочи: «Помогите! Ради Христа! Помогите! Спасите!»
3: «Кричите сколько угодно», — сказал Прыжков. «Здесь никто вас не услышит, кроме людей моих. Кричите на здоровье! Кричите!»
6: В самом деле Прыжков немало не опасался ее крика и уверен был, что он послужит только к тому, чтобы привлечь людей его, которые тогда помогли бы отнести ее в карету. Уже слышно было, что они приближались. Вдруг кто-то сзади накинул на него мешок, и не успел он опомниться, как голова его была крепко-накрепко закутана. От одного удара по руке его фонарь отлетел в сторону и потух, а от другого, еще сильнейшего, он принужден был пустить Анюту, которую держал за платье. Рот у него так крепко был закутан и завязан, что он не мог кричать. Тщетно барахтался он руками. Непреодолимая сила мигом связала ему руки и ноги и бросила его наземь, как пук соломы. Все это сделалось так проворно, что Анюта никак не могла понять, что случилось с Прыжковым, тем более что она осталась в совершенной темноте, когда огонь погас в фонаре. Когда приметила она, что Прыжков уже не держал ее за платье, она покусилась было встать, чтобы идти далее, но невидимая рука приподняла ее с земли, и она почувствовала, что ее понесли скорыми шагами. Ей пришло на ум, что она попалась в руки разбойников. Она хотела закричать, но не могла. Мысли ее смутились, и она лишилась чувств.
0: На радио «Вера» вы слушали произведение Антония Погорельского «Монастырка». Читала Татьяна Бондаренко. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ протоиерея Леонида Каркадинова «Шмель в коробочке». Читает Владимир Голицын.
1: Стоял теплый весенний день. На улице уже было по-летнему очень тепло. Солнышко припекало и звало через окна семейного общежития к себе на улицу, чтобы всем живущим окунуться в его теплые лучи, порадоваться молодой зеленой травке и услышать щебетание птиц. Я стоял возле подоконника и наблюдал за большим пушистым шмелем, пытавшимся выбраться на волю, не понимая, что это совершенно невозможно сделать, ведь окно еще с зимы было плотно закрыто на шпингалет. Мне было очень интересно смотреть на этого крылатого в полосочку толстяка. «И как он тут оказался?» – подумал я. Удивительным было еще то, что я стоял совсем не шевелясь, а ведь обычно заставить постоять меня хотя бы минуточку стоило огромного труда. Просто я очень люблю шумные и подвижные игры, особенно бегать на улице с друзьями. Удержать меня в тесной комнате, наверное, только мультиками можно, да и то минут на 20. А вот сейчас меня никто не держал, не ворчал на меня и не кричал, а я преспокойно себе стоял. Я просто забыл обо всем на свете. Ведь это вовсе не шмель, а я сам ползал по необъятному простору оконного стекла, то в один угол, то в другой. Весело было, когда шмель, будто я сам, запускал свои крылья и тяжело, почти как грузовой вертолет, с жужжанием отрывался от плоскости и с силой ударялся лбом о прозрачную преграду. «Ванюш, ты чего тут стоишь, как фонарный столб?» – позвала меня мама. Я не шевелился. И действительно, я почти шмель, а тут Ваню зовут какого-то. «Ваня!» — повторила мама уже протяжнее и настойчивее, как бы по слогам. «Ну ты меня слышишь? Третий раз мимо прохожу, а ты все стоишь. И кого ты там в окне увидел? Цирк приехал, что ли?» Мама сама, будто и вправду приехал цирк, с любопытством посмотрела в окно. Моя мама была уже достаточно взрослой, а в душе оставалась молоденькой девчонкой. Бабушка иногда так и говорит, когда мама вдруг ни с того ни с сего начинала петь и кружиться по комнате. «Ты все такая же девчушка-школьница. Пора бы уже повзрослеть. Сына дошкаленка воспитываешь, али забыла?» А мама на эти бабушкины слова только еще быстрее начинала кружиться уже вместе со мной, весело и задорно смеясь. Я очень люблю свою маму и готов отдать ей все-все на свете. Все свои самые любимые игрушки, если она, конечно, попросит. Но мама не просит. «Мама!» — снова став мальчиком Ваней, заговорил вдруг я, не отрывая взгляда от мохнатого создания. «А это шмель, да? А он кусается? А чем он полезен? А почему у него шерсть и кто ее раскрасил? А как такой толстый с такими маленькими крылышками летает? А что он ест? А можно я его буду звать Жужиком? А, мам?» «Ты как всегда. Сразу 100 вопросов задаешь. Я же не успеваю так быстро отвечать». Она, улыбнувшись, посмотрела мне в глаза, потом перевела взгляд на шмеля. Честно признаться, я и сама в догадках мучаюсь, как это он себя такого грузного поднимает. Без папы, думаю, нам не разобраться». Шмель в диалог не вмешивался. Он в это время решил сделать небольшую передышку. Вытянул вперед свои мохнатые черные лапки, потер их перед собой, будто собирался вкусно поесть. Но дело в том, что вся его привычная еда была там, за окном, и до нее еще нужно добраться. А за время заточения Жужик мог серьезно проголодаться. Поэтому передышка была очень и очень кстати. А день выдался такой яркий и красочный. За окошком происходило столько всего интересного. «Иван Батькович, как жизнь молодая?» По-молодецки прогудел папа, заходя в комнату. «Папка пришел!» Я с радостным криком бросился к нему на шею. «Мы тут с мамой шмеля нашли! Живого!» Последнее слово я произнес торжественно и загадочно. «Что, серьезно? Живого шмеля?» Удивился папка. «А мне покажете?» «Я тоже живого хочу увидеть. Да еще в квартире. Веди, показывай, где твоя находка». Папа со мной на руках прошел через комнату к окну. «О, какой жирный!»

0: Повезло вам с мамой. Такой редкий экземпляр откопать. Папа совсем близко наклонился к шмелю и внимательно стал разглядывать. Слушай, а он случайно не африканский? Такие крупные и с таким именно окрасом там водятся. Кажется, если не ошибаюсь, это самый настоящий Bombus ruderatus. Так на латинском языке звучит его название. Удивительно, каким ветром этого шмеля к нам занесло. Может, у них миграция? Папа старался голос сделать серьезным и своим словам придать ученую важность, а глаза его почему-то улыбались. Надо бы его под микроскопом рассмотреть. Детально. Как считаете, коллеги? При слове «детально» я сразу вспомнил про свой конструктор и про то, как папа меня ругает, что мелкие детали по всей комнате вечно разбросаны. «Папа, не надо детально, он же живой!» – испуганно закричал я. «Это только так говорится», – успокоил меня отец. А шмель, видимо, почувствовав неладное, сразу куда-то засобирался, засуетился, не желая оставаться на месте ни секунды дольше. «Пап, мы с мамой вот тут думали, а как он летать может с такими крылышками?» Я продолжал смотреть на удирающего шмеля. «Да, сынок, вы с мамой правильно задумались над этим вопросом. Полет шмеля – это загадка для науки. Вот самолет с такими же пропорциями, как у шмеля, никогда бы в жизни не взлетел. Есть разные мнения на этот счет. Например, некоторые ученые доказали, что шмелиные крылья очень гибкие, эластичные. Этими крыльями бомбу сделает до 300 взмахов в секунду. От этого создаются воздушные завихрения, которые и поднимают земляную пчелу». «Какую еще земляную пчелу?» – не понял я. «Так, Ваня, ученые называют шмелей». «Папа, что если он будет жить у меня?» «Я ему и имя придумал. Жужик». «А что ты с ним будешь делать? Это ведь свободолюбивое создание, и я не думаю, что ему захочется остаться в нашей квартире навсегда. Ты как думаешь, Наташа?» Папа обернулся к скромно стоящей за нашими мужскими спинами маме. «Я считаю, — сказала мама, — что если бы ему у нас нравилось, он бы не стремился так усердно выбраться наружу, а стал бы обследовать обстановку нашей комнаты и искать чем-нибудь угоститься». Мама была права. «А что он ест? Может, накормим гостя?» – обрадовался я. «Давай лучше ты отнесешь его на улицу», – предложил папа. «Посадишь его на цветок. Природа – его дом, и там его стихия. А на улице такая погодка чудная. Не поверите. Иди, сынок, обувайся. А я сейчас его вот в этот спичечный коробок посажу». Папа высыпал на подоконник спички из коробка и ловко поймал им шмеля, будто проделывал это 100 раз. «Вот, держи». Отец протянул мне жужжащую коробочку. «Только обязательно выпусти. Воздуху ему здесь хватает, но без нектара шмелю долго не протянуть. Помни об этом, сын. Это живое существо и тоже может страдать и даже умереть». Через секунду я уже бежал по ступеням вниз, неся перед собой коробочку. Это была почти волшебная коробочка, потому что она издавала звуки и даже немного двигалась на ладони, смешно щекотала. Я бежал и мечтал, чтобы кто-нибудь из ребят сейчас гулял на улице и увидел моего нового питомца. Но во дворе, кроме Люськи, которая, как всегда, прыгала через скакалку, никого не было. Я сел на скамейку и, не обращая никакого внимания на прыгающую соседку, приложив коробочку к уху, стал слушать шмелиное шуршание. «Что там у тебя?» – спросила Люська. Она, не останавливаясь, припрыгала ко мне. Моя соседка никогда не расставалась со своей любимой скакалкой. Наверное, она даже обедала на скаку. «Интересно, вот мы в школу в сентябре пойдем. Она и уроки будет делать так же, в припрыжку? Почему девчонки во всем мире любят прыгать на скакалках? Дай мне послушать, что там?» Люська от любопытства даже прыгать перестала. «Bombus ruderatus», – с гордостью сказал я, поднимая торжественно руку с коробком над своей головой. «Это что еще за зверь?» – удивилась Люська. «Шмель, а не зверь. И у него имя есть – Жужик». «Ой, как интересно, дай посмотреть. А где ты его взял?» – затараторила Люська, пытаясь выхватить у меня коробок. «Не могу показать. Я прижал ценную коробочку к своей груди. «Вдруг выскочит? Где я второго такого найду?» Люська, наверное, обиделась, потому что сразу заважничала. «А я знаю, чем нужно кормить шмеля, чтобы он делал мед. Вот».
1: «Взаправду мед?»
0: «Ну, только если шмель у тебя настоящий, а не засушенный».
1: «Шмель самый настоящий, живой?»
0: Заступился я за друга. «Может, даже из самой Африки прилетел? Знаешь, как это далеко? Его попутный ветер принес прямо ко мне в комнату».
1: «Правда, из Африки?»
0: Люська ладошками закрыла открывшийся от удивления рот. «Ну ладно, загляни только одним глазком», — снисходительно разрешил я. Я немного приоткрыл коробок. Шмель тут же показал свою мохнатую мордочку, но пролезть целиком в маленькую щелочку он не мог. Только усы шевелились. «Видишь, какая мордочка? Папа сказал, что редкий экземпляр. Теперь давай свой секрет». Я осторожно закрыл коробок и посмотрел с требовательным видом на Люську. «Ладно, так и быть, скажу. А шмель у тебя и вправду хороший. Много меда принесет», — одобрила Люся. «А секрет простой. Сахаром его корми, да водичкой пои, и будет мед».
1: «И все?
0: А что тебе еще надо? На рынке мед, знаешь, какой дорогущий. А у тебя за так будет. И главное, сладко. А может, ты мне его подаришь? Или давай меняться? Могу дать на скакалке попрыгать, идет?»
1: «Еще чего.
0: Хочешь, чтобы он тебе мед давал? Хитренькая какая». «Ну и не надо, видели мы таких», — передразнила Люська и заскакала по своим девчоночьим делам.
1: «Мне же надо его на волю выпустить», — вспомнил тут я папин наказ. «А ведь здорово было бы, если бы мы со шмелем накормили родителей домашним медом. Собственного приготовления. А надо-то всего-навсего немного сахара и водички».
0: Я погрузился в мечты, медленно прохаживаясь по двору. Во дворе общежития было очень зелено. Росло много разных деревьев. Два тополя, три белых березы, одна рябина и одна яблоня, на которой росли дикие яблоки. Яблоки мы часто таскали потихоньку и ели, пока родители не видели. Бегая по двору, сильно расшумимся, разыграемся, и мамы нам и говорят: «Хватит скакать, как дикари». «А мы-то тут при чем?» — думаем мы. «Это во всем дикие яблоки виноваты». Еще растут кусты, в которых у нас штаб, и цветочные клумбы с табличкой «Ходить нельзя. Штраф». Кто такой штраф, никто из нас не знает, поэтому считаем, что нас эта надпись не касается. Все, кто попадал во двор семейного общежития, как сговорившись, восклицали: «Как у вас красиво! Как в оранжерее!» Прогуливаясь, я представлял, как обрадуются папа с мамой, узнав, что сегодня или, на крайний случай, завтра у нас к столу будут медовые пряники или даже торт-медовик. Да мед можно и просто так в прикуску есть, запивая горячим чаем. А мама тут скажет: «Надо отложить мед на случай, если кто заболеет. Это очень хорошее лекарственное средство от простуды». При этих мыслях меня аж подбросило от удовольствия. Тут я остановился возле большого цветущего куста, от которого исходил сильный цветочный аромат. Вокруг красного лепестка суетился, жужжа, полосатый шмель. Когда он успел ускользнуть? Я испуганно выдернул коробок из кармана, приложил его к уху и, затаив дыхание, прислушался. В коробочке слышалось знакомое шуршание. «Значит, у цветка не мой шмель, а, наверное, какой-нибудь его родственник». Я внимательно присмотрелся к новенькому. Своего уже достаточно изучил, каждую полосочку помнил наизусть. Но как же новый шмель был похож на жужика? И голова, и усы, и даже размер полосок — все совпадало. «Это же его родной брат-близнец», — догадался я. Сердце забилось в груди. «У меня ведь тоже есть родной братик. Если бы он вдруг потерялся, я даже не знаю, как бы мне стало плохо. Братья должны быть вместе». Я решительно, но очень бережно открыл крышку коробка. «Лети, жужик, ты свободен», — прошептал я, близко наклонившись к шмелю.
1: Шмель немного посидел еще на дне раскрытой спичечной коробочки, не веря своему счастью, а потом молниеносно взмыл в небо. Я смотрел, как шмель с жужжанием поднимался в самую высь, делал там кульбит и резко опускался вниз почти до самой земли, потом снова взмывал вверх. Он носился взад и вперед без устали, будто его крылья давно ждали работы. Вдруг шмель резко повернул в мою сторону и пролетел близко-близко над самой моей головой, будто благодарил за освобождение. Я с восторженным сердцем смотрел ему вслед и думал: «Шмель, как человек, радуется свободе. И зачем мне мед, когда и без него хорошо? На воле шмель больше пользы принесет. А в тесной коробке жить даже с сахаром не сладко будет любому. Папа прав. Все живые существа свободолюбивые».
2: На радио «Вера» вы слушали рассказ протоиерея Леонида Крокодинова «Шмель в коробочке». Читал Владимир Голицын.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Почитаем святых отцов.
1: Страшно воистину, братья, подвязаться и не быть вознагражденным. Ибо и борьба подвязающихся в этом случае тщетна, и надежды тщетны, и желания, ради которых они предприняли борьбу, остаются неисполненными. Соревнования на ристалище мы проходим тогда напрасно. Скорби и лишения терпим без награды. И время наше прошло напрасно, и жизнь, которую мы прожили, не вознаграждена, и финиша мы достигли последними и обделенными». Да, это страшно, ибо и жизненный путь для нас в конце концов закончился, и арена закрылась для тех, кто проходил этот путь. В чем же причина этой великой потери? В незаконном совершении подвигов. Как говорит апостол Павел, если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 5. Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик храма святителя Николая города Химки. Отец Анатолий, благословите.
2: Добрый вечер. Бог благословит.
1: Я диакон Игорь Цуканов, и сегодня мы читаем одно из писем святителя Нектария Игинского. Письмо, которое в переводе на русский заглавлено об аскетизме, хотя, как мы видим дальше, речь идет не о том, что мы обычно называем аскетикой, пост, молитва и так далее. Речь идет скорее о нравственном таком совершенствовании человека. Святитель Нектарий, это, в общем, наверное, многие знают его из вас, дорогие друзья, это святитель Александрийской церкви изначально, который потерпел много таких лишений, много гонений, лжесвидетельств со стороны своих братьев, был изгнан, вот, и представился в 20-х годах прошлого века, то есть вот около 100 лет назад. О нем снят замечательный фильм «Человек Божий» не так давно. И вот мы от души советуем вам с этим фильмом познакомиться, кто, может быть, его еще не видел. Но вот сегодня мы читаем его письмо, и святитель Нектарий пишет о том, что как бы вот страшно, если человек совершал подвиг, подвязался в течение своей жизни и не получает в итоге награды. И это возможно, если, говоря словами апостола Павла, человек подвязался незаконно. Ну, что значит незаконно? Видимо, не по закону Божию, то есть не соблюдая тех законов, которые сам Господь установил. То есть совершал подвиг, но такой подвиг не для Бога, а как бы для самого себя. Так, наверное, да, отец Анатолий, надо понимать?
2: Вообще, в принципе, аскетизм, аскео, греческое слово, оно означает упражняться. То есть и оно употреблялось еще в дохристианскую эпоху, и использовали его спортсмены для того, чтобы тренироваться. И аскетизм вообще это упражняться, да, когда человек потом уже впоследствии, да, стали упражняться именно в умении преодолевать какие-то свои привычки, какие-то борьба со своими какими-то страстями и понимание того, что, да, нужны какие-то регулярные действия, да, для того, чтобы победить какие-то свои вредные привычки. И мы сами прекрасно знаем, что вредные привычки, они очень легко входят в нашу жизнь, и потом очень тяжело уходят из нашей жизни.
1: Выкорчевываются.
2: Да, и проблема-то страстей, она на самом деле еще в чем кроется? То, о чем говорят нам святые. Вот этот опыт, да, вот который вот человек приобрел, он, оказывается, очень легко потом возвращается. То есть победить-то страсть, это еще как бы еще та история, но нужно быть готовыми к тому, что вот этот небольшой опыт даже иногда, да, той или иной страсти, он потом может раз, и напомните себе, что, оказывается, он уже там есть, он жив и ждет своего, может быть, какого-то часа быстренько вернуться. И бывает так, что человек действительно начинает упражняться, да, делать какие-то подвиги, и в какой-то момент гордынька, она дает о себе знать. Что такое гордынька? Это все-таки когда человек приписывает какие-то вещи себе. ну, некоторые люди, они так и говорят, я вот он, да, весь пост постился как положено. И вот какие-то, я думаю, у пастыря тоже есть такой опыт, когда человек так говорит, что он постился, допустим, там, как положено. Вот в этом году он вот так вот пост как-то так вот, скажем, по-особенному, да, вот все исполнил вот как нужно. Вот он там ни разу мясо не ел, вот он то-то делал, вот он там и нищим помогал, и бедным, и все. И потом, когда проходит Пасха, человек уходит в запой.
1: Угу.
2: Казалось бы, ну человек же постился, да? А где же вот эта точка? Какая-то, что не так-то произошло, когда вот гордыня человека, она находит свою опору, да, о том, что какой он великий. У меня даже такой случай однажды был. Я приехал на один приход и, ну, сказал, как нужно службу служить. Люди остались недовольными. Говорит, мы, пока вы не приехали, мы служили такую службу, что даже в лавре такой службы не служит. И вот понимаете, и ты так думаешь, вот, и люди, ну, как бы, знаете, все как бы и не понимали, в чем дело-то. Сколько я пытался там до людей донести, они так и не поняли. Что вот когда вот это состояние, что они служили такую службу, что даже в лавре ее не служат, то, понимаешь, там не про богоугодные дела идет речь, а суть про гордыню.
1: Угу.
2: Да, что несть, якоже, прочий человец. И вот здесь, наверное, я думаю, апостол Павел и святитель Нектарий сегодня нам предлагают задуматься о том, что вот наши подвиги, которые человек совершает, не являются ли они показателем какой-то внутренней гордыни? Не являются ли они опорой для развития в человеке самомнения? И нет ли, да, вот каких-то таких вот лазеек, через которые лукавый зайдет и сделает действительно там множество разных страстей? Потому что такие вот истории, они потом плачевно заканчиваются, да, когда люди, они там говорят, что вот, вот они там, пока батюшка туда не пришел, да, на этот приход, они такую службу чудесную служили, а батюшка там взял, все испортил. Потом смотришь, кто-то жену бросил, ушел там к другой жене, кто-то в запой, да, там ушел, кто-то, у кого-то еще какие-то там приключения по жизни начались. И через какое-то время эти люди вообще отошли там от церкви, да, или там они стали обижаться там на Бога, на церковь, там на священника, да, на епископа, там еще на кого-то. И вот здесь, конечно же, возникает вопрос, а праведно ли человек, законно ли, да, он совершает? То есть законность угу. – это что подразумевается? Я думаю, это созвучность тех правил, норм духовной жизни, которые оставили святые. То есть если человек… А что для святых было очень важно вообще? Какой вообще отправной точкой? Это послушание. Насколько человек готов проявить послушание?
1: Богу.
2: Богу и священнику тоже.
1: Угу.
2: Тот, который приходит, да, и исполняет вот какое-то свое послушание. Насколько человек вот готов проявить это послушание, принять эту волю Божию.
1: Угу.
2: Потому что, да, действительно, имея определенный опыт, да, для прихода тяжело, когда, допустим, там был один священник, а приходит другой священник. Понятно, что мы все разные, как священники. Говорим по-разному, служим там со своими, да, какими-то там особенностями, нюансами, что-то там приемлемо кому-то, что-то хочется как-то по-другому, чтобы было. Но вот эта законность, да, то есть законно поставленный священник, да, который законно служит, на законном основании он приходит там на приход, совершает законно свое служение. И здесь... Да, вот человек, который действительно подвязается во славу Божью, решил делать какое-то дело,
1: угу.
2: Вот здесь очень важно, насколько в самом человеке есть вот этот мир для того, чтобы волю Божью ее исполнять.
1: Угу. Продолжаем читать святителя Нектария Гинского.
2: Нужен не только подвиг, но и законный подвиг. И что же это за законный подвиг, который дает венец? Вознаграждает за борьбу. От этого понимания зависит наше ежедневное спасение, исполнение наших сердечных желаний, подтверждение наших надежд и вознаграждение за наши страдания. Законное подвязание – это упражнение, основа которой является добродетель, а целью – нравственное совершенство. Как говорит блаженный Феодорит Кирский, и подвижничество имеет некоторые законы, по которым подвижникам надлежит подвязаться. А кто не по этим законам ведет борьбу, то не получает венцов. То есть оказывается, что есть, как вот у нас, правила дорожного движения, которые мы хотим, не хотим, их нужно соблюдать, потому что это является некой безопасностью. Также и в духовной, в аскетической жизни тоже есть некие правила. Для чего? Потому что есть опасность скатиться в состояние прелести.
1: Угу.
2: И одно из правил – это, конечно же, послушание. Прислушиваться – это когда есть духовный наставник, к которому человек должен прислушиваться, как некий, знаете, наверное, можно сказать, камертон, которому человек, выбирая, да, вот этого человека, прислушивается, чтобы понимать, где он начинает фальшивить.
1: Угу.
2: И фальшивить не только, да, в пении, да, там, не в тот тон, но и самому фальшивить вот со своей совестью.
1: Угу.
2: И вот эти соблюдения вот этих правил являются неким гарантом того, что по итогу человек получит законный венец от Спасителя. Потому что у нас есть же тоже юродивые Христа ради, а есть юродивые себя ради.
0: Почитаем святых отцов.
1: Почитаем святых отцов. Программа на радио «Вера». Мы вместе с отцом Анатолием Гловацким, клириком храма святителя Николая города Химки, читаем сегодня одного из святых отцов, святителя Нектария Гинского, его письмо об аскетизме. И вот святитель Нектарий в предыдущем фрагменте, который отец Анатолий, вы прочитали, вот он говорит о том, что целью подвига христианского является нравственное совершенство. И тут мог бы возникнуть вопрос, что вот христианские подвиги, они для нашего какого-то самосовершенствования, что ли, предпринимаются. Но вот дальше как раз святитель Нектарий эту мысль развивает. Он пишет: «Подвязающийся трудится ради собственного нравственного совершенствования, которое и является наградой для того, кто одержал победу. Моральные законы христианской нравственности нам всем известны. Первый закон – любовь к Богу. Любовь к Богу всей душой, всем сердцем, всей силой и всем разумом. И любовь к ближнему, как к брату. А из любви к Богу и любви к ближнему вытекают законы любви к добру, благу, истине и справедливости. Как мы любим Бога, потому что Он является самоценностью и единственным благом, которого можно желать, так и нашего ближнего, как созданного по образу Божьему. Также мы должны любить и добро за его нравственный или духовный характер, потому что оно доброе, благость, потому что она благо, истину, потому что она истинна, справедливость за то, что она справедлива». То есть вот на самом деле под нравственным совершенствованием святитель Нектарий, конечно, имеет в виду не какое-то абстрактное самосовершенствование человека, а вот именно его возрастание в главных христианских добродетелях, о чем он говорит: любовь к Богу, любовь к ближнему и те вещи, которые проистекают из вот этой вот двуединой заповеди о любви к Богу и к ближнему, то есть любовь к добру, к справедливости, да, вот к истине. Вот что он имеет в виду под вот этим нравственным совершенствованием. И что интересно, он говорит, что в этом и есть, собственно, награда человека, который совершает настоящий христианский подвиг.
2: Отец Игорь, да, вот на что я обратил внимание, это законное подвязание. То есть это способность, наверное, желание человека подвязаться по определенным законам.
1: Угу.
2: А здесь, наверное, уже и в самой этой формулировке есть некая борьба с гордыней, как вам кажется, да? То есть человек готов подвязаться, то есть должен быть наставник, и он говорит, что вот там наставник, научи меня вот к вот этим законам, по которым мне нужно жить. Для того, чтобы в себе развивать некий нрав, да, то есть это некое вот эти правила, по которым есть у человека ориентир, как ему двигаться,
1: угу,
2: чтобы развивать вот внутренний свой мир. То есть, да, это некие такие ступенечки. То есть получается какая-то вот такая схема движения о том, что человеку нужна помощь, он готов даже напрягаться, учиться, да, слушаться своего инструктора духовной жизни и исполнять определенные правила для того, чтобы внутренне возрастать и подвязаться, идти, то есть на что значит подвязаться? Подниматься по определенным ступенечкам. А по ступенечкам всегда идти, наверное, тяжело. Всегда это непросто.
1: Ну да, я тоже обратил внимание, что он говорит о труде.
2: Да. И здесь некое такое добровольное согласие человека исполнять определенные правила. Угу. И, наверное, это такой очень важный, такой христианский, в принципе, идея, это мысль. Потому что человек приходит, и он думает, что он попадает в царство благодати, где никаких законов нет. Угу. Просто вот ты пришел и как бы Бог должен тебе дать благодать, простить за все грехи, и ничего делать не нужно. Угу. А оказывается, что святые-то говорят о другом, о том, что не то, что нет правил, а есть эти правила. И не исполнение этих правил, а имеет еще определенные последствия для духовной жизни. И оказывается, что несоблюдение или нарушение этих правил, оно еще может иметь тяжелые последствия для нашей души. Угу. Да, вот как состояние прелести. Да, это что такое? Это что такое вообще прелесть? Это ложное такое самомнение о себе еще и в превосходной степени.
1: Да-да, лесть – это по-церковнославянски ложь.
2: Да.
1: То есть, а прелесть – это, так сказать…
2: Ложь в превосходной степени.
1: Превосходной степени,
2: да?
1: Ложь, да.
2: То есть такое о самом себе, ложь, то, чем
1: квадрате
2: ты не являешься. Угу. Да. Соответственно, тут оказывается, что тут не то чтобы легче, тут показывается, час от часу-то не легче становится. Но мне кажется, это чем раньше, наверное, человек поймет, что есть законы духовной жизни, соблюдая которые… Почему важно, да, вот эти 10 заповедей, в принципе, вот это знание, вот этой базы, да, законов, правил духовной жизни? Это твоя безопасность. Как и, допустим, правила же дорожного движения, они же не ограничивают водителя, они же не ограничивают пешехода. Они, наоборот, делают безопасность для всех участников дорожного движения. Так и здесь правила духовной жизни дают некую гарантию безопасности, да, нахождение вот человека, развитие человека в духовной области, в духовной сфере. Угу. Чтобы человек действительно он понимал, а к чему это может привести, да, когда вот он сам себя будет лечить. Самолечение. Врачи же, хорошие специалисты, они же, ну, рекомендуют, да, не заниматься самолечением. В духовной жизни вот мы читаем, я думаю, что мысль, да, святителя Нектария, она отчасти и тоже, наверное, имеет вот такой как бы замысел, да, рассказать об аскетизме, потому что когда человек сам себе начинает заниматься аскетизмом, то вот люди, которые, ну, все-таки у нас подвижники, да, преподобный там Антоний Киево-Печерский, он же не просто ушел, да, там на берег Днепра, а он до этого подвязался на Афоне. Угу. Он получил основу духовной жизни. Угу. И вот эта некая преемственность, да, и мы знаем из того же Киево-Печерского Патерика, да, когда преподобный Исаакий, он там решил там уйти в затвор, чем это для него закончилось, да, состояние прелести. Свидетель Никита,
1: да,
2: архиепископ Новгородский, тоже состояние, да, прелести закончилось. То есть, оказывается, да, есть правила духовной жизни, которые человек должен научиться их соблюдать, угу, привыкнуть к этому, что это является нормой для своей безопасности. Угу. Любовь к Богу – это закон, присущий человеческому сердцу, потому что человек был создан для того, чтобы познавать Бога, ощущать Его присутствие, любить Его и служить Ему. Любовь к Божественному нам врождённа, потому что человек был создан разумным и самовластным, нравственным и нравственно свободным. И созданный по образу Божию, он должен любить образ того, в ком был сотворен, чтобы эта любовь навсегда привлекла человека к его божественному Творцу. То есть, интересно, да? То есть, дальше он развивает, ну, вернее, база какая, она в чем заключается? В принципе, аскетизм, любовь к Богу. То есть, это говорит, это база, когда человек действительно хочет познавать Бога, ощущать его присутствие. То есть, оказывается, что важно, что присутствие Божье – это не наказание, да? И искренне любить Бога. Что значит любить? Да, ну так если поразмышлять, это значит принимать любовь Божию. То есть то, что происходит в жизни человека, это не наказание. Потому что подавляющее большинство, оно автоматически реагирует, как Бог наказывает. То есть это не любовь Божья. То есть получается, что нам для аскетизма, да, то есть для того, чтобы упражняться в духовной жизни, начать изучать эти правила, оказывается, нужно усвоить очень важный такой базовый, да, такой вот урок. Научиться благодарить Бога за то, что происходит в нашей жизни. Воспринимать это не как наказание, а как заботу и как любовь Божью.
1: Но вот еще интересно, конечно, что свидетель Нектарий говорит о том, что любовь к Богу в человека вложена изначально, что она врождённа человеку. И вот так вот задумываешься, а почему же тогда так много людей, которые, да и, в общем, вот на себя смотришь, что вот ты так вот научился уже любить Бога, ты что, всю жизнь, с самого детства ощущал в себе любовь к Богу разве? Да нет. И вокруг посмотришь, сколько людей, которым Бог вообще не интересен. И, конечно, свидетель Нектарий здесь говорит скорее как о норме, наверное, да, батюшка? О том, что вот человек изначально был создан, в раю был создан с вот этой любовью к Богу в сердце, то есть это было вложено в него изначально, но потом-то был еще факт грехопадения, когда человек оторвался от Бога.
2: Отец Игорь, ну у нас же есть еще, нам же, ну как бы так скажем, близкие, родные, знакомые, они же нам тоже свою интерпретацию, восприятие каких-то событий, они нам как бы вот подсказывают. Вот ребенок, он же воспринимает, да, как это нужно интерпретировать. Ему родители, там, дедушки, бабушки правильно это говорят, да, там, опоздали на автобус, это не мы опоздали, да, не вовремя вышли, там, не собрались, а это Бог наказал, да, вот там. Или болезни. Это не мои какие-то действия, что человек не так что-то делает со своим здоровьем, ест, да, вот не то какие-то продукты, которые не приносят ему пользы, да, а это наказание Божие, вот болезни.
1: Угу.
2: А те же святые нам говорят о том, что болезни – это слуги Божьи.
1: Ну да.
2: Соответственно, здесь вот эта навязанная немножко такая интерпретация неправильная. Угу. Конечно же, вместо того, что человек... Ведь что значит любить Бога? Это значит быть благодарными. Это значит уметь винить себя. А современный человек, он, наверное, больше привык к комфорту. Винить себя неудобно, как-то плохо, тяжело, как дискомфорт какой-то внутренний это вызывает. И как бы хочется, ну, на кого-то эту вину переложить, и так, чтобы, ну, как-то было полегче. Да, вот, ну, бывает такое у людей какое-то желание либо не брать какую-то на себя ответственность, либо ее переложить. И вот иногда вот люди перекладывают эту, к сожалению, ответственность на Бога.
1: Почитаем святых отцов на радио «Вера». Дорогие друзья, добрый вечер всем, кто к нам, может быть, недавно присоединился. Сегодня у микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки. Отец Анатолий, еще раз добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Я диакон Игорь Цуканов, и мы сегодня читаем святителя Нектария Игинского, святого, который жил, ну, или приставился, по крайней мере, около 100 лет назад, то есть жил, в общем, не в такой далекой перспективе.
2: Вторая половина 19 века и умер в 1920 году.
1: В 1920 году, да. Читаем его письмо об аскетизме и продолжим это чтение через несколько секунд после небольшой паузы. Пожалуйста, не отключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Почитаем святых отцов.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, еще раз. Добрый вечер всем, кто к нам недавно присоединился. Это программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки. И я, диакон Игорь Цуканов. Отец Анатолий, еще раз добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Напоминаем, что читаем мы сегодня письмо об аскетизме святителя Нектария Игинского. И продолжаем это делать. Поскольку любовь к Богу врождённа человеку, а добро, благо, истина и справедливость проистекают как закон от изначального закона божественной любви, то отсюда следует, что и эти добродетели, вытекающие из закона божественной любви, также являются в нас врожденными. Как вложена в нас любовь к Богу, так же и доброта, благость, истина, справедливость вложены в нас по их нравственному характеру. Святитель Нектарий говорит о том, что человек вообще-то должен бы понимать, что такое добро, благо, истина и справедливость. Что любовь к Богу – это некий такой императив, говоря словами Канта, который в человека вложен от начала. Но тут сразу вспоминаешь апостола Павла с его знаменитым таким рассуждением о том, что по внутреннему своему как бы вот пониманию, по внутреннему человеку я прекрасно знаю, что такое добро, что такое истина. Но как будто есть во мне еще какой-то другой закон. И когда хочу доброго, то предлежит мне злое. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Бедный я человек, восклицает апостол Павел. И это очень знакомое нам, конечно, состояние. И вот как с этим разобраться, отец Анатолий? Что, с одной стороны, в человека Господь вложил знание того, что такое добро, что такое истина, научил Бог человека любить себя, любить Бога. Но у нас все время как-то это плохо получается. И когда мы хотим даже сделать что-то доброе, очень часто мы делаем что-то такое не очень хорошее.
2: Ну, очень интересный термин вводит в этой статье святитель Нектарий. Он говорит про нравственность.
1: Да.
2: Да. А что вот, в принципе, такое нравственность, да? Еще и помимо того, что нравственность, он еще и характер тоже вводит, да? Очень интересные такие термины, над которыми нам тоже нужно тоже поразмышлять и понять. И если мы будем размышлять, да, над нравственностью, что такое нравственность, это, оказывается, целая такая система, это совокупность, да, разных таких ориентиров, которыми живет человек.
1: Угу.
2: И здесь, конечно же, это для формирования вот этих нравственных законов, по которым живет человек, они формируют его характер. И этому, да, это как раз способствует не только то, что вложено, да, как образ Божий в человеке, угу, да, но есть еще и подобие, да, угу, то, что человек делает. То, что он видит, то, как поступают еще и другие люди. С чего учится ребенок? Он учится от папы и от мамы. Как нужно взаимодействовать, как нужно там поступать. Да? Иногда человек сам начинает сам себе придумывать, как-то выживать в каких-то обстоятельствах, в определенных, да, не понимая, как ему там выжить, да, там, в каких-то условиях. Да, ну, семьи-то тоже разные, это бывает. И именно вот эти внутренние законы нравственные, они, к сожалению, формируются иногда, да, не таким образом, каким бы нам бы хотелось бы. Не по тому образу, который в нас заложил Отец наш Небесный. И в этом и есть такая ответственность человека, потому что Бог, он делегировал, да, скажем так, вот эту способность быть творцом, сотворцом человеку.
1: Угу.
2: И именно человек, да, как бы рождает, приводит в этот мир другого человека. И в этом заключается его ответственность, что он вот эти правильные, истинные законы, правильную такую, можем сказать, интерпретацию этих законов, то, о чем мы говорили, да, тоже должен учить, да, вот своего ребенка. Так как, ну, есть определенная преемственность, да, такая как первородный грех,
1: угу,
2: к сожалению. Она, к сожалению, и мешает человеку правильно, законно тот замысел, который Отец наш Небесный, он задумал о нас. Да, святитель Нектарий, он нам, да, вот тут тот термин, который он употребляет сегодня, как раз он нам предлагает задуматься о том, что Господь вложил в нас тот потенциал, который в нас есть, изначально был предусмотрен Творцом.
1: Угу.
2: И то, что в результате своей деятельности, ну, как будем говорить, человечество, да, это трансформировало. И с чем человек уже, да, приходит, с каким наследством он приходит, мы можем сказать, там, в храм, можем сказать, в монастырь, да, он же тоже приходит с определенным багажом, с определенным восприятием. Вот даже понимание нормы, да, для каждого человека она же своя, она индивидуальна.
1: Ну да.
2: И, соответственно, человек, да, вот этот нравственный закон, да, его исполнение, да, и внутренний, да, вот это, скажем, будем говорить, характер, да, тот, который был сформирован уже у человека, когда он приходит, а он не всегда такой, скажем, как бы нам хотелось бы, чтобы он был. Да, безусловно, уже есть какие-то привычки, какие-то иногда страсти, которые человеку уже не дают покоя.
1: Какие-то предрассудки, знаете, есть такое очень хорошее слово. Предрассудки.
2: Можно сказать, предрассудки. Бывают какие-то уже особенности характера, которые в человеке, они уже сформировались. Это же тоже наш характер формирует определенные привычки, которые человек изо дня в день вот повторяет. Соответственно, конечно же, человеку в раз взять и это поменять, то есть ему очень там, скажем так, непросто. И с чего вот эта нравственность ему начать как бы менять? А святитель вот как раз Нектарий сегодня и дает нам вот эту точку опоры. Это любовь к Богу. То есть любовь такая, когда человек сам проявляет. Почему святитель говорит «любовь к Богу»? Не когда человек готов принимать эту любовь. Любовь от Бога. Да? А здесь очень важный такой, мне кажется, сознательно. Святитель делает вот этот акцент о том, что человек, да, вот эту любовь к Богу он должен проявить, он должен понять. То есть это некая правильная, даже мы можем сказать, интерпретация того, что в жизни у человека происходит. Интерпретировать с точки зрения какого-то любви, заботы Божьей о человеке. То есть это оказывается для него фундаментальным. Он говорит, потому что с этого момента, когда человек начинает видеть любовь Божью, он начинает именно как бы основываться в своих размышлениях на том, что Бог, он хотел блага, желал добра, да, и вот этот нрав, который Господь задумал, да, вот это подобие, которое он вложил, ведь все необходимое Бог, он дал человеку. И если человек, вот, допустим, то, с чем он приходит в мир, ведь всякие желания, страсти, да, то, что мы живем в современном мире, какие-то увлечения, да, которые есть у человека, да, они же вообще бесконечные. Да, вот там, допустим, транспорт, да, какой человек хочет, да, вот там можно же вообще там бесконечности вещи, да, можно вот там, их цена не ограничена, недвижимость, да, человек может вот там до бесконечности, да, вот эти развивать. Да. То есть там границы-то нет. Но где вот этот предел понимания самого человека, его необходимости? И потребность, да, которая в каждом человеке, мне кажется, тоже вот есть. О том, что, оказывается, вот эта любовь Божья, она, оказывается, и в человеке тоже есть некое вот это желание, потребность. А за всем вот этим, да, бесконечным, а где, да, вот эта любовь к Богу, где вот эта коммуникация с Богом? И человек потом же, да, он же, ну, все-таки так стремится коммуницировать, да, с другими людьми. И не обретя вот эту правильную взаимодействие с Богом, есть большая вероятность, что человек не сможет нормальных отношений выстроить с другими людьми и с самим собой. То есть и здесь что получается? Он говорит очень, мне кажется, такую глубинную вещь, что он, конечно, это не говорит, но вот можно, да, ее вот как бы, скажем так, подчеркнуть. То есть почему он говорит любви человека к Богу? То есть когда человек умеет не требовать, а отдавать, да, и воспринимать для себя, да, какие-то вещи с благодарностью к Богу. Соответственно, он сможет отдавать себя людям и с благодарностью воспринимать, да, какие-то действия людей не с точки зрения недовольства, а с точки зрения того, что ему желает блага. Угу. И здесь человек, который недоволен ни Богом, ни людьми, большая вероятность, что человек и собой все время будет какими-то моментами недоволен. Ой, не так сделал, ой, не так сказал, ой, надо было по-другому, ой, надо было лучше. И это же тоже вот этот момент, да, многих людей он сопровождает.
1: Ну, это такое скрытое проявление гордости, когда человек к себе относится очень требовательно, потому что ему хочется быть на уровне каком-то там высоком.
2: Каком-то придуманном.
1: Да, придуманном, да. Ему хочется так быть вот достойным как бы.
2: Так в этом, наверное,
1: в глазах других
2: и
1: людей
2: есть суть, да, да, такого, скажем, понимания святителем Нектарием, то, что он нам предлагает, что есть некие правила. Да. А почему это интересно, почему это важно должно быть для современного человека? А потому что здесь оказывается, что есть некий баланс, что когда человек приходит, знает правила, изучает эти правила, то ему не нужно не завышать себе планку, но и в то же время и не лентяйничать. Да? То здесь благодаря вот этим правилам есть большая вероятность, что развитие вот этих талантов, способностей, которыми нас наградил Творец, она будет идти в правильном, таком, скажем, направлении и в правильном ритме. Ну, потому что это тоже, мне кажется, очень важно в духовной жизни, да, не ориентироваться на подвижников, допустим, Антония Великого. И то очень часто мы ориентируемся уже в пик, да, вот его подвижнической жизни. А мы не знаем, там мало там воспоминаний, как он там выживал до там, 55 лет.
1: Угу.
2: Это уже в 55 лет, когда ему явился Христос, то он уже почувствовал совершенно другой уровень, новый уровень своей духовной жизни. И, соответственно, здесь мы должны понять о том, что мы еще не настолько достигли, да, какого-то и уровня святости. Здесь по каким-то ступенечкам можем еще
1: карабкаться довольно долго.
2: Скажем так, со скидкой.
1: Лишь бы в ту сторону.
2: Да. Где-то с пониманием, со снисхождением.
1: Да.
2: Это непроизвольная любовь, присущий нравственному закону, свидетельствует о том, что божественный закон, то есть божественная воля, вложена в нас, как наша собственная воля. Нам от рождения свойственно хотеть того, чего хочет Бог, ибо Божья воля добрая, благая, истинная и справедливая. И Бог вложил в наше сердце эту же самую волю, так что мы любим то, чего хочет Бог». Итак, воистину божественная благость создала человека по своему образу и подобию, чтобы сделать его соучастником собственной благости и блаженства.
1: Ну вот как раз резюме того, о чем отец Анатолий, вы сказали, что речь идет об образе Божьем в человеке, да, что Господь, когда творил человека, он вложил в него умение любить, понимание, что такое добро, что такое благо, и даже созвучие собственной воли. То есть воля человека, она от создания человека, в общем-то, настроена на волю Божию. Человек, ну, постигает волю Божию в норме. Но вот в результате какой-то и жизни предыдущих поколений человечества, и в результате собственной жизни такой, ну вот в падшем мире человек может немножко, вот эту ясность зрения, она у него, конечно, замутнена. И из этого возникает как раз необходимость подвязаться, как я понимаю, то есть совершать подвиг, то есть потрудиться, чтобы восстановить в себе эту ясность зрения.
2: Да.
1: Так, да?
2: Да, я думаю, что да. Именно замысел он такой, что аскетизм, он не какой-то бессмысленный, он не ради какого-то эгоизма, потому что иногда люди бывают, некоторые так говорят о том, что люди, что вот в этом году мы постились как положено, да, вот там пост, а вот мы все выдержали как положено. А в этом-то нет замысла, да, просто не есть мясо или просто там не есть сыра,
1: ну,
2: молочные,
1: да, это
2: продукты.
1: Не сама
2: цель. А суть она заключается в том, чтобы вернуть себе способность принимать волю Божию, исполнять волю Божию, с любовью воспринимать то, что происходит в твоей жизни, с благодарностью, да, к Богу принимать то, что происходит в твоей жизни. А это уже намного серьезнее. Тут уже не просто не поесть мясо, да, там, 2 месяца, а здесь уже совершенно, получается, появляется другой человек. То есть получается, что суть поста, она заключается в том, что человек входит с одними мыслями, рассуждениями, реакциями, да, как к тому, что происходит в его жизни. И через 2 месяца он становится совершенно другим человеком, который совершенно по-другому относится к людям, относится к Богу и по-другому для себя даже что-то воспринимает, то, что происходит в его жизни. А как по-другому? С благодарностью, с любовью и даже, вот как говорит сейчас святитель, даже с некой справедливостью то, что происходит в его жизни. Вот это, конечно, уже уровень совершенно другой духовной жизни, когда человек действительно начинает вот так вот мыслить. То и то, о чем нам сегодня рекомендует святитель Нектарий, он будет и ощущать близость свою к Богу. Он не будет думать о том, что Бог там где-то вдалеке,
1: да,
2: ну, где-то подальше, что ему не так его будет жалко, он ему придумает какое-то страшное там наказание. Так тогда, конечно, да, все плохо, страшно и как-то вот далеко и непонятно. А когда вот мы действительно вот благодаря вот этому, вот этой работе духовной, работе такой нравственной, да, мы действительно начинаем меняться и воспринимаем эти правила, да, то, как говорит на сегодня святитель, что он называет их законами,
1: угу,
2: И мы понимаем, что эти правила, они, оказывается, нас оберегают, они дают нам безопасность, они нас предупреждают и дают нам четкое понимание, такую некую предсказуемость духовной жизни.
0: Почитаем святых отцов.
1: Почитаем святых отцов на радио «Вера». Друзья, добрый вечер еще раз. У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик храма святителя Николая города Химки. Я диакон Игорь Цуканов. Мы читаем письмо святителя Нектария Игинского. Письмо об аскетизме. Оно так озаглавлено в русском переводе. Вот я вас сейчас слушал, отец Анатолий, и мне вспомнилась цитата апостола Павла из послания к римлянам, где он пишет как раз примерно об этом. Праведность по вере говорит так: не говори в сердце своем, кто взойдет на небо, чтобы Христа свести, или кто сойдет в бездну, чтобы Христа из мертвых возвести. Но что она говорит? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, слово, которое мы проповедуем. То есть вот это слово Божие, или, как говорит святитель Нектарий Игинский, вот любовь Божия, понимание, что такое любовь, понимание, что такое добро, понимание, чего Бог от нас хочет. Оно есть в нашем сердце, оно в нас вложено. И не нужно для этого, так сказать, идти куда-то искать за три моря. То есть это на самом деле все есть в нашем даже сердце, не говоря уже о том, что есть в Священном Писании. Только раскопать бы это. А вот что делать, чтобы это раскопать? Вот дальше, что пишет об этом святитель Нектарий? Чтобы стать совершенным и получить причастие божественной благости и блаженства, что и является наградой, человек должен соблюдать закон Божий, который начертан в его сердце, и стремиться быть подобным Богу, подвязаясь за добродетели в согласии с заповедями нравственного закона, заповедями еще ветхозаветными, сражаясь и противясь закону плоти и закону греховному. В этой борьбе и сражениях нельзя отступать от нравственного закона и позволять страстям обманывать нас. Не будем вступать в союз с лживым обольщением и коварной неправдой, чтобы не погубили нас житейские наши дела. Для всякого из нас жизнь – это состязание, и каждому необходимо стремиться к тому, чтобы получить венец от Господа. То есть...

0: конечно же, это же тяжело, это же постоянный труд, это же вот собранность, это же натянутость, да, вот как мы струну настраиваем, это же постоянная такая настрой.
1: Да, и надо вслушиваться все время, продолжать это
0: нужно,
1: потом.
0: Так вот, этой же струнке нужно быть натянутой, да, чтобы издавать определенную ноту. И это всегда очень тяжело. Да, понятно, по человеческой природе хочется там как-то ослабиться. И струнки, они тоже, благодаря вот физике, да, они же там растягиваются, да, и начинают уже другую ноту
1: фальшивить.
0: Сдавать. Да, как мы говорим, да, начинают фальшивить. И, к сожалению, мы должны понимать, что это такой вот отчасти естественный процесс, как апостол Павел говорит, если мы не поднимаемся по этому эскалатору, который постоянно идет вниз, то мы потихонечку спускаемся, не идем вверх, да, то мы потихонечку спускаемся вниз. И здесь мы должны постоянно понимать, что мы должны соответствовать, то есть вот эту соизмерять, да, то есть проверять, соответствуем ли мы этой нотке, звучим ли мы должным образом. Потому что много соблазнов, когда люди говорят, ну, они же по-другому звучат. И можно найти созвучного человека, который будет так же звучать, но уже в другой совершенно тональности.
1: Созвучно-фальшиво.
0: Созвучно-фальшиво. И вот здесь, вот, наверное, нужно проявить некую такую бдительность, да, чтобы вот это лукавство звучать, да, но чуть-чуть по-другому. Ну, созвучно уже не с Богом, да, а уже с другими, да, людьми, там, лукавыми, коварными. И вот эта бдительность, она очень важна. То, я думаю, о чем и призывает нас сегодня святитель как раз вот поразмышлять. Потому что люди очень часто думают, что ну вот же есть созвучные люди. И речи тоже такие какие-то. Вот они говорят, что ну, в принципе, можно еще и так. И человеку кажется, ну, наверное, да, ну, наверное, можно и так. А оказывается, да, о том, что есть закон Божий. То есть не то, что думает другой человек, насколько созвучно то, что думает другой человек, а важно то, что думает Господь, Бог. Да, и тот закон, ту высоту, которую задает сам наш Отец Небесный. То есть если мы ей соответствуем, если мы на нее именно ориентируемся, стремимся именно к этой высоте, то есть мы не должны ориентироваться просто на других людей, как они могут себе позволить.
1: Но вы знаете, мне кажется, очень глубокая мысль о том, что вот этот камертон, он все-таки в нашем сердце есть, потому что вот так я сижу и думаю, а как вот понять, вот ты, да, для тебя камертоном должен быть сам Господь, а как услышать его? Ну, можно сказать, надо читать Евангелие, и надо читать Евангелие однозначно, но проблема в том, что когда человек читает Евангелие, он тоже там может интерпретировать то, что он читает по-разному.
0: Я думаю, отец Игорь, знаете, наверное, какой-то момент, в зависимости от отдаленности человека от Бога, наверное, на каком-то этапе, когда человек ориентируется на закон Божий и на Евангелие, для него тоже это будет некие ступеньки.
1: Конечно.
0: Но он будет понимать, что когда он себя соизмеряет вот согласно Евангелию, пусть на каком-то своем начальном, да, вот этапе, но для него какой-то шажок, он для одного человека, который уже является совершенным, да, ну, что ты скажем, он будет казаться, что, слушай, брат, ты лукавишь. Но для него, то есть если мы вот так вот возьмем, да, как некую такую, скажем, горизонтальную линию, то есть для него с точки ноль в единицу, для него это уже шаг вперед.
1: Да.
0: А для человека, который находится, да, где-то там на седьмом там, пункте, да, ему кажется, что это какая-то хитрость и лукавство. Но это для него так кажется. И здесь, наверное, некая мудрость Божья о том, что у нас и старт разный, и мы сами по себе разные, и у нас темп может быть разный, и ориентиры могут быть разные. Кому-то кто-то может вот там вот прямо, да, идти, а кому-то вот, ну, как бы вот там вот вверх-вниз не особо интересно, да, там по горам, там через лес там лезть, а ему лучше обойти, да, вот там. Лучше потихонечку, но вот по другой дороге, да. То есть здесь вот этот путь, по которому идет человек, да, вот эта дорога, то здесь нет неправильной. То есть вот этот путь, он у каждого свой. И здесь и человек идет в том в темпе, в котором ему комфортно. И пусть вот этот темп человек для себя выбирает. Но ориентир как таковой, вот этот камертон истинный, да, вот чистый, да, вот это

0: нотка, она одна. Угу. Ее не может быть альтернативной. Да. Вот она одна. И вот этот закон соизмерения, он внутри, он все равно у человека есть.
1: Ну вот, а вот Дорофей же пишет о том, что у человека есть совесть.
0: Это некий камертон.
1: Это, в общем, камертон.
0: И да, в какой-то момент да. он может чуть-чуть фальшивить этот камертон собственный, да.
1: О чем, опять же, Ава Дорофей предупреждает.
0: Да. Хорошо, он может фальшивить, но когда человек хотя бы согласно хотя бы этого камертона будет придерживаться, я думаю, что если он будет развиваться в своем нравственном вот этом законе, то он в какой-то момент он поймет, что а Бог-то чище звучит. Угу. Да, то есть, конечно, вот может быть неплохо отношение от других, да, вот там мой-то камертон звучит, но Божий-то еще лучше. Соответственно, угу. человек потом будет совершенствовать свой камертон до вот этой абсолютной, да, вот такой вот истинной чистоты.
1: Да, тут как-то сразу ассоциации с музыкальным слухом, и думаешь, что не у всех людей есть музыкальный слух. И вот как раз то, что дальше пишет владыка Нектарий, он как раз, мне кажется, эту тему тоже затрагивает.
0: «Не дай нам Бог оказаться в прельщении от отца лжи, отступить от истины и лишиться венца, к которому все мы так стремимся и за который сражаемся. Потеря эта невосполнима. Проигравший отказывается от своего врожденного стремления к истине и праведности, вопреки укорам совести, вопреки своей истинной воле, и становится рабом зла, уклонившись от истинной природы добра в помрачении разума, которое произошло по причине отступления от Бога».
1: То есть, вот, возможно, состояние помрачения такого морока, который на человека наводит сатана, и вот тогда у него сбивается этот музыкальный, ну, вот этот слух, вот способность слышать этот камертон истинный. Вот, вот где беда, о которой святитель
0: Нектарий. Здесь же еще есть очень интересно, да, вот так как-то святитель очень хорошо замечает стремление человека к истине. То есть, да. когда человек не стремится к этой истине, вот тоже очень интересный закон духовной жизни, когда человек не стремится, не развивается, не поднимается по этому эскалатору, да, духовной жизни, который, к сожалению, идет вниз, когда человек даже останавливается, да, то есть, как некоторые люди говорят о том, что, ну, батюшка, я сильных таких страшных грехов ты же не делал.
1: Никому не делаю зла, да.
0: Но это и не говорит о праведности, да, о блаженстве, как неком стремлении человека угу. идти, делать шаги. Угу. Да, вот в еврейском языке блаженный однокоренным является слово «шаг». То есть и здесь, в этом контексте, как раз очень важно, что это человек, который идет по этому эскалатору, тот, который делает шаги, пусть хоть как-то, но он стремится это, а не просто так, с чувством высокоподнятой головы, да, вот с чувством собственного достоинства, он просто стоит. Но он идет потихонечку вот вниз с этим
1: его сносит, чувством, можно сказать, потоком.
0: Да, собственного достоинства, и он уходит от истины, и это приводит его к помрачению, да, и святитель даже дальше говорит о том, что не то, что он находится в этом помрачении, он становится рабом зла, как очень святые так иногда могли сказать, да, вот так вот. И уклонившись от истины, да, своей природы добра, доходит до помрачения, да, и служит злу. Пусть Господь нас молитвами, да, святителя Нектария поможет нам вот эту ясность нашей мысли, ее хранить, действительно быть служителями вот этого добра, и чтобы тот нравственный закон, который нас вложил, любящий наш Отец Небесный, чтобы мы все-таки, применяя упражнения такие духовной жизни, действительно совершенствовались и превосходили от силы в силу.
1: Да, дай это Бог. Дорогие друзья, мы сегодня читали святителя Нектария Игинского, его письмо, написанное в 1907 году, за 13 лет до его блаженной кончины, написанное сестрам основанного им монастыря, об аскетизме письмо. Читали это письмо вместе с дорогим отцом Анатолием Гловацким, священником храма святителя Николая в городе Химки, и я, диакон Игорь Цуканов. Благодарю вас, батюшка, за такую вот, мне кажется, полезную беседу, которая, на которую нас навел святитель Нектарий сегодня.
0: Во славу Божию.
1: Вот, для меня она такая какая-то утешительная, потому что вот все-таки эта мысль о том, что Господь вложил в человека все, что человеку нужно для спасения, она, конечно, ну, как-то радует, что не нужно ходить за три моря или делать что-то невообразимо сложное для того, чтобы понять, чего Господь от нас ждет.
0: Единственным важным моментом является, что только Отец наш Небесный, тот, который дал нам все эти возможности, может у нас научить всем этими возможностями правильно пользоваться и действительно их применять.
1: Да, от нас требуется усердие и труд, о котором святитель Нектарий говорит,
0: желание.
1: Как о подвиге. И желание, конечно. Без желания вообще ничего не будет, да. Спасибо, Бог. Всем доброй ночи. И услышимся с вами на волнах Светлого радио на следующей неделе, в следующую пятницу. Программа «Почитаем святых отцов». Всего доброго. Храни Господь всех.
0: Всех благ.
2: «Почитаем святых отцов».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Вера. Радио для тех, кто хочет верить. Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Анна Осипова. Юта.
1: Под стук вагонных колес. Нет на свете ничего умиротвореннее стука вагонных колес. Монотонно и твердо отсчитывают они минуты и километры, и под их убаюкивающий ритм подстраивает свои удары сердце, успокаивается душа, и мысли уже не толпятся в беспорядке, а стройно бегут одна за другой, настраивая на неторопливый лад все твое существо. Так стук материнского сердца заставляет прислушаться к нему плачущего младенца, прильнуть к материнской груди и, внимая этому стуку, мерно посапывать, обретая в одно мгновение успокоение и благодать. Тоже и стук вагонных колес. Мечется душа, ищет пристанище, задавленная грохотом промышленных городов, гнетом житейских проблем. Но сядешь в вагон, и вместе с шорохом целлофановых пакетов и приглушенным говором пассажиров почувствуешь покой и равновесие. Далеко от себя не убежишь, но проплывающие мимо встречные поезда манят за собой в далекие края, где мнится все будет иначе, и можно перекроить жизнь по-новому. Тук

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: В эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Екатерины Татищевой. 1921 год. В городе Тузле ужасный лагерь для беженцев. Отсюда нас хотят еще куда-то переводить, в Сербию, или вернее, в Югославию. Там обещают нам дать известную сумму и живи, как знаешь, без родных, без средств. Что-то из нас будет. Уповаем на Господа. Лишил нас земных благ, но не покинул нас. Да будет его святая воля. На острове Антигона мы жили отлично. Итальянцы были очень добры к нам, хотя сдали наше кормление и материальную заботу грекам, которые, как говорят, сильно на нас наживались. Но мы, то есть наша семья, не жаловались и не ворчали, а благодарили Бога, что попали сюда.
0: Голоса. Время.

0: Радио «Вера».
1: Тихо ночью на степи небо ей сказало: «Спи». И курганы спят, звезды ж крупные в лучах говорят на небесах: «Вечный, свят, свят, свят». В небе чутко и светло, неподвижное крыло за плечом молчит. Нет движения, лишь порой бриллиантовой слезой ангел пролетит. Афанасий Фет.

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Сергей Нилус. Отрывок из книги «Жатва жизни». По усвоенному обычаю, с разрешения своего приходского священника, я стоял в тот день утренню и обедню в алтаре нашего сельского храма. Полным-полнешенька была церковь, вся залитая жарким июльским солнышком и огоньками свечечек, принесенных в жертву Богу.
2: Жертва – добровольный отказ от какого-то блага ради той или иной цели. Принесение жертвы может иметь самый различный смысл. Так язычники в жертвоприношении идолам видели способ задобрить обожествляемые природные стихии. В Ветхом Завете жертва понималась как благодарственное или искупительное приношение Богу, внешнее выражение любви и преданности Ему. Жертва в христианстве – это в первую очередь подвиг Бога человека Иисуса Христа, который добровольно принял крестные страдания и смерть ради искупления грехов человечества. В этой жертве заключена любовь Бога к человеку. Христианин, подражая Иисусу Христу, стремится приобрести такую добродетель, как жертвенность, то есть способность жертвовать своими интересами ради исполнения заповеди любви к Богу и ближним.
0: Часть

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Дмитрий Березин.
1: Очень трудно прожить день, никого не осуждая. Осуждение порождает другие грехи, например, клевету. Потому что суд наш неправедный, и приговор несправедливый и немилосердный. И ярлыки, которые мы порой навешиваем на человека, ничего общего с ним не имеют. Хочу с вами поделиться советом праведного Иоанна Кронштадтского об отношении к ближнему. «Не думай о других того, чего не хочешь себе. Любовь не мыслит зла. Не слушай клеветника внутреннего».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Фамилия купцов Колокольниковых была им дана неспроста. Начиная с 17 века, эта знаменитая на всю Тюмень семья занималась литьем колоколов. Литейная мастерская передавалась из поколения в поколение. И только в 19 столетии Колокольниковы переключились на торговлю чаем. Самый яркий представитель этой семьи, Степан Колокольников, успешно совмещал коммерческую деятельность с благотворительной и политической. Он был членом Первой Государственной Думы. До революции предприятие «Торговый дом Колокольникова-наследники» славилось в Тюмени добрыми делами его хозяев. Степан Иванович особенно радел за развитие народного образования в городе. На средства Колокольникова построили женскую гимназию. Она обошлась благотворителю в 50 тысяч рублей. Он профинансировал строительство еще одного учебного заведения – Затюменского народного училища – и полностью содержал его. Число учеников доходило до 180. Ребята получали образование бесплатно, их обеспечивали книгами, а самым бедным выдавали одежду. В те годы большинство взрослого населения Тюмени занималось торговлей. Посоветовавшись с властями, Степан Иванович выделил немалые деньги на постройку коммерческого училища с 8-летней программой обучения. Затеяв столь масштабный проект, Колокольников пригласил из Москвы видных архитекторов. Шедевр в стиле русского классицизма возводился 2 года и стал самым красивым зданием Тюмени. В нем, единственным в городе, было даже паровое отопление. Жизнь в стенах учебного заведения била ключом. Дети обучались точным наукам, истории, географии, французскому языку, пению и танцам. Первым директором училища стал родной брат благотворителя – Виктор Колокольников. Супруга Степана Ивановича тоже много времени посвящала делам милосердия. В собственном доме с помощью мужа она открыла образцовую частную школу грамоты. Преподавала детям из беднейших семей, кормила их, одевала, дарила подарки к праздникам. Пример – достойный подражания, писала о чете Колокольниковых газета «Тобольские губернские ведомости». Степан Иванович не жалел денег на благоустройство Тюмени и хотел видеть ее красивой. Даже свой магазин он превратил в местную достопримечательность, построив его по подобию роскошного Елисеевского в Петербурге. Магазин Колокольникова считался самым лучшим во всей Тобольской губернии. Сострадательное отношение Степана Ивановича к несчастным и обездоленным не раз отмечала Тюменская городская дума. Так, в первый день нового 1901 года благотворителю вручили золотую медаль с надписью «За усердие». А спустя еще 10 лет его удостоили звания почетного гражданина города. Заслуг было не перечесть. Колокольников входил в комитет по доставке продовольствия неимущим горожанам. Он жертвовал средства погорельцам и переселенцам, организовал общество вспомоществования бедным учащимся, выдавал пособия церквям, помогал дамскому благотворительному обществу, а при обществе трезвости открыл дом трудолюбия. Большевистский переворот Степан Иванович не принял и отчаянно сопротивлялся новым властям. В 1918 году в своем доме он спрятал бежавших из Петрограда князей Львова и Голицына и разместил у себя комитет помощи раненым и больным воинам Белой армии. Эмигрировав с семьей в Париж, Колокольников возглавил комитет организации «Земгор» и сумел помочь сотням русских эмигрантов. Степан Иванович открывал столовые, общежития, больницы, профессиональные курсы и, конечно, школы для детей. Огромные средства тратились на дело образования. Русская гимназия в Париже, созданная на деньги, собранные Земгором, работала целых 40 лет. Так и получилось, что благотворительная деятельность Степана Колокольникова распространилась далеко за пределы России, которую он, несмотря ни на что, с любовью вспоминал до своего последнего часа.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из письма архимандрита Вениамина Милова семье Пелехов. 5 ноября 1953 года. Казахстанская ссылка. В личной нашей духовной жизни знаете, чего не достает? Нет у нас осторожности в употреблении речи. Мало понуждения себя прощать всех, пред всеми смиряться. Мало боремся со своей нервностью и с привычкой механически молиться. Еще мы должны помнить, что исправляет человека в ответ на его понуждение себя к добру

Дай мне воли силу, ума сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко под твоей грозою терпеть и плакать и страдать. Молю, оставь одну со мною твою святую благодать. Иван Никитин.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Все-все вместе» помогает в приобретении протезов для людей с врожденным недоразвитием конечностей, перенесших ампутацию, а также с другими проблемами опорно-двигательного аппарата. Организация покупает для них коляски, ортезы, вертикализаторы, оплачивает курсы реабилитации. Этим летом совместно с протезным предприятием фонд запустил новый проект «Маршрут силы». Это экспедиция на Алтай для тех, кто потерял конечности или имеет проблемы с движением. Во время похода его участники в сопровождении врачей и специалистов преодолеют пеший маршрут, будут сплавляться на лодках и учиться работать в команде. Это поможет членам экспедиции преодолеть страх активной жизни и открыть новые возможности для социальной адаптации. Один из тех, кто примет участие в походе – кавалер Ордена Мужества, ветеран из Башкортостана Тимур Кусербаев. В 2022 году мужчину мобилизовали для участия в специальной военной операции. После тяжелого ранения Тимур потерял правую ступню. Восстановившись, он вернулся к активной жизни. Сейчас Тимур занимается спортом, работает в центре протезирования и помогает людям с ампутацией адаптироваться к протезу. Еще один участник маршрута силы – кавалер Ордена Мужества Эдуард Сыромятников из Москвы. В зоне специальной военной операции он потерял ногу. У Эдуарда более 12 лет тренерского стажа. Он окончил Институт физической культуры по направлению реабилитации, курсы по бодибилдингу и фитнесу. Сейчас мужчина работает инструктором по фитнесу и тренером по общей физической подготовке. Чтобы ветераны с ранениями и люди, у которых отсутствуют конечности с рождения, могли заниматься спортом, стали увереннее в себе и обрели психологическую опору, поддержите работу фонда «Все-все вместе» на сайте организации. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Господи, кто в мир грех принес, так что занемог мир и стал добычей смерти? Через врата ума грех в мир вошел. Через ум капля яда просочилась в сердце и душу. Утративший святость и девственность, не троичный уже, единичный, отпадает ум от Святой Троицы и становится четвертым, имя которому небытие, и помышляет о земном, не о божественном. Отделившийся от девства души и святости сердца, становится он тенью Сына Божия, изнанкой мудрости. Тьмою ложится тень на ум и сердце. И когда все трое погружаются во тьму и тлен, образуется несвятая троичность. Тень святой троичности, так же, как небытие, призрачная тень бытия. Чем вначале согрешил ум человеческий, Господи? Каким грехом принес он страдания и муку всему роду человеческому? Первым грехом ума стал самообман, вторым – гордость. Чувства приковали человека к ложному, и ложное ум принял за истинное. Самообман месяца отражения в озере за настоящий месяц принимает и спешит поймать отражение. Самообман веревку за змею принимает и бежит от нее. Самообман пса видит отражение, пса в воде, и заставляет лаять на отражение. Самообман о полноте тленной жизни мирской заставляет ум придавать значение миру ложному и заслоняет от него мир истинный. Поистине, самообман ума есть первый грех. И первый грех сей вступает в брак с гордостью, от которого рождаются все грехи и все зло, причиняющие муки и страдания. Господи мой, как вслед за самообманом рождается гордыня! Первооткрыватели прежде неведомого всегда исполняются гордыней. Обманувшийся ум открывает нечто новое и неведомое. Ах, если бы знал он, что открывает гроб свой! Самообман подменяет мир истинный ложным, представляя его открытием нового. Каким губительным помрачением станет для него открытие сие! Открывая мир ложный, самообман закрывает мир истинный и представляет его нереальным. Господи мой, единый сущий, спаси ум мой от грехов сих адских. Истина моя, спаси меня от злосчастного обмана ума моего. Властителю и дородавче всего, что имею и что есмь, избави мя от гордыни, погибели глупцов и безумцев.

0: Вы слушаете радио «Вера». Элеонора Андреевская. Литературные эскизы. Читает Анна Осипова. Юта.
1: У реки. Теплым, светлым воскресным днем покойно и радостно на душе. Сидим в центре города у реки. Доносятся обрывки смеха, фраз. Обычные дела. Семья, работа, дети. И вдруг вспоминаю, как молилась в детстве. Тихонечко, искренно, с надеждой. Просила за всех дорогих мне людей, а про себя забывала. И у меня все было.

Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из записей святителя Иннокентия Вениаминова. 1822 год. «Виднее всего оказалась воля Божия обо мне при перемещении моем из Иркутска в Уналашку, то есть в Америку. Некто Иван Крюков, живший с алеутами 40 лет, по приезде своем в Иркутск остановился в нашем приходе. И чего-чего не рассказывал мне об алеутах, и чем-чем он не убеждал меня ехать в Уналашку. Но я был глух ко всем его рассказам, и никакие убеждения его меня не трогали. Да и в самом деле, был ли мне какой расчет, судя по-человечески, ехать Бог знает куда, когда я был в одном из лучших приходов в городе, в почете у своих прихожан, получал доходу более, чем тот оклад, который назначался в Уналашке. И потому, когда были спрошены все священнослужители по всей епархии, не пожелает ли кто ехать в Уналашку, в числе прочих подписался и я, что не желаю занять это место. Но когда же Иван Крюков на прощание в гостиной стал рассказывать об усердии алеутов к молитве и слышанию Слова Божия, что без сомнения я слышал от него и прежде, то да будет благословенно имя Господне. Я вдруг весь загорелся желанием ехать к таким людям. Пусть мой пример будет новым доказательством той истины, что от Господа исправляются человеку пути его. Ему угодно было назначить мне поприще служения в Америке, и это исполнилось, несмотря даже на противление моей воли». Голоса.

Дорог мне перед иконой в светлой ризе золотой этот ярый воск, возжженный чьей неведомо рукой. Знаю я, свеча пылает, клир торжественно поет, чье-то горе утихает, кто-то слезы тихо льет. Аполлон Майков.

0: вера. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Евдоким Ксенофонский.
1: Зима на Афоне выдалась суровой. Небывалый снегопад длился уже несколько дней, засыпая горные тропинки и отрезая монахам, живущим в уединении, подступы к большим монастырям. В Новом Афонском Патерике есть история о том, как в это самое время монах Евдоким вместе с помощником, приехавшим погостить на Афон из Салоник, возвращались с далекого пастбища и вели с собой стадо рабочих буйволов. Снегопад застал их в пути, и дойти до монастыря они не успели. О том, чтобы вести буйволов по снежному бездорожью, не могло быть и речи. С собой у пастухов имелись кое-какие продукты, и они решили переждать ненастье в одной из пещер. Снег на Афоне обычно не залеживался и с первыми же лучами яркого солнца таял. Но прошел день, другой, солнца не было, а снегопад все не прекращался. Утром третьего дня у отца Евдокима и его спутника закончились продукты. Нужно было срочно что-то предпринимать. «Отец, я попытаюсь пробраться немного пониже», — предложил помощник монаху. «Может быть, набреду на какую-нибудь келью, хоть кусок хлеба попрошу». Отец Евдоким такой план не одобрил. «Еще чего. У тебя в Салониках жена, дети. А если с тобой что-то случится?» «А я один. Ничего, Господь не оставит». Не слушая возражений, отец Евдоким взял веревку, пустой холщовый мешок и пошел наугад вниз по склону. Его помощник еще долго с тревогой смотрел на маленькую черную фигурку, пробирающуюся среди снегов. Отца Евдокима не было весь день. Стемнело. Помощник от тревоги за монаха не находил себе места. Вдруг ему показалось, что где-то рядом мелькнул свет от фонарика. Он всмотрелся в темноту. Так и есть. Занесенный снегом, с большим мешком за плечами, по крутому склону горы взбирался вверх отец Евдоким. Оказалось, он набрел на скит, и жившие там монахи с радостью поделились с отцом Евдокимом провизией. «Еле-еле мешок дотащил», — грея руки у костра, говорил с улыбкой монах. «Молодцы какие!» — радовался его помощник. «Они и фонарик вам в дорогу дали». Отец Евдоким удивленно посмотрел на спутника. «Нет, фонарика не давали». Тогда помощник отца Евдокима рассказал, что ясно видел его идущим по освещенной дороге. И старец Евдоким Ксенофонский понял, что произошло настоящее чудо. Он попросил спутника никому об этом не рассказывать, но с тех пор часто повторял: «Не бойтесь трудностей, встречайте их с верой, и Господь осветит ваш путь».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Евдоким Ксенофонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Дмитрий Березин.
1: Часто люди большое значение придают внешним обстоятельствам. Нервничают, когда не могут ничего изменить, впадают в уныние, тем самым только усугубляя неблагоприятную ситуацию. Мы перестаем молиться, потому что Господь медлит в исполнении желаний, мы перестаем ходить в храмы, потому что переехали в другой район, до храма теперь далеко. Хочу с вами поделиться словами священномученика Сергия Мечева о поиске Царствия Божьего внутри нас при любых условиях. Как бы велико ни было влияние внешних обстоятельств на нашу духовную и душевную жизнь, оно не имеет для нее определяющего значения. Главное – это наша свободная воля, наше решение и вытекающее из него внутреннее делание.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Варвары Тимофеевой о писателе Федоре Достоевском. 1872 год. Санкт-Петербург. Мы сидели друг напротив друга за маленьким столом, с увлечением и работали, и говорили. Собственно, говорил Федор Михайлович один, а я только с жадностью слушала. «Я недавно узнал такой случай», — с возрастающим воодушевлением продолжал Федор Михайлович. «Вот как теперь, на рассвете, возвращались с ужина трое юношей-правоведов. Вели между собой возвышенный разговор и читали стихи. И вот на Невском попалась им навстречу женщина, из тех, которые ночью гуляют, потому что это их промысел. И вот эти юноши, почувствовав необычайное омерзение к этой женщине, торговавшей собою, и такую свою необыкновенно высокую чистоту, что плюнули ей, все трое, в лицо. И были за это все трое привлечены в участок. Я их там видел и слышал. И вот там они, в камере мирового судьи, не желая платить штраф за бесчинство и личное оскорбление, красноречиво защищали свое законное право поступить именно так, как они поступили». Он замолчал, потом слегка наклонился ко мне и сказал, выразительно растягивая слова, чтобы дать мне почувствовать всю их силу. «Каковы же должны были быть у этих людей понятия о возвышенных идеалах, если могли они совершить такую пошлость и низость, и потом еще защищать свое законное право?»

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: В начале 20 века благовоспитанные москвичи Хитров рынок обходили за версту. Уж больно дурной славой пользовался этот клочок земли в центре Первопрестольной. Там давно уже ничем не торговали, и вместо рыночных рядов Хитровка была сплошь застроена бараками и ночлежками, в которых жили нищие. А кроме того, частенько находили себе приют воры и беглые каторжники. Владимир Гелеровский в своей знаменитой книге «Москва и москвичи» так писал о Хитровом рынке. Мрачное зрелище представляла собой Хитровка. На кривых, полуразрушенных лестницах, ведущих в ночлежки, не было никакого освещения. Свой дорогу найдет, а чужому незачем сюда соваться. Юлия Тимофеевна Крестовникова не была ни воровкой, ни каторжницей. Она приходилась родной сестрой известному меценату Саве Морозову и супругой богатому и влиятельному купцу-фабриканту Григорию Крестовникову. А между тем, на Хитровке ее прекрасно знали и всегда встречали с радостью. Юлия Тимофеевна была активной и неутомимой участницей городского попечительства о бедных Хитрова рынка. Она раздавала беднякам продукты и одежду, помогала больным устроиться в бесплатные лечебницы, определяла детей хитровских нищих в летние благотворительные лагеря. Словом, дел у Юлии Тимофеевны на Хитровке было множество, и они приносили Крестовниковой и радость, и грусть одновременно. Радость потому, что она имела возможность сделать что-то важное, полезное людям, а грусть потому, что умытые, накормленные и одетые нищие через несколько дней снова встречали ее с голодным взглядом и в грязных лохмотьях. «А где же новая одежда?» – недоумевала Юлия Тимофеевна. «Продал барыня, деткам хлеба купил». Этим людям нужно было не просто подаяние, но и твердая почва под ногами. Им нужна была работа, чтобы кормить семьи. А где найти приличную работу отверженному с Хитровки? Но Юлия Тимофеевна нашла решение. В наследство от матери, Марии Федоровны Морозовой, Крестовникова получила большую сумму денег и пожелание, чтобы дочь каким-либо образом увековечила память своего отца, Тимофея Савича. Сначала Юлия думала о памятнике, бюсте или колонне в одном из московских парков, но со временем в ней росла уверенность, что отец, всю жизнь помогавший обездоленным и неимущим, наверняка счел бы такую трату денег напрасной, и Крестовникова поступила по-другому. 23 февраля 1912 года в Московскую городскую думу поступило официальное письмо. «В исполнении завещания покойной моей матери имею честь просить Московскую городскую думу разрешить мне приступить к постройке биржи труда с условием, чтобы постройка велась непосредственно мною и именовалась «Биржа труда памяти Тимофея Савича Морозова». Под письмом стояла подпись Юлии Тимофеевны Крестовниковой. В короткий по тем временам срок, через 2 года, биржа была построена, освещена и открыла свои двери для посетителей. Услуги в ней были бесплатными, и Юлия Тимофеевна позаботилась о том, чтобы приоритет в получении работы отдавался беднейшим, остро нуждающимся в заработке москвичам. Так дочь увековечила память об отце и была уверена, что этот ее выбор он обязательно бы одобрил.
0: Имена.

смеялся миру, его ласкательств не любил, кто не служил его кумиру и жертв ему не приносил. Счастлив, кто дел чужих не ведал, одни свои лишь проверял, душою твердо в Бога верил и от Него награды ждал. Счастлив, кто шел путем тернистым и молча слезы скорби лил, кто духом кротким, сердцем чистым терпел и за врагов молил.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На протяжении всей своей долгой истории Восточная Римская империя или Византия постоянно с кем-то воевала. На нее поочередно или все вместе нападали персы, арабы, скифы, славяне. В большинстве случаев Византии удавалось справляться с врагами и выходить победительницей из многочисленных войн. Со временем у византийского войска появилась традиция в случае триумфа при возвращении домой нести впереди особое знамя, названное «тропайя». Оно символизировало собой военную мощь империи. Впоследствии от слова «тропайя» было образовано церковное понятие «тропарь». Оно стало обозначать торжественное песнопение, в котором прославляется победа мученика над язычеством, преподобного над страстями, наконец, самого Спасителя, Господа Иисуса Христа, над смертью. В современном богослужении используется множество тропарей. Самым древним является тропарь, названный по первым своим словам «Богородица Дева». О содержании данного молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Тропарь «Богородицы Девы» состоит из двух частей. Первая звучит так: «Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою». Перевести этот текст на русский язык можно так: «Богородица Дева Мария, исполненная благодати Божьей, радуйся, Господь с тобою». Эта часть тропаря была составлена на основании приветствия Архангела Гавриила к Божьей Матери. Чтобы возвестить Пресвятой Деве о том, что Господь избрал ее стать Матерью Спасителя мира, к ней был послан Архангел Гавриил. Он явился перед Девой Марией, сказав: «Радуйся, благодатная», то есть исполненная благодати Божией, «Господь с тобою, благословенна ты среди жен». Слова «благословенна ты в женах», то есть «среди жен», означают, что Пресвятая Дева Мария, как Матерь Божья, прославлена более всех других женщин. Вторая часть тропаря «Богородицы Девы» составлена на основании другого приветствия святой Елисаветы, матери пророка Иоанна Предтечи, и тоже к Божьей Матери. Звучит эта часть так: «Благословен плод чрева твоего, яко спаса родилась и душ наших». По-русски эту часть можно передать так: «Благословен плод тобою рожденный, потому что ты родила Спасителя душ наших». Под словами «плод чрева твоего» понимается Сын Божий Иисус Христос. Это приветствие святая Елисавета произнесла, когда увидела Деву Марию и поняла, что та в скором времени родит Спасителя мира.
2: Тропарь «Богородица Дева» поется на каждой вечерне, которая служится в субботу вечером, то есть накануне воскресения, а также на других праздничных службах. Во время пения «Богородица Дева» в знак особой торжественности священник открывает царские врата, центральные двери иконостаса. Это является символом того, что через рождение Спасителя от Богородицы людям было открыто Царство Небесное. А теперь давайте послушаем молитву «Богородица Дева» в исполнении хора Валаамского монастыря.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О вере и неверии. Один языческий царь призвал к себе христианского епископа и потребовал, чтобы тот отказался от своей веры. «Разве ты не знаешь, что жизнь твоя в моей власти?» «Знаю, знаю это», — отвечал епископ. «Но позволь мне, царь, предложить тебе один вопрос. Представь, государь, что вернейший твой слуга попал в руки твоих врагов. Враги всячески старались заставить раба изменить тебе, но он оказался непоколебим в своей преданности тебе. Тогда враги, сняв одежды со слуги, прогнали его с посмеянием. Теперь скажи, государь, когда тот раб, обнаженный и поруганный за верность, вернется к тебе, не вознаградишь ли ты его честью и славой? Разве ты не дашь ему лучшей одежды для прикрытия его наготы?» «Конечно, я сделаю это», — ответил царь. «Но к чему ты это говоришь?» Тогда епископ сказал: «Царь, ты можешь снять с меня эту земную одежду, то есть лишить жизни, но Господь, Господин мой, облечет меня в новые, лучшие одежды». Царь отпустил епископа и больше никогда не требовал от него отречения от христианской веры.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Как прекрасен истинный Сын Божий, тот, который не от тени, а от света, тот, который от Троицы истинный, а не от ложной. Как покоится мудрость Его на блаженном девстве и всесильном свете, словно купол храма на стенах мраморных. Господство, силы и власти не сводят с Него очей своих. Начало – архангелы и ангелы служат Ему. Словно потоки молока и меда, в земле обетованной текущие, так течет мудрость из уст Его. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Не спрашиваю, что имеете, спрашиваю, кто вы. Если вы чадо света, и ни в одном из членов тела вашего не затаилась тьма, тогда имение ваше – Отец Света. Блаженны вы, если все имение ваше – в Отце Светов. Глаголю вам, и бытие ваше будет в бытии Его. Вы, имеющие на земле имение огромное, берегитесь, чтобы не стать вам имением имения вашего. Берегитесь, чтобы то, чем от начала вы были, не обратилось в то, чем стали вчера. Ибо станете рабами тьмы, и свет забудет вас. Имения земные и сродники – враги ваши. Они вас к миру привязывают, и врата небесные закрывают. Не погребайте сердца ваши под имениями земными, ибо истлеет оно под ними. Подарите сердца свои Богу в дар дарующему, и станет имение ваше рабом кротким, а не грозным хозяином. Не отдавайте сердце своего сродникам, ибо поглотят его и алчущими останутся. Но предайте его Духу Святому. Он так насытит сродников ваших, что вовек алкать не будут. И станут они вам сродниками не только по плоти и крови, но в Духе Святом. А Дух Святой не имеет иного родства, кроме вечного. Выбирай, душа моя окаянная, что хочешь – быть или иметь. Если бытие выбираешь, имение твое будет не меньше имения Божие. Если выберешь имение, бытие твое будет, как отражение месяца на глади озерной. Сыне Божий, помози душе моей, да не обманется, да погибели не изберет.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Анна Осипова. Юта.
1: Два богача. Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на презрение старых, я хвалю и умиляюсь. Но и хваля и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный домишко. «Возьмем мы Катьку», — говорила баба. «Последние наши гроши на нее пойдут. Не на что будет соли добыть, похлебку посолить. А мы ее и не соленую», — отвечал мужик, ее муж. «Далеко Ротшильду до этого мужика».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника Натальи Верховцевой, дочери начальника Екатерининской железной дороги Александра Верховцева. 1902 год. Матушка моего отца, Ольга Тимофеевна, горячо любила своего младшего сына Сашеньку. Несколько полных нежности и любви к нему строчек хранятся у нас как реликвия. Среди них читаю: «Прошу помнить слова твоей мамаши, прибегай к Богу во всех твоих делах». Это была кроткая и самоотверженная жена и мать, очень несчастная в семейной жизни, с достоинством и глубокой верой, несшая данный ей крест. Все эти немногие о ней сведения, доставшиеся мне через маму от отца, сделали ее душу, особенно для меня, близкой и родной. Я счастлива, что могу всю жизнь поминать ее имя с любовью.

Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Люби, когда тебя все любят. Люби, когда тебя клянут. Пусть за любовь тебя погубят и осмеянью предадут. Всех-всех люби. Врагам, как братьям, благословенье посылай. Как солнце тьме, будь чужд проклятием. Любя, живи и умирай.

0: мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Нектарий Оптинский.
1: Трехлетний Коля Тихонов играл с котенком. Котенок был совсем еще маленький, не твердо стоял на тоненьких лапках, но смело бросался за бумажным бантиком, сверкая своими зелеными глазками-бусинками. Коле очень нравились глазки котенка. Малышу почему-то казалось, что это выпуклые гладкие пуговки, такие же, как на мамином платье. Мальчик все норовил потрогать кошачьи глаза руками, но шустрый серый комочек каждый раз встряхивал головой и вырывался из рук ребенка. И вдруг Коле пришла в голову мысль: а что если попробовать нанизать эти кошачьи бусинки-пуговки на нитку? Ведь пришивает же мама пуговицы к платью, и бусы у нее тоже на нити. Коля, держа одной рукой котенка, другой потянулся к маминой подушечке с булавками. Коля уже приблизил булавку к мордочке испуганного животного, как вдруг услышал за своей спиной испуганный мамин голос: «Сохрани тебя Бог, сыночек!» Коля тут же бросил булавку на пол, котенок тут же шмыгнул под кровать, а мама объяснила испуганному сыну, что делать так ни в коем случае нельзя. Прошло много лет. Коля вырос и стал монахом в монастыре Оптина-Пустынь. В постриге он получил новое имя Нектарий. И вот как-то раз монах Нектарий пошел за водой к монастырскому колодцу. Там уже черпал воду какой-то старый монах. Черпак у него был с длинной рукояткой, заостренной на конце. «Такой и глаз выколоть недолго», — подумал отец Нектарий, и не успели эти слова пронестись у него в голове, как монах с черпаком вдруг резко повернулся, и острая рукоятка прошла буквально в миллиметре от правого глаза отца Нектария. Еще немного, и он мог бы его лишиться. И в этот самый момент отец Нектарий вспомнил себя, трехлетнего, приближающегося с булавкой, глазам маленького котенка. «Быть может, если бы я тогда котенку выколол глаз, то и сам бы сейчас был без глаза», — говорил об этом случае преподобный старец Нектарий Оптинский. «Видно, этому нужно было случиться, чтобы напомнить мне, недостойному, что все в нашей жизни, от колыбели и до могилы, находится у Бога на самом строгом учете».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Нектарий Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Алексей Яковлев.
1: Одной из заповедей, данной нам Господом, является заповедь об апостольстве, то есть заповедь распространения православной веры среди людей. Часто мы об этой заповеди забываем, а ведь даже во время таинства крещения в Евангелии считаются такие слова Христа: «Шедше научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что заповедал вам». Наверное, именно это волновало святителя Гавриила Имеретинского, когда он писал строки, которыми я хочу с вами поделиться. «И кем бы ни был ты, каким бы делом ни занимался, дай отчет самому себе, каким путем исполнял ты свое дело, по-христиански или по-язычески, то есть опираясь на самолюбие и житейскую выгоду. Христианин должен помнить, что каждое, даже самое малое дело имеет нравственное начало. Христианин, который помнит учение Иисуса Христа, должен так исполнять каждое свое дело, чтобы оно способствовало распространению Божьей благодати и Царства Небесного среди людей».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний афонского старца схиархимандрита Кирика Максимова о посещении России. 30-е годы 20 века. В Сергиевой лавре был такой случай. Пришли братья к больному иеромонаху причастить, и как только открыли двери его кельи, в этот момент исчезла крыша, и с небес спустился в келью сам Христос, окруженный святыми ангелами. Он взял из рук священника чашу и сам причастил больного иеромонаха. Затем отдал святую чашу священнику и тем же путем, окруженный святыми ангелами, вознесся на небо. Так и каждого, кто с верою и должными мыслями подходит к святому причастию, Господь удостаивает подобного образа святого причастия.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: Долгое время Рига была немецким городом, и русским людям, жившим в нем, приходилось несладко, их сильно ограничивали в правах. А уж о нищих из числа русских рижан вообще никто не заботился. Властям не было до них дела. Ситуацию в корне изменил петербургский купец Садовников. Однажды в его столичном доме появился старый знакомый из Риги – Макей Желтов. Он был хозяином меняльной лавки, в которой часто собирались русские рижане. Эта лавка даже стала чем-то вроде русского клуба. Люди обсуждали семейные дела, делились новостями, рассказывали нередко и грустные истории о разорении состоятельных русских купцов, для которых в Риге не находилось приюта. В городе имелись немецкие богоугодные заведения, но попасть туда православным русским было почти невозможно. И Желтов, выслушав множество таких историй, решил найти человека, который сможет профинансировать строительство русской богадельни. Так Макей Михайлович оказался в Петербурге у уроженца Риги, купца Фирса Садовникова. Идея показалась Фирсу Мироновичу актуальной. Он любил Ригу, в ней прошло его детство, там были похоронены его родители. И составляя в 1850 году завещание, Садовников оставил городу на возведение русской богадельни 100 тысяч рублей серебром. Русские рижане написали щедрому дарителю письмо, в котором после многих благодарственных слов и обещаний построить на завещанные средства богадельню просили добавить денег на русскую школу и церковь. Садовников откликнулся и на эту просьбу, составив новое завещание. По нему он дарил Риге 125 тысяч рублей с тем, чтобы они были вложены под проценты, а когда сумма станет в два раза больше, просил отдать ее на строительство богадельни для русских людей православного вероисповедания со школой и церковью. Фирс Миронович скончался в 1856 году. Спустя 10 лет, когда сумма, завещанная им и положенная в банк под проценты, удвоилась, в Риге создали комитет, который занялся устройством богадельни. Проект заказали известному архитектору Фельску. Он возводил здание 2 года, и оно, трехэтажное, красивое, с нарядными карнизами и наличниками, стало настоящим украшением города. На первом этаже располагалась бесплатная школа, отдельные классы для мальчиков и для девочек. На втором находились жилые комнаты обитателей богадельни, 2 столовые залы и церковь. Третий этаж отдали презреваемым из обнищавших купцов. Домовая церковь, каменная, теплая, по просьбе Садовникова была освящена во имя святого мученика Фирса. Благотворитель отписал ей 5 икон в серебряных окладах и киоты красного дерева. В богадельне сначала нашли приют 13 человек, но число постояльцев постоянно увеличивалось. В начале 20 века здесь проживало уже 80 бездомных. Над входом в здание висела доска с текстом, нанесенным золотыми буквами. «Садовникова богадельня. Трудами и усердием Санкт-Петербургского первой гильдии купца, почетного гражданина Фирса Миронова Садовникова». А много лет спустя, в 1885 году, бывшая малая мельничная улица, на которой стоял дом, давший приют стольким людям, стала называться улицей Садовникова.
0: Имена, имена, милосердие.

0: Вера.
1: Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко. И тихонько плачет он в пустыне. Михаил Лермонтов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Есть в православной церкви совершенно особенная молитва, автором которой стал не человек, а сам Бог. По первым своим словам, это молитвословие называется «Отче наш». Когда Господь Иисус Христос начал проповедовать, некоторые люди воспротивились Его учению. Особенно слова Спасителя не нравились людям, которых называли фарисеями. Они считали себя людьми благочестивыми, любили, когда их хвалили. Еще фарисеи любили долго молиться так, чтобы все это видели. Христос обличал лицемерие фарисеев. Чтобы люди не подражали их неискренности, Он сам дал людям образец настоящей молитвы. О ее содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Христос произнес молитву «Отче наш» по просьбе своих учеников, апостолов. Во времена Спасителя многие люди считали, что чем больше в молитве красивых слов и речевых оборотов, тем угоднее она будет Богу. И чтобы показать, что главное в молитве вовсе не эта несложная форма, а наоборот, ее простота и, самое главное, искренность, Христос показал людям, как нужно молиться. Вот как об этом написано в Евангелии. «И сказал Христос, молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так». «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Начинается молитва с обращения к Богу «Отче наш». До того, как Спаситель был распят и воскрес, Царство Небесное было закрыто, и люди смотрели на Бога как на сурового судью, на небесного господина, но не как на любящего отца. А вот Христос произносит такие слова «Отче наш», и люди получают право обращаться к Богу «Отец». И это значит, что Господь, наш Небесный Отец, всегда слышит людей, принимает их молитвы и просьбы, и самое главное, никогда не оставляет без своей помощи. В молитве «Отче наш» мы, по примеру Христа, обращаемся к Богу, как к Отцу, и просим Его о главных для себя вещах, чтобы жизнь наша была святой, чтобы в жизни нашей исполнялась воля Божья, чтобы в душе был мир, покой, и чтобы Господь давал нам все необходимое для нашей жизни, а еще, чтобы Он оберегал нас от всякого зла.
1: Во время богослужения молитва «Отче наш» произносится многократно, но наиболее торжественно она исполняется в конце литургии. По традиции русской церкви «Отче наш» поется всеми прихожанами, а не только хором. Так выражается общая вера в Бога, как любящего Отца, пославшего в наш мир своего Сына Иисуса Христа. А теперь давайте послушаем молитву «Отче наш» в исполнении хора Сретенского монастыря Москвы.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Мои друзья» регулярно поддерживает проекты Марфо-Мариинской обители Милосердия в Москве. Один из них – служба помощи «Работа со случаем». Здесь помогают тяжело больным, одиноким и пожилым людям, а также многодетным и малоимущим семьям и родителям особенных детей. Каждый год к 1 сентября служба помощи «Работа со случаем» дарит канцелярские наборы юным подопечным, которые идут в школу. Сейчас на постоянной поддержке проекта около 600 детей. Но особенно нуждаются в помощи 185 ребят, которые в этом году впервые сядут за парту. Чтобы День знаний стал для них настоящим праздником, служба помощи «Работа со случаем» приобретет для школьников цветные карандаши, тетради, пластилин и многое другое. Но закупить это без поддержки благотворителей проект не может. Поддерживает его фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на канцелярские наборы для подопечных службы помощи «Работа со случаем». Вы тоже можете помочь детям из малоимущих и многодетных семей, которые в этом году пойдут в первый класс. Для этого переходите на сайт фонда «моидрузья.орг» и поддержите проект. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.